0: Ну, музыка, мне кажется, это вообще то, что окружает человека с первых дней его жизни. Например? Как известно, музыка состоит из звуков. Когда ты просыпаешься, тебя окружают звуки. Птичьи
1: пение. То есть в роддоме ты просыпаешься под крик других таких же детей.
0: Да, у вас хор.
1: Хор.
0: Вы слаженно кричите одну и ту же букву.
1: Так.
0: Да. Выходишь на улицу, ты слышишь пение птиц, слышишь разговор людей.
1: Не, ну это так абстрактно, Юль. Ты скажи, ты сама любишь музыку? Какую музыку любишь?
0: Вообще мне музыка нравится. Я предпочитаю, скорее всего, попсу, потому что она распространенная и такая непринужденная, но мне нравится еще классическая музыка. Правда, я себя в ней еще ищу.
1: Ага.
0: Слушаю всех.
1: Ищешь себя в композиторах,
0: да,
1: разных? Оксана, ты что скажешь?
2: Я слушаю все, что понравится. У меня когда спрашивают, какой жанр там конкретно я слушаю, я никогда не могу ответить на этот вопрос, потому что я именно слушаю то, что мне нравится. Вот нравится мне что-то из попсы, я слушаю. Нравится мне что-то там, я не знаю, из какого-нибудь там, из классики то же самое, я слушаю. Не знаю, у меня нет какого-то конкретного, может быть, стиля, направления, которое я могу слушать. Вот, вообще, музыка, жизнь моя, я что могу сказать.
1: Аркадий, твой черед настал.
3: Да что, у меня чаще всего радио, у меня не музыка.
2: Но радио тоже музыка.
3: А там это уже, потому что если одну и ту же музыку слушать, то это все, это диск начинаешь ненавидеть. И поэтому просто все слушаешь, по идее, что радует тебя.
0: Сережа, а ты?
1: Ну, я могу сказать, что музыка – это одна из частей моей жизни, очень большая, причем я очень люблю музыку, причем не только ее слушать, но и желательно творить, и желательно вот вместе. Больше всего моя любовь к музыкальным инструментам и к тому, что вместе что-то с людьми вот живое творить.
2: Как совокупность.
1: Да, совокупность. Вот собрались, поиграли что-нибудь вместе, какую-нибудь песню спели, это я очень люблю. Ну, вы знаете, о чем вы спрашиваете?
0: Мы, да, наши друзья не знают, возможно.
1: Просто я бы хотел, ну, давайте поговорим о том, как музыка вообще влияет и важно ли слушать какую музыку. Ну, то есть и люди слушают разную музыку, да, там рок, рэп, тяжелую музыку, слушают классическую музыку, легкую, попсу, да. Есть ли разница вообще в том, что слушать?
2: Ну вот слушают музыку часто по настроению. Когда плохо, хочется чего-нибудь такого грустного послушать. Там, когда хорошо, там включаешь соответствующую. Но музыка очень влияет на настроение сама. Я помню, мне было как-то грустно. И играла какая-то что-то музыка, еще нагнетала. Я сижу, слушаю, как-то все совсем грустно. И как бы следующая песня в плейлисте, почему-то туда попала песенка «Спанч Боба». Я не знаю, как она туда попала. Но вот мне было что-то плохо, я сижу вот так. И вдруг эта песенка такая веселая. Я засмеялась, просто мне было смешно, потому что песенка смешная. И все, настроение сразу.
1: Это у меня тоже был такой опыт, у меня другое чуть-чуть. Знаете, я играю, вот все футболисты меня поймут. Я когда играю в футбол, играл, вот помню, в лицее, и как-то я одел, попробовал с наушниками, с музыкой поиграть. Мне дал один парень просто поносить, пока он там вот отошел. Я просто бил поворотом мяч, просто вратарь стоял и бил поворотом. Я одел музыку, а там такая, знаете, такая, типа, крутая, там вот как «Миссия невыполнима», что-то такое. И я понял, что с музыкой мои удары стали как-то круче.
3: Чуть-чуть. Сопровождение музыки.
1: Вот реально, вот ты думаешь, что ты на фоне, ты такой крутой сейчас, твой удар так классно залетел в сетку, даже если ты не попал, но вратарь отбил, это так эффектно под музыку. Я просто не понимал, откуда это, но я думал, что...
2: Кто-то говорил, да, почему у жизни нет фоновой музыки?
3: Да, и потом ты забил, и такая мысль проскользнула. А вот они слышали бы все эту музыку и не видели все гол мой, да?
1: Ну да, вообще
3: что
1: просто...
3: всем приятно было.
1: Просто я понял, насколько влияет, насколько добавление музыки ко всему просто может, кстати, может облагородить, но может и, как говорится, как ты сказал, нагнетать обстановку, да? Когда тебе плохо, грустная музыка еще хуже может это повлиять.
3: А вы всегда одинаковую музыку слушали? Все-таки не по 5 лет нам тут. И вот вкусы как-то меняются?
0: Я не знаю. Мне кажется, я на протяжении всей жизни слушала одну музыку.
1: Попсу?
0: Ну, да. Мне нравились песни Аллы Пугачевой, Софии Ротару. И как бы так вот на этой волне я как бы...
1: Чай вдвоем, руки вверх, все пережили.
3: Не знаю, у меня, может быть, было какое-то

0: более бурное детство в этом смысле. И у нас как-то это было влияние модой, именно группы какие-то определенные. Это вот именно попсу, это ты какой-то низкосортный. Если ты там не знаешь там определенных, там, кто исполнитель этих песен, там, кто там в группе состоит, как коллектив там образовался, там определенные группы. Там.
1: То есть даже биографию ценили, да?
0: Да, да, да, да. Я помню, это очень было там, когда очень были популярны там группы, там, Prodigy и все такие импортные, ну, совсем в далеком прошлом. Вот. Но потом как-то вкусы начали у меня меняться, например, в более грубую сторону. Начал тяжелую музыку слушать. Как-то, опять же, стиль меняется с этим, направление, увлечение, времяпрепровождение. И я понял, что я просто одно время настолько в это окунался, в тяжелую музыку, что так получалось, что я мог заснуть легко под такой вообще просто грохот реальный просто в наушниках. Я одевал большие наушники у себя, приходил из техникума, садился в свое кресло мягкое, включал на полную, у меня аж соседи слышали мои наушники, и просто и спокойно засыпал, потому что не высыпался, приходилось так спать. Вот. Но одновременно с этим как-то приходило ощущение того, что это, во-первых, к массе при, как сказать, привлекает.
1: К общности, сообществу.
0: Да, у тебя уже свой, даже круг ты общения. Перестал слушать одну группу, там начинаешь какой-то переходить в другой чуть-чуть стиль, близкий, но другой. У тебя уже даже друзья меняются. Те, кто слушает эту музыку. И бывало такое, что эта музыка, как сказать, плохо, наверное, сказывалась. Наверное, плохо. Больше хуже, чем лучше.
2: Ну вот что вы скажете о такой музыке?
1: Ну, вот, Аркаш, даже вот тебя спросить, ну зачем на теории, если есть практика? Вот скажи, вот ты говоришь, что плохо влияло. А как ты почувствовал? Чем она повлияла на тебя плохо?
0: Ну, много теорий и все такое. Ну, кто-то принимает, не принимает. Все вот болевой порог музыки, там, потому что слишком громкую музыку слушать. Определенный ритм, чтобы гипноз там под влияние попадать, все такое. То есть на некоторых концертах. Но это есть такое, правда. Просто бывали такие концерты, на которых я сам, собственно, был. Я стоял на этих концертах и видел, как люди под влиянием музыки, может быть, не только в музыке, у кого-то спиртное, а у кого-то, может быть, просто адреналин какой-то, но стадное чувство, эти люди были вообще безголовые, могли что угодно творить вообще. То есть, ну, нехорошо, конечно.
1: Да, я слышал о том, что есть такие группы, которые специально в своих песнях, где-то там в середине, когда люди входят в экстаз, они призывают людей что сделать. И в этот момент, я даже смотрел видео, певец говорил, что мы это специально делали, что в середине нашего концерта мы могли сказать всей толпе буквально что угодно, и они бы сделали это. И мы говорили, и бывало, что мы устраивали такое рода шоу, что люди там сами себя начали просто... Ну, там, сбивать и так далее. Они говорят, мы могли ими командовать в этот момент, что угодно им сказать. Что, вот люди, пойдем сейчас на правительство и разрушим. И они бы готовы были это сделать. Вот документальный фильм я, по-моему, смотрел.
0: Да, но это все физиология. Все-таки люди достаточно уязвимы к этому, к восприятию.
1: А как вы думаете, может ли музыка излечить человека или что, помочь ему в чем-то? И какая может помочь?
2: Да, были такие факты, что раньше особенно использовали... Вместо лекарств использовали музыку классическую, и человек выздоравливал, шел на поправку. Есть музыка, которая очень положительно влияет.
0: Кстати, последние опыты, если не ошибаюсь, может быть, кто-то меня поправит, но последние опыты, когда проводили на растениях, давали, ну, уже банальные, наверное, давали послушать одному растению одну музыку, второму вторую. Вот они типа того, чахли, росли, цвели, там все такое. Раньше было принято считать, что классическая музыка – это просто рай для ушей, для цветов, для всех.
3: Панацея всех бед.
0: Да, то есть вообще прям. Но последнее время сказали, что наоборот, когда давали Баха, например, послушать, цветок загибался напрочь, а при попсе
1: расцветал. Просто на самом деле он не любитель был, наверное.
0: Наверное, у них тоже был.
1: Свои отношения к музыке.
2: Классика тоже бывает разная. Она может создавать совершенно разные настроения. То есть есть, может быть, что-то такое бурное, как раз-таки тоже нагнетающее. Может что-то быть светло-мажорное. Потому что классика – это не всегда там садик, яблочки, все мажорно, там солнышко. Классика бывает еще ай-яй-яй какая. И порой лучше послушать металл, чем какую-то классику.
0: Люди, бывало, писали эту классику не в настроении.
1: Ну да, по таким вдохновлением писали.
3: Либо по очень грустному поводу.
0: Да, там.
2: Как найти золотую середину того, что нам нужно слушать? Можно еще, как бы сказать, христианской тоже музыки. Потому что сейчас в церкви практически, наверное, то же самое, что в мире. Встречается только более
1: легкого. Ну да, есть разные христианские стили, и рок, и рэп, и попса, и тяжелый рок, я даже слышал, и джаз, и не знаю, вот мое мнение.
2: Где предел?
1: Главное, как эта музыка на тебя влияет. Вот ты должен сам исследовать себя. Вот ты послушал музыку, что ты после нее хочешь делать, к чему она тебя приводит, какие мысли. Ты даже когда поешь песню, ты должен понять, ну что вот меня учила а мама всегда подумать, вот когда ты спел песню, ты вот протяжение песни, ну вообще помнишь, что ты пел, какие слова, ты понимаешь, что ты поешь. Когда ты задумываешь, когда тебе песня, которую ты поет, позволяет задумываться о словах, тогда ты ее можешь петь спокойно, ты можешь не переживать. А когда ты поешь, и в конце песни ты даже не понял, о чем ты спел, но песня классная просто.
0: Это как попсу послушал, что-то подпеваешь даже.
1: Да,
0: да. Потом так посмотрел, как друг твой напевает, и что так, что-то за такую бред какой-то поешь вообще.
1: Ну да, и важно посмотреть, как, к чему она тебя приводит, какие чувства у тебя после этого, вот, о чем ты вообще пел.
2: Мне прежде всего, чтобы выйти и спеть песню, мне нужно ее пережить. Я не могу выйти просто так от балды и спеть какую-то песню. Я не могу, я просто... у меня было такое раньше, я вышла и думаю, о чем вообще? Мне главное было, как спеть, чтобы как. А сейчас совершенно другое, я начинаю думать, о чем я пою, и от того уже получается красота и все. То есть это как бы прилагается. То есть, чтобы спеть, важно пережить. Ну, по крайней мере, если ты поешь сольно.
0: А правильно ли допускать в церкви вот именно разные стили музыки? И вообще, какие, может быть, стили, по вашему мнению, могут быть допустимы в церкви? Потому что ты же много, Сергей, привел в пример. Да.
1: Ну,
0: и люди же просто разнообразные.
1: Я тоже могу сказать, здесь много разных культур. Я так же, как и вы знаете, ну, где-то в Африке играют такую музыку, которая, если сыграешь там где-то на Украине в церкви, тебя не поймут. Или там, например, в Африке, или там в Америке где-то в католических храмах звучит такая музыка, что в православной церкви вот здесь вот в Москве, например, или на Нижнем, просто скажут, ого, это что за тяжелый рок, да? Ну, от зависимости от культуры никто нигде не написано, там в Библии написано, что Бог, да, сказал Давиду сделать так, чтобы вот у тебя инструменты были. Причем важно, что там было написано, что очень большое, важное, ну, как бы говорится, важное, много времени отдавалось тому, чтобы устроить вот это служение пения, тимпаны, это сначала барабаны, кстати, были там, трубы, свирели, арфы, гусли, очень много инструментов было, и все использовалось. Вот, значит, это важно, значит, это влияло. Просто надо, ну, в зависимости от культуры в церкви, как это влияет на людей. Если это их приближает к Богу, то пожалуйста.
0: Ведь, получается, ты перечислили и струнные, и всякие, все виды инструментов, неважно какие. Самое главное, чтобы не навязывать,
1: да, главное,
0: другим,
1: главное,
0: мне кажется.
1: Куда тебя эта музыка направляет, да, и что она делает с тобой лично. Слушайте, мы, наверное, сейчас в конце. Давайте мы закончим нашу программу песней, которую мы споем, да? Которая нам очень нравится.
2: Сюрприз.
1: Да, сюрприз. Вот, а вы послушайте, мы надеемся, вам понравится. Вот, и мы заранее с вами прощаемся.
2: Если вы знаете, подпевайте.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Вот сегодня я попробую с вами вместе рассмотреть несколько вопросов. И тема моей проповеди называется «Вечеря в адвентистской традиции». «Вечеря в адвентистской традиции». Но под словом «традиция», я еще разочек напомню, это форма передач, содержание. И позвольте еще раз напомнить, Евангелие – это содержание, а традиция – это что? Это форма. Вот традиция какая-то, ну, какой-то обряд, да, или священнодействие, или какое-то установление или сложившийся порядок, церковь устанавливает именно его потому, что она хочет сохранить веру, благую весть, передать ее через вот определенные установления. Давайте прочитаем в начале основание веры адвентистов седьмого дня о вечере Господне. Вот прям как оно звучит на самом деле. Вечеря Господня – это участие в принятии символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого священнодействия Христос присутствует среди Своего народа, встречаясь с Ним и укрепляя Его. Участвуя в обряде, мы с радостью возвещаем смерть Господа, пока Он не придет снова. Подготовка к вечере включает в себя самоисследование, покаяние и исповедание грехов. Служение омовения ног установлено великим учителем как знак обновления и очищения и как выражение готовности служить друг другу в христоподобном смирении, содействуя соединению в любви наших сердец. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. Вот так звучит формулировка. Во что верят адвентисты седьмого дня, да, вот во что они именно верят. И какие моменты я хотел бы здесь подчеркнуть. Первое, давайте мы поговорим о названии. Второе, о чистоте. Третье, о самом понятии празднования. Четвертое, об открытости. И пятое, о благотворительности. Вот таких пять моментов коснемся. На самом деле у нас есть, так скажем, целый год с тем, чтобы познакомиться вообще с адвентистской традицией. Но почему год? Потому что в течение этого года я буду перед каждым причастием буду говорить проповедь, которая будет посвящена именно тому, как в адвентистской традиции было принято. Почему вообще я делаю на этот акцент и упор? Ну, как в самом начале примера, дело в том, что фактически в каждой церкви, в которой я был пастором, мне приходилось людям доказывать, что то, что я хочу осуществить в церкви, так верит адвентистская церковь. То есть я приезжаю в церковь, начинаю церковь учить тому, во что верит адвентистская церковь во всем мире, а мне адвентисты начинают говорить о том, что не так все. И получается очень интересная картина, что в России сами адвентисты даже не знают, во что верит адвентистская церковь. Даже сами адвентисты не знают ни церковного руководства, и, ну, иногда даже служители не знают руководства для служителя, что вообще там написано. О чем говорится? То есть возьми документы официальные, посмотри, что там написано, читай, вникай, изучай. Но люди что-то приняли, во что-то поверили, что-то уже закрепилось, устоялось, сложилось, и люди так стали делать, так стали верить, не обращая внимания на то, во что вообще верит сама церковь. Да? И получается, приходится мне, адвентистскому пастору, в адвентистской церкви, приходится переучивать людей и доказывать им, что я не дурак, что я не еретик, что я не ввожу какое-то новшество, придуманное мною, что так всегда адвентистская церковь понимала, верила и считала. Итак, по поводу названий. Ну, знаете, удивительно, но иногда даже к названию начинает придираться. Да, доктрина нашей церкви называется «Вечеря Господня». Вот именно так. Но это не означает, что в ее документах, например, мы находим такие названия, как «Святая Вечеря» или «Просто Вечеря», или «Причастие», или «Просто Святое Причастие», или даже иногда «Евхаристия». И церковь не отрицает в своих названиях использовать разные названия. Почему? Потому что, ну, если мы откроем первое послание к Коринфянам вообще и посмотрим на 10 и 11 главы, именно греческие тексты, то мы увидим, что сам апостол Павел, ну, просто использует разные элементы. Например, слово «евхаристия» используется в 11 главе, когда апостол Павел говорит о том, используя, да, это выражение, 24 стих, «и возблагодарив». Например, здесь используется именно слово, глагол «евхаристео», да, то есть «благодарить». И отсюда, от этого слова, произошло название вот этой формы, когда мы благодарим Бога за то, что Он совершил для нас. То есть «евхаристия» – мы благодарим. Это служение благодарности Богу за то, что Он совершил в нашу жизнь, что Он прощает наши грехи, что Он принимает нас, обновляет нашу жизнь, что Он дает нам надежду, дает силу побеждать и жить праведной жизнью. Да? Слово «причастие» оно используется в греческом тоже слове в 10 главе, где апостол Павел говорит, когда задает вопрос, например, «чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение?» Вот оно, слово «кайнонии» греческое, которое можно переводить как «приобщение», «общность», «причастность», «причастие». Отсюда потом и потихонечку переходит это название, этот термин. Ну и, конечно же, «вечеря Господня» – это термин, который мы видим встречается у самого апостола Павла в 11 главе, в 20 стихе, где он говорит: «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Вот здесь используется дословно «ужин Господа» или «ужин Господень». Да? Вот эта фраза. Но мне приходилось иногда объяснять, что, например, слово «причастие» — в этом нет ничего плохого. Адвентистам седьмого дня, когда они говорили: «Нет, вечеря Господня так названо, и так и будет». Любое слово другое или выражение – все, это что-то не адвентистское. Причастие, вечеря Господня, святая вечеря, святое причастие – это нормальные термины, которые просто говорят о том, о каком-то действии, которое совершает Бог вот на этом событии. Да? Дальше. Так, с названием немножко разобрались. Теперь с чистотой. Тоже очень интересный момент. Некоторые привыкли, что вечеря в адвентистской церкви происходит как часто, скажите, пожалуйста? Раз в квартал. И кто-то дает, даже, ну, использует такую формулировку: «Вечеря Господня в адвентистской церкви должна происходить раз в квартал». Все. Братья и сестры, давайте мы посмотрим на апостола Павла, на 11 главу, и с вами прочитаем слова апостола Павла. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, то что? Смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Даже в самом Священном Писании нету ни одного повеления, ни одной заповеди и установления Господом, что мы должны вечерю Господню праздновать раз в квартал. Где такое повеление в Библии написано? Нету нигде его. И адвентистская церковь изначально, на самых ранних этапах, поняла это, восприняла и говорила всегда о том, что нету какого-то установления, когда мы празднуем вечерю Господню. Вы знаете, что есть адвентистские церкви, которые вечерю празднуют в пятницу вечером. Есть, которые в субботу вечером празднуют. Есть в России, которые когда? Именно на субботнем богослужении. Мы в любой день, в любое время можем с вами собраться и провести вечерю Господню. Не обязательно в субботу и не обязательно в этот день. Да, церковное руководство говорит о том, что желательно, чтобы вечеря совершалась на субботнем богослужении. Почему? Потому что в основном люди приходят в это время на поклонение Богу. И это удобно, да, чтобы там, именно на богослужении, и совершить обряд вечери Господней. Но на самом деле мы не ограничены ничем. И не обязательно раз в квартал. Мы можем с вами проводить вечерю и раз в месяц. Кто нам запрещает это делать? Где запрет стоит на то, когда, в какое время это совершать? Мы можем даже вечерю проводить по домам, и в этом нету никакой проблемы, чтобы это сделать. Правильно или нет? Или есть, что обязательно в церкви, обязательно в храме, на этом святом месте и больше нигде? Нет, братья и сестры. Вот здесь важно понять, что мы по какой-то непонятной причине унаследовали что-то в наших головах засело, установилось и где-то сидит. Непонятно, а где, откуда это взято, кто это повелел, кто это установил. Но почему-то святые люди, праведные, готовы биться за это, за какой-то вот такой порядок, который вообще ни Богом не установлен, ни даже самой церковью не установлен, да? И об этом даже в руководстве для служителей написано, что в адвентистских церквях принято проводить причастие на богослужении раз в квартал. Принято обычно в последнюю субботу. Церковное руководство говорит о том, что это должна быть вообще предпоследняя суббота квартала. Но некоторые последнюю субботу, кто-то в начале субботы нового квартала. И недавно исследование Генеральной конференции показало, что в разных странах мира адвентисты проводит вечерю Господню или причастие, знаете, как? Каждое богослужение, то есть раз в неделю. Да, есть такие страны, есть такие регионы, где адвентисты проводят вечерю Господню каждое раз в неделю. Они собираются и проводят вечер. В чем проблема? Я не говорю о том, что... давайте, вот я смотрю, так некоторые уже напряглись. Да? Я говорю сейчас не о том, чтобы мы не цеплялись за что. Когда суть традиции, что скажите, пожалуйста? Благая весть. А сама традиция – это форма. Если мы цепляемся за форму и держимся за нее, то мы кто? Формалисты или традиционалисты, потому что мы держимся за традицию. Но если мы понимаем суть, и эта суть побуждает и двигает нами, вот тогда в совокупности мы что-то меняем или совершаем и делаем, то мы делаем осмысленно, потому что мы в это верим. Теперь по поводу празднования. Тоже очень интересный вопрос. Так получилось, что в адвентистской церкви почему-то вечеря Господня – это самый печальный обряд, который когда-либо совершается. В России особенно. И я понимаю, с чем это связано. Возможно, это связано с определенным путем русского народа, как иногда часто говорят, многострадальный русский народ. Да, с его судьбой, с долей, которая выпала на его плечи, путь, который проходит русский народ, и, возможно, сам менталитет русский такой, что страдание всегда воспринимается как некая духовность. Вот если я страдаю, то это надобно и угодно кому? Господу. Поэтому чем скорбее будет вечере Господне, тем она будет какой? Духовной. А радость? Радость пред лицом Господа – это что? Это ересь, пастор. И ты еретик, что упомянул слово «радость». А радость это заговорил. Но, друзья мои, радость – это тоже духовно. Или я что-то не то говорю? Радость в Господе – это духовно или это не духовно, скажите? Вот вы понимаете, о чем? Как сидит в голове менталитет? В основе нашей традиции лежит благая весть. Не скорбная весть, не траурная весть, не печальная весть, а какая? Радостная, благая, хорошая весть. Она лежит в основе любого обряда и любого вероисповедания. Если вы подзабыли, то я вам рекомендую, почитайте, пожалуйста, внимательно еще раз послание, первое послание к фессалоникийцам, где апостол Павел как раз об этом и говорит, где благая весть. Или первое послание к Коринфянам, да, 14 глава, вспомните, пожалуйста. Ой, не 14, а 15, где апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и которым вы утвердились, которым вы и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, да? Ибо я первоначально принял то, что и вам передал». Помните, принял и передал. Мы говорили о том, что эти два глагола, которые соответствуют глаголам каким? Именно передача традиции, предание. Павел передает благую весть, ее суть. Передает устно, передает письменно, передает через установление вечери Господней и так далее. Вот. И давайте мы посмотрим на документы нашей церкви. Я понимаю, что сейчас кто-то мне не поверит и скажет: «Слушай, это все-таки опять твое чего-то придуманное». Вот церковное руководство, 160-я страница, говорит про вечерю Господню, что оно обязано быть наиболее святым и радостным событием для общины пастора и пресвитеров. Скажите, пожалуйста, вечеря Господня, сам этот обряд, каким обязан быть? Даже вот такая формулировка интересная стоит в церковном руководстве. Обязан быть каким? Святым, не спорю, действительно, это важно. И каким? И радостным событием. Для кого? Пастора, пресвитеров, а еще для кого? Для всей общины. Читай дальше церковное руководство, 164-я страница. Почему именно церковное руководство, братья и сестры? Ну, потому что церковное руководство отражает практику церкви, ее веру и ее практику. И это официально утверждено с нашим съездом или собором. Читая. «Святая вечеря». Видите, какое слово используется в церковном руководстве? «Святая вечеря». Нельзя говорить, надо только вечере Господне. Нет. Видите, вот вам и пожалуйста. «Святая вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников мрачного настроения». Ти-дин! Братья и сестры, еще раз успокоимся и внимательно слушаем. «Святая вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников». Чего не создающим у его участников? У ее участников чего, скажите? «Мрачного настроения. Все ошибки исправлены, грехи прощены, вера укреплена. Это время торжества. Пусть звучит бодрая и радостная музыка». Что? Да! Так и написано в церковном руководстве адвентистов седьмого дня, в документе официальном, который признан всей Всемирной Церковью по всему лицу земли и которым любая церковь должна руководствоваться. Не тем, что сказал какой-то пастор, пусть даже очень почетный, и у него большие погоны, и можно перед ним склониться, перед его сединой и так далее. Вот официальный документ. Это то, чем нужно руководствоваться. Дальше идем. «Пусть звучит бодрая и радостная музыка. Служение должно заканчиваться на оптимистичной ноте, например, исполнением музыкального произведения или общим пением, после чего все расходятся». И посмотрите теперь на руководство для служителей, страница 265, цитирую. «Вечери Господни – это полные радости и предвкушение совершение священного обряда и исследование сердца». Полные радости. Дальше. А теперь «Желание веков». Знакомо, кто автор «Желания веков»? Эллен Уайт. Читай на 659 странице. «Но служение вечери не должно быть временем печали. Оно установлено не для этого. Когда ученики Господа собираются у Его стола, им не следует скорбеть о своих поступках, размышлять над своим прошлым опытом духовной жизни, каким бы воодушевляющим или, напротив, удручающим он ни был, вспоминать о разногласиях со своими братьями. Для этого существует подготовительное служение, самоисследование, исследование греха, исповедание греха, устранение разногласий. Все должно быть сделано когда, скажите, пожалуйста? Когда? Заранее. Заранее. Это вот сейчас нужно разногласия устранить. Сейчас. А уже на вечере прийти. А мы что делаем иногда? Мы приходим на вечер и начинаем какие-то разногласия устранять. И после этих устранений разногласий что больше становится? Еще больше разногласий. Нет, надо их заранее, задолго. Вот вы знаете, когда будет вечер, да? Вот уже заранее пытаетесь разногласия. Вам что-то не нравится? Что-то вас корежит, коробит в человеке, да, что-то? Ну, подойдите, попробуйте выяснить отношения. Разберитесь, пообщайтесь и тому подобное. Может быть, вы предвзято судите о человеке, смотрите предвзято на человека, у вас стереотипы какие-то сложились. Понимаете, шаблоны определенной установки. Дальше читаем. «Теперь мы пришли на встречу со Христом. Мы должны стоять не в тени креста, а в Его спасительном свете и открыть душу ярким лучам солнца праведности». Это не я, кстати, сочинил. Это Эллен Уайт. Можете проверить. «Желание веков», 659 страница. Проверяйте. Дальше читаю. «Очистив сердце драгоценнейшей крови Христа, полностью осознав Его невидимое присутствие, мы должны услышать Его слова: „Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам“». Итак, на этом на все. На самом деле я бы привел еще больше цитат из разных документов нашей церкви, которые показывают о том, что на самом-то деле мы празднуем вечерю Господню. Это праздник, это торжественное богослужение. Оно наполнено радостью, надеждой на встречу с Господом. Потому что здесь мы пришли как прощенные и спасенные. Так ведь? И еще раз, мы пришли праздновать, да, вспоминать смерть Христову, безусловно, но вспоминать-то смерть Христову, умершего Христа, то есть он до сих пор лежит в могиле. Вы действительно так считаете, что он умер, и вот мы собрались на вечерю и говорим: «Да, братья и сестры, какой великий был учитель Иисус Христос, как много он делал добрых дел для людей, жалко, что его убили, злые люди». И вот мы теперь... Или же мы приходим к кому, скажите, пожалуйста? К Иисусу, умершему за нас и воскресшему. К живому Христу мы приходим. Поэтому в некоторых даже традициях и в некоторых странах, регионах вечеря Господня называется общением со Христом. Оно прям так и называется — общностью со Христом. Потому что люди приходят ко Христу, и Христос присутствует. Еще раз, прочитаю вероисповедание адвентистов седьмого дня. Слушайте. Это не мое. Это уже вероисповедание Всемирной Церкви. Символ веры. Читаю. Слушайте. «При совершении этого священного действия Христос присутствует среди своего народа, встречаясь с ним и укрепляя его». Вот во что мы верим. Мы верим в том, что мы берем символы крови Христова и тела Христова, размышляем над тем, что Он совершил для нас, сделал за нас. Но мы приходим ко Христу живому. Теперь... Мы говорим об открытости. Вот очень интересный вопрос. Может быть, вы знали об этом, а может быть и нет. Но в одной церкви, я помню, говорил проповедь о том, что вечеря в адвентистской традиции открытые. И вы знаете, в зале пошел гул. Некоторые люди были не согласны. Я помню, один брат даже встал и начал говорить: «Что ты говоришь? Что теперь и баптисты должны сюда прийти вечерю? И православные должны прийти сюда и вечерю принимать». Настолько он был категорично против того, что я говорил. Друзья, вечери в адвентистской церкви открытые. Еще раз, вероисповедание адвентистов седьмого дня, последняя формулировка. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. Слышите? Служение вечери в адвентистской церкви открыто для всех верующих христиан. Для православных – да. Для католиков – да. Что? Для католиков – да. Да. Баптистов – да. Пятидесятников – да. Пресвитеран, методистов – для всех христиан. Верующих христиан. Она открыта. Это официальная позиция церкви. Даже не просто официальная. Это символ веры адвентистов седьмого дня. Слышите, вдумайтесь. Символ веры адвентистов седьмого дня. Это то, во что мы верим. Не просто мы практикуем. Мы верим и практикуем. Мы это исповедуем. Она открытая. Я читаю церковное руководство, 164-ю страницу. «Вечеря в церкви имеет открытый характер. Все, кто посвятил свою жизнь Спасителю, могут принять в ней участие. Однако есть одно ограничение. Дети познают значение этого служения, наблюдая за взрослыми. После необходимого обучения в классах крещаемых, принятия решения последовать за Христом, за Иисусом, и заключение завета с Господом через крещение, они будут подготовлены к самостоятельному участию в вечере. То есть дети могут принять участие в вечере тогда, когда они будут что? Крещены. Когда ребенок покрестился, а в церкви, кстати, адвентистов нету порога, когда должен креститься. Понимаете? Мы не ставим порога, когда. Нет у нас такого вероисповедания. Ребенок может и в 12 лет покреститься, если действительно он пережил встречу со Христом и Богом, готов к этому, и он заключает завет, и может спокойно в 12, в 13, в 14 лет принимать участие в вечере Господней. Да, но до этого нет. И теперь «Желание веков» Эллен Уайт, 656-я страница. Это тоже очень важная цитата. «Вслушаемся и вдумаемся». Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от вечери Господней. Да, открытый грех исключает участие в этом обряде виновного. Этому ясно учит Святой Дух. В остальных же случаях никто не вправе выносить решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в вечере, а кто этого недостоин. Ибо кто может читать сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел, скажите, пожалуйста? Кто? Пастор церкви? А? Кто еще? Пресвитеры, может быть, диаконы? Кто может отличить? Господь. Вот он и пусть. Это же ужин Господа. Это он приглашает на него. И он судит тех, кто недостоин, кто недостоин участвовать. Нет, неправильное слово, да? Или явит свою милость и благодать. Это он решает. Это же не мы грехи прощаем. Не пастор прощает грехи, не пресвитеры и так далее. Это делает Господь. Дальше читаю. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». Это цитирует слова Эллен Уайт от апостола Павла, 1 Коринфянам 11 главу. «Да, посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господней недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Среди верующих могут быть люди, еще не всем сердцем служащие истине и святости, но изъявившие желание участвовать в служении, как вы думаете, что с ними делать? Написано, Эллен Уайт, им нельзя запрещать. Вот так вот, понимаете? Также там же находятся свидетели, которые присутствовали в верхней горнице, когда Иисус омывал ноги своим ученикам, в том числе и Иуде. Это видели не только люди, но и так далее. Вы понимаете, как интересно? Вы знали об этом, что вечер адвентистов седьмого дня открыты? Скажите, пожалуйста. Вот. Слава Богу, аллилуйя. А вот кто-то не знал, да? А кто не знал? Поднимите руки, пожалуйста. Не бойтесь, есть. Слушайте, молодцы, слава Богу. Мы уже, значит, продвинулись вперед. Хорошо. И последнее. Не буду больше томить, последнее. Это благотворительность. А вы знали о том, что в Адвентистской церкви принято после вечери Господней собирать пожертвования для бедных людей? Вы знали об этом? Что в адвентистской церкви, во многих адвентистских церквях, когда заканчиваются вечери, диаконы стоят у дверей с корзиночками, и люди, которые выходят, они опускают туда денежку для малоимущих, для малообеспеченных, бедных людей, и потом церковь занимается помощью, оказывает помощь этим людям. Почему именно на вечере? Почему именно в конце, как вы думаете, именно вечере? Потому что вечере – это важный момент, это праздник. Когда мы празднуем Божие и обновление своей духовной жизни, мы наиболее открыты в благодати. И если вы помните слова апостола Павла, что Христос явил свою благодать, каким образом? Что Он обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. И апостол Павел вот именно в этом месте использует слово «благодать» применительно именно к пожертвованиям. Поэтому, когда мы жертвуем, особенно бедным людям, мы что делаем? Мы участвуем в благодати, потому что эта благодать коснулась нас, и мы теперь дарим эту благодать, просто выражая ее в нашем таком материальном эквиваленте. Читая церковное руководство. По завершении Святой Вечери часто организуется сбор пожертвований для бедных. И то же самое в руководстве для служителя на 272 странице. В то время, когда участники служения оставляют церковь, диаконы могут стоять у дверей, собирая пожертвования для нуждающихся. Ну и как традиция адвентистской церкви вам? Давайте мы напомним. Первое. Мы по-разному можем называть вечерю Господню или святое причастие, или святая вечеря. И в этом нету ничего греховного или предусудительного. Как мы называем то, что происходит? Да? Не нужно цепляться за какое-то название и делать это название богодухновенным и единственно правильным. Все остальные запретить. Мы не занимаемся цензурой, мы выражаемся так, чтобы полнее открыть саму суть и смысл вечери. Второе. Мы с вами, братья и сестры, празднуем вечерю Господню. Это не поминки, это праздник, это торжество. Мы радуемся, что спасены и прощены. Мы радуемся, что благодать Божья наполнила наше сердце. Потому что сюда мы пришли, прощенные и примиренные друг с другом и с Богом. Понимаете? Да, конечно, кто-то кому-то не удалось и так далее, но здесь он должен обрести надежду получить ее. Вдохновение здесь получить, а не так, чтобы его прибили. Далее. Вечеря в адвентистской церкви, она, ну, как я уже говорил, празднуется тогда, когда мы что? Пожелаем этого, братья и сестры. Вот когда мы захотим, почувствуем нужду, братья и сестры, а почему мы раз в квартал только делаем? Давайте почаще. Знаете, как адвентисты боятся вечери Господней чаще проводить? О, это так утомительно, о, это так нужно организовываться. Вот это как раз и говорит о том, чего для нас утомительно. Иисус Господь, который дарит нам свою благодать, утомителен для нас, правда? Поэтому мы уделим Ему внимание только сколько? Вот тебе, Иисус, 4 раза в год и хватит с нас. Все. Формально мы все выполнили, как обычно. Нет, братья и сестры, всякий раз, когда мы захотим, мы можем это делать. Затем, наша вечеря открыта для всех. Любой христианин любого вероисповедания и любой конфессии может принять в ней участие. Ну и, наконец, мы в конце вечери занимаемся благотворительностью. Мы участвуем в благодати, которую Бог одарил нас, и дарим эту благодать тем людям, которые действительно немощны и нуждаются. Ну и в заключение я хочу рассказать одну историю. Она очень интересная. Пусть она будет как таким напоминанием о том, к чему или какова суть причастия на самом деле, чего в ней главное. Как-то во время Рауля Фалера находился в госпитале для прокаженных на одном из островов Тихого океана. Там царило отчаяние, отвращение, ужас, ярость. Везде полно коллег, живых мертвецов. Впрочем, был среди этих уничтоженных человеческих тел и опустошенных душ один прокаженный, весьма преклонного возраста, который имел чрезвычайно ясные и улыбающиеся глаза. Он терпел телесную боль, как и его несчастный товарищ, но проявлял любовь к жизни, преодолевая отчаяние и нежно обращаясь с другими. Заинтересованный этим истинным чудом жизни в том аду, в котором были эти прокаженные, Фалера хотел понять, что могло давать такое воодушевление уничтоженному проказой старцу. Он незаметно наблюдал за ним и открыл, что тот каждый день перед рассветом шел к железной сетке, ограждавшей госпиталь, садился всегда в одном и том же месте и ждал. Нет, не величия красоты рассвета на океане, не восхода солнца. Он ждал, пока с другой стороны забора не появлялась женщина, такая же старенькая, как и он, с лицом, покрытым тонкими морщинами, с глазами, которые светились добротой. Женщина ничего не говорила, только молчаливо и сдержанно улыбалась. Но от этой улыбки у прокаженного прояснялось лицо, и он тоже отвечал улыбкой. Молчаливая беседа длилась несколько секунд, и старик снова плелся к своему месту в госпитале. И так каждый день. Каждодневное причастие. Прокаженный, подкрепленный той улыбкой, мог жить ею и снова сносить новые муки до новой встречи. Француз, который вместе с женой всю жизнь посвятил прокаженным, ходатайствовал за них даже перед главами государств. Когда Фалера спросил старика, кто эта женщина, он ответил: «Моя жена. Прежде чем я пришел сюда, она тайно лечила меня, как могла, но не могла. Поэтому она привела меня сюда, но не покинула. И каждый день я ее вижу и понимаю, что я живу благодаря ей. Мне еще хочется жить только для нее». Потрясающая история. Что я хочу этой истории сказать? Братья и сестры, мы приходим, и в следующую субботу мы придем сюда, чтобы лицезреть лик Господа, чтобы посмотреть на Него, на Его глаза. Скажите, пожалуйста, что вы увидите? Какой взгляд вы увидите Господа, обращенный к вам? Это очень важно. Если мы увидим лицо полной доброты и любви, нежности, если мы увидим эти радостные глаза, то значит здесь, на этом причастии, наша встреча с Господом может состояться. Мы можем прийти и просто молча побыть с Богом, но это молчаливое созерцание может изменить очень многое в нашей жизни. Поэтому пусть наше причастие действительно будет именно таким переживанием, братья и сестры. И именно переживанием встречи с нашим Господом, который умер за нас, но воскрес, чтобы мы могли жить. И Он, как живой, будет присутствовать в следующую субботу с нами. Поэтому давайте будем готовиться к этому.

за Твою великую милость к нам. Боже, мы просим о том, чтобы Ты сокрушил предрассудки в нашей голове. Вот что-то мы себе в голову напридумали, что-то там у нас установилось, и мы вроде бы этому следуем и за это цепляемся. А иногда может так получиться, что даже наше братство и наша церковь вообще в это не верит. Даже другая традиция у нее, другое понимание, другой смысл. Помоги же, Господи, нам не быть вот такими костными людьми, не погружаться в пучину отчаяния и какой-то категоричности, но помоги, Господи, видеть Твой лик светлый, Твой взгляд, Твою доброту и Твою любовь к нам. И дай, Господи, чтобы эта доброта и любовь придавала нам сил, оживляла нас. И несмотря на наши трудности, суровые испытания и пути, которыми мы идем, чтобы мы не теряли лица Твоего, Господи. Дай нам восхищаться и любоваться Тобою, быть в Твоем присутствии и в следующую субботу, когда мы придем, чтобы мы могли действительно пережить что-то удивительное, вдохновляющее и обновляющее нашу жизнь и наше сердце, и наш дух. Ради Христа молимся. Аминь.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Когда в нашей жизни наступают сложные времена, мы или начинаем опускать руки, или становимся в них крепче и сильнее. Как же нам проходить трудности? Сегодня тема нашей программы «Как проходить сложные времена». И в гостях у нас учительница английского языка для детей и путешественница Алина Ронжина. Алина, привет!
2: Привет!
1: Спасибо, что ты нашла время и сегодня приехала к нам. И хочешь рассказать свою историю вообще перехода вот этих вот жизненных трудностей, как ты их проходишь, да, и вот что тебе помогает вообще на твоем жизненном пути. А вообще вот сложности, они тебя пугают? Ну, какой-то страх вызывают внутренний?
2: Наверное, в определенной степени, да. Когда я чувствую, что я не тяну, когда я не выдерживаю, то, конечно же, это пугает. Но как бы так или иначе, я понимаю, что этот период закончится, нужно просто как-то через него пройти.
1: Ну вот очень часто люди в жизни так размышляют, знаешь, вот в плане, что ну пережду, обязательно после вот этой вот черной полосы будет белая полоса, и в принципе никаких действий не предпринимают. А вот как ты думаешь, стоит ли предпринимать какие-то действия или иногда все-таки переждать?
2: Ну, у меня лично был такой опыт, то, что я работала в школе. Это было не в России, и это было в Колумбии, и там все дети говорили со мной по-испански. Я пыталась внести уроки английского языка. Это получалось большим трудом, потому что они не понимали, что я говорю. Ну, то есть они даже не знали там цифры на английском или цвета, а я им пыталась что-то объяснять. Вот. И это было, конечно, очень сложно. А нагрузка у меня была такая же, как и у местных учителей, почти. Но они-то говорили на своем родном языке, а я говорила на двух неродных, на английском и испанском. Поэтому я очень сильно уставала. Но вот я думала то, что я пережду, я думала, что я адаптируюсь и смогу как-то это... Наберусь сил, наберусь опыта. И как бы я потеряла, наверное, тот момент, когда уже перешла какую-то границу. То есть, ну, у меня начались какие-то проблемы со здоровьем, я стала терять вес, у меня дергался глаз. Но я все жалела детей, а кто же их будет учить, если я уеду? Ну, то есть я же подведу школу. И, ну, Господь допустил такую ситуацию, то, что Он меня вывел оттуда. Когда мне не хватало сил самой уйти от того, что я не выдерживала, Господь сказал: «Все, хватит, я тебя отсюда собираю».
1: А как ты чувствовала, что вот он тебе отвечает, да?
2: Там были такие обстоятельства, которые я уже как бы не могла превозмочь, и как бы мне пришлось уйти. И с одной стороны, мне было очень грустно, потому что я уже привязалась к детям, я их полюбила.
1: Да,
2: а с другой стороны, я была благодарна, потому что, ну, в пятницу я приходила домой, и я лежала, умирала в кровати, я просто не могла встать. Поэтому я думаю, что было пора. И то есть, если мы сами не уходим, то Богу приходится вмешиваться в ситуацию.
1: То есть иногда, вот даже вот если ты приводишь пример вот сейчас как раз, да, про то, что ты хочешь помочь, и в первую очередь для тебя это вот человеческие взаимоотношения, то есть ты, можно сказать, себя уже отодвинула куда-то там на задний план, да, и поставила вот эти человеческие взаимоотношения на первое место, и, соответственно, сама лично пострадала. Да, можно так сказать.
2: Ну, в какой-то степени, да.
1: Да. А Бог, вот, заботясь о нас, Он как бы все равно выстраивает так обстоятельства, что Он выводит нас вот из таких ситуаций, да, чтобы мы не пострадали, чтобы могли еще кому-то пользу принести. Потому что мы все равно должны быть наполненными, да.
2: Да, а ну, вот, то есть вот сложно прочертить как бы эту грань, когда самопожертвование — это геройский поступок, и это хорошо, и ту ситуацию, когда это как бы нам во вред уже становится.
1: Ты уже там себе сказала «стоп», да? А вот когда вот это переосмысление произошло, как ты себя вообще открыла с другой стороны? В какие качества себе открыла?
2: Может быть, это не самые хорошие качества, то есть, ну, нас приучают как бы к героизму, то, что мы должны быть очень сильными, крепкими и все выдерживать. И я узнала, что, оказывается, я могу выдержать не все. То есть я знаю, что я чувствительный человек, и в то время, когда всем остальным людям может быть комфортно при очень громкой музыке, при шуме, то у меня это вызывает стресс, и у меня, мне хочется убежать. Вот. Если я долгое время нахожусь среди шума, то как бы это становится стресс длительный, и он уже вот как раз-таки на здоровье откликается.
1: Интересно. То есть нужно прислушиваться, да, к своим каким-то определенным впечатлениям внутренним, да, ощущениям. Что мы чувствуем внутри, да? И как вот эти вот трудности мы можем сами себе создать, собственно, если мы будем погружаться в ту или иную, да, какую-то сферу, которая совершенно нам никакой пользы не принесет.
2: Да, конечно.
1: Алина, вот ты чувствовала иногда, что, может быть, я не в какой-то той сфере, где должна быть?
2: Ну, когда у меня держу согласие.
1: Может быть, пример какой-то есть? Вот когда ты поняла, что так, стоп, Алина, я не должна быть здесь. Или надо немножко ракурс сместить?
2: Одну неделю заменяла учительницу в старшей школе. И я очень молодо выгляжу. И поэтому...
1: Это прекрасно.
2: Это прекрасно, но не тогда, когда ты преподаешь в старшей школе. То есть я приходила в класс, и ученики не воспринимали меня как учителя. Поэтому они не относились ко мне как к авторитету. Они не воспринимали правила и то, что как бы вообще мне нужно слушать. Это был такой момент, как бы, когда я поняла, что я больше не вернусь в старшую школу, по крайней мере, до тех пор, пока я не стану выглядеть взрослее, и попросила перевести как бы, меня в начальную школу.
1: Ну, какие-то качества в тебе
2: нужна
1: появились?
2: Нужна большая твердость, чтобы работать с детьми, которые не привыкли к дисциплине.
1: Ну, ты в себе вот это культивировала внутри?
2: Ну, постепенно как-то, да, я пытаюсь. То есть...
1: Получается уже лучше? Выходишь на какой-то определенный?
2: Конечно, да.
1: Но, безусловно, это сложно, когда характеру присущи совершенно какие-то другие, да, качества.
2: Ну да, раньше я была такой очень мягкой, стеснительной, то есть подружка вместо меня поднимала руку и говорила: «Наталья Николаевна, Алина хочет выйти, можно ей?» Потому что у меня был очень тихий голос. Теперь, когда я учитель, мне приходится разговаривать громко, мне приходится иногда как бы проявлять такую твердость, показывать ученикам то, что они не могут переходить определенные границы.
1: Как ты думаешь, то есть получается, вот сложности и трудности, они по факту нам для роста необходимы? То есть мы в этом начинаем расти, мы начинаем в этом крепче становиться, да? И как вот удержаться на этом уровне?
2: Ну, конечно
1: уровне?
2: Же, они закаляют. И, наверное, ей нужна какая-то особенная мудрость, чтобы почувствовать, как бы, какие качества вот действительно мне нужны, а в каких моментах, может быть, я могу переборщить и стать уже не такой, какой я хочу быть на самом деле.
1: То есть быть собой в первую очередь, да?
2: Да.
1: Это очень важно. А вот мудрость — это же вопрос практики.
2: Ну, я думаю, что ее в какой-то степени дает Бог, потому что, когда я сталкиваюсь с ситуацией, в которой я никогда не была, у меня еще нет практики, то тогда Господь дает какие-то идеи, как с этим справиться, как решить эту проблему.
1: А как он дает? Вот с помощью каких моментов?
2: Например, у меня были сложные ученики. У меня был мальчик, который вытаскивал вещи из моей сумки на уроке. И остальное время, как бы, он тоже очень много шумел, там дрался, и вот я почувствовала, что, скорее всего, дома с ним никто не занимается. То есть иногда наши трудности — это то, трудности других людей, особенно если мы работаем с детьми. То есть у них в семье есть какие-то проблемы, и это выливается как бы на нас. То есть ребенок не может себя контролировать, если он как бы эмоционально проходит через сложные времена. И становится для меня эмоционально сложным временем. Вот. Поэтому важно строить контакт с ребенком, возможно, личный, то есть общаться в неучебное время. Это помогает.
1: Да. И при этом, конечно, это очень сложно. Просто нужно быть и с собой, ну, оставаться, да, при этом, и наполненной, да, вот, продолжать вот эту силу внутреннюю какую-то держать, и доверительный контакт при этом сохранять, да, чтобы с каждым ребенком как-то вот построить хорошие гармоничные взаимоотношения, чтобы быть услышанным. А удается вообще в целом вот так вот с ребенком? Ну, вот, они же разные все, безусловно.
2: Когда ребенок открыт, то да. То есть дети, которые себя очень плохо ведут, и они могут себя не контролировать, выражать гнев, могут, я не знаю, бросаться на людей.
1: Серьезно, у тебя вот есть какой-то пример, когда, вот, например, ребенок как-то раз и отреагировал? И что вот в данном случае ты делала? Вот в данной трудности?
2: Ну, в основном были как бы мальчики, которые дрались и кричали. Вот. Ну, были разные,
1: ну,
2: да.
1: Ну, в принципе, с детьми как-то...
2: Но
1: вот,
2: при этом
1: пришел.
2: Они могут относиться ко мне с такой теплотой и с любовью, как к учителю. То есть это не значит то, что они ко мне плохо относятся, когда они себя плохо ведут.
1: А вот относительно взрослых, родителей, там сложностей очень много порой возникает в плане общения даже, какого-то недопонимания.
2: Еще больше сложностей, когда нет общего языка.
1: О, это вообще просто... Я не представляю, вот как можно найти контакт, вот это взаимопонимание, услышанность элементарно, чтобы быть понятым, да?
2: Ну, в этой ситуации мне помогали местные друзья, то есть люди, которые выполняли такую роль ходатая, они мне помогали писать сообщения на испанском языке, когда я работала в Колумбии. То есть, если родители не понимают английский язык, и я, возможно, мне не хватает какой-то такой мягкости, обходительности в общении, потому что колумбийцы, они очень вежливые. И у них к основному сообщению еще много идет благословений, доброго вам дня. У них есть слово «родители» в уменьшительно-ласкательной форме. Свое сообщение они облекают в очень ласковые и добрые слова. Даже если это просто домашнее задание. Ну да, то есть я могу вот сказать вот просто «Здравствуйте, нужно сделать вот это». Если ваши дети завалили тест, контрольную работу, вы можете прийти в 3 часа. А колумбийцы к этому добавят «Прекрасного вам дня! Мы надеемся, что у вас все хорошо. Благословений!» Вот такое.
1: Ага. Ну, это хорошая нота. В принципе, да. По итогу разговора хорошая нота.
2: После того, как я ушла из той школы, мое здоровье восстановилось. Класс перестал дергаться. Но дело в том, что жилье мне предоставляла школа, в которой я работала. И поэтому я оказалась за границей, но без жилья. На тот момент... Билеты в Россию были очень дорогие, 170 тысяч примерно. Это было в марте. И я понимала, что вот просто взять все, бросить, вернуться, я не могу, не хочу. И к тому же я жила на юге Колумбии, в бедном районе. Я не видела вот всей той красоты, про которую мне рассказывали. Дальше я решилась на очень такой рискованный и отчаянный шаг. В столице у меня была подруга, в которой можно было остановиться. Но есть еще другие красивые места в Колумбии. Город Медельин, он второй по величине. Мне очень хотелось туда съездить, но у меня там не было ни единого знакомого. Я в Инстаграме написала женщине русскоязычной. И я сказала: «Здравствуйте, у меня вот такая ситуация. Я тут волонтерила и не могу сейчас поехать домой, мне бы хотелось посмотреть. Можно было бы с вами встретиться, и вы бы мне показали свой город? Или можно у вас пожить?» Ну, в принципе, я бы сказала, что это не очень такая нормальная идея. В другое бы время я бы так, конечно, не стала поступать. Это опасно, потому что мы не знаем, что это за люди. То есть мы, конечно, вообще были незнакомы.
1: Да.
2: Мы ни разу друг друга не видели, мы не общались. Я вот только на нее подписалась. Но я так писала нескольким людям. Я молилась о том, чтобы Господь помог, чтобы вот тот самый человек, у которого мне нужно жить, чтобы они мне ответили: «Да, у нас можно остановиться». И некоторые люди отвечали: «Вот можно встретиться, попить вместе чай. Да, я вам могу провести экскурсию бесплатно». Кто-то говорил: «Нет, извините, мы проводим только индивидуальные туры». А эта женщина сказала: «Да, у нас можно пожить недельку. Давай созвонимся». Мы созвонились, и вот для меня было так волнительно то, что неужели, конечно, я поеду к незнакомым людям. И когда я приехала, очень так чудесно сложилось. У них в семье 7 детей. Из них младшая дочка с особенностями развития. Вот. Но это сердце, эта женщина, она нашла достаточно места в своем доме. Места лишнего там не было. И в своем сердце, чтобы впустить меня. И в итоге я у них прожила 3 недели. И это был такой период, когда я планировала на 10 дней. Вот я 3 дня живу у подружки в столице, и неделю у них. А дальше я не знаю, куда я иду. А после этого она мне говорит: «Давай ты устроишь у нас еще». Я говорю: «Конечно».
1: Она сама предложила, рада, получается, да?
2: Да. Потом они мне сказали: «Ты что, собираешься уезжать завтра? А мы хотели бы с тобой сходить еще на водопады». Я, кстати говоря, могу показать фотографию.
1: Слушай, мне, знаешь, кажется, очень прям вот эта водопады. Женщина действительно от Бога. И вот,
2: да,
1: такое ощущение, что вот Бог тебе ее подготовил, прям вот он знал, да, что у тебя такая ситуация будет.
2: Да, и... вот их семья. Вот эта женщина, ее зовут Ольга, и это ее муж, его зовут Хуан, он колумбиец. Это их младшая дочка Лиза. Мне было там очень комфортно, я бы осталась дольше. Но Ольга нашла еще одну знакомую в другой части Колумбии, на берегу моря. Я сказала: «Алин, я знаю, что тебе хочется съездить на море. Давай я позвоню». Мы, конечно, с ней ни разу тоже не виделись.
1: Вы на русском общались?
2: Да, да. И, ну, ты можешь у них пожить. Я посмотрела, что ты хорошая девочка, ничего у них не украдешь, и ты можешь у них остановиться. Так я оказалась у второй семьи.
1: Mm-hmm. А, кстати... Рекомендации пошли уже.
2: Да,
1: то есть...
2: да, и там тоже было очень красиво. То есть, вот, например, море такое в Колумбии.
1: Шикарно. Шикарно.
2: Да.
1: Как дивен Бог в этом всем.
2: Да. Ну, то есть, вот возможность видеть красоту его творения – это такой большой плюс, большая радость. То, что мне как бы наполняло в такой трудный период в жизни, когда я не знала, куда я дальше буду двигаться.
1: И смотри, как вот сложности он тебе обернул в благословение. Да?
2: Да.
1: Дорогие друзья, очень часто бывает так, что мы заостряем очень много внимания на сложностях в жизни и просто порой боимся что-либо предпринять, сделать. А оказывается, для нас может быть уготован настоящий сюрприз, подарок от Бога. Мы должны только довериться. И вот на примере Алины мы убедились сейчас в том, что даже можно получить массу положительных эмоций даже вот в этих трудностях.
2: Да, и к тому же это такие времена, когда, ну, мы знаем то, что нужно помогать другим людям, да? Мы знаем то, что нужно делать хорошие дела. Но если никому не нужна помощь, то кому мы будем делать добрые дела? То есть, когда я оказываюсь в нужде, то для других людей это возможность кому-то помочь. И они на самом деле этому тоже рады. То есть были такие семьи, в которых я чувствовала то, что «О, это себя для меня как ангелы». У меня была еще одна подруга. Меня зовут Алина, а ее зовут Лина. И вот у нее я тоже остановилась на 10 дней. Она меня до этого приглашала в гости, но я была очень сильно занята, работая. А тут, как бы, когда я перестала работать, для меня была возможность съездить к ним на ферму. По-испански это финка, то есть такое семейное поместье. И там тоже было очень красиво и интересно с ними общаться.
1: Вот скажи, а вот в этом вот вообще во всем, вот в этих испытаниях, да, определенных сложностях, у тебя определенно какая-то дисциплина внутри уже выработалась, ну вот относительно характера, я так поняла, что определенные черты сформировались, да, внутренний какой-то стержень сформировался. Потому что вот в каких-то моментах ты говорила, что раньше я не могла как-то коммуницировать, да, что-то говорить. А сейчас, вот как у тебя сейчас вот в твоем характере, что заточено особенно?
2: Да, сейчас мне проще с людьми строить какой-то контакт, строить отношения. Я могу подружиться, ну, со многими людьми достаточно быстро. Я уже меньше стесняюсь. А насчет дисциплины я не уверена. Наверное, это то, над чем надо все еще больше работать. То есть какие-то привычки, они, конечно, у меня как бы пропадают, когда я переезжаю в новое место, и там бывает соответствующий режим, бывают какие-то правила. Наверное, то, к чему я учусь, это способность адаптироваться. То есть все семьи, в которых я жила, они были очень разные. Кто-то вот жил на ферме, там интернет был очень слабый. Кто-то живет в большом городе, но, может быть, у них не очень много денег. После этого я поехала в Ямайку, потому что я не успела до окончания действия моей визы найти новую работу. И я решила как бы съездить в гости к подруге в Ямайку.
1: Алина, извини, я тебя немножко прерву. У тебя очень много подруг в разных городах и странах. Скажи, удалось как наладить коммуникацию и подружиться с таким многочисленным количеством человек?
2: Ну, в основном я знакомилась за границей, когда работала волонтером, миссионером. То есть в Гонконге, особенно когда я была в Китае, там у нас была такая интернациональная компания. Там были люди из Филиппин, из Чили, из Майами, вот из Ямайки, из Малайзии. Поэтому, ну,
1: в общем,
2: да.
1: Обладая хорошим английским языком, в принципе, никаких трудностей не возникнуть, да. Познакомиться, да, со многими людьми,
2: да,
1: из разных
2: стран. Да, и часто люди, которые с тобой дружат, они очень открытые и гостеприимные, поэтому они вообще-то хотят, чтобы ты к ним в гости приехал. Остается только найти момент и возможность.
1: Да, верно. А вот у тебя очень отличный пример того, как вот, несмотря на трудности, можно коммуницировать и, в принципе, идти по жизни дальше.
2: Жизнь, она не останавливается. Две вещи, которые мне толкали, это я понимаю, что в какой-то момент у меня заканчивается виза, нужно переезжать в следующее место. То есть почему я уехала из Колумбии? Просто у меня заканчивалась виза. И второй фактор, который влияет, это то, что деньги заканчиваются в какой-то момент. Поэтому искать работу нужно. Я понимала, что я... Из Ямайки тоже было очень сложно уезжать.
1: Ну, кстати, про Ямайку ты хотела договорить, я тебя там прервала. Извини, вот продолжи про Ямайку, момент еще.
2: Из Ямайки есть такая сложность, все самолеты летят в США. У меня нету визы, чтобы американской, чтобы там делать пересадку. Поэтому было очень сложно куда-либо вылететь оттуда. Но я понимала, что я не могу же просто всю жизнь вот так вот застрять и буду сидеть на месте.
1: Конечно.
2: Вот, поэтому это такой фактор, то, что нужно двигаться куда-то дальше, нужно искать, добиваться чего-то. Добиваться, чтобы найти билеты в Россию потом.
1: Просто быть активным, да? Не стоять на месте, а вот стараться какие-то предпринимать действия, да?
2: Ну да, но нужно при этом как бы балансировать. То есть вещи, которые я не могу не делать. Mm-hmm. То есть искать работу нужно. Но с другой стороны, в Ямайке мне было тоже сложно. Я приехала к женщине, с которой у нас... Вот я со всеми как бы могла найти контакт, а с ней не получалось. Я думаю, у нее был уже такой сформировавшийся характер. Она была пожилая, ей было сложно как бы под меня адаптироваться. Она жила одна, и у нее были как бы такие устоявшиеся привычки. Она пыталась меня к этому приучить. У меня не получалось, я ее не всегда понимала, когда она хочет сказать, что вот это именно в этой сейчас ситуации, а когда это постоянно так. А к тому же там не было воды, часто ее отключали, практически каждый день. И когда ее отключали, мы не знали, ее отключили вот на сегодняшний день или на 2 недели. И это доставляло мне сильный дискомфорт. Эта женщина мне говорила: выключи воду, когда ополаскиваешь посуду. Я такая: как ее ополаскивать без воды? Вот.
1: Ну, поэтому... То есть сплошные недопонимания какие-то, да? Постоянные сложности в общении.
2: Да, и я думаю, что еще влияет интонация. То есть люди в разных национальностях, они говорят с разными интонациями. Они говорят спокойно, у них есть такое выражение «yes, man». То есть «man» — это просто. Это значит просто «да». А у меня как бы это звучит так, как будто бы: ну ты что, не понимаешь, что ли? Ну глупая, что ли? Вот. И меня как бы уже сразу же, я так напрягаюсь.
1: Стресс такой, да, внутренний?
2: Да. И вот с ней было очень сложно. И она хотела, чтобы я работала онлайн. То есть она не понимала мою ситуацию, что я сейчас ищу работу. То есть мы говорили...
1: Какая требовательная женщина.
2: Да.
1: Оказалась.
2: Вот. Но при этом она была очень заботливая, то есть она мне покупала все, что я хочу. Она говорит: я помню, что ты хотела сыр, вот я тебе его купила. Вот. И мне было приятно, что как бы она вспомнила обо мне в течение дня, когда ходила с покупками. Но вот были такие недопонимания, то есть она хотела, чтобы я адаптировалась к ней, искала работу, и при этом одновременно работала онлайн. У меня нет опыта работы и преподавания по интернету, поэтому для меня это был бы такой двойной дискомфорт.
1: Вот. И что же вот в данном случае?
2: В такой ситуации, важно отстаивать свои границы. То есть я знаю, на какой срок у меня хватит денег. Я сейчас не потяну готовиться к урокам, адаптироваться к новому месту и искать работу. И то есть вот я решила, что сейчас я не буду. То есть ограничивать свою активность, чтобы не перенапрячься совсем уж.
1: Угу. А как ты пришла вот к пониманию, что именно в сложностях и в трудностях, да, тебе необходимо оттачивать вот эти вот, отстаивать именно границы? Как ты это осознала? Вот, ну, что необходимо было тебе переосмыслить, может быть?
2: Ну, на самом деле, очень сложно отстаивать границы, когда ты зависим от человека. То есть я у нее жила, и мне было некуда идти. Поэтому отстаивать границы было сложно. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я больше так не могу. А когда я плакала в каждый день несколько дней, и я поняла, что вот да, мне идти некуда, но значит, надо что-то искать. Вот. Я была готова переехать в хостел, но моя подружка, это была ее мама, она сказала: Алина, это небезопасно. То есть мы тебя уже как бы ограждаем, потому что Ямайка не самая безопасная страна для белокожих людей. Если ты пойдешь в хостел, мы не отвечаем за то, что с тобой там может случиться.
1: То есть там могли бы быть очередные какие-то сложности?
2: Да.
1: Просто, ну, там...
2: И поэтому, то есть, она меня старалась уберегать от этих сложностей.
1: Поняла тебя. Да, история очень такая интересная и стрессовая. Я бы даже так сказала, потому что ты одна, по сути. Ты и Бог. Бог с тобой. Он, естественно, тебя оберегал. Вот, несмотря на все вот эти вот моменты, да, отрицательные, вот именно влияние вот этого, да, потому что...
2: иногда там кажется то, что вот люди нас ограничивают, то есть они мне не разрешали выходить на улицу одной. Говорили, что, Алина, ты не можешь сесть в автобус, потому что автобусы у нас очень опасны, на них даже местные не ездят. Местные ездят на такси общественном. То есть мне казалось, что у меня как бы загоняют в какие-то рамки, но на самом деле это было для моей собственной безопасности. Ну, это тоже нужно было понимать и принимать.
1: Да, то есть вот как ты думаешь, получается, Бог допускает нам это для нашей собственной какой-то, ну вот, заточки характера, да, можно так сказать? То есть чтобы мы уже вот стали другими, вышли из этого другими, правильно?
2: Ну да, я
1: ты вышла другая вот из этих испытаний, да?
2: Ну, может быть, в чём-то. Можно так
1: сказать? Ну, не во всех моментах, безусловно, да. Твой характер остался, да, вот этот лучезарный образ. Пусть он всегда и
2: ну,
1: будет.
2: Ну, теперь я знаю, что я через многое могу пройти, я многое могу выдержать. Но при этом я знаю некоторые вещи, которые я не могу выдержать. Например, я понимаю, что я не могу жить без воды дома. Ну, или я не могу, когда на меня часто как бы ругаются.
1: Угу. Вот. То есть в эмоциональном плане как бы, ну, есть какие-то ограничения, что да. Ты понимаешь, что здесь как бы, ну, нужно устанавливать границы,
2: да.
1: Просто элементарные для собственного спокойствия.
2: Да.
1: А вот ты посвящала вообще в свои трудности жизненные вот какие-то переживания, да, которые ты проходила, своих друзей, близких, родителей?
2: Конечно. Но...
1: Они знали, что с тобой происходит, да? Что?
2: Да.
1: Я просто вот...
2: Я не знаю, как они это выдерживали.
1: О, это же... Просто невероятно.
2: Я думаю, что они тоже учились
1: какие эмоции
2: полагаться
1: могут
2: на Бога.
1: Происходить, конечно, когда твой ребенок просто в другой стране находится.
2: Ну, они знали, что Господь рядом со мной. И вот после того, как я жила у этой женщины, после того, как я хотела сбежать в хостел, моя подружка за один день смогла мне найти следующее место, где мне пожить. И я переехала в санаторий. Это медико-миссионерский санаторий. Им нужен был волонтер. В тот момент как раз... У них там было много гостей, и нужна была помощь. Вот, вот эта семья, к которой я переехала. А вот здесь очень приятная бабушка в середине, в желтом.
1: Какие яркие.
2: Да.
1: Какие-то стильные даже, я бы сказала.
2: Да. Они тоже были как бы ямайцы, но они жили большую часть жизни за границей. То есть вот эта женщина жила в Великобритании, вот эти двое ребят, они вообще-то из Канады, хотя их корни тоже из Ямайки. И в этом был еще большой плюс, потому что у них очень хороший английский. И ну, мне хотелось пообщаться с носителями языка, потому что я учитель английского, но как бы обычно живу в странах, где носителей нету. Я была очень рада тому, что я оказалась в этом месте. Ну и это как услада для моих ушей слушать английский язык, как на нем говорят носители.
1: Да. Это очень интересно, новый опыт.
2: Да.
1: А скажи, пожалуйста, вот что особенного тебя привлекло вот в этих людях? Я просто смотрю, что они достаточно открыты, и видно, что у них улыбка достаточно такая искренняя.
2: Они были очень добрыми ко мне. То есть они меня впустили в свой дом, в свою команду. И они были благодарны за все, что я делала. То есть я помыла посуду. «Ой, Алина, спасибо тебе большое!» Вот ты делаешь, может быть, что-то такое не маленькое, но это очень много значит для нас. Это так приятно было слышать. То есть я была готова вот за благодарность помогать им больше и больше. И потом мы подружились вот с ребятами из Канады. Я тоже чему-то их учила, потому что они на домашнем обучении. Вот, а их мама, как бы, может быть, не на все хватало, и я им как бы проводила какие-то такие игровые уроки географии или там плавания. То есть английскому их учить не надо было уже, но вот мы вместе изучали какие-то другие вещи. Русскому языку я их тоже учила. Девочка научилась читать и писать по-русски.
1: Как здорово! Я не знаю, ну просто ты вот, безусловно, коммуницируешь со всеми людьми очень легко, я бы даже так сказала, и ничего не боишься. Такое ощущение, что уже все, как бы, ну, можешь настроить коммуникацию с любым человеком.
2: Да. И я думаю, важно. Что вот пока меня носило из одного дома в другой, в общей сумме я подсчитала, я с января этого года жила в 10 разных домах. Там иногда была одна семья на два дома. Это так, что было семей, наверное, 7. И я понимаю, что этим людям, оказывается, я тоже была нужна. То есть для них я могла быть светом. Они что-то новое от меня узнавали. Например, вот семья, в которой было 7 детей, Ольга, они были очень рады поговорить по-русски, потому что как бы им не хватало вот общения на русском языке и, ну, возможности дружить с кем-то. Вот эти ребята тоже, которые из Канады, ну, тоже они были очень рады, то, что у них появилась новая подружка.
1: Как вот. Здорово. И мне очень нравится еще, что вот, вот Бог так устраивает, да, что и сердца вот этих ребят, они тоже открываются навстречу тебе. Да, и вот такой контакт происходит, очень такой добрый, приятный, светлый. А вы сейчас общаетесь, поддерживаете контакт?
2: Да, вот девочка, которая училась русскому языку, она еще очень любит изучать испанский язык. Мы записываем друг другу аудиосообщения на испанском. Вот. Ну и фотографии присылаем.
1: Здорово. Конечно, вот в данном случае, да, и Бог нам открывается совершенно по-другому. Вот каким узнала ты его сейчас, вот после всех вот этих вот пройденных трудностей и сложностей в твоей жизни?
2: Я думаю,
1: какой
2: что
1: он для тебя?
2: Это Бог, преподносящий сюрпризы. То есть, если раньше, как бы, моя жизнь была немножечко предсказуемой, я бы сказала, то есть он меня вел довольно-таки по гладкому пути. Я знала, что если эта дверь открыта, то это значит, это от него, и все будет хорошо. Теперь я узнала, что когда он открывает двери, а там не совсем все хорошо. Вот. Или он может открыть дверь и закрыть ее дальше. Ну, как бы, но вот эта вот открытая дверь, она мне помогла пройти через сложный период, то, что у меня была какая-то надежда такая. То есть за это время я подавала заявки в очень много мест. То есть, ну вот, 5 месяцев у меня ушло примерно на то, чтобы найти работу, в которой я действительно
1: поеду. Это очень сложно. Все-таки ожидание, да? Да. Само ожидание, когда ты вот иногда даже не знаешь, что ожидать. Может быть, там вообще отрицательный результат.
2: Я проходила интервью, я думала, что интервью прошло хорошо, а вот сейчас мне уже сказали там, давай найдем вместе способ, как подготовить визу. Через 1.5 месяца приходит ответ «нет». Я думаю, я потеряла 1.5 месяца, потому что очень сильно хотела в Израиль. И ну вот я думала, что там идеальное место для меня, а оказалось, что нет. Потом там еще были разные места, где-то я проходила интервью, понимала то, что я не потяну. Теперь я как бы уже знаю, что не стоит ехать в место, где заранее мне будет плохо. То есть, например, в Египте мне сказали, у нас будут ученики от 16 до 22, а женщины нас не уважают, температура 35, тебе нужно ходить в закрытой одежде. Такая, нет, наверное,
1: хорошо,
2: не стоит.
1: Что заранее обозначили, да, и на этом
2: да,
1: спасибо.
2: Да, и я была очень рада, то, что вот были искренними и честными директоры завуч, с которыми я разговаривала. Я сказала, ну, наверное, мне не стоит туда ехать. После этого я нашла работу в Колумбии, я думала, все, я через 2 недели туда уезжаю. Говорят, осталось тебе получить визу. Мне отказали в визе. И вот на этом моменте уже было какое-то такое немножечко отчаяние.
1: Ты знаешь,
2: сложно было.
1: Да, я слушаю вот историю твоей жизни. Вот как бы, да, ты так юна, а уже столько событий, уже столько сложностей.
2: Это только за последние полгода. Раньше все было гладко и хорошо.
1: Да, ну, безусловно, Бог тебя сейчас подготавливает, твой характер обтачивает, да. И вот как думаешь, он рядом всегда, да? Даже когда трудности и сложности. Ты это поняла, убедилась в этом?
2: Я думаю, что Бог мне открылся как Бог, которому можно доверять, даже когда я не знаю, что со мной будет. Да, и на пути вот в Россию, то есть я решила, что я не получу визу в Ямайке, нужно вернуться домой. У нас была дегерметизация, разгерметизация самолета, на которой выпали кислородные маски. Это было очень страшно. Я думала, что попадаем. Вот. Но Господь тоже был рядом, все хорошо, я жива. И вот один из выводов, который сейчас я жива, значит, все будет нормально. То есть Господь дальше поможет.
1: Слава Господу.
2: Да.
1: Значит, еще очень много различных свершений впереди.
2: Да.
1: Я думаю, что даже если испытания какие-то в твоей жизни вновь возникнут, ты их пройдешь уже, наверное, с определенным жизненным таким стержнем, определенным опытом и определенным взглядом.
2: Да.
1: Так что я желаю тебе благословений.
2: Спасибо.
1: И чтобы дальше также светиться. Хорошо. Спасибо тебе за это общение.
2: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Не забывайте, что в трудные времена Бог всегда рядом. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания. Наука история изучает закономерности развития человеческого общества, пытается найти движущую силу различных исторических событий. Существует ли какое-то правильное понимание истории? У нас в гостях ученый, историк, библеист, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Ну и, собственно, к нашей теме. Наша тема – это период Второго храма в истории Древнего Израиля. Ну и, собственно, вопрос следующий. Существует ли какое-то правильное понимание истории? И вообще, что такое история?
2: Да, вы задаете очень серьезный, большой вопрос. И, наверное, мы, прежде чем подберемся к истории Второго храма, наверное, нужно, так скажем, создать какой-то фундамент для того, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в том, что за всю свою продолжительную, так скажем, историю евреи не выработали самого термина, который выработали, например, греки. Да? Термин «хистория» – это термин греческого происхождения. В греческом языке «хисторио», так скажем, «хисторио» как глагол и «хистория» как существительное, они фактически означают «узнавать что-то». Узнавать что-то понаслышке, узнавать что-то благодаря слухам, узнавать что-то благодаря исследованию, узнавать что-то благодаря общению с людьми и так далее.
1: Ну, то есть проведению какого-то расследования,
2: да,
1: наподобие, как вот апостол Лука пишет свое Евангелие.
2: Евангелие, совершенно верно. То есть он пытался дознаться посредством общения с людьми, он пытался понять, что же произошло в жизни Иисуса Христа.
1: Да? Установить какие-то факты и их максимально достоверно передать.
2: Да, поэтому, собственно, вот то, как выработало, так скажем, представление об истории, там, греческое сознание, в еврейском сознании такого не было. Евреи использовали в отношении истории такое понятие, как «толидот». Еврейское слово «толидот» означает происхождение, или оно часто переводится в синодальном переводе Библии, переводится как родословие. То есть история для евреев – это прежде всего происхождение его предков, его семьи. Это прежде всего попытаться себя поместить вот в эту канву, такого, знаете, ну, условно говоря, бесконечного...
1: В цепочку.
2: Да, бесконечной такой цепочки, когда, знаете, как говорится, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. То есть вот еврей себя помещает.
1: То есть, по большому счету, где же я вот здесь?
2: Да, совершенно верно. Поэтому, кстати говоря, именно благодаря вот такому пониманию евреи даже сейчас, они не говорят, когда евреи там были в пустыне, или там, когда евреи были там в Египте. Они говорят, когда мы были в Египте. То есть даже сейчас он себя ассоциирует вот с этим народом, потому что это его народ. Условно говоря, это его бабушки и дедушки. Поэтому он себя связывает с этим народом. Ну, кроме того, это очень важный момент. Дело в том, что, читая, так скажем, библейское повествование, мы наблюдаем одну очень интересную вещь. Вообще, библейское повествование, оно ведь фактически, мы наблюдаем две такие, можно сказать, линии повествования. Во-первых, это история, которая является ничем иным, как продуктом, так скажем, человеческого ума, человеческой деятельности, человеческих аппетитов, амбиций, ревности, зависти, жестокости, отсюда войны и прочее. Поэтому вот, например, да, когда там, студент поступает на исторический факультет, на первом курсе один из первых вопросов, которые ему задает преподаватель или курсу задает преподаватель, каковы движущие силы истории? То есть что историю приводит к тому, что вот она как таковая...
1: Что она развивается, что она в этом направлении.
2: Да. Вот. Ну и, собственно, ученые называют разные, так скажем, разные категории. Там, для кого-то это климатические условия, для кого-то там, присутствие там, водных каких-то артерий, будь то река, море и прочее. Там, для кого-то это близость с какой-то другой цивилизацией великой и так далее.
1: Вот. Ну, традиционно для людей, которые застали Советский Союз, собственно, образование да. советское, традиционно движущая сила истории – это развитие производительных сил.
2: Марксистская теория. Да.
1: Технологическая эволюция, так да, можно еще
2: совершенно
1: назвать.
2: Совершенно верно. И поэтому, собственно, да, в библейской модели мы видим, что, да, действительно, у всего этого есть место – отсюда и войны, отсюда и там всевозможные социальные катастрофы и прочее, и прочее. То есть это вот одна такая линия. Но с другой стороны, мы наблюдаем в библейском повествовании еще другое. Мы наблюдаем, что всю историю-то, собственно, направляет Господь. Может быть, один из самых таких ярких библейских текстов мы находим в... книги пророка Иеремии, 18 глава. Господь дает Иеремии задание и говорит: спустись в подвал к горшечнику и посмотри, как он лепит сосуды, как он работает с глиной. И вот он уподобляет израильский народ глине. И вот он очень интересную вещь говорит. Это 18 глава книги пророка Иеремии, 7 стих. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отклоню то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Иными словами, что происходит? Господь утверждает в книге пророка Иеремии, а я напомню, что Иеремия, он находится, он служит своему народу на пороге национальной катастрофы, на пороге плена вавилонского. И поэтому... вот здесь утверждается, что Бог над всеми народами, Он управляет историей.
1: То есть, вообще говоря, то, что должно случиться, оно, ну, так или иначе, под Божьим...
2: Да, оно под Божьим водительством. В книге пророка Даниила, например, говорится, Бог поставляет царей, Бог низлагает царей, да? Еще один очень важный текст, который в связи с этим хотел бы прочитать, пока мы далеко не ушли, это послание апостола Павла к Галатам. Послание Павла к Галатам. Вот смотрите, что говорит Павел. Это 4 глава, и мы прочитаем с вами 4 стих. Вот смотрите. «Но когда пришла полнота времени, говорит Павел, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Ну и дальше 5 стих, чтобы искупить под законах, дабы нам получить усыновление. То есть, что хочет сказать Павел? Это вот так называемое иудейско-христианское представление об истории. Бог руководит историческим процессом. Несмотря на то, что да, мы сталкиваемся с амбициями человеческими и прочее, но... Господь утверждает здесь, в Слове Своем, что Он руководит всем историческим процессом, Он его направляет. И поэтому кто решает, пришла ли полнота времени или не пришла, то есть Он вводит вот эту категорию как полнота времени, а что это такое, с чем мы имеем дело? А это как раз тот самый момент, та самая точка, когда Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, принимает решение, что Он рождается именно здесь и сейчас. Это он принимает решение, потому что Бог над всем этим процессом. Поэтому вот эти две линии, которые мы наблюдаем в Священном Писании, они как бы с одной стороны вроде бы иногда и независимо друг от друга происходят, но иногда они настолько переплетаются, что нам иногда кажется, что как будто бы Бог оставил вообще эту землю, этих людей. Но на самом деле Господь продолжает вести, Господь продолжает направлять.
1: Ну, то есть, как минимум, есть какие-то ключевые моменты, точки, в которые Господь вмешивается.
2: Безусловно. Поэтому, когда мы говорим о том, а что такое вообще правильная история, на самом деле, с одной стороны, этот вопрос, он очень сложный. Как понять правильная история? С другой стороны, он в этом смысле где-то и очевидный с библейской точки зрения. Угу. Потому что правильное понимание истории – это пророческое понимание истории. Вот приходит пророк, и он начинает какие-то вещи объяснять. Там, ну вот, например, иногда это происходит настолько неожиданно и настолько шокирующе, что не все это могут признать и принять. Ну вот, например, тот же самый Еремия, с которого мы начали. Еремия говорит, ну вот на пороге находится вавилонская армия, Навуходоносор, которого там проклинают. Три завоевательных похода Навуходоносор осуществил против иудейского народа. 605 год до нашей эры пришел, собрал все сливки общества, юношей и девушек царского происхождения из аристократических семей увел в Вавилон. Сделал евнухами там кого-то. Да? Это первое.
1: Но евнухами это подразумевается кем?
2: Неспособными рождать детей.
1: А, то есть даже так.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Второй поход, 597 год, пришел 10 тысяч человек забрал в Вавилон, включая и царя Иехонию, и его мать, и его жену и так далее. Иехонию забрал в плен. Через какое-то время, там он поставил царя Сидекию, через какое-то время в 586 году пришел, Сидекию вывел из Иерусалима. 2,5 года происходила осада города. Так что люди стали есть уже детей своих и прочее, понимаете? Это до кошмарного состояния дошло ведь общество. 2,5 года осада. Потом разрушение и сожжение города, разрушение и сожжение храма. И казалось бы, ну как относиться к этому царю? Еремия говорит, это раб Яхве. Это раб Божий. Фактически он его называет Мессией. Он его называет Спасителем.
1: А нет ли здесь какого-то, ну, констатации какого-то бессилия? То есть я не понимаю, что происходит, я не могу это объяснить, но Бог же над всем, ну, как-то, Бог же должен как-то вмешаться. Ну, получается так, что, ну, значит, его это устраивает.
2: Но если он не может это объяснить, то возникает вопрос, ну, почему бы тогда не стать на сторону большинства? А он не становится на сторону большинства. Он выглядит как настоящий диссидент просто, как предатель. Он говорит, это раб Божий. Хотите спастись, сдайтесь в плен и пойдите в Вавилон. Вот что он хочет сказать. И поэтому вот это правильное толкование истории с точки зрения пророка. Правильное толкование истории – это то, что народ согрешил, они создали какую-то синкретическую религию, они поклонялись идолам, они превратили Иерусалим и Иерусалимский храм в капище многих божеств. Давайте почитаем, даже если только 8 главу книги пророка Иезекииля, достаточно просто почитать для того, чтобы понять весь ужас происходящего. Вот. И поэтому он говорит, хотите спастись, ваше место в плену. Вы должны пойти в плен. И, может быть, это одна из дальнейших

0: События были, поэтому должно было случиться.
1: Безусловно, совершенно верно. Но библейский взгляд, он немного иной, потому что Писание нам говорит о том, что когда-то началась на небе великая борьба. И вот, кстати говоря, великая борьба на небе и на земле за каждого человека, за каждую человеческую личность и душу, это как раз, с библейской точки зрения, движущая сила истории. Поэтому что происходит?
0: А великая борьба, она не только потому, что есть какие-то вот, есть какие-то грехи, которые являются причиной, но есть еще и цель.
1: Да, конечно, безусловно. Потому что в этом смысле истинной целью истории является утверждение Царства Божьего на земле. Восстановление Царства Божьего на земле – это подлинная цель истории, которая проходит через сложнейший процесс вот этой борьбы. Поэтому мы, в общем-то, наблюдаем такую интересную вещь в Священном Писании, что, собственно, есть такая вещь, как история профанная, она человеческая, она профанная, она, упрощенная. Надо изучить там вопрос, связанный с тем, что там происходило, например, в XI веке нашей эры. Человек идет, собирает материал, допустим, Франция XI века. Он идет, собирает материал, какие там остались источники исторические, какие диссертации были написаны на этот, в отношении этого периода. То есть он ведет какую-то человеческую такую вот научную деятельность.
0: Расследование.
1: Да, расследование. А есть... История не профан, есть история сакральная. То есть то, что представлено как история священная. Даже в отношении еврейского народа. Есть профанные вещи, а есть сакральные вещи. И когда мы сталкиваемся с сакральным, мы понимаем, что Господь к этому руку приложил. Вот в этом смысле... Наверное, самым классическим, что ли, примером является патриарх Иосиф. Кто такой Иосиф? Мы знаем, кто это такой. Это ребенок старости Иакова.
0: Избалованный,
1: который появляется от его любимой жены Рахили, которая долго не могла родить сына и прочее. И благодаря каким-то перипетиям, кажется, что здесь человеческих элементов очень много. Зависть, ревность, какое-то претендентство на наследство и от Иакова и прочее. А что он делает, Иаков? Он делает сыну своему, Иосифу, разноцветную одежду. Что такое разноцветная одежда? Это то же самое, что... Он просто заявляет всем, что Иосиф является его наследником. Отсюда все начинается. Это означает, что если у вас 10 детей, вы просто одному дарите, понимаете, последние модели, там какой-то Mercedes, или какой-то другой фирмы автомобиль, а всем остальным дарите по велосипеду. Есть же разница, правильно? Это примерно так. Здесь очень много каких-то на основании конфликтов очень много видно человеческого. Но Иосиф попадает в Египет, и мы видим, как этот Иосиф, он ведь становится прообразом Иисуса Христа. Это прообраз Христа. Мы видим, как он попал в тюрьму по какому-то там навету, какой-то клевете. Мы видим, что из всех тех... людей, которые могли бы в Египте обладать колоссальным количеством специальностей, там кто-то мог бы быть агрономом, кто-то мог бы быть, я не знаю, архитектором или кем-то еще, каким-то там магом, колдуном и так далее. Нет, всего два человека нам текст библейский упоминает. Это виночерпий и хлебодар. Это два евхаристических образа, которые мы наблюдаем в Новом Завете. В связи со смертью Иисуса Христа. Христос преломляет хлеб на вечере и говорит: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое». Потом еще и вино дает. Два человека распяты рядом со Христом. Причем так же, как в повествовании об Иосифе. одному один, так

0: скажем, погибает, угу. а другому Христос говорит, будешь со мной будешь в раю. Здесь очень много каких-то деталей, благодаря которым мы понимаем, что да, ну вот он попал, это какая-то человеческие амбиции какие-то, но Иосиф становится образом Божьим, образом Иисуса Христа, что это как не божественное прикосновение. Вот каким образом мы видим, как они толкуют историю. Приходит там Христос, да, там, после воскресения своего, собирает вокруг себя апостолов и говорит, ну, давайте я вам расскажу, что произошло. И говорит, начав от Моисея, там, через всех пророков и писаний, он им объяснял, как должно было пострадать Сыну Божьему. Это была самая, наверное, замечательная лекция по герменевтики по толкованию истории. Я бы, наверное, много отдал бы для того, чтобы на этой лекции посидеть.
1: Послушай.
0: Потому что потом, как они начинают эти все вещи писать, Павел начинает уже говорить, все прошли через Черное море, вот, и говорит, это означает, что все покрестились. Вот вы будете 500 раз читать этот текст из книги «Исход», евреи прошли через Черное море. Никому из нас в голову не придет, что это крещение. А потом Моисей ударит палкой по скале и пойдет вода, а Павел скажет, этой скалой, этим камнем был Христос. Понимаете? И дальше он скажет очень важную вещь в первом послании Коринфянам, 10 главе. Он скажет, все это происходило с ними как образы. Описано же наставление нам, достигшим последних веков. Поэтому вот как бы, что такое правильное понимание?
1: Наставление вот, нам, чтобы мы понимали цель.
0: Чтобы мы понимали и цель, и чтобы мы делали очень правильные и важные выводы. Что так, как они роптали, чтобы мы так не роптали. Mm-hmm. Чтобы так, как они Богу не доверяли, чтобы мы доверяли. Доверяли Его пророкам, доверяли Его провидению, проявляли бы терпение.
1: Учились на чужих ошибках.
0: Да, это самое, наверное, идеальное, то, что делают мудрые люди. К сожалению, таковых не так много.
1: Ну, тут есть некоторое объяснение. Они все-таки учатся не на чужих ошибках. Они говорят, что это наше.
0: Да. Да. То есть, но, опять же, да, возникает вопрос. Евреи-то говорят, это наше. Но Павел пишет послание Коринфянам, потому что это отдельная вообще тема, как христианские ученые применяли ветхозаветную историю в отношении Нового Завета. Как они видели в Новом Завете осуществление того, вот такое типологическое осуществление того, что уже в Ветхом Завете произошло. Как они вот эти вещи сопоставляли. Вот, поэтому это очень интересная история в отношении того, как в Новом Завете ветхозаветные вещи продолжают повторяться. Вот, и Павел об этом предупреждает нас в этом смысле. Вот. Ну и, собственно, здесь же вопрос возникает в отношении периода второго храма. Да? То есть идея-то заключается в том, что период второго храма – это момент, фактически то, что мы вот уже в послании Галатам прочитали, это ожидание Мессии, потому что Ветхий Завет, ветхозаветное повествование – но заканчивается на пророке Малахии, может быть, мы об этом еще поговорим, который фактически ведь ставит точку в отношении вот того, что все, народ должен жить в ожидании, скоро явится Спаситель. Он оканчивает на том, что день Господень придет, и вот в дне Господнем Господь вот свою справедливость, так скажем, приведет в этот мир и прочее. Вот как бы вот на этом. Поэтому народ живет фактически в ожидании Спасителя. Народ живет в ожидании мессианского века, который должен наступить. И это, собственно, на протяжении вот этого вот межзаветного периода, периода второго храма, эта идея, она развивается. И в том числе и в литературе межзаветного периода, она очень часто проговаривается, особенно в апокалиптической литературе. Она проговаривается, идея мессианская и прочее.
1: Нет ли тут какой-то ловушки? Потому что народ ожидает наступления Божьего Царства, не просто пришествия Мессии, но ведь и, как сказать, ожидает, что вот это пришествие Мессии раз и все изменит сразу, поменяет. А эти ожидания в конечном итоге не оправдываются. Вот и мы все ждем, после этого еще почти 2000 лет прошло.
0: Непростой это вопрос. Непростой вопрос, потому что у Бога, наверное, есть какие-то тайны, которые Он даже рабам своим пророкам не раскрывает. Mm-hmm. Есть какие-то вещи, которые связаны не только, так скажем, с нашими интересами. Да? Вот. Тем не менее, ведь Новый Завет какую усвоил теологию, да, там, вот, например, апостол Павел являлся выразителем этой теологии, то есть Новый Завет говорит о том, что Царство Божие наступило, но еще оно не полностью себя проявило, поэтому Павел, например, говорит «уже, но еще нет». То есть уже оно находится вот в таком, знаете, вот в развитии. Это для, с точки зрения Нового Завета, это не какой-то единомоментный такой процесс или какой-то точка какая-то. Вот, нет, это как бы растянутое во времени наступление Царства Божьего, когда общество языческое, да, говоря языком Ветхого Завета, не христианское общество, оно должно увидеть, как себя проявляют христиане, как в их жизни что-то меняется, чтобы как-то вот... Ну, Петр ответил, во всяком случае, частично на вопрос. Он говорит, Господь долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
1: То есть, получается, цель заявлена,
0: да.
1: Цель, ну, объяснена настолько, насколько это возможно. И само то, что она уже заявлена, она должна преобразовывать людей. Само то, что она заявлена, она как раз должна двигать эту историю.
0: Да. Вместе с этим очень важно сказать о том, что, как бы еще раз, может быть, повторить. Цель истории, она не внутри самой истории, она вне ее. Угу. Потому что есть тот, кто ее направляет. И вот это для нас очень важно. Потому что бы ни происходило, мы понимаем, что, наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что он находится за пределами самой истории. Он есть в божественном разуме. И если Господь допускает что-то, Он знает, для чего это происходит.
1: Спасибо, Эдуард Михайлович. Очень интересно. Дорогие друзья, цель истории – в осуществлении Божьего замысла. Только такое понимание истории дает нам смысл, дает смысл всему происходящему. Всего доброго, до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова рады видеть вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы будем говорить о романтике. О ней так много сказано, так много написано, и это то, к чему так стремятся молодые, да и не только молодые люди, что порой все усилия тратятся на это. Но не всегда удается достичь той самой романтики. И попробовав некоторое время, семьи просто разочаровываются и понимают, что романтика достаточно труднодостижима. Как сделать так, чтобы отношения продолжали быть романтичными? Об этом мы сегодня будем говорить с нашей уважаемой гостьей, психологом, семейным консультантом Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, я рад вас приветствовать в нашей студии.
2: Очень рада встрече с вами, Александр.
1: Итак, наша тема сегодня – романтика. Романтика действительно это то, что вот так хочется иметь в отношениях, но далеко не всегда получается у людей это делать. И в этой связи у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще способны длиться романтические отношения?
2: Способны продолжаться они всю жизнь. Потому что романтика – это ощущение праздника, это ощущение какого-то сюрприза, это фейерверк в череде каких-то будничных дней. Это возможно, но только к этому нужно приложить некое старание. Естественно, что для этого нужно время. И проявление любви, оно действительно требует времени. Мне очень понравился такой случай, происшедший в одной семье. Очень занятой папа, действительно, все свое время проводящий там на работе, где-то на совещаниях, это был человек такой, ну, значимый. И проходя мимо сына, ну, желая показать себя хорошим отцом, действительно любил своего сына. Он говорит: сыночек, я тебя очень люблю. Так, и потрепал его вроде бы как по вихрам. А он так это повернулся, и с такой обидой говорит: папа, я не хочу, чтобы ты меня любил, я хочу, чтобы ты со мной в футбол поиграл. То есть это не значит, что сын отказывается от любви отца. Но просто сыну надо, чтобы отец проводил с ним время. Так вот, романтика, она нужна для того, чтобы интимные отношения, для того, чтобы будничная жизнь перестала быть вот чередой каких-то серых, однообразных дней. Эти яркие краски, они необходимы как воздух. Они дают возможность не умереть отношениям. Иначе обыденность, действительно, нельзя же говорят, что быт засосал. Или там лодка семейной жизни, такая вот уже формулировка разбилась, а рифы будничной жизни. К большому сожалению, это не просто такая какая-то вот избитая фраза. Это действительно реальность.
1: То есть, когда люди желают романтических отношений, когда люди стремятся к романтическим отношениям, им, в принципе, они это не бесполезно делают. То есть, романтика может длиться всю жизнь.
2: Совершенно естественно. Только это нужно хотеть, и тем более, что это не требует чего-то сверхъестественного. Да, это требует немножечко времени. Это требует немножечко фантазии. Но оно дает такие результаты замечательные. Это касается и дневной жизни семьи, и это в особенности оно касается и интимных отношений. Мы говорили в предыдущей передаче об интимности. А близость не может прийти вот так сама по себе. Она требует времени, она требует сил, она требует частицу души в это вложить, потому что ничего сложного нет или там такого-то необычного. Просто жить так изо дня в день и по каким-то определенным устоям и повторять один день за другим, тут большого ума не надо и сил больших не нужно. А вот разукрасить эту жизнь, сделать ее приятной, значимой, и то же самое и интимную жизнь, то есть даже вот сексуальные какие-то отношения, их тоже давать обыденности, стереотипичности, а повторяться из дня в день или из ночи в ночь. То есть выбрали какую-то одну позу и все, всю оставшуюся жизнь пользоваться только этим. Нет. Вся жизнь должна быть поиском. И должна быть обязательно раскрашена в яркие цвета.
1: Конечно, конечно, то, что романтика не исчезает, и она способна длиться всю свою жизнь, это очень обнадеживающая информация. Но правды ради надо сказать, что романтика у очень многих семейных пар через некоторое время просто уходит. Почему уходит романтика?
2: Уходит потому, что либо наступает усталость, либо... Люди как-то настолько притираются друг к другу и не хотят находить ничего нового в друг друге. Супругам начинает казаться, что ну что, я уже все знаю о нем или о ней. А ведь люди же меняются. Ведь человек – это не статичное какое-то существо. Человек меняется с возрастом. Человек накапливает какой-то опыт. Он появляется, у него какие-то новые знания. У него могут появиться какие-то новые привычки. У него могут поменяться взгляды. То есть человек – это целый мир, как говорил Евтушенко. Когда уходит человек, уходит целый мир. Он даже говорит такие слова. А что мы знаем об единственной своей? Что мы знаем о своих родителях, о своих детях? Вот сутолки вот этой жизни, заполненной всевозможными нашими обязательствами, там, обязанностями, работой и всем прочим, насколько мы действительно знаем друг друга, сколько времени мы посвящаем друг другу. Как часто, когда человек уходит, потом рыдаем от того, что вот, действительно ничего изменить. Вот сейчас действительно ничего уже нельзя изменить. И человек ушел, может быть, недолюбленный. Ушел человек, недостаточно внимания ему оказали. А ведь маленькие знаки внимания ничего не стоят. Разве сложно положить красивый листочек? Просто. Или написать «ты мне очень дорог». Или «ты мне дорога». Или, возвращаясь, как вот Грик делал, композитор, с прогулки, захватить с собой что-то такое интересное. Может быть, даже купить какую-то мелочь, которая давно мечтала супруг или супруга. Ведь это ничего не стоит.
1: Получается странная ситуация. Люди, окунаясь в быт, они пытаются улучшить свою жизнь, и в результате они проживают свою жизнь так бесцветно, безвкусно. Романтика уходит, и, собственно, ради чего люди тогда живут?
2: В том-то и дело, что зачастую вот это материальное благополучие, к которому стремятся люди, работа и день, и ночь, оно тоже нужно, конечно. Хотя говорят, смелый мирает в шалаше, но не всегда так бывает. Это скорее исключение из правила. Люди себя комфортнее чувствуют в хороших таких условиях, когда комфортно и хорошо. Но очень важно помнить, что золотая клетка, если это клетка, если это какие-то вот такие вот прутья, если это стереотипы, если это привычка, которая повторяется за дня в день, оно приедается. Всегда человеку необходимо что-то интересное, новое. Хочется попробовать новое блюдо. Хочется увидеть новое платье. Хотя, конечно, тоже бывают такие моменты, когда мужчина и даже не обращает внимания на старания своей жены. Я знаю, что это, может быть, это ну, полупритча, полу, может быть, какая-то такая вот иллюстрация житейская, когда жена пыталась ну, каким-то образом обратить внимание своего мужа. Она хотела каким-то образом раскрасить их отношения. Она хотела, чтобы выглядеть элегантно и приятно. Она старалась менять прическу, она старалась поменять платье. Она как-то прилагала все усилия к этому. В конце концов, она одела противопоказ и говорит, слушай, ну посмотри на меня, пожалуйста. Он посмотрел, ты что, брови выщипала, что ли? То есть, к большому сожалению, это смешно, но оно зачастую, действительно, это наша горькая действительность. Когда люди просто настолько превратили в привычку совместное проживание, не внося в это абсолютно ничего. Удобнее, конечно, плыть по течению, удобнее, вроде бы, казалось бы, не менять привычки и устои. Но потом эта пресность, она, в общем-то, бьет бумерангом очень более.
1: Но согласитесь, все-таки люди вынуждены сегодня заботиться и о материальной стороне своей жизни. И как ни крути, но наша жизнь построена сейчас так, чтобы выжать максимально из человека. И мы в семье вынуждены подстраиваться под такой ритм. Вообще, возможно ли сохранить романтику в условиях такой дикой спешки вот, современной жизни? И как это сделать?
2: Дело в том, что романтическое разукрашивание жизни, оно не требует очень большого времени. Да, конечно. Чем больше люди проводят времени вместе, тем оно, конечно, лучше и сближается лучше. Но когда вот человек попадает в водоворот в этой такой жизни очень напряженной, как раз вот эти маленькие островки романтичности – это зажженная свеча, это действительно какое-то новое блюдо, приправленное поцелуем. Я специально это сделала для тебя, мне очень хочется, чтобы тебе понравилось. Очень хорошо, когда люди, исполняя Божьи заповеди в 7-й день недели, успокаиваются от всех своих дел и начинают дарить друг другу радость, когда при встрече субботы вечером в пятницу зажигаются свечи, когда вся семья собирается, могут уделить внимание друг другу. Это настолько замечательно. Это такой Божий подарок, который делает какую-то такую остановку в этом сумасшедшем ритме. Чуть-чуть люди останавливаются в этот день, и если он приправлен вот этим романтическим таким отношением, он становится действительно отрадой. Когда люди могут выйти куда-то полюбоваться Божьим творением на природе, всей семьей. Когда люди могут просто сказать друг другу, насколько они значимы и дорогие. Это очень важно. Потом еще есть интересный такой момент. Это 5 волшебных минут называется этот прием. Это еще интересная такая вещь. И
1: в чем его суть?
2: Да, в чем его суть. Я на себе это использовала. Действительно работает 100% и спасает от очень многих неприятностей. Это когда человек возвращается домой, несмотря с каким он настроением приходит, несмотря на то, что было в этот бурный день, несмотря на свою усталость. Первые 5 минут, когда он заходит в дом, он говорит всем, кого он там видит, насколько они ему дороги, насколько он их сильно любит. Он их обнимает. Это 5 минут, это не больше. Но они как клей, вот эти 5 минут, они склеивают семью друг с другом. Тем более, что это же правда, ведь наша семья – это самые близкие, родные люди. Если мы каждый день подтверждаем это, даже если какие-то есть шероховатости, но оно становится таким, если мы каждый день… Я говорю, всего-навсего 5 минут. При возвращении домой, это мы за правило берем. Иногда даже дочь говорит, мама, 5 минут. Бывает, что так вот я очень уставшая прихожу домой. А мама, дочка напоминает, потому что да, это действительно. И я могу сказать, что эти 5 минут спасли нашу семью от крупного скандала. Это действительно так. Потому что они дают возможность, такой небольшой тайм-аут, во-первых, успокоиться, а во-вторых, даже если ты хочешь что-то сказать, или вот что-то тебе не понравилось, но после того, как ты объяснился в любви, даже если твое какое-то вот какое-то замечание или какое-то желание что-то исправить, оно будет совсем по-другому восприниматься, совершенно по-другому.
1: Хорошо, в этой связи у меня к вам есть вопрос. Вот представьте себе ситуацию. Приходит муж с работы, уставший, голодный, злой. Что-то случилось на работе. Его эмоции очень далеки от этих 5 минут, о которых вы только что рассказали. Если он практикует эти 5 минут, не будет ли это выглядеть как-то неискренне, что ли, наигранно?
2: Дело в том, что психологи говорят, что если одну минуту, даже когда тебе очень плохо, ты очень злой, станешь перед зеркалом и натянешь на себя улыбку, следующая минута ты будешь улыбаться действительно по-настоящему. То есть когда человек заряжает себя позитивными эмоциями и понимает, что перед ним стоят самые дорогие для него люди, это так и есть, то даже усталость, голод, и, в общем-то, оно тает под воздействием вот именно этого доброго воздействия любви, которая она не становится обыденностью, не становится, в общем-то, каким-то таким, просто посторонним наблюдателем в этой семье. А человек живет этим. И естественно, что те, которые находятся, которые слышат это не может не вызвать отклик у другого члена семьи. Это просто невозможно.
1: То есть, если хочешь быстро успокоиться, заходишь домой, используешь правило 5 минут, и таким образом успокоишься быстрее.
2: Быстрее, может быть, не сразу, все как рукой снимет, но опять-таки, если это находит отклик у твоих близких, и они тебе отвечают тем же, говорят, да, действительно, мы очень ждали, мы рады, что ты пришел домой.
1: Но это работает даже тогда, когда ты не чувствуешь, на уровне эмоций нету этих чувств.
2: Даже это потому, что любовь не всегда является чувствами, она бывает принципом. Любовь может быть принципом, потому что я знаю, что я несу ответственность за моих близких. Я знаю, что они мне дороги. Пусть на этот момент я опустошенный, но я знаю, что это самые близкие, дорогие мне люди. Это так действительно. То есть это действительно так. И я подтверждаю это. И мне становится легче, потому что эти самые близкие люди, они не устраивают мне скандал. Они меня понимают, принимают. То есть это должно быть взаимно. То есть те, которые остаются дома, они тоже должны понимать, что первые 5 минут не надо говорить свое фе.
1: Некоторые женщины утверждают, что им романтика не нужна. Есть такие женщины, которым действительно романтика не нужна?
2: Они просто обкрадывают себя и обкрадывают своего мужа. Потому что романтика нужна. И в сексуальной близости обязательно нужно менять, экспериментировать, нужно искать, нужно радоваться жизни. Интересно, что Иисус Христос сказал о том, что сие сказала вам, да радость ваша будет совершенна. То есть однозначно Христос хочет, чтобы его дети радовались. Написано, всегда радуйтесь, независимо ни от чего. То есть вот эта радость, небесная радость, она должна присутствовать в жизни человека. Мне очень нравится высказывание Льюиса, одного из интересных таких писателей. Он написал такие вот несколько ярких фраз. «Мы наслаждались любовью. Мы восхищались всяким проявлением образа ее. Любовью торжественной и веселой, романтической и реалистической. Иногда столь же драматической, сколь и грозной, временами уютной, а иногда невыразительной, что твои шлепанцы. Зной и тучки на небе. И никакой жажды, потому что я люблю». Вот такой любви романтической и такой же жизни я желаю всем нашим слушателям и вам также.
1: Спасибо огромное, Людмила Федоровна, за вашу положительную такую энергию, которую вы просто дарите зрителям, и за ту информацию, которую вы даете людям. Романтика — это то, что не требует слишком много времени, но любая вложенная минута в ваши романтические отношения сделают ваш брак по-настоящему сказочным, и вам захочется возвращаться домой вновь и вновь. Всего доброго, друзья. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях священнослужитель Скрипников Евгений. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Существует как минимум две противоположных точки зрения, вот на какой счет. Есть люди, которые считают, что каждый их день должен быть расписан по минутам, по часам, чтобы и все это должно быть направлено к достижению той цели, которую они поставили себе вот на определенный период времени, на данный момент в жизни, который они пытаются достичь. И ради этого они отказываются там от отдыха, от каких-то удовольствий, от развлечений, может быть, от общения с людьми, с которыми им интересно, ради достижения вот этих вот целей, которые они поставили. Для них первична вот эта вот цель, которую они хотят себе поставить, все остальное ей подчинено. А есть другая категория людей, прямо ей противоположная, которые считают, что надо просто жить так, как живется, по воле Божьей, как Господь усмотрит на этот день. Помолиться с утра, сказать: «Господи, благослови, сам руководи мною, вверяю тебя, себя в твои любящие руки». Это вот фраза, которую часто я слышал вот в утренней молитве людей, которые хотят жить по воле Божьей, а не по своей воле, которую они для себя определили. Говорит: «Господи, руководи сам моей жизнью, я полностью тебе принадлежу». Как быть? Какая точка зрения правильная? Можно ли жить без цели, вообще полностью отдаться в руки Божьи? Или нужно поступать, как вот эта первая группа людей?
2: Ну, в руки Божьи всегда нужно отдаваться и доверять Божьей воле. Но в то же самое время те люди, которые ставят себе очень много целей, они иногда не добиваются этих целей.
1: Или цель, но такая, что на нее нужно полжизни угрохать, чтобы ее добиться, например.
2: Ну, для этого важно задуматься, а стоит ли эта цель того, чтобы положить на нее свою жизнь.
1: Да стоит ли вообще какие-то вещи, да, ставить цели какие-то себе? Может быть, стоит, вот как вторые те, да, жить, куда Господь выведет, ну, да, как Господь усмотрит?
2: Александр Сергеевич Пушкин, да, его знаменитое стихотворение: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» Вот я совсем недавно узнал, что, оказывается, это стихотворение он написал в день своего рождения. Это было 26 мая по старому стилю. 29 лет ему исполнилось, вот он задумался. Кризис среднего возраста. Жизнь, зачем ты мне дана? И ему был ответ одного митрополита, который говорил о том, что жизнь дана Богом. Угу. Если мы задумываемся о том, что мы не просто какая-то случайность во Вселенной, если нам целенаправленно кем-то, да, кто-то говорит, там есть кто-то на небе, свыше, космос. Читая Библию, мы с вами знаем, что Библия говорит о Творце, который целенаправленно подарил жизнь человеку.
1: Только не совсем я понимаю, как это все с целеполаганием-то связано.
2: Если мы созданы с целью, если мы созданы Богом, то значит есть какое-то предназначение для нашей жизни. Потому что Бог тоже ничего не делает случайно. Значит, есть какой-то замысел о нашей жизни.
1: Ну вот, да, так он каждому человеку, вы хотите сказать, должен быть известен замысел Божий касательно его жизни?
2: Да, мы должны знать Божий план, но в то же самое время этот план зависит от наших решений, от тех шагов и действий, которые мы предпринимаем. Угу. Потому что если человек целится в никуда, если он никаких целей перед собой не ставит, если он живет по течению, да, против течения сегодня плывут очень немногие люди. Вот, например, в Гарварде совсем недавно провели такое исследование среди студентов, вроде бы престижное заведение, у кого есть цели в жизни. И оказывается, 80% просто хотели где-нибудь устроиться, хорошо зарабатывать и думали больше про отдых фактически, там, как эти деньги потратить. Как заработать, они не спланировали. И в итоге, конечно, ученые проследили, они этих никаких успехов не достигли, потому что не было цели. Если у человека есть цель, то он планомерно, потихоньку идет к ее достижению.
1: А что считать успехом с точки зрения христианства, рассматривая вот нашу жизнь через призму христианства? Успех — это что? Богатство, успех — это какая-то престижная, высокооплачиваемая работа, дорогая машина, там спутница, модель рядом, да, с тобой, там жена или нет, но тем не менее. Вот. Это вот все успех или успех — это что-то другое?
2: Вот на ваш вопрос отвечу цитатой не христианина. Да, очень известный человек Стив Джобс, знаменитый основатель компании сегодня, компании Apple. Вот что он однажды сказал: «Для меня не важно быть самым богатым человеком на кладбище. Для меня самое важное ложиться спать и понимать, что я сделал что-то стоящее». Я думаю, что этот человек обязательно читал Библию, и он прекрасно понимал, что смысл жизни не в том, чтобы как можно больше набрать для себя каких-то плюсов, бонусов, комфорта, а в том, чтобы повлиять на жизни других людей, повлиять с хорошей стороны, изменить чью-то жизнь к лучшему. Ну, ради этого принципа жила мать Тереза и многие-многие другие люди, которых мы помним.
1: Так о каких целях тогда мы говорим?
2: Цель – послужить ближним. Если мы говорим о христианстве, то цель христианства или цель жизни христианина в том, чтобы поступать как Христос. Ради чего жил Христос? Я думаю, что, если бы сегодня выразиться современным языком, у него был очень насыщенный график служения, да, потому что он был и в Иерусалиме, и в Галилее, и во многих других странах, городах, языческие страны он посещал. Но он жил ради людей. У него всегда было время и днем, чтобы пообщаться. Мы читаем в Евангелии рассказ, беседу с самарянкой. Читаем, что однажды ночью, уже в позднее время, когда весь Иерусалим спал, к нему пришел Никодим для беседы. То есть в фокусе служения Иисуса был всегда человек. Он жил ради человека. Он и умер ради человека, ради
1: Но
2: людей.
1: Но ведь он изначально к этой миссии и был приготовлен, он и пришел, да, и воплотился на земле в человеческий образ для того, чтобы эту миссию совершить, свое, исполнить это свое спасение человеческого рода. Но ведь не каждый должен именно в этом подражать Христу. Ведь не каждый должен делаться, наверное, священнослужителем.
2: Учителем, да.
1: Да, учителем. Кто-то должен и улицы подметать. Кто-то должен и в больницах за больными убирать там то, что они... процесс, как бы, результаты их жизнедеятельности, метаболизма. Кто-то должен и на границе защищать Родину, стоять, да, быть в дозоре и так далее. То есть почему все люди, мы не можем сказать, что все люди должны вот к этой цели стремиться вот ради спасения людей жить.
2: Но ведь можно и обязанности дворника выполнять так, чтобы твоим жителям, твоим соседям, жителям твоего города хотелось жить, хотелось улыбаться и радоваться жизни.
1: Добросовестно их выполнять.
2: Кто-то о них позаботился, да. Цель не только в том, чтобы стать учителем, который говорит умные вещи, цель в том, чтобы преобразовать жизни других людей, а выполняя свои обязанности качественно для людей, от души, как некоторые говорят, мы это и сможем сделать. И, кстати, Библия так и призывает, что всякое слово и всякое наше действие, оно должно быть и как для Господа, но и так, чтобы оно и для людей было настоящим благословением.
1: А нельзя разве просто вот жить, никому не мешать? Да, никого не проклинать и, может быть, благословлять всех вокруг. Но просто, без всякой цели. Просто с утра просыпаться, радоваться новому дню, просить Бога, чтобы Он руководил этим днем, идти спокойно себе на работу, на работе делать то, что от тебя необходимо, возвращаться домой, в семью, и не заморачиваться какими-то целями, не загонять себя в какие-то вот такие сроки, рамки, то есть вот постоянно стремиться к чему-то, вот выматывать себе ради этого нервы, может быть, даже жертвовать чем-то, может быть, даже жертвовать общением с семьей, с детьми, ради того, чтобы добиться какой-то цели. А добившись ее, понять, что она уже как бы давно уже перегорела, и ставить себе более высокие цели. Ведь многие так живут. И вот поэтому, когда я слышу вот цели, стремление к цели и так далее, ну, рано или поздно человек просто выгорает. Его уже ничего в жизни не радует. Он лучшие годы свои провел вот этой гонки зачем-то, да, копил сначала там на машину, потом на квартиру, ее, да, и там, потом это, и так далее, на свадьбу, там, на все что угодно. А жизни-то вокруг не видел вообще. И не замечал, что, оказывается, есть... прекрасная природа, оказывается, птицы вокруг поют, оказывается, солнышко, да, там радовать может и так далее. Вот в этой спешке, в гонке постоянной люди ради своей, в гонке за своей целью не видят ту красоту Божию, которую Он создал. Мира у них вот этого нет. Мне кажется, это противоположные вещи. Иметь мир в сердце, спокой, уверенность в том, что все необходимое Господь тебе даст для жизни, и полная противоположность этому, самому ставить себе цели, может быть, даже не те, которые Бог тебе предназначил. Ради этого, да, там, и шагать по головам, и там жертвовать вот то, о чем
2: своей
1: мы перечислили,
2: семьей, да.
1: Своей семьей и так далее.
2: Близкими.
1: Вот. Противоположные вещи. И одна, на мой взгляд, как раз та, которую вторая, да, где по воле Божьей, это оправдано Священным Писанием, а первая я не нахожу в Библии. Наоборот, апостол Павел, вот, приводя спортсменов, пример, говорит, те бегут на ресталище ради достижения, получения венца, да, тленного, ради ложной цели, а мы ради нетленного. То есть цель у жизни человека должна быть. Самое главное, как мне кажется, это в Царстве Божьем оказаться. Ищите прежде, сказано, Царство Божие и правда его. А все остальное, и многие подразумевают под этим как раз, все необходимое для жизни, там, благочестие и прочего, приложится вам.
2: Абсолютно так. И, кстати, христианство здесь играет очень сильную роль, потому что именно христианство приглашает нас, чтобы мы могли наслаждаться сегодняшним днем. Вы подметили, да?
1: Жить вкус в отрезке жизни, сегодняшнего
2: вкус дня. Жизни. Да. Сегодня очень многие люди переживают за прошлое. Угу. Как все прошло, почему я не добился успеха.
1: Кто-то за будущее.
2: Кто-то за будущее переживает.
1: А настоящим мало кто живет.
2: А Христос говорит, живите сегодняшним днем.
1: А настоящий день с утра хочется спать, после обеда там, хочется уже домой, вечером ты приходишь... Посмотрел телевизор немножко,
2: спать, и день
1: и все,
2: закончится.
1: Да, день закончится.
2: Но таким образом что может произойти? Жизнь вся и закончится. И поэтому все-таки одна глобальная цель на нашу жизнь, она существует, она должна существовать у человека, потому что это его ориентир, это его компас.
1: Но это даже не цель, это, можно сказать, даже смысл жизни. Смысл нашего существования. И во многом он не от нас даже зависит. Бог все сделал для этого. Нам только нужно это принять, не отрекаться от этого, не отказываться и стремиться к тому, чтобы жизнь наша... по воле Божьей проходила. И, конечно, доверяться ему.
2: Вот здесь, конечно, стоит вопрос, ради какой цели, ради каких ценностей стоит жить? Один бизнес-тренер очень интересно это продемонстрировал. Он взял линейку и сказал, вот эта линейка – это наши годы жизни. Сколько уже? И, конечно, одно дело, когда ты смотришь на всю свою жизнь, когда 3, 5 лет, 10 лет, дети о чем мечтают? Хочу стать президентом, хочу стать космонавтом. Со временем жизнь вносит свои корректировки, и люди вообще отказываются от целей. Можно сказать, прожигают свою жизнь. Как поставить цель? Как почувствовать, что это тебе необходимо, и ради этого стоит жить? Читая Библию, мы находим, что наша цель – наше жительство, как говорит апостол Павел, на небесах. Mm-hmm. Очень грамотно говорят еврейские мудрецы, что этот мир – это прихожие, где мы готовимся ко входу в жизнь вечную. Вот представьте, если бы вы пригласили меня в гости, а я разместился в прихожей,
1: да.
2: И мне
1: и
2: было
1: сказал,
2: там все, комфортно.
1: Мне достаточно, я вот здесь устроился, а да. Туда даже
2: кухня,
1: не буду.
2: Кухня, вкусный ужин мне не нужен. Наверное, это очень глупо бы смотрелось со стороны. И поэтому, с одной стороны, мы должны жить так, чтобы сегодня наслаждаться этим мгновением, тем общением, которое у нас есть, теми отношениями, близкие, родные люди, родители. Мы сегодня должны прославлять Бога ныне, сегодня. Но в то же
1: не
2: самое время...
1: Не гоняясь за какими-то вот такими целями, отвлекающими от главности.
2: Прошлыми. Угу. Но в то же самое время жизнь христианина – это не жизнь хаоса, не жизнь, где он живет как корабль, который потерял навигацию, карту.
1: Который дрейфует.
2: Дрейфует. Мы видим цель. И наша цель – это приготовиться... к жизни вечной. И, кстати говоря, это очень хорошее подспорье, потому что сегодня очень много искушений, которые возникают и отвлекают наше время, которые приводят к тому, что свою жизнь мы тратим. Вот, например, сотовый телефон. Да, сегодня подсчитали, что человек 110 раз за один день заглядывает в свой телефон. Это время, это ресурсы, и в итоге человек... удаляется, становится дальше от той цели, для которой он был предназначен.
1: И поэтому, его жизни не остается времени для других вещей.
2: Да, мы живем в век прогресса, но движемся к нашей вечной цели.
1: Немного остается времени до конца этой программы, и поэтому хочется еще один вопрос задать. Но вот если мы, достигая той главной цели, да, наследовать спасение и так далее, должны ли мы тогда полностью пренебрегать этой жизнью и тем, что нас здесь окружает, не просто наслаждаться ей, а стремиться к тому, чтобы жить в лучших условиях, стремиться к тому, чтобы приобрести, допустим, автомобиль более новый, стремиться к тому, чтобы там, ребенка устроить, учиться в более престижное учебное заведение, где он более качественное образование может получить, самому устроиться на более престижную и высокооплачиваемую работу. Могут ли вступать в противоречие вот эти вещи?
2: Конечно, Бог создал нас с таким чувством, что мы любим красоту. И поэтому, если ты любишь великого Бога, который креативный творец, то ты и вокруг себя будешь создавать нечто красивое. Ты уже здесь будешь показывать, что ты живешь ради вечности. И ведь Христос так и говорил, что Царство Божие внутри вас есть. То есть оно здесь, оно
1: реально. А как сделать так, чтобы не мешало одно другому-то? Нет. Потому что часто люди либо на одном сосредоточены, вот полностью погрузились вот в погоню за благами, да, этими.
2: Что забывают?
1: Что забывают, да.
2: Вот жена Лота, она...
1: Можно ли совместить одно и другое?
2: Жена Лота посмотрела на Содом и пожалела о вечности и не пошла туда. Расставлять приоритеты. Священное Писание говорит, ищите прежде всего Царство Божие.
1: Вот я сказал
2: Божие.
1: Об этом, да. А так остальное сказано приложится, то есть получается без наших усилий, или все-таки необходимо прилагать усилия для того, чтобы обеспечить свою
2: жизнь? Конечно, мы знаем, что под лежачий камень вода не течет, поэтому христианин — это человек целеустремленный, человек пунктуальный, человек, который развивается, учит языки, пытается повышать уровень самообразования. Это прогрессивный человек. И, конечно, Бог благословляет. Мы не говорим, что мы достигаем всего своими усилиями. Прежде всего, на наши цели, как вы уже говорили ранее, мы спрашиваем Божьей воли. И вот даже по личной жизни могу сказать, что ты что-то планируешь, но Бог ведет твою жизнь другим путем. Иногда происходят какие-то трагедии, катастрофы. То есть то, что мы абсолютно не планировали. И вот что тогда делать? Ну и здесь нас Священное Писание не оставляет, потому что мы читаем, что любящим Бога,
1: призванным
2: то есть тем, кто ему доверяет,
1: все содействует
2: ко благу. И так получается, что даже какие-то трудные моменты в жизни Бог обращает во благо. И если человек доверяет Богу, если человек отдает себя Богу, то такого человека Бог никогда не оставляет, и Бог такого человека никому не отдаст.
1: То есть делай
2: Бог
1: вывод,
2: его благословит.
1: Да. Ага. Спасибо, Евгений. Делай вывод из сегодняшнего беседы. Правильно ли я его сделал, что необходимо, главное в жизни, иметь смысл и цель, тот, который Богом определен для нас, не утратить, не потерять то спасение, которое Бог даровал всем нам, и принять этот дар, да, и в соответствии с волей Божией жить эту жизнь, вот, но при этом и ставить цели в этой жизни, промежуточные какие-то, да, ради своей семьи, ради того, чтобы детей своих воспитать правильно, да, дать им достойное образование и прочее, свои условия жизни устроить наилучшим образом, тоже, наверное, не грех, да, а благо, и Господь желал бы, чтобы каждый жил в наилучших условиях и создал он изначально людей для жительства в превосходных условиях, да, которые мы потеряли. Но быть всегда готовым эти цели соподчинить воле Божией, если мы видим, что они вступают в противоречие с ней.
2: Так? Именно так и сказал Мартин Лютер. Его однажды спросили, что бы вы сделали завтра, если бы завтра пришел Христос? Он сказал, я бы посадил дерево. То есть он был...
1: Что бы сделать сегодня?
2: Да.
1: Понятно.
2: Он был за жизнь и за счастье, хотя и ожидал вечности и готовился к ней.
1: Спасибо большое, Евгений. Дорогие друзья, всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет. Все напрасно, ничего я не нашла.
1: А ты что-то потеряла, Надюш?
2: Ничего.
1: А что же ты тогда искала?
2: Я археологом решила стать. Мне мама даже совок купила.
1: Археология – это здорово. Вести раскопки в культурном слое земли.
2: Конечно же, в культурном. В парке. В некультурные места бы я не пошла копать.
1: Культурный слой земли – это бывает не только в парке. Это такая часть земли, в которой находятся развалины старинных древних городов. Ну, какие-нибудь осколки старинных вещей, а если повезет, даже целые неповрежденные предметы.
2: Вот именно это я и хотела найти, чтобы узнать, какие люди жили в древние времена, какую одежду носили, чем занимались в свободное время. А нашла только вон две шишки. Эх, ворона, наверное, ошиблась.
1: Ворона? А при чем здесь ворона?
2: Она для меня в том же самом месте копала. Но я подумала, что это неспроста, и решила продолжить ее дело.
1: Она, наверное, там червячка себе искала. Ну, не расстраивайся, Надюш. Даже великие археологи не всегда могут найти что-то ценное. Ну, например, глиняные или каменные таблички или плитки, на которых написаны важные исторические события.
2: А почему древние люди писали именно на камнях и глине? У них что, бумаги не было?
1: Нет, бумага была. Просто самые богатые люди древности хотели, чтобы об их жизни узнали и через много-много лет. А бумага долго не продержится.
2: А где можно увидеть такие плиты с надписями?
1: Они хранятся в музеях. Вот посмотри. Здесь есть такой столбик, он называется призмой. Так вот, на этой призме написано, как армия царя Синахирима побеждала разные народы. И своим слугам он приказал написать, как однажды его войско окружило город, где жил Божий народ. И что царь этого Божьего народа был заперт в своем дворце, как птичка в клетке.
2: Так было взаправду?
1: Ну, да. Только царю Синахириму было стыдно писать о том, что же было после. А вот в нашей взаправдошней книге написана эта история полностью.
2: А мы ее

0: удивительная история произошла давным-давно, когда грозный ассирийский царь Синнахерин решил завладеть всем миром и поэтому отправил свою армию завоевывать новые земли.
1: Он был очень жестокий и уводил в плен множество людей.
0: И решил царь Синнахерин напасть на город Иерусалим, город, где жил народ, который всегда слушался Бога. А царь народа Божьего Езекия отказался подчиниться врагам и служить им.
1: Ассирийский царь, наверное, уже приготовился написать на каменной плите, как он завоевал город.
0: Думаю, именно так. Ведь вражеские войска уже окружили город Иерусалим со всех сторон. Злой Синнахерим даже послал гонца к стенам города, чтобы запугать народ Божий угрозами.
1: А в это время царь Езекия сказал народу: «Ничего не отвечайте, когда услышите вражеские угрозы».
0: Когда гонец приблизился к стенам города, он закричал: «Вот что сказал царь Ассирийский! Не слушайте вашего царя Езекию, который говорит: „Господь спасет нас“. Все народы я побеждаю, так неужели спасет Господь ваш город от руки моей?»
1: Весь народ молчал и ничего не отвечал гонцу, как и велел царь.
0: А вскоре вражеские послы принесли угрожающее письмо царю Езекии и сказали: «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты надеешься, думая, что не будет отдан город Иерусалим в руки царя Ассирийского. Разве ты не слышал, что сделал царь Ассирийский со всеми землями?»
1: Езекия письмо и пошел в храм Божий. Развернул он там его и начал молиться: «Господи, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Правда, о Господи, что царь Ассирийский разорил народы и все земли их. Господи, спаси нас от рук Синнахерима». В ответ на молитву послал Господь пророка Исаию, который сказал царю Езекию и всему народу:
0: «Вот что говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не пустит туда стрелы. Той же дорогой, какой пришел, возвратится. Я буду охранять этот город, сказал Господь». И случилось в ту ночь вот что. Прошел ангел Господень по стану ассирийскому и поразил 185 тысяч человек.
1: А рано утром увидел народ Божий, что им больше никто не угрожает.
0: А царь Синнахерин в стыде возвратился домой.

0: хотел царь запереть народ Божий, как птичку в клетке, а Бог их защитил.
1: Взаправду. Кстати, Надюш, у меня появилась идея, что мы можем смастерить из твоих находок.
2: Два колобка?
1: Нет, одну птичку.
2: Из двух шишек? Интересно, как?
1: У нас тут есть взаправдошняя коробочка. Ага, с помощью пластилина мы соединим голову с туловищем. Но сначала головку надо немножечко распушить. Это делается вот так. –

она получается такая пушистая. И теперь мы закрепим туда клювик. Сделаем его из фисташковой скорлупки. И закрепим ее пластилином.

И сюда приделываем клювик. А теперь приделаем маленькие глазки. Скатаем их из светлого пластилина. Два маленьких шарика. Один и второй. И совсем маленькие черненькие бусинки

0: Ой, какая червяшка. Теперь соединим голову с туловищем и поставим на пластилиновые лапки. Вот так. О!
1: А я для птички перышко нашла.
0: Отличный получится хвостик. Ставим его покрепче.
1: Зайдешь, мне эта птичка напоминает одну знакомую ворону в парке.
0: Думаю, ты на нее не в обиде. Ты у нас птичка свободная. Мы тебя в клетку не посадим.
1: Тому, кто на Бога надеется, никакие клетки не страшны. За правду?

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Покаяться – это не значит извиниться. Так а в чем же тогда разница? Можно ли вообще покаяться человеку за другого человека? Очень хороший вопрос, потому что в Библии есть примеры, когда люди пробовали и пытались, и делали это, креститься за другого человека или за мертвых. Там написано в русском переводе «для мертвых», а в оригинале написано «за мертвых». То есть человек хотел пожелать другому счастья и добра и понимал, что крещение – это важный обряд в жизни человека, это вхождение в завет с Богом, и он это делал для или во имя или за другого человека. Но Писание не одобряет эти вещи, поэтому личностный аспект крещения, он сохраняется, и невозможно его делегировать или перепоручить кому-то, чтобы кто-то сделал за тебя. Возникает точно такой же вопрос относительно покаяния. Мы с вами уже целый ряд вопросов прошли относительно покаяния, но возник логичный вопрос, вот когда кто-то приносит извинения за кого-то, простите нас за нашего сына, можно ли это принять, является ли это достаточным? Вот это очень хороший вопрос, я хочу снова открыть Священное Писание, 2 Петра, 3 глава и 9 стих. Мы читаем здесь библейский отрывок, где говорит апостол Петр: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть, получается, апогеи, вершина горы, куда Бог ведет всех людей, это покаяние, то есть, чтобы они покаялись. Если мы откроем начало Евангелия, служение Иоанна Крестителя, он проповедует о покаянии. Иисус Христос то же самое, проповедует о покаянии. Мы уже об этом говорили. Как бы это важно человеку осознать свое истинное состояние. Но есть еще некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Записано оно в Луки 5 глава, 32 стих. Я хочу вас пригласить открыть эти тексты. И вы своими глазами посмотрите в своей Библии на то, что же фактически говорит Иисус в своем евангелическом обращении к народу, когда он учит их многим тонкостям, он учит их правильному пониманию всех-всех-всех вопросов, влияющих на спасение и зависящих, оказывающих особое значение в вопросах спасения. Вот мы читаем. «Иисус же сказал им в ответ: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Итак, мы здесь видим некоторые интересные вещи, что оказывается, книжники и фарисеи роптали на Иисуса и говорили: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» То есть контекст того времени подразумевал, что чистый человек не будет общаться, даже сидеть за одним столом с нечистым, со скверненным, с таким, как язычник, или, например, вы помните беседу Христа с самарянкой у колодца, когда она ему говорит: как это ты, будучи иудей, у меня, у самарянки, просишь пить? Ведь иудеи с самарянами не сообщаются. И, скорее всего, иудей бы не стал унижаться. Просто, вот знаете, сказать: ну, там, дай мне попить. Он бы придумал что-нибудь, нашел бы кружку, веревочку, да как-то себе этот, кажется, глоток воды нашел. Но вот так обратиться к женщине, это как бы, она говорит, они не сообщаются. И Христос, отталкиваясь от этого их ложного, скажем, такого убеждения, начинает с ней беседовать на правильную тему и объясняет вопросы ее личного спасения. Здесь Иисус говорит, отвечая на обвинение в том, что он и его ученики едят и пьют, то есть, ну, не в смысле пьют, как мы сегодня понимаем, пьют, а они именно вкушают трапезу, то есть, как бы общаются, чай, да, и прочее, с мытарями и грешниками. То есть, получается, грешники и мытари, их тянуло к Иисусу, но и грешники, и мытари – это были категория людей, от которых отворачивались все остальные. Мытари – это евреи, работающие на римлян, их никто не любил, потому что они выбивали налоги из людей, они были всегда хитрые люди, коварные, они подписывали ложные векселя, у каждого был свой компромат. Ну, то есть, это такая, знаете, категория людей не очень хорошая. И вот Иисус с этими людьми почему-то ладил, находил взаимоотношения. А фактически это общение вело их к тому, что он подводил их к покаянию, чтобы грешник покаялся. Вот для чего он это делал. Не потому, что он скатился до их уровня, а он пришел и спустился на их уровень, чтобы поднять их на его уровень. И поэтому он и говорит: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот почему мы говорим, молодежь заинтересовать здоровьем очень непросто. Вот красотой – да, здоровьем – нет. А когда ты теряешь уже здоровье, тебя здоровье больше интересует, чем даже эстетика какая-то внешняя или еще что-то. И вот он говорит: я хочу, чтобы грешники, да, как привести, призвать к покаянию. То есть фактически там стоит слово, которое переводится как пригласить. То есть призвать – это значит позвать, вот сюда подойди, сюда ты здесь нужен. Куда ты нужен? К покаянию. Ты грешник? Да, к покаянию. И вот тут снова мы приходим к одному очень интересному вопросу, что покаяние – это все-таки личностный вопрос. Личностный, настолько личностный, что иногда может быть такое, что, как мы привели в начале пример, мать просит прощения, да, за своего сына, за то, что он натворил, а сын даже не думает за это извиняться или просить прощения. Вот это как бы ситуация подчеркивает, что нельзя за кого-то покаяться. И поэтому, когда звучат идеи о том, что нужно там корпоративное покаяние, что церковь должна покаяться, знаете, это немножко вызывает, ну, некие такие, скажем, знаете, как вот сегодня очень популярно, националистические какие-то задвиги. То есть ты должен попросить прощения, или церковь должна попросить прощения за все, что было там когда-то церковью сделано в прошлом. Типа вот признай. И вы знаете, что сегодня очень многие люди, они ставят такие как бы клещи, вилочку прямо людям. Ты должен высказаться по тому или другому вопросу. По тому, что происходит на Украине, по тому, что происходит в Америке, по тому, что происходит, там, я не знаю, в Соединенных Штатах Америки. По каждому высказанию. Ты должен высказать свое мнение. И как бы от этого мнения, отталкиваясь, люди начинают решать, буду я с тобой общаться или не буду. Ты трус, или ты сразу там про, там, российский, про украинский, про еще какой-то. Но это неправильная постановка вопроса, потому что человек... Он живое существо, он имеет право мыслить не так, как мыслит, например, 100 человек вот таких. Он может 35% поддерживать чего-то вот в этом и 70% вот в этом, но быть не согласным с этим. Кто-то наоборот, 75% поддерживает этого, но против вот этого. А кто-то не против ни того, ни этого. И он имеет на это право, потому что у нас у всех разная страна, если говорить о странах. Кстати, это сегодня тема животрепещущая, и получается, что у всех Россия разная, у всех Украина разная, и у всех Америка разная. И у всех вообще все разное, потому что кто-то родился в богатой семье, кто-то родился в бедной семье, кого-то били, унижали в школе, дразнили по фамилии или там, я не знаю, по национальности, а кого-то не дразнили. Кто-то родился много на национальном краю, как я, например, да, на Кавказе, все ребята, греки, там, не знаю, армяне, азербайджанцы, там все были. А кто-то вырос в мононациональной культуре. То есть мы все разные. И поэтому у кого-то хорошие ассоциации с этим местом, у кого-то хорошие с этим местом, у кого-то очень негативные ассоциации вот с этой страной, или с этим местом, или с этим краем, или городом, или еще чем-то. Поэтому никогда нельзя получить объективную оценку, если ты послушаешь кого-то, мнение, а тем более о целой стране. Когда я слышу то такие, знаете, наивности, там, американцы, вот, вы против. Да, ну, вы кого спрашивали? То же самое украинцы, то же самое русские. Поэтому я решительно против любого национализма. И это неправильно, потому что Бог не просто так сказал, дам вам имя мое новое, чтобы никто не говорил, я вот такой или я вот такой. Я вот такой нации принадлежу или такой. Это важно понять. И любой христианин, читающий Писание, живущий по Писанию, он это должен четко понимать. Что в этом секрет большого благословения. Когда ты становишься гражданином другого царства, Бог меняет твою природу. И ты уже из грешника становишься другим человеком. Вот и получается, что он говорит, нездоровые, не праведники, а грешники нужны, нуждаются в покаянии. Так теперь вопрос, а кто скажет человеку, что он грешник? Это важный вопрос. Между прочим, кстати, вот я нашел одну интересную справку, относительно человека, которого вот в наших рядах мы очень хорошо знаем. Генрих Иоганович, или Иванович его назвать по-другому, Лепсак. Я знаю, что есть группа людей там, да, реформационного движения, они очень там негативно относятся к Лепсаку, и там кто-то считает предателем и так далее. А вот хочу, чтобы мы кое-какую историческую справку сейчас зачитали. Написал ее когда-то Опарин Алексей, и вот как она звучит. В 1934 году, 21 марта, был арестован руководитель церкви христиан-адвентистов седьмого дня в СССР Генрих Иванович Лепсак. Когда его арестовывали НКВДисты, то он откровавленными от удара губами сказал, обращаясь к присутствующим здесь верующим: «Работайте, братья, работайте, ибо дело Божье как река, которую никто не в силах остановить». Интересно, что об этом написал и Мацанов, и книга «Есть по тернистому пути» в Калининград 1995 года выпуска. Пастор Лепсак знал, что его арест может вызвать печаль и даже страх у многих верующих, и потому, зная, что его слова переживут его, он был, кстати, расстрелян в 1938 году в Ярославской тюрьме, он хотел ободрить своих братьев и что сделать? И призвать их не печалиться, а работать в деле проповеди Евангелия, а все остальное дать в руки Всевышнего. Вы понимаете, как, когда ты не пожил, не прошел в чьих-то мокасинах, очень легко судить. Очень легко судить, поэтому я сегодня решительно против. И я с пониманием отношусь к людям, которые сегодня потеряли свою собственность, потеряли дома, потеряли здоровье, кто-то близких потерял. И в этой острой фазе человек может быть крайне зол, недоволен, но для того я и нужен, как священнослужитель, чтобы сказать слова утешения, слова надежды, а не какие-то, знаете, колкие, тяжелые такие больные выражения к этим людям. Но каждый человек, он должен понимать, что на этой земле никогда не было, нет и не будет справедливости, а тем более так называемой вселенской справедливости. Потому что политика показала, что когда человек достигает какого-то уровня, вдруг почему-то он перестает бороться за то, что он боролся вчера, потому что он понимает, что у него появились какие-то возможности, он начинает думать о детях, там еще что-то, и вдруг опять все как было. Но вопрос, а что делать нам? Как кого-то привести к покаянию, и надо ли мне каяться за кого-то? Сегодня эта тема очень актуальна, да, что если ты русский, то уже в Европе тебе там могут не оказать какую-то помощь или еще что-то, ты как бы стыдишься, да, кто-то, что ты русский, кто-то гордится, что он украинец и так далее. Но, вы знаете, я хочу сказать, что я вот не просто так поднимаю эту тему. Нельзя покаяться за другого человека. Нельзя, невозможно. И никогда не радуйтесь, даже если кто-то там распинается за кого-то. Как говорил когда-то старый еврей, когда говорит: «Мойша, мы слышали, за вас плохое говорят». Он говорит: «Слушайте, когда меня нет, вы меня можете даже побить. Я не против». То есть вы понимаете, что за нашей спиной всегда будут говорить. И говорить, может быть, даже не самое лучшее. Но факт остается в том, что когда ты читаешь историю ареста, например, Лепсака, то она немножко другая, она потрясает. Послушайте, как это звучит. «На исхудавшем лице Лепсака лежала печать глубокой тоски, как будто он только что-то предчувствовал. После вечерней молитвы мы легли спать, но долго не могли уснуть. Сильный стук в дверь прервал наши скорбные размышления. Мы знали, что этот стук не предвещал ничего доброго. Лепсак встал с постели, открыл дверь. Один за другим быстро вошли в комнату несколько человек и закричали: „Генрих Иванович Лепсак, вы арестованы. Сдайте оружие и драгоценности“. Последовал тщательный обыск. Несмотря на отчаянное положение, из которого не было видно никакого выхода, арестованный был совершенно спокоен. Он молчал, смотрел на все действия, выслушивал горькие упреки, насмешки, ругательства, издевательства. И когда перед ним открылась дверь, то прежде чем переступить через порог, он обернулся и высказал свое последнее желание, свое завещание оставшимся братьям. Лицо его выражало мужество и достоинство. Слова были произнесены со столь твердой верой, что казалось, будто и враги должны были содрогнуться от их силы. Братья, работайте, не унывайте. Дело Божье как река, которую никто не в силах остановить. Его попытались заставить замолчать сильным ударом, но он все еще продолжал говорить окровавленными устами: «Работайте, братья, не унывайте». Захлопнулась дверь, и его голос умолк навсегда. Сегодня вот эта фраза «работайте, братья», Это мем, который ходит по всему миру. Да, это слова принадлежат еще одному молодому человеку, полицейскому, которого застрелили бандиты. И самое интересное в том, что этот человек был таковым. Он не собирался никого никогда предавать. Но он тоже прошел тяжелейшие испытания. Поэтому Господь над ним судья. И поэтому никто не может мне сказать, ты должен за Лепсака попросить прощения за то, что он где-то в каком-то году подписал какой-то там документ. Друзья, есть Бог, перед которым мы стоим. Вот почему Христос говорит, ты когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь за собою и помолись Отцу твоему втайне. Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Слово «помолись» очень сродни со словом «покайся Отцу твоему втайне». И Отец, видя, что ты каешься, как это потом Христос приведет пример с этим мытарем, который стыдится поднять глаз на небо и бьет себя в грудь и говорит, Господи, будь милосерд ко мне грешному. Позвольте мне еще один текст очень важный вспомнить в наших размышлениях, потому что в Деяниях святых апостолов, 26 глава, мы находим важный отрывок, 26, и мы будем читать 19-20. Здесь написано так. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, а потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать». Вы видите, чем жил так называемый Новый Завет, на который сегодня некоторые люди говорят, что на Новый Завет это главное донести человеку, что ты благодатью спасен. И в принципе все, больше не надо ничего, пожалуйста, не напрягай, Ветхий Завет это вообще что-то не то. Но Иисус в Новом Завете, идя с учениками, рассказал им все сказанное о нем в Ветхом Завете, потому что нового не было Завета. А здесь он говорит, Агриппа, послушай, я жителем Дамаска и Иерусалима. Заметьте, не язычникам, а вот именно своим братьям он говорил, и язычникам в том числе, проповедовал, чтобы они покаялись, и, как здесь дальше сказано, делали дела, достойные покаяния. Так чем можно подтвердить, покаялся человек или нет? Делами, достойными покаяния. Вот почему в Евангелии от Матфея 9:13, если мы откроем 9:13 Матфея, мы найдем вот какой текст, где Христос цитирует один ветхозаветный отрывок. А тут сказано, «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Так вот эта фраза, она взята как раз-таки 13 стих, это Осия, 6 глава, 6 стих, где Господь говорит, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели жертвоприношений». Так вот, вот это более и менее, оно иногда вводит нас в заблуждение, и нам кажется, что если это более важно, то менее важное уже не нужно. Нет, он как раз-таки в оригинале там сказано чуть-чуть иначе. «Ибо я верности хочу, а не жертвы». Да? То есть вот это очень важно. Перевели «милость», да, что Господь милости ждет, но на самом деле Он ждет верности. И контекст главы, 6 главы книги Осии об этом говорит. У меня даже есть об этом отдельная проповедь. Но хочу обратить внимание вот на что, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, потому что боговедение, верность перед Господом, это Богу намного приятные, более приятные вещи, чем какие-то, знаете, такие бледные попытки показать, что я покаялся. Или там, знаете, да все, каюсь. Нет, Господь видит глубже, видит сердце. И поэтому идеальный вариант, когда человек от сердца покается. И вот эта фраза «от сердца», так же, как и «простить». Он говорит, ибо не простит Господь, если никто из вас от сердца не простит согрешение ближнему своему. Ну и, кстати, к вышесказанному. Вы помните, как говорит Библия? Не было бы Библии, я бы, наверное, в войсках был бы. Я бы воевал, скорее всего, да, потому что, а как по-другому? Но имея Священное Писание, мы понимаем, где Христос говорит, молитесь за врагов ваших, молитесь за обижающих вас, за гонящих вас. И некоторые думают, что это речь идет только о том, когда я скажу о Боге, и вдруг такой, знаете, безбожник такой, бессовестный, раз, начал меня притеснять. Нет, там написано, когда вы будете в трудных обстоятельствах, не ропщите. Это трудно, это катастрофически тяжело. Это так кажется, что да что там, давайте всех любить. Нет, вот в таких кризисах и проверяемся мы как люди. Поэтому каждый на своем месте, в своем состоянии должен попытаться быть похожим на Иисуса. Вот почему я еще раз повторю, мы не можем говорить о каком-то корпоративном покаянии, потому что оно все равно будет ущербно. Позвольте приведу несколько интересных примеров из истории. Инквизиция. Так называемая, в кавычках, святая инквизиция. Она была создана папами еще в 12-13 веках. Она перешла в ведение потом монашеского ордена доминиканцев. Это страшное судилище действовало посредством запугивания, ну и не только. Террор, ссылка, применяла невероятные пытки, сжигала жертвы на кострах. Сотни тысяч человек в разных странах Европы, позже в колониях, пали жертвой кровавых вот этих походов. Более того, главой этого страшного судилища был наместник Бога на земле. Так у него есть титул, это Папа Римский. Это был, конечно же, произвол тогда Римской Церкви, Римо-католической Церкви. Это история. Возьмите книгу «Великая борьба», потрясающая историческая книга. Она все это расписывает в очень интересных подробностях. И более того, инквизиция была создана для борьбы с еретиками, то есть с отступниками от веры. А под ересью церковь и господствующие классы понимали не только отступничество от религии, но прежде всего всякое вольнодумство, заметьте, потом что, и революционное движение, научную мысль. Инквизиция была кровавым орудием господствующих классов против народных масс, против науки и против прогресса. Ну а теперь еще кое-что интересное из истории. Кстати, я очень много интересного прочитал о инквизиции в Испании. Вы знаете, как говорят, кровь стынет в жилах, когда ты читаешь, что было вообще тогда и что происходило. Есть официальная только признанная позиция, это 12 миллионов сожженных, погибших, замученных и так далее, вот как бы еретиков. Но есть информация, что до 50 миллионов было замучено. То есть, естественно, представьте себе масштабы. И вот интересно вот что. Например, первое. Официально Ватикан реабилитировал Галилео Галилея 31 октября 1992 года. Выступая на заседании Папской академии наук, Павел Иоанн Павел II признал ошибку, которую совершила церковь почти 4 столетия назад, в 1633 году. Выступление понтифика было не спонтанным, а ему предшествовала многолетняя подготовительная работа спецкомиссии, образованная сразу после его избрания папой в 1979 году. Ну, он проработал этот орган до 1981 года, и спустя 11 лет эта сенсация уже была озвучена. Но вот что интересно, посмотрите, почему вдруг такое признание, покаялись за то, что Галилео Галилея убили, да? Судя по всему, в задержке с папским вердиктом в конце века 20-го главную роль сыграла борьба Ватикана с мировым коммунизмом. То есть, ведь Иоанн Павел II, бывший глава польских католиков, ненавидел этот строй. Это, кстати, интересная историческая справка. А дело Галилея было одним из важных инструментов еретической критики церкви, а не только в Советском Союзе. Так что признай тогда папа ошибку с суждением великого ученого несколькими годами ранее, вот за то, что его осудила церковь, да, и мощная пропагандистская машина вот этой компартии на полную катушку раскрутила бы это признание как, заметьте, неопровержимое доказательство религиозного мракобесия и вражды к науке и в этих дремучих церковников, как говорит история. То есть, вы понимаете, что произошло? Может быть, и понимали раньше, но была вот некая, скажем, своя причина, почему, какой мог быть резонанс после этого. Но есть еще одна интересная заметка. 2 сентября 2010 года, опять же, уже Бенедикт XVI, Папа Римский, признал ошибки католической церкви в отношении педофилов. И, кстати, надо заметить, что, к примеру, их уже оказалось настолько много, замеченных и увлеченных в растлении детей. Вообще, конечно, ситуация такая крайне омерзительная, но мир всколыхнуло то, что среди католических священников, к примеру, 100 священнослужителям Ирландии были предъявлены подобные обвинения. Там потом, когда начали судебное разбирательство, 13 из них покончили самоубийством жизнь. ну и так далее, и так далее. И поэтому он там говорит о том, что я был шокирован извращениями, какие были замечены в нашей церкви, и трудно себе это представить, и поэтому я передаю это как бы в расследование и так далее, я приношу извинения, я как бы каюсь за них. Но вопрос, а может ли это помочь человеку, который пострадал от рук вот таких непорядочных людей? Вот это чье-то признание. Еще раз говорим, что да, наверное, нет, потому что это не очень простой вопрос. Интересно еще одно. В марте 2000 года, опять-таки, Иоанн Павел II от имени Вселенской Церкви попросил прощения за грехи, совершаемые Церковью на протяжении 2000 лет. И он это сделал в Ватиканском соборе, и он не просто как бы, а он говорит, что как бы нехорошо, что христиане, вера которых должна быть пронизана любовью и теплотой, вдруг совершали такие вещи. Ну и еще, скажем, были разного рода интересные вопросы, которые мы находим вот в процессе земной истории. Поэтому давайте подведем вывод. Можно ли покаяться за другого? Нет, нельзя. Нужно сделать выводы из жизни того человека. Самому не делать. Можно высказать отношение к тому, что делал он, и как бы я хотел на это отреагировать, сказать, я бы так не делал или делал. Но покаяться за другого уже невозможно. Вот почему, пока мы живы, у нас нет никакого того мира, в котором бы мы могли сейчас быстренько, минуя какую-то смерть, там перескочить. Нет, конечно. Поэтому, подводя итог, можно сказать так. Во-первых, сегодня нельзя трогать национальные вопросы. Это неправильно, это нечестно, потому что нет чистой нации. У кого-то отец белорус, татарин, боярин, я не знаю, там украинец, русский и так далее. Во-вторых, человек всегда за жизнь может менять мнение. Он был патриотом этой страны, а потом что-то увидел, и он поменял мнение. Он не должен быть за это преследуем. Еще можно сказать, что в одной и той же стране живут совершенно разные люди. И разные соседи, разные люди, которые ведут себя совершенно по-разному. И более того, последнее, что я бы сказал, отношение к одному и тому же человеку тоже может быть всегда разное. Если этот человек тебе помог, ты ему рад. Если этот человек тебе навредил, ты ему не рад. Но он кому-то помог, и кто-то ему рад. Возьмите таких персонажей, как Сталин. Сколько людей было убито, пролито кровь. А сегодня люди восхищаются, восхваляют, что это вождь. Вот где был порядок. Но почему-то забыли про методы наведения. Много-много всего. Поэтому я приглашаю вас всех, дорогие друзья, к спокойствию. Впустите мир Божий в свои сердца. Пусть он Духом Святым, вот этим маслом, елеем разольется на пораненную душу. И даст нам спокойствие и мир, чтобы мы не были озлоблены, потому что мы христиане, а христиане всегда были преследуемы. И вот этот кусочек мира, который мы немножко пожили, это такое короткое время, и то сатана попытался сделать так, чтобы снова были кровопролитные какие-то столкновения. Пусть Господь нас от этого сохранит. Пусть каждый покается, потому что Дух Святой работает лично и индивидуально с каждым. Это его работа. Аминь. Помолимся. Боже Небесный, благодарим Тебя за то, что Слово Твое не косвенно, а прямо призывает нас к покаянию. И нам каждому есть в чем каяться. И даже тот, кто не проливал чью-то кровь, но осуждает людей, находящихся рядом с ним, ненавидит кого-то, ему тоже есть в чем покаяться. И, Господи, я прошу Тебя за каждого жителя нашей земли. Пусть, Господи, исполнятся Твои слова, о которых Ты молился однажды, чтобы грешники пришли к покаянию. Мы все грешники. Я прошу Тебя, объедини Твой народ. Помоги, чтобы не было этой розни, чтобы по-настоящему люди полюбили друг друга, полюбили Тебя и понимали, что за всем этим стоит дьявол, который скоро будет уже уничтожен раз и навсегда. Сохрани нас от ропота, от клеветы, от недовольства, от всякого рода политики. И да будет Тебе за все слава, нашему Спасителю, скоро грядущему в этот мир, чтобы оттереть все слезы, которые текут по щекам сегодняшних живущих людей. А Тебе мы приносим честь и славу и хвалу, нашему любящему Спасителю и Богу. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Всегда ли при покупке продуктов вы смотрите на состав, написанный на этикетке? Чаще всего перед покупкой человек ориентируется на внешний вид и запах товара. Но это обманчивые показатели. Вкус, свежесть, аппетитный запах, привлекательный вид – все может быть вызвано хитроумной комбинацией. Это работа усилителей вкуса, ароматизаторов, консервантов и красителей. К сожалению, современное производство продуктов питания – слабо представляется без использования этих компонентов. Но нужны ли они нам с вами? И безопасно ли изо дня в день употреблять в пищу разного рода искусственные добавки? Ученые связывают повышение заболеваемости и смертности со снижением потребления нашими соотечественниками натуральных продуктов, снабжающих организм необходимыми для его жизнедеятельности веществами, и замена этих продуктов на рафинированную, недоброкачественную пищу, искусственно обогащенную витаминами и микроэлементами. Согласно российскому законодательству, продавец обязан предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре. Внимательнее относясь к информации на этикетке, мы можем уберечь от многих опасностей наше здоровье и здоровье близких. На упаковках в составе продукта часто встречаются некие пищевые добавки с кодом Е. Что это означает? Е от английского и немецкого слов edible и esba, что в переводе означает съедобный. Далее следует несколько цифр. Они означают вид пищевой добавки. Некоторые из добавок считаются безвредными. Некоторые стоят на подозрении. Есть и запрещенные в ряде стран. Процесс оценки опасности и запрета на те или иные добавки идет постоянно. Исследование каждой добавки, конечно, проводится перед тем, как запустить ее в производство. Но такие исследования имеют ограничения, так как не учитывают влияние при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Важно также помнить, что процесс запрещения тех или иных добавок идет постоянно, по мере накопления о них негативной информации. Сейчас в России запрещены некоторые пищевые добавки, которые раньше активно использовались. – Это Е-121, Е-123, Е-173 и Е-240. Некоторые добавки, прошедшие процедуру запрета в одних странах, могут быть, тем не менее, разрешены к применению в других странах. И таким образом все же попасть к нам на стол. Производители обязаны указывать на упаковке все, что входит в состав их продукта. Иногда не печатают эту информацию мелким шрифтом на каком-нибудь неброском месте этикетки, порой одной строчкой внизу, иногда на фоне рисунка. Но все-таки печатают. Задача покупателя – не полениться найти и расшифровать эти надписи. Справедливости ради можно сказать, есть и безвредные, и даже полезные Е, например, краситель Е-163, всего лишь вытяжка из виноградной кожуры. Но всего же чаще пищевые добавки, даже разрешенные к употреблению, наносят огромный вред нашему здоровью. Приведем несколько примеров. Бензоат натрия, Е211, обладает свойствами антибиотика и усилителя цвета. Встречается в соусах для барбекю, пресервах, соевых соусах, фруктовых дрожжах, леденцах и прочих продуктах. Вызывает аллергические реакции. Вредные свойства усиливаются в сочетании с Е102 – тартразином, запрещен для применения в некоторых странах, но разрешен в странах СНГ и Европы. Длительное употребление Е211 в пищу может привести к нарушениям в обмене веществ, циррозу печени и вызвать рак. В контакте с витамином С он образует канцерогенное вещество бензол. Бензоат натрия может повреждать важную область ДНК в митохондриях и вызвать серьезные повреждения ДНК в целом. Аспартам Е951. Этот подсластитель и усилитель вкуса заменяет сахар в продуктах для диабетиков. Аспартам добавляется в жвачки, напитки, консервы, приправы и так далее. Но уже несколько лет в Америке, где он применяется очень широко, идет кампания по запрещению Е951. Продукты с добавлением аспартама могут вызвать мигрень, сыпь на коже и ухудшение мозговой деятельности. Глютамат натрия Е621. Это вещество придает вкус и запах мяса, рыбы или грибов блюдам, где сами эти продукты фактически отсутствуют. Если превысить норму, высыпать в чашку с лапшой несколько пакетиков, можно отравиться. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка. Воздействие глютамата натрия на ребенка начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Тем не менее, производители могут подмешивать глютамат в детское питание и в разнообразные продукты для детей. Конечно, добавок, используемых в пищевой промышленности, много. Их запомнить очень сложно. Тем более, что они могут скрываться под разными именами. Но в следующих программах мы постараемся усвоить основные принципы того, как выжить в эру супермаркетов. Будьте внимательны и здоровы!
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нам легче понимать Священное Писание, когда мы знаем о библейских героях.
1: В этой программе рождение Самсона, женитьба Самсона, враги раскрывают тайну Самсона, гибель Самсона, рождение Самуила, возвещение Самуилом воли Бога, избрание и гибель первого царя.
3: Самсон и Самуил. Последние судьи еврейского народа.
1: Судьи Израиля – вожди израильского народа, которых Бог выдвигал из различных колен для избавления от поработителей в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула. Судьи управляли не всем народом, в то время еще не объединенным, а лишь отдельными его частями, и своей власти не передавали, как цари своим детям. О судьях рассказывают книги «Судей» и «Первая книга царств».
3: После исхода из Египта еврейский народ отправляется в землю обетованную – Ханаан. Это территория, где сегодня располагается государство Израиль. Там жили разные племена, одно из которых было самым сильным и враждебным по отношению к пришельцам. Это племя называется филистимляне. По иронии судьбы, волей римских императоров, название именно этого племени стало нарицательным для этой земли. Земля филистимлян, Пилиштим, Палестина. Самсон был рожден чудесным образом.

0: по обещанию Божьему. Сразу скажу, что история о чудесном рождении ожидает нас и в жизни Самуила. Бог открывает родителям Самсона, что он должен стать назареем Божьим, то есть посвященным Богу служителем, который не пьет ни хмельных напитков, виноград не ест, не стрижет волос, не прикасается ни к чему нечистому, в том числе к покойникам или трупам животных. Назарейство – это такое своеобразное монашество Ветхого Завета. Само имя Самсон от еврейского «шамаш», «шимшон» переводится как «солнечный». Волосы не стриг, заплетал их в косички, и они были как лучи солнца. Он вырос, стал силачом, богатырем. Этот библейский богатырь разорвал руками льва. Эпизод отражен в фонтане в Петергофе. Самсон, разрывающий пасть льва. Из пасти льва вырывается фонтан, бьет на 7 метров вверх. При этом личная жизнь Самсона не складывалась. Самсон все время влюблялся в филистимских женщин.
1: Самсон устроил пир, как обычно делают женихи. Филистимляне, встретив его, привели к нему на пир 30 человек быть дружками. Самсон сказал им: «Загадаю я вам загадку. 7 дней будет длиться пир. И если за это время вы разгадаете ее, то я дам вам 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд. А если не разгадаете, вы дадите мне 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд». Они сказали: «Загадывай, а мы послушаем». Он загадал: «Из едока вышла еда, из сильного – сладкое». 3 дня бились они над разгадкой.
0: В убитом Самсоном льве поселились пчелы. Там оказался и мед. Самсон нарушил обет назарейства, прикоснувшись к убитому льву, но очень хотел меда. Взял его, ел. Еще и родителям принес, не сказав, где взял его. Разгадку выведала невеста. На свадьбе рассказала своим единоплеменникам. Их ответ тоже, кстати, звучит поэтически.
1: И на 7-й день, до захода солнца, жители селения дали ответ. Что слаще меда и что сильнее льва? На это Самсон сказал им: «Если б вы на нетели моей не пахали, загадки бы не разгадали». Тут сошел на него дух Господень. Он пошел в Ашкелон и сразил там 30 местных жителей. Сняв с них одежды, он отдал их тем, кто разгадал его загадку. А потом, разгневанный, ушел в дом своего отца. А жену Самсона отдали одному из тех, кто был его дружком на свадьбе.
0: Этот эпизод показывает, что Самсон потакает своим желанием. Захотел – сделал. Свадьбу прервал, чтобы достать поставленные условия отгадки 30 рубашек. Силач пошел, убил 30 врагов, принес гостям. Жену свою рассердился и на некоторое время шел к родителям. Тесть его думал, что Самсон бросил свою жену и выдал ее замуж за одного из дружков на свадьбе. Такая драматическая история. Самсон за это сжег поля филистимские, поймал 300 лисиц, привязал к их хвостам факелы. Филистимляне узнали, что причиной стала неудачная женитьба. Они казнили тестя и неверную жену. За это Самсон еще более им отомстил. Совершил много удивительных дел. Например, ослиной челюстью он смог победить войско врагов. 1000 человек. В городе Газе, когда его хотели захватить, заперли город, он выломал городские ворота и унес их на себе. Непобедимого героя победила женская хитрость. Избранный Богом на особое служение, он цинично пренебрегает этим благословением, подчиняется своим страстям. Своеволие, гордыня, полная уверенность в собственных силах привела его к тупику, к духовному кризису, за которым последовали роковые события. Женщина по имени Далила, с которой он был в то время, узнала тайну его сил. Он подчинялся странным повелениям Божьим, в том числе такому повелению, как не стричь волосы.
1: Далила убаюкала Самсона у себя на коленях и позвала одного человека срезать 7 косичек с его головы. Так она положила начало его мучениям, и сила оставила его. Она крикнула: «Вот и филистимляне за тобой, Самсон!» Он проснулся и ответил: «Выйду я, как бывало, и стряхну их с себя». Он не знал, что Господь оставил его. Схватили его филистимляне, выклали ему глаза, привели его в Газу, заковали в двойные медные цепи, и плененный он стал ходить по кругу, вращая жернова.
0: Затем волосы Самсона отросли, к нему понемногу вернулась его сила. На празднике филистимского бога Дагона, когда его привели для того, чтобы посмеяться над ним, он повалил несущие колонны в здание и погиб вместе с 3000 своих врагов. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлян, нежели убил за всю жизнь. Израиль был призван стать народом Божьим, жить по заповедям. Но в те смутные переходные времена от нестабильности судейства к царской власти на практике нередко оборачивалась анархией, кровавыми междоусобицами. Не было в то время царя в Израиле. Всякий делал то, что считал правильным. И при жизни последнего судьи Самуила был поставлен царь, им стал Саул. Сам Самуил был рожден чудесным образом, мать его была бездетна. Она много лет была бездетна, она молилась Богу во дворе святилища.
1: От Господа и смерти жизнь. Он низводит в Шеол, он жизнь его выводит. От Господа нищета и богатство, унижение и почет. Из праха поднимет он бедняка, из пепла нищего. Среди князей усадит их, в наследство даст славный престол. У Господа устои земли, на них утвердил он вселенную.
0: Эти слова Анны, матери пророка Самуила, описывают новую эпоху в истории Израиля. Бог исполнил то, что обещал, дал Анне долгожданного ребенка, будущего пророка Самуила. И произошло это задолго до того, как ее сын и поставленные им цари изведали славу и вкусили горечь унижения. Вот как раз, когда она поет свою песню благодарственную, она указывает, что Бог владеет миром. Именно в Господе израильский народ постигает смысл всех событий своей многовековой истории. В этом гимне Анны звучат другие мотивы. Они говорят о пророческой значимости ее молитвы. Бог будет судить весь мир. Он воздаст каждому, праведному, неправедному. Земному владыке воздаст по заслугам. Там используется такой образ: Всевышний вознесет рог, то есть укрепит могущество своего помазанника. История жизни Самуила, она свидетельствует о многих трудностях, которые возникали в период правления судей. Священническое служение было в упадке, сами израильтяне отдалились от Бога. Ковчег Завета воспринимался в народе как некий магический предмет, помогающий разбить врагов. А сыновья первосвященника Илия кощунствовал в самом святилище. С презрением относились к святыне и жертвоприношению Господу. И вот на этом фоне мы видим Самуила. Ни царя, ни священника, избранного Богом пророка, который доносит до народа волю Господа, Царя Небесного.
1: «Сказал Самуил всему роду Израилю, «Если вы всем сердцем возвращаетесь к Господу, то удалите от себя чужих богов и Астарт, обратите сердца к Господу и служите только Ему, и Он избавит вас от филистимлян». Оставили израильтяне Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
0: Первое видение, кстати, пророку Самуилу было дано мальчику Самуилу. Оно еще в детстве. Сама история очень интересная, знаменательная. В 3 главе 1 книги Царств описано, что он служил Господу при священнике Илии. И дальше такая фраза замечательная. «Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми».
1: Отрок Самуил служил Господу при священнике Илии. Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми. И вот однажды, когда Илий уже лежал в постели, глаза его помутнели, и он уже ничего не видел, и светильник Божий еще не погас, а Самуил лег спать в святилище Господне, там, где располагался ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу. И тот ответил: «Я здесь». Он побежал к Илию и сказал: «Я пришел. Ты ведь звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал. Ступай, ложись». Самуил ушел и лег. И снова позвал его Господь: «Самуил». Встал Самуил, пошел к Илию и сказал: «Я пришел, ты же звал меня». Но тот ответил: «Нет, не звал тебя, сын мой, ступай, ложись». Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, не открывалось ему прежде слово Господне. И снова в третий раз воззвал Господь к Самуилу. Тот встал, пошел к Илии и сказал: «Я здесь, ты же звал меня». Тогда понял Илий, что это Господь зовет отрока. Илий сказал Самуилу: «Ступай, ложись, и когда позовут тебя, отвечай: говори, Господи, слушает слуга твой». Ушел Самуил и снова лег в постель. Явился тогда Господь, пришел и, как прежде, воззвал: «Самуил, Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, слушает слуга твой».
0: В Господь предсказал гибель роду нынешнего священника за нечестие детей, за то, что отец не воспитал их в послушании Богу. Самуил потом всю жизнь свою учил народ заповедям, ходил по всему Израилю, отучал его от идолопоклонства. Библия говорит, Самуил был судьей, правил Израилем, пока был жив. Год за годом он ходил из Бетеля в Гилгал и Мицпу, как правитель всех этих селений, разбирал тяжбы израильтян. Потом возвращался в Раму, там был его дом, и правил израильтянами оттуда. Там же он поставил и жертвенник Господу. У него тоже появились сыновья, но они, к сожалению, не пошли по стопам отца в праведности. Его сыновья негодны к высокому служению. Кто же станет судьей Израиля после него? Народ требует от пророка поставить над ними царя. Здесь как раз самый неожиданный парадокс книги первой книги царств. Без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно, праведно. А сама просьба народа поставить царя есть отвержение Бога.
1: Господь сказал Самуилу, «Прислушайся к голосу народа, ко всему, что они тебе говорят. Ведь не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать».
0: Изначально народ был призван к послушанию Богу, как своему царю, к исполнению всех его законов, повелений, но удержаться на этом пути ему не удалось. Царем по воле Божьей избран прежде никому неизвестный юноша Саул. Хотя состоявшийся выбор не означает, что избранный человек окажется достойным своего предназначения. Он был выше всех, он был красивый. Но царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточен. Он может обойтись без помощи пророка Самуила. Господь отвергает его. Это происходит уже через 10 глав, в 15 главе первой книги царств. Самуил предсказывает царю, что за неповиновение воли Божьей его царство не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу, поставит его править своим народом, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь. Жизнь продолжается, Самуил убедился, что Саул продолжает поступать по своему разумению, не по воле Божьей, еще несколько раз предупреждает царя о том, что царство у него закончится трагично. В 15 главе 1 книги царств описана последняя встреча Самуила с Саулом. Царь победил племя амаликитян, пророк велел ему истребить его, это враждебное племя. Но плененного царя амаликитян Агага Саул и его подданные пощадили, как пощадили ягнят и лучший откормленный скот. Все ценное они истреблять не стали, а уничтожили лишь худшее, никчемное. Когда Самуил пришел, чтобы принести жертву, узнал о том, что Саул не повиновался Богу. Пророк сказал, очень важный урок.
1: Самуил сказал, разве всесожжение и жертвы Господу приятнее повиновение голосу Его? Нет, послушание лучше жертвы, лучше повиноваться Господу, чем воскурять бараний жир. Ведь непокорство – такой же грех, как ворожба, а своеволие – такое же зло, что и идолопоклонство. Ты отверг слово Господне, и Господь отверг тебя, отрешил от царства.
0: Самуил повернулся, чтобы уйти. Саул пытался его удержать, ухватил его за полу одежды и оторвал ее. Самуил сказал ему, это знак. Царство, Господь вырывает у тебя также царство израильское, отдает его ближнему твоему, тому, кто лучше тебя. С тех пор Самуил не виделся с Саулом до дня своей смерти, но скорбел о Сауле. Заканчивается история Самуила. Но будет еще одна встреча, когда Саул встретится, как ему кажется, с Самуилом. Бог молчит, не отвечает Саулу. А Самуил уже умер, что делать? И тогда царь прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, медиум, который имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Саул всех таких специалистов уже выгнал из страны. Она последняя из оставшихся. Ее Саул принуждает вызвать дух умершего Самуила. Этот дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Был ли это Самуил? Бог молчит, Самуил умер. Кто же здесь говорит, от Бога ли этот дух? А если вспомнить, что Бог прямо запретил общаться с духами на спиритических сеансах, то здесь мы читаем о действиях сатаны, который был заинтересован в гибели отступника. Сегодня, когда пророка Самуила нет с нами, у нас есть его история, есть Священное Писание и слова наставления, которые побуждают нас к верности Богу, послушанию Ему. Ритуалы и обряды не должны заслонять для нас образа живого Бога. Не в амулетах и храмах наша сила, а в том, кто выше всех и в то же время всегда рядом с нами.
2: Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденье, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Духовное наследие.
1: Как огню свойственно согревать, воде орошать, свету просвещать, так живой вере свойственно проявляться в добрых делах. Так говорил святой Тихон Задонский. Друзья Ивана Сергеевича Тургенева отмечали, преобладающим свойством характера была доброта. Знаменитый юрист прошлого столетия Анатолий Федорович Кони так характеризовал Тургенева: мягкий и доверчивый в отношениях к людям, уступчивый до слабости и чрезмерной снисходительности, он всегда страшился возможности огорчить и потому никогда не решался отказать. Тургеневу всегда было чуждо чувство зависти к чужому таланту, которое, увы, к сожалению, проявляется даже у многих выдающихся писателей. Он искренне восхищался величайшими произведениями таких мастеров слова, как Достоевский, Гончаров, Лев Толстой, Островский. Несмотря на довольно-таки холодные отношения со Львом Толстым, он так отзывался о «Войне и мире»: «Мое суждение о нем непоколебимо. Это величайший современный эпос». О христианском прощении свидетельствует такая история, связанная с его старым другом Некрасовым. Подавшись злобе дня, Некрасов вынудил отцов и детей печатать не у гостеприимного современника, а у Каткова. А сам у себя поместил ругательную критическую статью против автора «Отцов и детей». Но с какой трогательностью звучит тургеневское стихотворение в прозе, а также его посещение больного и умирающего Некрасова. Известно, как широко, как великодушно и деликатно Тургенев помогал тем людям, которые были неудачниками, были нуждающимися, как часто он растрачивал средства, в которых сам же очень сильно нуждался. Казалось, он на себе мог проверить справедливость скептического афоризма: «Ни одно доброе дело не остается без наказания». Однажды он писал о себе: «У меня теперь было более денег, чем обыкновенно. Однако я, разумеется, не замедлил их выбросить в окошко». Другими словами, каждый, кто стучался ему в окошко, тому он давал либо взаймы, либо просто даром. А как часто бывало, что драгоценное для него время безжалостно расхищалось людьми. Тургенев тщательно щадил самолюбие тех людей, которым он помогал. Однажды одна бедная учащаяся девушка, которая ходила на приемы к знаменитому французскому врачу, нуждалась в помощи. Тургенев съездил к алчному французу и заплатил значительный гонорар за несколько приемов вперед, а сам уверил эту девушку в том, что этот врач ищет себе платой только несколько франков. Его всегда тяготило, когда он был в тягость другим. И поэтому в себе старался поддерживать всегда доброе расположение духа и это хорошее настроение передавать и внушить другим людям. Верно сказал князь Адаевский: «Жизнь доброго человека есть доброе дело в жизни других людей».
0: Духовное наследие.
1: Тургенев часто успокаивал и поддерживал своего друга Полонского, который сетовал на свою житейскую судьбу. «Это неумно», — пишет он. «Нужно всячески стараться держаться на поверхности, а то глупая житейская волна сейчас затопит. Бодрись, брат». Однажды он приподнял завесу перед поэтом Полонским над своими душевными страданиями и муками. Но потом, как горько он раскаялся в том, что он посягнул на спокойствие своего друга, он пишет: Не следует показывать даже другу свои тайные раны. Особенно мне следовало сдержаться при мысли, что письмо мое адресовано человеку, у которого собственного горя и страдания вдоволь. О том же, что у Тургенева было много душевных страданий, свидетельствуют его стихи. Но он знал, у кого может иметь поддержку и утешение. Грустно мне, но не приходят слезы. Молча я поникнул головой, смутные в душе проходят грезы. Силы нет владеть больной душой. Смотрит месяц в окна, как виденье. Долгие бегут от окон тени. Грустно мне, тоски немого мленья. Пал я на дрожащие колени. Бог мой, Бог, коснись перстом творящим до груди разрозненной моей. Капли влаги дай глазам палящим. Удели мне тишины твоей. И тобой, Творец благословенный, бледное чело я подыму всей душой, душой освобожденной. Радостно и набожно вздохну. Первый звук из уст моих дрожащих, первый зов души моей молящей будет песня, какая б ни была, песнь души, веселый гимн творенья, полный звук, как звуки соловья. Другое стихотворение Тургенев назвал «Когда я молюсь». Когда томительный злой берет раздумье меня, когда, как дерево гнилое, все распадается святое, чему так долго верил я, когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь и содрогается печально душа без сил, без укоризн, когда мне кажется, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым, грубым жаром ничья душа не загорит, когда ни в ком ни ожиданий, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, когда так правы старики. Тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к нему, стремятся жадно к Богу битвы, живому Богу моему. Вера Тургенева была деятельной и живой. Вот его советы и правила жизни. Не истребляй себя, будь терпелив. Не падай духом и люби других, невзирая ни на что. Именно такую веру желает нас видеть Христос.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Борисовна.

0: Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше исследование темы «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И наша следующая лекция, у нее такое, может быть, так сказать, провокационное название. Насколько Ветхий Завет. Знаете, русский язык удивителен в данном вопросе. Только на русском языке 39 книг Священного Писания называется Ветхим Заветом. Видите, я на картинке вам нарисовал, показал ветхое что-то, понимаете, замшелое, прямо под пальцами рассыпается. И вот только под стекло, чтобы не трогать, и чтоб в вакууме так лежало. Понимаете? К сожалению, это формирует наш менталитет. Поэтому я хочу, чтобы мы ответили сегодня на много вопросов. И первый важный вопрос. А согласно Библии, Ветхий Завет – это вообще книга? Действительно, если вы возьмете печатное издание Библии, у вас будет такая страничка, будет написано «Ветхий Завет», потом вы пролистнете страниц эдак 600, и у вас опять будет такая титульная страничка «Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа». Вы думаете, так в древних манускриптах выглядело? Такое издание мне попалось на русском языке. Просто прелесть. Ветхий Завет, и так написано. От жидов, про жидов, для жидов. Черным по белому. А Новый Завет, понимаете, от жидов для рабов. Вот и решайте. Кто мы, жиды или рабы? Друзья мои, вы никогда в жизни не увидите в Библии, чтобы слова Ветхий Завет, они есть. Старый Завет, конечно, не Ветхий. Но чтобы они относились к книгам. Если же мы говорим о том, как назвать 39 книг Священного Писания, написанных на еврейском, на древнееврейском языке, из них часть там небольшая, несколько глав книг Даниила и книги Ездры, написаны на арамейском языке. В основном на еврейском, то, пожалуй, можно обратиться вот к такому трехчастному канону, термину, который встречается в иудаизме, да? Может быть, встречали, это аббревиатура, Танах. Т означает Тора, Тора – это пятикнижие. На греческом языке часто переводят словом «номос» – «закон». «Н» – это на еврейском «невиим» – «пророки». А «к» или «х» – это «кетувим» – «писание». Ну, вы скажете, это у евреев. Давайте посмотрим, как в Евангелии. Перед нами Евангелие от Луки, 24 глава, 44 текст, где Иисус им говорит: «Вот то, о чем я говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне». Где? В законе Моисеевом, вот Тора, в пророках, вот вам Невиим, в псалмах, вот вам Кетувим. Вы видите, оказывается, это кто говорит? Это Иисус говорит. Оказывается, Иисус не брезгает еврейским названием трехчастного канона, который сложился еще во времена Ездры. Да? Три части еврейских писаний называет Иисус: закон Моисеева, пророки и псалмы. Хорошо. А что делать с частью, которая заглавлена «Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа»? Вы думаете, кто-то из апостолов под конец жизни так вот взял и издал это в отдельную книжечку в типографии, так в первом веке, печатью оттиснул? Да, еще раз скажу, Ветхий Завет употребляется в Священном Писании, когда речь идет о Завете, не о книге. И мы с вами уже говорили, Завет – это не завещание. Точно так же и Новый Завет – это Завет, но это не книги. Давайте поисследуем кое-что. В книге Откровения, 1 глава, 9 стихе, нам говорится о том, что за кое-какую деятельность возлюбленный ученик Иисуса Иоанн Богослов, автор книги Откровения, оказался в заключении на острове Патмос. Посмотрите, пожалуйста, за что он оказался. За две статьи. Первое – за Слово Божие, а второе – за свидетельство Иисуса. Обратите внимание, Откровение 19.10. Чтобы ни у кого не возникла просто так вот идея сказать: а он чисто занимался проповедью Евангелия, ну, свидетельство Иисуса, да? Типа одному рассказал об Иисусе по свидетельству, другому об Иисусе по свидетельству, арестовали, посадили. Нет, посмотрите, что такое свидетельство Иисуса? Это дух пророчества. Примените-ка его сюда. Это значит, что Иоанн не просто за то, что он посвидетельствовал об Иисусе, попал на остров Патмос, а за то, что у Иоанна на Иоанне, как это лучше сказать, был дух пророчества, правильно? То есть на Иоанне был дух пророчества. И свидетель, и Слово Божье тоже. Что такое Слово Божье? Давайте посмотрим, что такое Слово Божье согласно Священному Писанию. Вот посмотрите такой пример. Иоанна 10, 34-35. Иисус отвечал им. Это там идет конфликт. Вот здесь идет конфликт между Иисусом и фарисеями. Его вообще фарисеи камнями хотят побить, вот, за то, что он богохульствует. Потому что он сказал им: «Я и Отец одно». Ну, тебе говорят, ты, будучи человеком, называешь себя Богом. А Иисус им в ответ: не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Знаете, на что ссылается Иисус здесь? Псалом 83, где высмеиваются судьи, которые чуть ли не богами себя возомнили. Там начинается словами: «Господь воссел среди богов, и над богами суд совершает». Иисус это к фарисеям относит. «Вы что ли боги? Судить меня?» Понимаете контекст? И он дальше говорит, если он назвал богами, вы видите в маленькой букве, тех, к которым может быть Слово Божие, не может нарушиться что? Писание. Что такое Слово Божье? Это Писание. А что такое Писание в тот момент, когда Иисус говорит? Какое Писание было? А 39 книг были, поэтому Иисус называет их вкратце законом. Он им неоднократно фарисеям говорит: исследуйте Писание, Иоанна 5:39, ибо через них вы желаете обрестись вечную жизнь, они свидетельствуют о мне. Какие Писания свидетельствуют об Иисусе, чтобы их исследовать? Естественно, 39 книг, которые фарисеи признавали. А вот обратите внимание на то, о чем говорит Петр во втором послании. Петр говорит нечто интересное. И этот глас, пронесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Знаете, о чем идет речь? О горе Преображения. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Кто? Мы имеем. О ком говорит? О тех, кто на горе был. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном свете, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде, что никакого пророчества Писание нельзя разрешить само собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его Божии святые человеки, движимые Духом Святым. О ком говорит здесь Петр? Он говорит о себе и о своих сотоварищах, которые на горе Преображения слышали голос. Он говорит о том, что им, как апостолам Иисуса, дан пророческий дар. Пророчество в данном случае, о котором говорит Петр, это произведение апостола. Апостольские. Вы понимаете? Вот что такое 27 книг Нового Завета. Это свидетельство Иисуса. Это пророческое свидетельство об Иисусе. Посмотрите. Откровение, 12 глава. Тут про дракона говорится. Кто этот дракон? Сказано чуть выше. Это дьявол, сатана. Он рассвирепел и ведет войну с теми, кто сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Понимаете? Свидетельство Иисуса Христа – это дух пророчества. А дух пророчества начал проявляться в прочих от семени жены, начиная с апостолов, включая Иоанна, Петра и других, кто были свидетелями и непосредственно общались с Иисусом, и поэтому получили вернейший пророческий дар. То есть, если вы читаете Евангелие, это не просто там какие-то, Петр об этом дальше пишет, об этом пишет в своем послании, это не хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Если вы читаете послание Павла, это не какие-то хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Понимаете, на кого сатана злой? На тех, у кого есть соблюдение заповедей Божьих и свидетельство Иисуса. Понимаете, две части. Сатана не злой на тех, которые отвергают Иисуса, соблюдают заповеди. Сатана не злой на тех, кто верит в Иисуса, но отвергает заповеди. Сатана злой на тех, кто соблюдает заповеди и имеет свидетельство Иисуса. То есть тех, кто принимает Библию в целости. И 39 книг, написанных на еврейском языке и арамейском, и 27 книг, написанных на греческом языке. Вот почему таковых называют святыми. Это те, кто соблюдают заповеди Божьи. Видите, здесь и здесь заповеди Божьи. И веру Иисуса, что читая Евангелие и послание Павла, мы приобретаем веру Иисуса. Естественно, возникает вопрос, соблюдает заповеди? Это серьезная проблема. А какие заповеди Божьи следует соблюдать? Это фундаментальный вопрос, друзья мои. Фундаментальный. Почему? Есть две точки зрения по этому вопросу. Смотрите. Перед вами деколог. 10 заповедей. Есть те, которые считают, что да, только 10 заповедей надо соблюдать, об этом говорится. Но есть те, которые вам скажут, извините, как же 10 заповедей, а остальные заповеди Торы? Их же 613. Знаете, можете посчитать. Откройте Тору, 5 книг Моисея. Начните с первой заповеди. Книга Бытия, 1 глава. Плодитесь, размножайтесь. 1. Потом пойдете в Бытие, 17 главу. А там будет обрезайте крайнюю плоть всех младенцев мужеского пола. Вот вам 2. Потом в Исход 12, 20 глава еще прибавьте 10. Потом с 21 по 23 еще посчитайте. Потом прибавьте к этому книгу Левит. Она собирается. В зависимости, как считать, может насобираться от 580 до 650. Ну, так усреднить получается 613. Что с этим делать? Какие заповеди следует соблюдать? На это есть 4 взгляда. И хочу перед вами огласить. Первый взгляд. А вы подумайте внимательно. Это тест на выбор. В Ветхом Завете Бог дал израилитам законы, которыми они спасались, тогда как в Новом Завете христиане спасаются по благодати. Подходит? Думайте, думайте. Второе точка зрения. Бог заключил Новый Завет, чтобы отменить законы Ветхого Завета, уже ненужные. А потому христианам не следует соблюдать законы Торы, а придерживаться исключительно тех установлений, которые записаны в Новом Завете. То есть, понимаете, зачем нам вообще эта Тора? В Новом Завете все нам рассказано, как жить надо. Все. Третья точка зрения. Бог дал 10 заповедей для всех людей, они остаются неизменны, а все остальные законы, они исключительно церемониальные. Интересно, правда? Подумайте, подумайте. Вот. И четвертая точка зрения. В Библии нет разделения между десятисловным законом и остальными законами Торы. Поэтому все заповеди Торы обязательны для исполнения всеми без исключения. О как! Ну, давайте разберемся. Начнем с первого. И первый вопрос мы уже разбирали в предыдущих лекциях. Этот первый вопрос, вот посмотрите, спасались ли израильтяне ритуалами? И вот мы с вами смотрели на предыдущей лекции текст, который сразу показывает, что жертвоприносительные ритуалы не являлись способом спасения. Они указывали на что-то другое. Исаия 1:13 говорит о том, что платить за грех –

перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Это что, ритуалы? А это что, Новый Завет? Вы видите, как не работает очень распространенная теория. Тогда придите, рассудим, если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если красны как пурпур, как волну убелю. Это мы уже подробно в предыдущих лекциях разбирали. Поэтому первый вопрос и его первая вот эта точка зрения о том, что вот для евреев Бог дал спасаться законом, а для христиан спасаться благодатью, она несостоятельна, потому что для евреев никогда в жизни Бог не давал, чтобы они спасались законом. А раз первое утверждение неверно, то и о втором следует подумать. Ну, давайте разберем вторую точку зрения. Она немножечко поинтереснее. Посмотрите. Мы говорили о том, что, оказывается, некоторые считают, что в Новом Завете все необходимые этические нормы христианского поведения отражены. Верно ли это? Ну и сторонники этого подхода, они, в общем-то, сразу показывают на 1 Коринфянам 6:9. Не знаете ли, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманут. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни волы, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Вот вам все грехи. Что нам еще лезть в какой-то Ветхий Завет? Копаться в этих еврейских законах? Все тут... Пожалуйста, есть. Но все ли действительно здесь есть? И так ли мы все на самом деле просто? Я хочу вам привести короткий пример того, как построена, вот, например, 9-я заповедь. Попробуйте найти в Новом Завете 9-ю заповедь, которая звучит просто: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И следствия из 9-й заповеди, которые вытекают и описаны в законах других за пределами Деколога. Вы видите, как связан Деколог с другими законами? Не внимай пустому слуху, не давай руки нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не ходи переносчиком в народе твоем. О! То есть Новый Завет нам не запрещает сплетничать, друзья мои. Давайте будем сплетничать. Ведь это все Ветхий Завет, устаревший. У нас ничего нет в Новом Завете по поводу сплетен. Ну а как насчет вот этой заповеди? Не делай себе кумира. Никакого изображения того, что вверху на небе, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель и так далее. О, кто-то

может сказать, так это же идолослужение. Друзья мои, о каком идолослужении идет речь? Посмотрите, что это такое. Это рублевская икона «Святая Троица». Вы хотите сказать, что известный великий художник Андрей Рублев идолов нарисовал? Нет. Он нарисовал трех мужей, которые вот текст книги «Бытие», 18 глава. «Явился Господь Аврааму», да, взглянул, поднял Авраам глаза свои. Три мужа. Это Бог? Ой, посмотрите внимательно. Так Бог выглядит! Вы понимаете, в чем проблема? Это не идолопоклонство. Это как раз нарушение второй заповеди. Об идолопоклонстве говорит первая заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вторая же заповедь затрагивает другую проблему. Не пытайся себе зрительно, чувственно, как угодно, нашим грешным умишкам представить Бога. Понимаете? Хоть так вы Бога представляете, кто-то так Бога представляет. Не сотвори и не поклоняйся этому, потому что и этому поклоняются. Друзья мои, это Иисус. Но написано, не поклоняйся так. И так тоже не поклоняйся. Где это в Новом Завете сказано? Найдите, где отражены эти принципы. Вы понимаете, мне часто и приходится дискутировать эти вопросы с евангельскими христианами, которые ревностно отстаивают эту позицию о том, что вот, дескать, в Новом Завете все есть, нам Ветхий Завет не надо. Я задаю вопрос моим евангелистам, друзьям, протестантам. Ну, раз так, то возьмите вот это распятие, поставьте в ваших молитвенных домах, и пусть ваши прихожане ему поклоняются так, как это делают ревностные католики. Почему вы этого не сделаете? Не могут ответить на этот вопрос. Трудно им ответить, но и это не делают. Вот она проблема. То есть вторая точка зрения – тоже непоследовательно, тоже имеет проблемы. Ну, давайте посмотрим на третью точку зрения. А третья точка зрения говорит нам о том, что все законы, кроме декалога, являются исключительно церемониальными. Так ли это? И об этом мы поговорим во второй части нашей лекции.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно, и потому что в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот, поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерной студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную по тем временам в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такую, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, я работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась. И я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем, по вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25, минимум, сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто уже на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. А первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня. И он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась, я говорила: нет, нет, что ты, все, этого больше не будет. Ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр. Вот, и в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. А это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. И это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: я алкоголик, для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом. И главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот, полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории вот людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И... Сказать, что... Ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Ну, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный. Он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. Что после того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело вот к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями. Она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось еще учась в школе в России беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Рано или поздно человеку предоставляется возможность исполнить свою давнюю мечту, реализоваться в чем-то новом, пойти против своих страхов и рискнуть. Звучит вдохновляюще, но множество причин не дают сделать этот шаг. Как быть? Исполнить свою мечту, рискнуть или упустить шанс? Во-первых, хорошенько все взвесьте. Ответьте на два очень важных вопроса. Что я могу обрести и что я могу потерять, если сделаю это? Если в глубине души ваша мечта дает о себе знать, почему бы не воплотить ее в жизнь? Отвечая на вопрос, что я могу обрести, подумайте, чего стоит эта возможность при лучшем ее раскладе. Может быть, вы станете великим изобретателем или будете с любимым человеком до конца жизни. А может, у вас будет свой собственный бизнес, который принесет не только деньги, но и счастье. Да, чтобы добиться исполнения своей мечты, нужно хорошо потрудиться и быть готовым к тому, что все получится далеко не с первого раза. Главное – не сдаваться и продолжать верить в себя. Доказано, что люди, которые не побоялись и рискнули, очень редко имеют проблему с самооценкой. Еще бы, достижения укрепляют и вдохновляют. Подумайте, что именно мешает вам рискнуть. Вы боитесь, что не получится? Может быть, ваши знакомые пытались, а в итоге оказались в неприятной ситуации? Очень важно помнить, что у каждого человека своя жизнь. Все мы разные, и каждый в чем-то силен больше, чем другой. Судить по другим не всегда полезно. А теперь разберем такой вопрос: что я теряю? Ситуации бывают разные. Иногда для риска необходимы большие деньги, предательство и так далее. Важно понимать, чем ты жертвуешь. Чаще всего человек сталкивается с такими трудностями, как смена обстановки, новые друзья, новая работа и многое другое. Если ты точно знаешь, чего хочешь и что тебе для этого нужно, проси помощи у Бога, Он обязательно даст тебе шанс. Главное – его не упустить. Писательница Лариса Парфентьева поделилась в своей книге такой мыслью. Иногда изменения начинаются с того, что ты вдруг раз и навсегда осознаешь. Безопасность гораздо опаснее риска. Это была программа «Вопрос ребром». Дерзайте. Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Небо на земле». Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Виталием Олейником о святилище. Приветствую, Виталий.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня хотелось бы поговорить о перемене закона. Вот в Новом Завете мы встречаем тексты, в частности, я прочту из послания апостола Павла к евреям, 7 главы, 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Вот, так сказать, сразу в лоб. Мы уже говорили о том, что священство у нас поменялось, что у нас теперь первосвященник Христос, да. Святилище у нас поменялось, у нас есть небесное святилище. Здесь сказано, что с переменой святилища, с переменой священства надо менять и закон. Угу. О каком законе идет речь? Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем?
2: Исходя из 7 главы послания к евреям, речь там идет именно о законе касательно священства. Сказано дальше, в 13 стихе, «Ибо, потому что тот, о котором говорится сие, то есть Иисус Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть, согласно Торе, согласно Пятикнижью, только лишь представители колена Левия, священники и левиты, могли служить. А Иисус Христос был из колена Иуды. Колено Иуды – это колено, откуда цари на престол восходили, начиная с Давида в Иудее, в Иерусалиме. А, соответственно, колено Левия совершало священство. В этом смысле на земле Иисус не мог быть священником. И потому здесь апостол показывает, что помимо священства по чину Аарона, Аарон был первым первосвященником, вот, есть еще священство по чину Мелхиседека. Это интересная личность, в отношении которой много и всевозможных внебиблейских данных существует и так далее. Да. И у разных людей есть разные понятия о том, кто он. Но, тем не менее, сам факт
1: его священства... Чем меньше люди знают, тем больше начинают спекулировать, тем
2: правило,
1: больше начинают придумывать, да.
2: Но его священство показывает, что можно быть священником Бога Всевышнего. Это книга Бытия, 14 глава. «Служа ему, благословляя именем его, используя хлеб и вино, осуществляя священнодействие, не будучи по роду, по происхождению, этнически частью колена Левия», потому что того и вовсе не было тогда, это эпоха Авраама. То есть здесь, в 7 главе послания к евреям, закон, о котором говорится, это закон, регулирующий служение во святилище. Вот этот закон поменялся. То есть в законе были перемены или изменения. Не сказано, что закон отменен. А в нем кое-что было заменено в силу того, что началось служение
1: небесным святилищем. Ну, знаете, это даже еще сложнее получается, потому что если бы сказать, что весь там какой-то определенный закон взяли и убрали, вот, и вместо него написали новый закон, ну, куда ни шло, было бы еще более-менее понятно. Но когда мы говорим, что вот в этом старом законе, давно существующем, решили там внести правки,
2: так,
1: то, знаете, как получается, а что ж там поменялось-то? И дает еще больше повода для сплетен и разночтений, когда каждый будет говорить, что поменялось то, что больше нравится мне.
2: В этом большая трагедия многих направлений христианства. В частности, иллюстрация. На женщине не должно быть мужской одежды. Значит, свято блюдем, храним, причем версию мужской одежды сами придумали.
1: Так? И версию женской
2: и
1: тоже.
2: И версию женской, так. Вместе с тем, из того же самого закона, ну, такой простой пример, четвертая заповедь, да, помни день субботний, чтобы святить его. Нет, это не для нас. То есть это для нас, это не для нас. И получается на самом деле, что в разных деноминациях выбраны разные заповеди, которые почитаются по-прежнему действительными и обязательными для верующих, другие устранены. В этом смысле вопрос, который мы сегодня рассматриваем, перемена закона, один из важнейших, что касается определения того, что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. И вот начало ответа таково. Как становятся священниками и кто может быть священником? Вот это поменялось согласно 7 главе послания к евреям, поскольку служение, которое здесь было на земле, как мы уже ранее упоминали, оно было временным. Mm-hmm. Оно изначально было запланировано как временный способ решения проблемы, прообразно указывающий на то, что в действительности в небесном святилище будет происходить. Вот. И Иисус Христос родился из колена Иудина, потому что Он царь, но одновременно...

0: Оно должно было потом отмениться с приходом истинного священника, который Бог. А какие еще там составляющие могли быть временными? Потому что, я так понимаю, закон очень обширен. В нем есть и гражданская часть, и есть уголовная часть, есть моральная какая-то часть, есть ритуальная часть, жертвенная часть. Вот, что из всего этого можно отнести к временному, а что действительно остается на постоянно?
1: Апостол довольно обстоятельно отвечает на эти вопросы в послании к евреям, где я предлагаю сейчас прочитать из 9 главы несколько стихов и из 10. 9 глава, стихи, начиная с 8 и далее. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скинья. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». И вот теперь особое внимание, 10 стих. «И которые с яствами и питиями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Здесь речь идет именно о том, что происходило во святилище, не то, что происходило дома. Потому вот эти яства и пития – это, скажем, и праздник Пасхи, и мирная жертва, и затем возлияние, и хлеб, и так далее.
0: То есть была... И те хлебы, предложения, о которых мы говорили,
1: верно,
0: в храме стояли, да?
1: Вот все, что было связано со святилищем, яства, пития, дальше различные омовения и обряды.
0: Ну да, там это... же и море вот это стояло.
1: Именно то, что на территории все... святилища проходило. И что было связано с посещением святилища. Вот это сказано, было установлено только до времени исправления. Теперь чуть дальше, в 10 главе, вот начиная с 1 стиха, написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть второе...
0: Это жертва.
1: Это жертва.
0: Это жертва.
1: То есть все жертвы, они были прообразными, это только тень будущих благ, потому что, важно помнить, исходной... изначальной является жертва Агнца Божия, Иисуса Христа, ибо сказано, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть это изначально было Божьим путем решения проблемы греха. И для того, чтобы об этом повествовать, чтобы давать возможность людям выражать веру в это, чтобы об этом прообразно указывать о будущем, и было устроено служение в земном святилище, которое рассказывало, как будет происходить истинное, реальное служение по действительности, очищению от греха в лице Агнца Божия.
2: Далее в программе.
0: Если нет завета, нет заповедей.
1: Даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает. Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И фактически книга Завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Можно ли из нее вывести, что добрачная интимная связь есть грех?
2: Небо на земле.
0: Итак, мы можем к временному отнести все, что касалось совершения служения в земном святилище.
1: Верно.
0: Значит, жертвы, ритуалы с этим связанные, ну и так далее, и так далее.
1: Здесь, к слову сказать, если исходить из традиционного числа заповедей, 613, так? Между прочим говоря, 613 – это просто общее количество посчитанных заповедей в Пятикнижье. То есть это не вопрос традиции, это не вопрос там, предания старцев. Так вот, из этого числа специалисты оценивают, 2/3 касаются служения во святилище. И даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает, потому что это можно делать только на том месте, которое изберет Господь, когда есть храм. Соответственно, храма на земле нет, и потому никто и не в состоянии это делать.
0: То есть,
1: кто хотел у себя во
0: даже
1: дворе,
0: при желании все равно не получилось
1: это
0: бы
1: запрещено.
0: Неправильно.
1: Да.
0: Ну хорошо, а остальные? Там ведь есть законы, касающие, например, чистого, нечистого, там, или к этому прикасайся, к этому нет. Это тоже относится к ритуальным законам со святилищем связанным, или это все-таки какие-то повседневные бытовые вопросы?
1: понятие

0: чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И далее затем проясняются в апостольских писаниях также. В частности, мы можем посмотреть на книгу «Деяния апостолов», видение, которое апостол Петр получил, о чем записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». И там вот хорошо показана разница между чистотой одного порядка и одной природы и другой, что, к сожалению, часто при тексте немногие видят. Надеюсь, мы как-то послужим этому делу. Так вот, «Деяния апостолов», 10 глава, к Петру был глас: «Встань, Петр, заколи и ешь». А предыстория такая. Он почувствовал голод, очень хотел есть, и пока там готовили, он зашел на кровлю дома. Вот. И дальше сказано в 11 стихе 10 главы «Деяния апостолов»: «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие, я подчеркиваю слово «всякие», четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». То есть многие, к сожалению, предполагают, что на этом полотне были только лишь нечистые. Но на самом деле сказано «всякие». То есть там были и чистые, и нечистые животные. То есть чистые и нечистые с точки зрения употребления. Вот. А законы, о чем даны в 11 главе книги Левит и в 13 главе книги Второзакония. Так вот, Петр, смотря на это полотно, на этих чистых и нечистых животных, видит на самом деле две категории. Он говорит, здесь есть скверные и нечистые.
1: Интересно.
0: Нечистые – это понятно. Животные, которые должны соответствовать определенным анатомическим признакам, да, вот внешнему виду и так далее. Наземные животные должны иметь раздвоенные копыта и должны жевать жвачку, то есть у них система пищеварения с многокамерным желудком. Водные животные должны иметь чешую и плавники, чтобы быть чистыми. Ну, а, соответственно, в отношении крылатых дан список чистых и нечистых. Но Петр говорит, здесь есть нечистые и скверные.
1: Что же он подразумевает под скверными? Если про нечистые можно почитать в книге Левит, то что здесь?
0: То оказывается, что в мировоззрении Петра, если чистое животное соприкоснулось с нечистым, то чистое
1: оно
0: осквернилось. То есть вот это ключевая разница. И в подлиннике используются, соответственно, разные слова. То есть нечистый по природе. Отсюда богословы вводят понятие природной нечистоты. То есть сколько свинью не мой, она остается нечистой. Просто потому, что она так устроена, и по признакам, которые даны в Священном Писании, она нечиста. Но если свинья прикоснулась к овце, скажем, так, то в мировоззрении и в контексте иудаизма первого века считалось, что теперь, вот, по крайней мере, по мнению Петра, который был воспитан в еврейской традиции, теперь уже и овцу есть нельзя, потому что она осквернилась. И вот ответ Господа какой? «Не почитай нечистым», давайте я прочитаю в 15 стихе, «что Бог очистил», или по иным переводам, «что Бог назвал чистым», «что Бог объявил чистым, того не почитай нечистым». Иными словами, что по природе нечистое, оно такими остается. И здесь неважно, эпоха ли это Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета. То есть эта нечистота, она никогда не отменится. Это названо мерзостью, как мерзостью названо, например, колдовство, любой оккультизм или ложь, мерзость пред Господом уста лживые и так далее. Всего около пяти явлений названо мерзостью, в том числе «не ешь никакой мерзости». Мерзость остается мерзостью навсегда. А вот что касается оскверненного, то в эпоху действия Ветхого Завета человек, прикоснувшийся к чему-то, что в действительности было источником нечистоты, уже не по традиции, а подлинно, он статус нечистого приобретал временно. И дальше как раз вот были вот эти омовения и обряды, относящиеся до плоти, как мы читали, которые установлены были только до времени
1: чтобы
0: исправления.
1: Чтобы очистить, условно, скажем, ту овцу, которая к свинье прикоснулась? Или это вообще нереально было?
0: Это вообще была выдуманная проблема, потому что, согласно Торе, чистое животное живое от нечистого живого животного не оскверняется. То есть кошку можно гладить. Сказано, к трупу их не прикасайся. Вот, то есть это была уже надстройка, наслоение. Но здесь я еще хотел бы раз отметить, что когда мы говорим об этих обрядах и церемониях, об омовениях плоти, то Тора указывает и причину. Книга Числа говорит, книга Левит подчеркивает и так далее. «Чтобы не осквернять жилище моего». То есть на территорию храма нельзя было заходить в состояние церемониальной нечистоты. Вот. И потому, согласно вот данным Иосифа Флавия, согласно теперь уже и археологическим раскопкам, мы находим, что у подножия Храмовой горы было построено огромное количество микв. Миква – это маленький бассейн, куда приходящие на поклонение должны были окунуться полностью, чтобы вот, смыть церемониальную нечистоту, и тогда они могли заходить на территорию святилища. То есть вот эти законы потому утратили свою насущность, поскольку святилище сейчас на небе, и у нас никакой опасности его осквернить нет.
1: Ну так по поводу, допустим, тех же самых чистых, нечистых животных, это остается актуальным сегодня?
0: Фактически в книге пророка Исаии в 66 главе говорится о времени пришествия Господне. Сказано, что Господь с огнем и мечом произведет суд над всею землею. И дальше сказано, всех, кто ест свиное мясо и мерзость, снова термин, описывающий всех нечистых животных, все погибнут, говорит Господь. То есть природная нечистота, она свой статус никогда не поменяет. И жертва Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе во исполнении всех церемоний, к тому, что происходило на столе и в домах, к рациону питания, никакого отношения не имеет. Потому-то Тора и разделяет, и Священное Писание, как мы увидели, апостольские писания тоже разделяют между природной нечистотой и так называемой приобретенной, временной. Природная навсегда, временная действовала только лишь в контексте храма
1: и церемонии. Продолжить наш разговор о законе, то встает еще один большой вопрос о 10 заповедях. Они насколько сильно относились к святилищу? Они тоже каким-то образом меняются, все или не все, или они остаются неизменными?
2: Небо на земле.
0: Здесь, наверное, важно было бы сказать, что в Ковчеге Завета, который назывался Ковчегом Завета, потому что содержал текст Завета, как раз-таки и находились вот эти 10 заповедей. То есть это сердцевина всего.
1: Ну, если заповеди находились в Ковчеге Завета, да, значит, речь вообще идет о Завете.
0: Потому если нет заповедей, нет Завета.
1: Нет Завета. Но здесь важно... и наоборот тогда, если нет Завета, нет заповедей. А у нас апостол Павел, вот, кстати, те же самые главы, 8 глава, 7 стих, послание к евреям, он говорит... «Ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы и нужды искать место другому». То есть говорит о том, что первый завет, вот этот вот ветхий, соответственно, тот, где ковчег этого завета, где заповеди этого завета, он получается несовершенный, он с недостатком. И, соответственно, он уходит, появляется на его месте новый завет.
0: Да.
1: У Нового Завета должны быть тогда другие заповеди, или, может быть, другая основа, или другой договор, или...
0: Ну, давайте почитаем дальше. Авторы, писатели Священного Писания имеют свойство себя объяснять.
1: Да-да-да, это, конечно, здорово.
0: Восьмая глава послания к евреям, начиная с 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни». Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в подлиннике вот это вот слово, этот глагол «укоряя» и «недостаток» – это одно и то же слово в разной части речи. То есть это однокоренные слова. Фактически сказано так. «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, но пророк, находя недостаток в них, то есть недостаток не в Боге, не в том, что Бог дал,
1: а в людях, получается.
0: В людях говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Значит, первое, что важно здесь отметить, аудитория та же. Народ тот же, не какие-то язычники, которые Бога не знают.
1: То есть недостаток завета или проблема завета можно даже еще более понятно, проблема договора, который Бог заключил с людьми, является проблемой этих людей.
0: Верно. Проблема их верности или неверности в данном случае. Угу.
1: То есть это те же самые люди. Новый договор нужен по причине того, что люди не выполнили предыдущий.
0: Да, и сейчас об этом как раз-таки очень ясно будет сказано. Это именно с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. И вот какой, в чем его новизна. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем. То есть причина необходимости Нового Завета заключается в том, что народ, который Господь вывел из земли египетской, я вновь подчеркиваю, это был многонациональный народ. Он в этом завете не прибыл, он его нарушил. И дальше, если вспоминать книгу пророка Иеремии, там написано: «Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть все, что Господь сделал, всегда совершенно, свято, и он всегда верен. И вот теперь, что желает Господь сделать в рамках этого Нового Завета с тем же самым обществом Завета? «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». Термин «закон», если мы смотрим на изначальное пророчество у Иеремии, «Тора» в оригинале. В оригинале «Тора». То есть речь идет о том, что помимо 10 заповедей, которые были внутри ковчега, был еще один документ, который тоже назывался «Нечто завета». То есть это у нас был ковчег завета, скрижали завета, а была еще и книга завета. То есть она имеет такое же прямое отношение к завету, как и 10 заповедей. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Они в книге завета, в Торе, если мы берем текст Торы, они дважды записаны в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзаконие». То есть, вот если мы смотрим, допустим, ну, скажем, на заповедь «Не прелюбодействуй», 7-я заповедь 10-словного закона, можно ли из нее, не зная остального, что на эту тему в Торе сказано, вывести, скажем, понимание о том, что добрачная интимная связь есть грех? Вот «Не прелюбодействуй».
1: В принципе, можно, и при большом желании.
0: Ну как? Ну, смотрите, «не прелюбодействуй» – дословное значение – это «не нарушая супружеской верности». То есть невозможно прелюбодействовать, даже если мы берем вот русский термин, русскоязычный термин, «пре» – это сокращенное «пере», да? То есть не переступай вот это вот любовное деяние, если мы берем исключительно этимологию русского языка.
1: Ну, тогда там вообще можно семью не брать во внимание.
0: Конечно.
1: То есть не используй любовные действия неправильным образом.
0: Так.
1: И тогда все нормально.
0: Но видите,
1: у тебя любовные действия возможно только в семье.
0: Конечно. Но видите, речь идет о том, что когда уже есть взаимоотношения какие-то, когда любовные действия есть, а добрачный секс, который категорически в Торе запрещенный, это названо мерзостью, это названо срамным делом, в самой заповеди этого не видно. Более того, а что можно сказать о кровосмешении, о скотоложестве, о гомосексуализме и так далее? То есть 7-я заповедь, она дает общий принцип, вот. Но чтобы понять, как его соблюдать...
1: Детали этого принципа, по крайней
0: нам
1: мере...
0: Нам нужна книга завета. И это касается любой заповеди. Берем ли мы, допустим, заповедь «Не убивай»? Можно ли из нее понять, что, как написано будет дальше в Торе, если ты выкопал яму, ее не закрыл, человек туда свалился, то ты несешь вину крови, ты убийца и так далее. Или же, скажем, когда человек кого-то нанимает, чтобы или тайно убивает ближнего своего. То есть я хочу показать, что 10 заповедей, как безусловное нравственное мерило и сердцевина завета, они не идут в противоречие с книгой завета, где более детально это все объяснено. И потому вот именно все это сказано «законы мои». Законы, которые являются заветом и содержат текст завета, теперь Господь записывает в сердце. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это вписание всех Божьих заповедей, всех Божьих предписаний, теперь уже в мысли, в разум, в само естество человека, чтобы это не было чем-то внешним, где-то лежащим, а чтобы оно было внутри и формировало и мысли, и слова, и образ жизни человека.
1: Итак, я попробую уже подытожить из всего того, что мы обсудили. Что же у нас отменено? У нас отменено все то, что касается служения в земном святилище. Это жертвы, это ритуалы, это обряды, это священство и все, что связано со священством, это освящение предметов или людей, и все, что как бы с этим связано. Да. Все, что не касается жизни и деятельности, и действий во святилище, оно остается.
0: Есть еще один маленький нюанс. Некоторые заповеди Торы, они содержат вот такое предварительное вступление. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам? Угу. То есть, что касается судебной системы, что касается карательной системы. Там были надзиратели полицейские, там была мера наказания и так далее. Это вот совершенно определенно сказано, что вы должны это сделать по городам в земле вашей.
1: То есть, когда вы перестанете кочевать, да, и будете уже более, наверное, такую оседлую жизнь
0: когда
1: вести.
0: Когда общество завета будет не только обществом завета, то есть духовным явлением, но и государством. Угу. Вот тогда в этом государстве как-то надо решать вопрос. Угу.
1: Хорошо, спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что оставались с нами все это время. Мы говорили о законе и о завете, который в Священном Писании, по большому счету, не изменился. Изменились только некоторые свойства, которые изначально были сказаны, что они имели и носили временный характер. Да благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания.
2: В следующей программе.
1: Этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Да. Надо что-то с ним еще дальше сделать.
0: Очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще.
1: А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи.
0: И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки.
1: И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда?

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя история взята из письма девушки, которая представилась просто как Елена из города Арсеньево. Вот что она пишет. «Совсем недавно я задумалась о всех тех случайностях, в кавычках, которые происходили со мной, да и сейчас происходят. Такие случайности ничем иным, как охраной и водительством Божьей руки, не назовешь и не оправдаешь. Да, наверное, в жизни каждого бывает что-то такое, но не все, как и я, сразу придаю этому значение. А когда вдруг до сознания доходит, что ты находился в опасности, то осознаешь и то, что в этом опасном положении, так сказать, в долине смертной тени, был с тобой некто, кто хранил и берег. Такое со мной происходило не раз. Но сегодня я хочу рассказать о другом». С Еленой это произошло в 1998 году, когда Елена закончила школу и думала поступать учиться дальше. Елена уже выбрала себе учебное заведение и специальность, на которой могла бы учиться на бюджетной основе, то есть без вложения денежных средств, которых, понятно, лишних не бывает. Осталось только успешно сдать вступительные экзамены, но конкурс был достаточно большой. Елене надо было сдать 3 предмета, но самым сложным для себя она считала сочинение. Елена сильно переживала по этому поводу. Молилась Господу, сама молилась, просила молиться о себе церковь. И вот как-то снится ей ночью, вернее под утро, сон. Снится ей, что она сдает уже свой русский язык и тема сочинения – тема любви в лирике Пушкина. На этом Елена проснулась и так отчетливо запомнила эту тему, что решила ее записать и подготовиться по ней лучше. Наступил день экзамена. Елена с подругой, с которой познакомилась, посещая подготовительные курсы, сели за парту. И Елена с ней, конечно же, поделилась своим чудесным сном и темой, по которой обязательно собиралась написать в этот день сочинение. На что подруга только улыбнулась в ответ.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Ну вот, принесли запечатанные конверты с несколькими темами для сочинений, дальше пишет Елена. А поскольку институт, в который она поступала, это филиал Владивостокского университета, то и конверт пришел из Владивостока. Конверт вскрыли. И первой темой, которая досталась именно Елене, была именно эта – тема любви в лирике Пушкина. Все остальное время Елена не столько писала, сколько ликовала по поводу такого удивительного ответа на молитву. И вот что она пишет в конце. «Добавлю только, что я получила за сочинение 8 из 10 возможных баллов и с легкостью прошла по конкурсу на бюджетное обучение. Елена, город Арсеньев, Приморский край». Кто-то может сказать, что мы выдаем за великое чудо простое совпадение. Не стоит такого внимания уделять обычному сну. Да, он, может быть, сыграл серьезную роль в жизни этой молодой девушки. Может быть, для нее, и так оно и есть, для нее это было настоящее чудо. Но многие только улыбнутся, услышав об этом. Ну что ж, пусть улыбнутся, пусть так, пусть многие улыбаются. Мы рассказали об этом опыте не для того, чтобы кого-то в чем-то убеждать или кого-то удивлять чудесами какими-то. Мы обращаемся к тем, кто верит, что Бог может вмешиваться в жизнь человека и делает это. Просто посмотрите, как много путей у Бога, чтобы поддержать, успокоить, вдохновить или направить человека. А в конце хочу прочитать стихотворение Елены. Оно также было в ее письме. Пусть оно закончит эту программу. «Мы – странники на сей земле. Работаем, живем, но помним, что ждет нас Родина к себе и ждет Отец благой и добрый. Всем сердцем, мыслями мы там, мы здесь живем, но помним время. У стрелки к полночи спешат, мы завершаем Божье дело. Горят светильники во тьме, нависли тучи грозовые, а Бог зовет детей к себе через все препятствия земные. не в силах изменить судьбу грехом поверженной планеты, зовем людей к Христу прийти, припомнив Божьи заветы. Увы, так много, кто не слышит, не видит и не хочет знать, что время близко, очень близко, что вскоре нам Христа встречать.
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Три кувшина. Кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Говоря о жизни Генесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества, и это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке. Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. Два — это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число три понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети — это семья из трех человек. Число 4. Оно несет нагрузку идеи четырех ветров или пространства всей Земли. Выражение «четыре ветра» встречается в Писании не раз. Мы видим, что четыре ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны четырем, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам, но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 — это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100, означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Ефрата была отведена Киром в сторону. И когда Ефрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Ефрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять — это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифезде означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 — идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея семи связана с совершенством. С совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен семи. Семь дней в неделе, семь звуков в звукоряде, семь цветов радуги, а восьмой цвет снова красный. Восьмой звук снова до, восьмой день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, восемь несет идею нового начала. Человека обрезывали в восьмой день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на восьмой день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом, он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 — это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Сегодня мы с вами поговорим о психологических наших потребностях. Одна из первых наших потребностей — это потребность во внимании. Казалось бы, ну что здесь такого? Неужели нельзя прожить без того, чтобы на меня обращали внимание? Оказывается, это очень важно. Очень важно, чтобы мы не чувствовали себя потерянными, одинокими. Во время блокадного Ленинграда вывезли целую группу детей в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет. Их привезли в очень комфортабельные условия. Их очень хорошо кормили, за ними ухаживали. Но их не брали на руки, на них не обращали внимания, с ними никто не разговаривал, с ними не общались. Дети начали умирать. Взрослые забеспокоились, в чем причина, что происходит. Стали исследовать, все нормально, никаких не пищевых отравлений, все очень хорошо. Дети живут в комфортабельных условиях, но они умирают. И тогда решили провести эксперимент. Разделили детей на две группы. За ними одинаково ухаживали и кормили одинаково пищей. Но в первой группе детей брали на руки, на них обращали внимание, им улыбались, даже просто проходя мимо, что-то им говорили. В этой группе дети перестали умирать. Во второй группе продолжали кормить и ухаживать, но не обращали внимания на детей. Там дети продолжали умирать. Ученые пришли к выводу, что для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, ему очень важно, чтобы на него обращали внимание. Очень важно, чтобы мы обращали внимание на людей, начиная с самого рождения ребенка и заканчивая последними днями, когда человек уходит из жизни. Особенно от недостатка внимания страдают дети и пожилые люди. Как часто родители раздражаются из-за того, что дети шумят, озорничают, что они балуются, что они там что-то там, если там несколько детей, они дерутся, кричат. Родители наказывают детей за это. Оказывается, что это просто крик о помощи. Дети хотят, чтобы на них обратили внимание. Вот эти их шалости, вот это озорство — это не что другое, как желание, чтобы родители просто-напросто обратили на них внимание. Если родители все-таки обращают внимание, могут увидеть, что действительно дети успокаиваются. Как только родители начинают заниматься детьми, все становится на свое русло. Помню, как-то после одного такого же семинара ко мне подошла классная руководительница и рассказала, что произошло у нее в классе. Это был 5-й класс, мальчик второгодник, жуткий ребенок. Для него вообще не существовало никаких правил. Он мог посередине урока просто вскочить и пробежаться по партам. Он сбил директора с ног. Он мог войти и выйти во время урока, кричал, срывал буквально все уроки. Но были там проказники ребята, ну, которые хоть на каких-то уроках вели себя более-менее прилично. Этот же мальчик срывал буквально все уроки. Ему абсолютно все было нипочем. И, прослушав этот семинар, вот решила классно руководиться проэкспериментировать. Тем более, что у этого мальчика была только мама, которая работала в 3 смены. И уже готовили документы для того, чтобы его определить в спецшколу. Потому что ну, считали, что, наверное, ребенок какие-то у него отклонения психические. Она просила разрешения у завуча и у мамы, чтобы вот как-то вот попробовать на практике то, что она услышала на моем семинаре. Она понаблюдала в течение некоторого времени за этим ребенком.

Но даже сам не ожидал, что никто из класса не может сказать ничего о нем хорошего. Голову так жал плечи, съежился. Она говорит: «Вы посмотрите, вы только обратите внимание, какого необыкновенного глубокого синего цвета у Сережи глаза». Только она это сказала, говорит, Сережа сделал вот так вот шаг в ее сторону. Она дальше продолжала говорить, что она обратила внимание, какие есть хорошие черты у этого мальчика. И потом она мне рассказывала, что у нее было такое ощущение, что Сережа хотел просто в нее влезть. Он к ней приблизился, он прижался к ней. И вот было, она говорит, вот такое ощущение было, что он прямо вот хочет просто в меня взобраться. И случилось чудо. Конечно, это уникальный случай. Я не могу дать гарантии, что со всеми озорными ребятами это может получиться точно так же. Но этот мальчишечка преобразился тут же. Он сел на первую парту. И так как он был второгодником, был старше всех в классе, если где-то кто-то там чем-то начинал шуршать, или там кто-то начинал там что-то там шептать, он разворачивался, показывал кулак и говорит, я вам на перемене покажу. На уроках классной руководительницы была идеальная тишина. У них была кабинетная система, и он просто хвостиком собачоночка такой ходил за этой классной руководительницей. Он из кабинета в кабинет переносил все ее там тетрадки, помогал ей. Он их смотрел в глаза, и на всех ее уроках это был самый идеальный ученик. Но она ему говорит, ты понимаешь, Сережа, дело в том, что если ты хочешь остаться в нашей школе, ты не только на моих уроках должен так себя вести. Вот ты должен так себя вести на всех уроках. Иначе, говорит, я просто отправят. Нет, говорит, я не хочу с вами расставаться. Я буду стараться. И вот этот вот такой вот мальчишечка, он на почти на одни четверки закончил 5 класс. Он старался на всех уроках сидеть тихонечко, чтобы действительно его не отправили и не отобрали от его любимой учительницы. Я еще раз повторяю, это уникальный случай. Когда внимание, которое явно не хватало этому ребенку, совершило такой переворот в его сознании. Все это его озорство, все вот эти его проказы, это как раз и было просьбой, но обратите на меня внимание, потому что никому до него не было дела. Мама работала 3 смены. В школе тоже вот все только над ним смеялись и считали, что он такой вот мальчик всякий, вот хулиган, второгодник и так далее. А после того, как он увидел, что один человек обратил на него внимание, один человек все-таки увидел в нем что-то хорошее, и сразу все изменилось. Давайте попробуем посмотреть и увидеть что-то хорошее, обратить внимание и на нашу вредную соседку, которая нам портит нервы. Может быть, даже на алкоголика мужа, потому что очень многие мужья и пьют, потому что внимания тоже нет. Посмотреть на своих детей, которые нас раздражают, обратить на них внимание, найти для них время, просто улыбнуться. Ведь разве нам много надо? Просто улыбка. А просто подойти по-дружески, по плечу похлопать, взять за руку и сказать, что я тебя люблю. Много не нужно. Чуть-чуть внимания, и насколько легче будет наша жизнь. Насколько нам будет легче идти по этой жизни, если мы чуть-чуть найдем время для того, чтобы обратить внимание на тех людей, которые живут вокруг нас. И кроме того, что мы можем так вот словесно показывать людям, да, что мы на них обращаем внимание, можно делать маленькие знаки внимания, которые очень приятны. Не обязательно, чтобы это были какие-то дорогие подарки. А вот не означает даже просто записочка, которая лежит на столе, я храню как реликвию, просто обыкновенный лист А4, на котором мой зять утром, ходя на работу, написал: «Мама, спасибо большое за то, что ты убрала на кухне». Но они, когда уходили спать, на кухне был беспорядок, ну вот и я вот за ними убрала. И вроде как это я сделала то, что должна была сделать, но как мне было приятно, что утром до работы зять взял и на столе оставил вот просто вот этот лист А4. Ничего там такого особенного не было. Даже каким-то таким вот корявым почерком написано «Спасибо, мама». Я этот лист храню как такую большую реликвию, потому что это очень важно. Наша жизнь, она состоит из мелочей. Кажется, ну подумаешь, мелочь какая-то. Наша жизнь состоит из мелочей. И эти мелочи, либо они делают нашу жизнь тяжелее, и вот собираясь вот эти мелочи, вот в такие комочки всяких вот причин нашего раздражения и недовольства, либо эти мелочи, они расцвечивают нашу жизнь, как солнечные зайчики. Нам становится легче жить, несмотря на все наши проблемы и сложности. Еще очень важная часть нашего внимания — это чувство благодарности. Давайте подумаем, вспомним, когда последний раз мы благодарили мужа за то, что он мусор выбросил, ребенка за то, что он помыл посуду или сделал уроки. Очень много нам кажется, что это, ну, само собой разумеющееся. Это обязанность человека. Ребенка обязанность учиться, обязанность заправлять постель, обязанность убирать за собой. Мужа обязанность работать, жены обязанность там готовить и так далее, и так далее.
Многие вещи мы считаем, что это, ну, наши обязанности самостоятельно.

с тобой разумеется, что мы должны это выполнять. Но насколько легче было выполнять эти наши обязанности, если бы мы слышали бы элементарно. Спасибо большое за то, что ты это сделал. Я тебе так благодарна за то, что вот я пришла домой, а дома, скажем так, чисто. Большое спасибо, сыночек, что ты сегодня принес хорошую оценку. И от таких вот слов благодарности ведь крылья вырастают. Ведь хочется еще больше что-то сделать. И эта наша тогда обыденная будничная жизнь, она не становится серой и такой тяжелой, а хочется действительно что-то делать. Особенно нуждаются в чувстве благодарности и в том, чтобы их благодарили женщины. Потому что как-то у мужчин это проще. А мужчина, если что-то сделал, то оно видно. Он вбил гвоздь. Гвоздь торчит. Там сколотил стул или скамейку. У нас стоит. Ну, принес зарплату. Что-то вот сделал значимое. А женщина кушать сварила, съели. Тем более, если вкусно, моментально съели. Все опять. Осталась грязная только посуда. Постирала, запачкали. Только убрала, опять все вот. Надо опять убирать. То есть у нее получается такой вот замкнутый круг, вроде, казалось бы, бессмысленной работы. И очень часто у женщин бывает депрессия именно на этой почве. Потому что она как белка в колесе вот так крутится, никто этого не замечает, и очень тяжело. Вот эти маленькие слова благодарности. Спасибо, как было сегодня вкусно. Спасибо за отглаженную рубашку. Ведь это нетрудно сказать. Совершенно нетрудно сказать. А у женщины прибавляются силы. То же самое благодарить надо и мужчин, и детей. Очень важно, что мы помнили о том, что внимание — одно из первых психологических потребностей, которое необходимо, чтобы оно исполнялось. Это та потребность, которая кажется такой незначительной на первый взгляд, но на самом деле она очень важна. На самом деле, если мы не благодарим, то это оставляет глубокий след в нашей жизни. Если бы благодарность была бы не важна, то Иисус Христос бы тоже не обратил бы на это внимания. В Евангелии мы находим удивительную историю о том, что Иисус Христос исцелил 10 прокаженных. Они шли по дороге, увидели, что исцелились, но обратно вернулся поблагодарить только один человек. И Христос спросил, а где же 9? Если бы благодарность бы не нужна была бы, то Христос бы не обратил бы на это внимания. Но Господь создал нас с этими потребностями. Господь создал нас вот именно с необходимостью и с потребностью, чтобы это чувство благодарности, оно проявлялось в нашей жизни. И ведь что интересно, когда мы благодарим, мы этим делаем жизнь слаще и легче не только тому человеку, которого мы благодарим, но благодарность, она облегчает жизнь и тому человеку, который благодарит. Благодарность очень важна в любом возрасте, когда бы человек ни жил. Начиная от самого рождения, и особенно очень важно, чтобы мы обращали внимание на наших пожилых людей. Потому что пожилой человек себя чувствует очень одиноким. Ему кажется, что он выбыл из этой вот колеи жизненной. Ему кажется, что уже какие-то свои интересы у детей, у внуков. И пожилые люди особенно нуждаются в том, чтобы на них обращали внимание. Ведь посмотрите, опять-таки, как замечательно Бог оставил следы своего внимания к человеку, эту замечательную красивую природу. Ведь это тоже знак внимания. Это подарок Божий нам, людям. Прекрасные цветы, сады, огороды, леса. Это все прекрасное, которое нас окружает, это Божий подарок в нашей жизни. Это Божий знак внимания к нашим потребностям. Следующая наша потребность — это потребность в понимании. Это очень важная потребность. И помните, герой одного фильма, когда его спросили, что такое счастье, он так и сказал. Счастье — это тогда, когда тебя понимают. Это очень важно — уметь понимать другого человека. Очень важно научиться настраиваться на волну другого человека. Воспринимать другого человека не со своей точки зрения, а с точки зрения того, как мыслит и что хотел сказать другой человек. Существует такая пословица индийская, что мы не можем понять другого человека, пока не пройдемся в его мокасинах. То есть, другими словами, очень важно уметь ставить себя на место другого человека и просто проникаться вот сущностью другого человека и понимать, что он имел в виду. Ведь очень часто человек говорит одно, а на самом деле он имеет в виду совсем другое. Мы с этим часто встречаемся, из-за этого много у нас недоразумений. И как важно постараться понять именно то, что человек хотел сказать. Опять-таки в Евангелии есть удивительный пример. Иисус Христос попросил на прокат лодку Петра. После того, как Иисус Христос закончил свою проповедь,
Он предложил Петру закинуть сети. Ну, Петр был опытный рыбак, он понимал, что это абсурдно. Какой лов может быть по пеклу? Ну, он говорит, ладно, ну, хочешь так, ну ладно, закину по слову твоему. Петр был потрясен, когда увидел это множество рыбы. И он упал к ногам Иисуса и говорит, уйди от меня. Если бы Христос не понимал то, что хотел сказать Петр, он бы ушел бы. Но Христос понял, что этот возглас Петра — это было не желание прогнать Иисуса Христа. Просто он был потрясен и ощутил свою греховность в лице такого удивительного человека. И Христос сказал, следуй за мной, я сделаю тебя ловцами человеков. Очень важно не реагировать сразу на действия человека. Очень важно понимать, почему это он сделал. Мы в первую очередь как? Вот что-то произошло, и мы тоже реагируем на то, что человек сделал. Совершенно не давая себе труда постараться понять, а почему это произошло? Что на самом деле человек хотел сделать? Ведь очень часто бывает так, что хотел сделать хорошо, а получилось как всегда. И это очень часто в нашей жизни случается. Мотивация была очень хорошая, но у человека не получилось. У него, наоборот, получилось что-то плохое. Вот представим себе такую картину. Весна, на улице грязно. Мама пришла, уставшая с работы, вымыла полы. В это время бегает малыш, ребенок. У него в руках букетик одуванчиков, что он надрал у забора. Ноги, конечно, грязные. Он совершенно абсолютно, не задумываясь о том, что мама только что помыла полы, он через все эти полы грязными ногами бегом вручает маме этот букетик одуванчиков. Что мама видит? Радостный блеск в глазах ребенка и желание порадовать маму или грязные следы на полу? К большому сожалению, очень мало мам поблагодарят ребенка за этот букетик одуванчиков. В большинстве случаев это будет такая вот фраза. Ты что на самом деле? Ты что, не видишь, что тут полы помытые? Ты мамин труд не ценишь. Мама старалась, а ты вот грязными ногами пробежался по этому полу. И сникнет ребенок, и выпадут эти одуванчики из рук, потому что мама может еще веником их обозвать. И, может быть, больше никогда ребенок не будет приносить маме цветы. А мама, которая постарается понять мотивацию ребенка и понять, что ребенок, он не может мыслить сразу в двух категориях. Если ребенок собирал маме цветы, то он не может переключиться и сначала подумать о том, что нужно разуться. Просто ребенок еще не созрел до такого. Это взрослый человек может сразу мыслить в двух категориях. Ребенок не может. У ребенка вот одна цель, он для мамы собирал цветы, и поэтому он тут же должен осуществить свое намерение. Он бежит к маме. Он совершенно абсолютно не отдает себе отчет, что он оставляет грязные следы. Мама, которая понимает, что ребенок хотел ее порадовать, она обнимет своего малыша, поставит цветочки в воду, поблагодарит его, а потом скажет, дорогой мой или там дорогая, посмотри, получилось не совсем хорошо, мама полы помыла. Вот возьми тряпочку, иди разуйся, возьми тряпочку и вытри эти следы. И ребенок доволен, и у мамы хорошее настроение. Потому что мама постаралась понять, что ребенок не просто хотел испортить ей настроение, не просто он действительно не ценит ее труд, а он, ну, не мог просто подумать об этом. Вроде бы мелочь. Опять-таки, из этих мелочей состоит наша жизнь. Эти мелочи портят наши взаимоотношения. Если мы реагируем сразу на действие, не стараемся понять суть, мотивацию, у нас получается очень много проблем. Я не помню визуально этот случай, это мне рассказывала мама, но как самую большую такую реликвию я храню полотно, которое делала моя тетя. Моя мама была из Бухареста, и ее старшая сестра, она тоже румынка, уроженка Бухареста. И в молодом возрасте моя тетя оглохла. Но мама вышла замуж, и моя тетя посвятила свою жизнь маминой семье. Она приехала вместе с мамой в Россию с ее семьей, но она не смогла выучить русский язык, потому что она была совершенно глухая, она понимала только по губам. Она могла общаться только со своими близкими, которые могли говорить на румынском. Конечно, очень в семье любили тетю, но она себя чувствовала достаточно тяжело. Только после ее смерти мы нашли дневник, в котором она писала: «Господи, как же тяжело, когда ничего не понимаешь вокруг». Она была совершенно изолирована от внешнего мира. Конечно, это было тяжело. И как-то мама нашла курсы по вышиванию. Надо было год. Там не нужно было знать язык, потому что человек приходил, брал образец, делал этот образец. В течение года надо было вышить вот такое огромное полотно, большое, широкое, со всеми образцами этих вышивок. И потом можно было работать надомницей и делать эту вышивку. Заканчивался год
На этом большом, огромном полотне буквально осталось недошитым два рисунка. Через неделю был экзамен, и тетя должна была получить диплом, который давал разрешение заниматься вот именно этой работой. Но это был хоть какой-то выход в свет, ну хоть что-то. Какая-то была такая вот радость в жизни моей тети. Она очень красиво вышивала, ей это очень нравилось. И я вот помню, как она вот сидела над этим полотном, это мне запомнилось. Мне было тогда 3 годика. Но обычно, как вот когда наступало затишье, мама говорила, это значит, я что-то творила. Мама опять-таки услышала, что тихо, открыла двери. Она хотела схватить меня за шиворот и вообще по стене размазать. Потому что я большими ножницами разрезала это полотно просто вдоль по всем этим красивым выжатым рисункам в течение года. Каким-то чутьем тетя почувствовала что-то неладное, потому что, слышит, она ничего не слышала. Она заскочила в эту комнату, побелела, как снег, вот в лицо стало такое бледное, жутко. Она схватила маму за руку и говорит, только не бей ребенка. Если бы она знала, что это плохо, она бы это не сделала. Это просто потрясающе. Если иметь в виду еще, что моя тетя была старой девой. Вот такое понимание, не имея своих детей, вот такое понимание мотивации. Если бы она знала, что это плохо, она это бы не сделала. Она как видела, что я режу, вот и она решила тоже порезать. Как самую ценную реликвию я храню это полотно. И очень часто это полотно меня тоже удерживало от необдуманных каких-то поступков. Я старалась понимать своих детей и не наказывать их за те вещи, которые действительно не стоило наказания. Очень важно, чтобы мы понимали, почему человек это делает, почему это произошло, почему так случилось. Немножечко хотя бы времени уделить тому, чтобы об этом подумать. Не реагировать сразу на происшествие, не реагировать сразу на то, что причиняет нам, может быть, неприятности, боль. Остановиться чуть-чуть, передохнуть, посчитать, по крайней мере, хотя бы до 100, перед тем, как сорваться, накричать, высказать свое недовольство. Просто немножко подумать, чуть-чуть подумать, почему это произошло. И это спасет нас от очень многих проблем. Это спасет наши взаимоотношения. Потому что каждый семейный скандал — это как сжигание спичек из коробка счастья. Каждая вот такая вот ссора, каждое непонимание, каждая обида, она вот именно и разъедает наши взаимоотношения, как ржавчина. А умение понимать, умение сочувствовать, умение сопереживать, умение вслушиваться в то, что нам хотят сказать, и понять, что именно хотел человек сказать. Может быть, он просто неправильно выразился, а думал он совершенно по-другому. Тогда, когда мы сначала думаем, а потом реагируем, это спасает нас от очень многих бед, проблем и неприятностей. Мне очень хотелось бы, чтобы эти слова остановили и, может быть, предотвратили какой-то конфликт, какое-то непонимание. Постараемся быть бережными, относиться друг к другу со вниманием. Постараемся благодарить друг друга даже за те мелочи, которые нам кажутся, что это само собой разумеется. Постараемся дарить друг другу маленькие знаки внимания, которые делают нашу жизнь веселее и радостнее. Постараемся понимать другого человека. Постараемся понимать то, что он хочет нам сказать, и понимать те мотивы, по которым он так поступает. Постараемся, чтобы это было нашей жизненной практикой. И будем счастливы. Всего вам самого доброго.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем беседу по 14 главе книги Откровения. Напоминаем, что в этой главе изложена последняя весть Бога к человечеству. Бог передает ее через трех ангелов. Сегодня мы поговорим о вести третьего ангела. На наши вопросы отвечает доктор богословия, специалист по пророческим книгам Библии Ростислав Николаевич Волкославский. Ростислав Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Предлагаю вам напомнить, что представляет собой весть первого и второго ангелов и какую важность эти послания представляют для современного поколения людей.
3: Вы хорошо ставите вопрос, и мне легко отвечать. Действительно, первая и вторая весть обращена Господом ко всему человеческому роду, ко всякому племени, колену, языку и народу. Вот, потому что она стоит непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа. Очевидно, она чрезвычайно важна и необходима людям всех народов, всех племен. Первая ангельская весть говорит о том, что у Бога есть единственное средство спасения для всех людей – это вечное Евангелие. То есть весть об искуплении, которое совершил Иисус Христос, который умер за грехи каждого человека и за грехи всего мира. Это чрезвычайно важная весть. И каждый человек должен, независимо от как, в каком бы он ни жил обществе, он должен ответить персонально, какое его отношение к искуплению, которое совершил Христос. Вторая ангельская весть говорит о падении Вавилона. И не случайно говорит, потому что если не принимается первая ангельская весть, о которой Господь говорит, то в душе у человека возникает пустота, вакуум.
2: Духовный вакуум,
3: который заполняет заблуждение, которое есть в этом мире. Священное Писание прямо говорит так. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, Бог допустит, что дух заблуждения придет в их сердце. Вот. Это как раз и есть результат непринятия первой ангельской вести. Это вторжение Вавилона в современное мировое сообщество.
2: Духовного Вавилона.
3: Восстановление духовного Вавилона, который уже однажды пал и еще однажды падет. Вот, дважды засвидетельствовано, что это падшая система, что она не может быть в основе ни человеческого общества, ни души человека. А третья ангельская весть – это предупреждение, это пророчество, которое дается вслед за первой и второй ангельской вестью. Что может быть в результате того, что происходит духовная вавилонизация общества? Когда темные силы овладевают сознанием многих людей, тогда может возникнуть та диктатура глобальная, о которой говорит третья ангельская весть. Диктатура Антихриста.
2: Ростислав Николаевич, давайте мы прочитаем, что представляет собой третья ангельская весть.
3: Да.
2: Это книга Откровения, 14 глава.
3: «И третий ангел последовал за ними, то есть за первым и вторым, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его».
2: Ростислав Николаевич, что нужно сделать, чтобы не поклоняться зверю и образу его, и не принимать начертание на чело свое или на руку свою? Я предлагаю вам ответить на первый вопрос. Что представляет собой зверь?
3: На библейском языке, в библейской литературе, в книгах Священного Писания, зверями, особенно начиная с 7 главы Даниила, показаны мировые империи, которые возникали в ходе истории. Там есть и объяснение этого. Первое – это во времена…
2: То есть Библия сама объясняет, что означает символ зверя.
3: Да, это мировые власти, которые господствовали над культурным миром. Это древний Вавилон, там перечислен как первый зверь. Потом Медоперсия, тоже представлена в виде медведя. Затем показана Греция в виде барса с четырьмя крылами. Это символ греческой империи, которая сменила персидскую империю. А потом четвертая империя, Римская империя, в виде зверя страшного, ужасного, с железными зубами и с 10 рогами. Это символы, сам ангел говорит, это символы царей или царств, которые поочередно возникали в ходе мировой истории. Поэтому, естественно, чтобы понять, о каком звере идет речь и о чем, что собой представляет зверь, в 14 главе Откровения нужно посмотреть 13 главу. То есть в контексте, в широком контексте Священного Писания можно истолковать это понятие не как-нибудь хаотично или произвольно, а нужно все-таки выдержать ту систему и ту закономерность изложения истины, которая есть в Священном Писании. Если взять 13-ю предшествующую главу, там говорится о том, что дракон передает свою власть зверю.
2: А кто такой дракон?
3: Там прямо сказано, дракон – это дьявол.
2: Это символ дьявола.
3: Да, он передает свою власть зверю 13-й главы, который представлен, как вот в котором уже входят все составные части предыдущего зверя.
2: А вы могли бы прочитать этот текст с 13 главы?
3: Да, разумеется. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как у льва, и дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть свою».
1: Открытая книга.
3: Естественно, что это откровение написано в эпоху Римской империи, когда уже предыдущие мировые в то время империи, которые контролировали весь культурный мир того времени, это мир Средиземноморья, Ближний Восток, Италию, Северную Африку. Это те империи, которые раньше были, они показаны, что следующий зверь, появляющийся, он содержит элементы всех предыдущих зверей. То есть дьявол...
2: То есть этим следующим зверем была как раз-таки Римская империя.
3: Римская империя и фактически во второй ее фазе. Потому что написано, 10 рогов имели диадемы или венцы на себе.
2: То есть это как корона у царя, да?
3: Естественно, Римская империя, она разделилась, или она распалась на ряд европейских государств, которые были наследниками греко-римского мира, Римской империи. После 4, 5, 6 век Римская империя была разделена между так называемыми варварскими государствами на части, и до сих пор они фактически не объединились в одну империю. И пророчество предсказало, что вот такой последовательный ход главного русла всемирной истории. Перечислены вот эти 4 основных империи и 4-я, которая разделилась на 10 вот этих царств.
2: То есть вот эти образно. Варварские государства, они и представляют собой государства современной Европы, Евросоюза.
3: Да, правильно? Конечно же. Потому что они существуют до конца. Получив старт в начале как разделенная Римская империя, эти государства на протяжении веков представляли собой тот регион мира, который был самым активным регионом мира, и где находилась и христианская церковь также, и где происходили основные такие процессы в Европе, которые передались потом на весь глобальный масштаб человечества. Ну, естественно, что кто был тем, который определял духовную жизнь Европы на протяжении всех средних веков? Бесспорно, это было папство.
2: Римско-католическая церковь.
3: Да, папство. Это был духовный лидер всех европейских народов Западной Европы. Вот, естественно, все европейские государства, они жили под этой универсальной властью.
2: То есть фактически, насколько можно судить из ваших слов, на смену Римской империи пришла Римско-католическая церковь. Тот же самый дух, только под разными названиями. Правильно?
3: Да, даже заметьте, там сказано «передал престол свой и великую власть свою». А престольным городом Римской империи был Рим. И по наследству он перешел, как Ватикан, стал столицей всемирной системы духовной.
2: Спасибо. Ростислав Николаевич, а что тогда означает образ зверя?
3: Собственно, в чем выявилась звериность первого зверя, чтобы понять? Значит, поскольку это была система тоталитарного контроля, духовного контроля над всей жизнью европейских народов, над национальными вопросами, семейными вопросами, научная жизнь, искусство, все находилось под тоталитарной властью этой системы католической. Вот. И всякое сопротивление, будь то религиозное, будь то научное сопротивление, всякий протест, интеллектуальный протест, он всегда встречал со стороны этой системы подавляющую реакцию, подавляющий ответ. То есть эта система уничтожала всякое инакомыслие. Но это мы можем вспомнить в Средневековье, и об этом во всех учебниках школьных прописано, сколько крестовых походов было, сколько действовала инквизиция. Вот. В одной Испании более 300 лет действовала инквизиция, и всякое свободомыслие было уничтожаемо и искореняемо. И не только светская свободомыслие, но и религиозная мысль никак не могла развиваться по-другому.
2: Только сколько так. Еретиков было сожжено на кострах инквизиции.
3: То есть это было полное искажение евангельской истины, которую дал Господь. Вот. Достоевский очень сильно об этом говорит в своих произведениях. Вы знаете, о чем говорит князь Мышкин? Вот. Его произведение «Идиот». Как он характеризует эту систему. И правильно характеризует.
2: А как он характеризует эту систему?
3: Он определенно говорит, что атеизм – это ноль по отношению к Евангелию. Он полностью, так сказать, отрицает. А эта система – вот. Она, значит, берет внешне христианскую форму, вот, но наделяет ее антихристианским, конечно, результатами. То есть это извращение христианства.
2: Содержанием антихристианского.
3: Содержание, да. Вот. Или легенда о великом инквизиторе.
2: Угу.
3: Вот. Все это говорит о том, что так оно и было. Так оно и было. Это историческая правда. Это не какие-то домыслы или клевета в отношении этого. Вот. И поэтому, естественно, это здесь говорится, что я видел, что одна из голов его как бы была смертельно ранена. Но эта смертельная рана исцелела. Вот. Конечно, тоталитарная система контроля над обществом, она вызвала универсальный протест постепенно, поскольку она больше тысяч лет определяла мысли, чувства и всю науку и искусство. То и протест был универсальный. Во имя свободы мысли, протест, который проявился в Европе, во имя свободы совести, во имя национальной независимости, во имя свободы государства и так дальше. То есть и реформация, и французская революция – это были уже как бы протест против того, что пережило европейское сообщество на протяжении больше, чем 1000 лет, 1200 с лишним лет.
2: И в чем выразился этот протест?
3: Этот протест выразился, с одной стороны, религиозный протест, выразился в реформационное движение, Великую Реформацию XVI века. А политический протест, в конечном счете, во время французской революции в конце XVIII века. Потому что французская революция была направлена и против церкви, и против феодального строя, который там, против монархии. То есть это протест во имя свободы общества и против опеки церковной был протест. После этого возникла секулярная эпоха европейской культуры. То есть произошло ранение этой системы. Церковно-государственный союз распался, который существовал в Европе на протяжении веков. Вот. Поэтому, когда он распался, возникла атеистическая, или будем говорить, секулярная эпоха в Европе. Она отрицала вообще так, тенденции отрицания не только церкви, но и отрицания самого Бога. Вот.
1: Открытая книга.
2: Ростислав Николаевич, вы могли бы обобщить в нескольких словах, что представляет собой образ зверя? Да? То есть мы совершили долгий экскурс в историю. Хотелось бы знать четко, что такое образ зверя?
3: Да, я к этому как раз и подхожу. Но дело в том, что без вот этого экскурса это был совершенно поверхностный подход. Нельзя просто говорить, вот это то, или вот это тот, вот этот деятель политический какой-то, или еще кто-то, или на спичках гадать, кто такой антихрист и все такое. Историческая, должна быть историческая и библейская, так сказать, развертка или обоснование всего того, о чем мы сегодня говорим. Все, что сегодня делается, оно постепенно выросло из предыдущих устойчивых тенденций истории, особенно европейской цивилизации. Все, что сегодня происходит в мире. Поэтому, если говорить исцеление раны зверя, кратко, нужно сказать, что к концу времени Священное Писание говорит, что это вот этот распавшийся церковно-государственный союз, который возник в Европе, и в Европе же распался, он будет восстановлен постепенно. Это дело будущего. Вот. Поэтому смертельная рана зверя исцелеет. То есть возникает снова такая ситуация, когда он как будто бы ничего и плохого никогда не делал. А образ зверя – это повторение этой средневековой модели. Повторение этой средневековой модели и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. То есть что значит? Опять-таки, когда религиозные власти настолько соединятся с государственными властями, вот что они будут преследовать инакомыслящих, как это было в средние века. Вот Священное Писание об этом говорит, что такая реанимация или восстановление этой системы средневековой, то есть церковно-государственного союза, она произойдет в конце времени. Хотя сегодня это кажется совершенно невозможным и невероятным при том подходе, при тех демократических свободах и так дальше. Но общество очень подвижно, и сознание общества очень быстро меняется. Посмотрите, как в России быстро произошла смена. Общество было насквозь атеистическим, коммунистическим и так дальше. Раз произошла перемена, и общество меняет и свои парадигмы, и свои взгляды, и свою идеологию, и все. И безболезненно это довольно произошло. Следовательно, такие перемены возможны везде. А в Европе даже и предсказаны Господом. И в Соединенных Штатах это произойдет. Несмотря на то, что там считается классическая демократия европейская, восторжествовала и все такое. Вот Священное Писание предсказывает нам перемену эту во всем мировом сознании. И контролирующие силы, которые совершат это. Вот здесь, в этом пророчестве, надо это объяснить подробнее. Что такое начертание зверя? Что такое печать Божия? Я думаю, что мы к этому ближе подойдем в следующем выступлении, потому что это тоже нельзя говорить так вскользь. Я хотел бы, может быть, лучше уточнить образ зверя. Мы понимаем так, что в Соединенных Штатах, которые являются сегодня ведущей мировой державой, вот, или, по крайней мере, претендует на такую роль, имеет большие потенциальные возможности, произойдут большие перемены. Перемены в том отношении, что протестантизм, который сегодня там есть, он будет проявлять тот же характер, который в средние века в Европе проявлял католицизм. То есть произойдет соединение в конечном счете и активизация протестантских, так сказать, направлений и их соединение с государством.
2: Что в этом плохого?
3: А что в этом плохого? Всегда, когда церковь соединяется с государством, возникает образ зверя.
2: То есть ничего хорошего это не сулит?
3: Это не сулит ничего хорошего ни государству, ни церкви. Когда церковь теряет опору Духа Святого и опору в Священном Писании, она обращается к государственным властям за помощью, для того, чтобы утвердить свой контроль над обществом. Сегодня политический процесс в Соединенных Штатах Америки, он всегда сопряжен с тем, какое участие оказывает религиозное слагаемое или в обществе. Например, Южный Баптистский Союз очень активно содействовал, предположим, в выборах президента Соединенных Штатов и Джонсона, и некоторых других. Вот. И он до сегодняшнего дня имеет значение. То есть церковь в Соединенных Штатах, ряд протестантских конфессий Соединенных Штатов, они очень активно вливаются в политический процесс. И они содействуют выбору того или другого президента, и на них очень сильно рассчитывает президент.
2: И в конечном счете это может перерасти в волну гонений, такую, как мы видели во времена Средневековья.
3: Обязательно. Но только нужно учесть еще один фактор. Сознание нации меняется в связи с тем, что принята эволюционная теория. В школах, в институтах и так дальше. Человек уже не имеет духовно-нравственной опоры, и его моделировать может любая система сильная.
2: Спасибо, Ростислав Николаевич, за интересную беседу. Мы продолжим рассмотрение вести третьего ангела в наших следующих программах. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг вперед смелей. Не стесняйся,

Здравствуйте, дорогие ребята. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Сегодня мы продолжаем разучивать второй комплекс упражнений. Вы убедитесь, что этот комплекс совсем не сложный, и он доступен каждому. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, первое упражнение. Вдыхаем свежий воздух. И раз, два. Руки вверх, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох и выдох. Молодцы. Следующее упражнение для головы. Сова крутит головой. Руки на поясе, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем правого на левое плечо. Пожалуйста, голову. Аккуратно делаем упражнение. Да. Плечи не поднимаем. Спина прямая. Мы следим за тем, чтобы у нас была прямая спина. Медленно. Медленно. Упражнение нельзя спешить делать. Иначе можно повредить шею. Вот так. Вот, молодцы. Хорошо. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение для пальцев рук. Да, Олег? Ну, пожалуйста. Кошка ловит добычу. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько разминаем пальчики. Да? Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Тряхнули руки. Упражнение «Обними меня». Пожалуйста, руки в стороны. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо. Делаем мы все вместе, стараемся, да? И раз, и два. Энергично, хорошо обнимаем себя. Закончили. Тряхнули ручки. Следующее упражнение – птица. Руки к плечам. И, пожалуйста, раз, два. Хорошо. Сводим лопатки как можно ближе. Вот, молодцы. Да, Марина? Вот сюда. Хорошо. Спина прямая. И последний раз. Раз, два и три. Стряхнули руки. Птица продолжает разминать крылья. Полетели. И вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Голову держим прямо. Смотрим вперед. Пожалуйста. Вот какая красивая птица у нас. Хорошо. Улыбаемся. Молодцы. И закончили. Встряхнули руки. Расслабились. Ребята, мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Первое упражнение. Пожалуйста, тянем канат. И раз, поднимаемся носочки выше. Молодцы. И раз, и два, и три. Хорошо. И четыре, и пять, и шесть, и семь. Хорошенько тянемся. И последний раз. Закончили. Молодцы. Хлопки под ногами. Пожалуйста, выпрямляем ногу, только получше. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Не сгибаемся, не сутулимся. Молодцы. Хорошо. И шесть, и семь, и восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И закончили. Молодцы. Потрясли ножки. Хорошо, расслабились. Так, следующее упражнение – колонна. Стоим, прижимаем пятку к ягодице. Так, вот так, смотрите. Держим равновесие. Смотрим перед собой хорошо. И другая нога. Пожалуйста. Очень хорошо. И еще правой ногой. Молодцы. И еще левой. Замечательные колонны. Стоим ровно. Так. И
еще упражнение у нас осталось – дровосек. Руки, ноги на ширине плеч, взяли топор и рубим дрова. И раз, молодцы, энергично, два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Закончили. Много дров у всех. А теперь упражнение на полу. Упражнение «Мишка». Стоим на четвереньках, Мишка ходит по лесу. Походит, походит немножко Мишка. Мишка косолапый по лесу идет. Шишки собирает. Песенку поет. Так, и теперь он поднимает лапу вверх. Посмотри,

0: разговоры. И назад. И последний раз. Так. И вернулись. Хорошо. Упражнение «Крест». Ложимся на живот. Это хорошее упражнение. Итак, достаем ногой противоположную руку. Так, хорошенько потянулись. И другой ногой. Так, аккуратненько делаем это упражнение. И не торопимся. Не торопимся. Медленно. И другой ногой еще разок. Умница. Хорошо. Упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. Сгибаем и разгибаем ноги. Итак, согнули, вытянули вверх. Согнули, положили. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Велосипед». Едем на велосипеде. Согнули ноги и крутим педали велосипеда. Весело, хорошо. Хорошо, кто как может, с любой скоростью можно крутить эти педали. Так, молодцы. Размялись. Хорошо, и последнее упражнение – качели. Обхватываем руками колени и раскачиваемся. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, сели. Ну что ж, ребята, мы закончили на этом нашу зарядку. И мы очень хотим встретиться с вами завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Всегда радуйтесь!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение главной темы Священного Писания, того, что оно говорит о Боге, каков Он и какова Его сущность, какова Его природа. В частности, мы рассматриваем вопрос о том, есть ли у Бога образ, видим ли Он и можно ли Его созерцать. Мы указали целый ряд стихов Священного Писания, как в Ветхом, так и в Новом Завете, где Бог описывается, и причем описывается тождественно у всех, кто Его видел. Затем мы рассмотрели кратко путь формирования взгляда о Боге как о существе бесформенном, не имеющем внешнего вида, и увидели, что это наследие греческой философии. Краткий обзор формирования современного взгляда на образ Божий в христианском богословии показывает, что идея невидимости Бога, отсутствие у него образа, берет свои корни именно там, в греческой философии. Постепенно этот греческий взгляд перешел в христианство, став его неотъемлемой частью вопреки Библии. Конечно, современные богословы и христиане, не осознавая этой преемственности, могут отречься, иногда отрекаются от каких-либо связей, обнаруженных нами в процессе исследования. Сторонники взгляда безликости Бога приводят, как им кажется, библейские свидетельства своего взгляда. И в действительности мы обнаружим ряд стихов в Священном Писании, на первый взгляд подтверждающих эту позицию, позицию о том, что у Бога нет внешнего вида. Почему так случается? Очевидно, проблема отчасти в том, что существует неосознаваемая опасность вкладывать в библейские термины смысл греческой метафизики, идеи, которые неосознанно живут в современном мышлении. В данном разделе мы рассмотрим обычные доводы в пользу отсутствия образа у Бога в современной богословской христианской литературе и дадим предварительные замечания по каждому из них. Позже мы займемся в действительности библейскими стихами, которые вроде бы говорят о том, что Бог безлик. Но перед этим мы рассмотрим данные, которые встречаются в современной богословской литературе, потому что часто именно этими данными пользуются христиане и иные, кто пытается сформировать свое представление о Боге для того, чтобы решить вопрос Божьей природы. Вот главные соображения, предлагаемые обычно для объяснения необходимости того, чтобы Бог был бесформенным в некоторых книгах современного богословия. Первый момент здесь – это духовность Бога. Довод сторонников безликости Бога выглядит приблизительно так. Почти все учебники систематического богословия, начиная разговор о природе Бога, цитируют Евангелие от Иоанна, 4 главу, 24 стих, где сказано «Бог есть Дух» в качестве свидетельства о том, что Он не обладает образом. Например, в книге Генри Кларенс Тиссона «Лекции по систематическому богословию» сказано, Иисус сказал «Бог есть Дух». Не обладая артиклем в греческом языке, это утверждение определяет природу Бога как духовную. «Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Далее книга Милларда Эриксона «Христианское богословие» пишет, «В принципе, Бога вообще нельзя представить себе находящимся в пространстве. Его нельзя расположить в какой-то точке, в какой-то сети координат. Это качество относится к его нематериальности или духовности». Иными словами, некоторые богословы полагают, что поскольку сказано, что Бог есть Дух, то это означает, что его невозможно представить в пространстве, в какой-то точке, в какой-то сети координат. Каков предварительный ответ на этот довод, исходя из того, что мы уже выяснили о Боге? Во-первых, не безинтересно привести рассуждения на эту тему, подчеркнутые в одном из подобных учебников, автор которого разделяет взгляд о безликости Бога. Это книга Чарльза Ходжа «Систематическое богословие» во втором томе. Он пишет, «У нас очень мало знаний о том, как Дух соотносится с пространством. Мы знаем, что занятие определенной части пространства телом исключает другие тела, но мы не знаем, не могут ли духи сосуществовать в одном и том же объеме пространства. Легион бесов, например, обитал в одном человеке». Таким образом, автор как бы признает слабость этого аргумента об отсутствии образа у Бога по той простой причине, что наши знания об области духовного весьма ограничены. Мы не знаем, означает ли духовность бестелесность, бесформенность. Позже мы увидим, что духовность вовсе не означает бесформенность в Священном Писании. Во-вторых, в отношении Евангелия от Луки, 24 главы 39 стиха, который цитирует богослов Тиссен, необходимо сказать следующее. Во-первых, прочитаем, что этот стих говорит. Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. Луки 24, 39. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Итак, на основании того, что дух плоти и костей не имеет, некоторые приходят к выводу, что у духа нет и внешней формы. Однако здесь, на самом деле, в этом стихе ничего не говорится о том, что у духа нет образа. Христос лишь говорит о том, что у духа нет плоти и костей, то есть осязаемой материи. И в качестве доказательства того, что он не дух, ученики имеют возможность прикоснуться к нему. Но фактически это место доказывает, что у духа есть образ. Почему? Ученики увидели Христа и подумали, что это дух. Следовательно, дух можно увидеть. У него есть образ, по крайней мере, по представлению учеников. Более того, они решили, что это не просто дух какой-либо, а именно дух Иисуса Христа. Иногда можно встретить еще упоминания третьей книги Царств, 8 главы 27 стиха и второй книги Паралипоменон, 2 главы 6 стиха, где говорится, что небо и небеса небес не вмещают Бога, что некоторые понимают как духовную природу, неограниченную пространством, что Бога невозможно представить себе находящимся в каком-то одном месте. В отношении этого следует заметить, что данные стихи не говорят о соответствии размеров Бога размерам Вселенной. Напротив, утверждается, что небо не вмещает его. Что же это значит? Если рассматривать эти стихи с точки зрения описания природы Бога, тогда необходимо предположить, что есть еще пространство за пределами пространства. Рассказано, что вся Вселенная не вмещает Бога, что абсурдно. Однако, если принять, что эти стихи являются описанием величия Божия, а не его природы, тогда подобных проблем не возникает. Второй довод, второй аргумент в попытке сказать, что Бог безлик и у него нет формы, который можно встретить в современных книгах, это аргумент о запрещении идолопоклонства. Этот довод звучит так. Снова это из книги Тиссена. Вторая заповедь Деколога, которая запрещает изготовление какого-то кумира, идола или подобия чего-то, основана на бестелесной природе Бога. На этом же основаны бесчисленные заповеди, направленные против идолопоклонства. То есть автор полагает, что делать кумиры для поклонения и поклоняться им нельзя, потому что у Бога нет образа. Каков будет ответ на этот довод? Во-первых, важно отметить, что ни в одном из приведенных в данном утверждении ссылок эта аргументация, то есть бестелесность Бога, просто не приводится. То есть есть перед нами пример искусственно навязываемого мнения библейскому отрывку, изначально ему не присущий. Во-вторых, если следовать логике этого утверждения, тогда можно поклоняться кумирам, идолам, изображающим то, что реально можно изобразить. Если единственная причина, или если причиной того, что нельзя поклоняться изображениям, является бесформенность и невозможность Бога изобразить, то тогда, как говорит вторая заповедь, не делай себе кумира того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, то, что можно изобразить, то, что не бестелесно и не бесформенно, тогда можно этому поклоняться. Подобная идея, очевидно, совершенно неприемлема, потому что есть другая причина, по которой нельзя поклоняться изображениям, а вовсе не бестелесность Бога. На самом же деле вторая заповедь запрещает обожествление чего-либо по той причине, что есть только один Бог, и все остальные объекты поклонения, даже изображение этого истинного Бога, это нарушение. Запрет идолопоклонства во второй заповеди также основывается на уникальности Бога. Он не терпит никакого поклонения предметам, созданным руками человека, ибо Бог только Он единственный, кто принадлежит уникальной категории истинного божества. Мы продолжим разговор на эту тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы когда-нибудь теряли сознание в общественном месте? Может быть, в душном автобусе или просто в закрытом помещении? Как вы себя тогда чувствовали? Или, возможно, кто-то из тех, кто стоит рядом, потерял сознание? Как себя тогда вести? Об этом мы сегодня будем говорить вместе с нашим гостем. Врач-хирург Леонид Драч сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Леонид.
3: Здравствуйте.
2: Все-таки, как же себя вести, вот, если ты чувствуешь, что можешь потерять сознание, или ты становишься свидетелем того, как кто-то теряет сознание? Что нужно делать?
3: Ну, обычно в данной ситуации достаточно просто присесть или, если место позволяет, лучше принять горизонтальное положение. Бывает такое, что действительно либо в душном помещении, когда недостаточно кислорода поступает в организм, в головной мозг, либо бывает такое понятие есть ортостатический коллапс.
2: Что это значит?
3: Это значит, что человек, когда длительное время находится в горизонтальном положении и потом принимает вертикальное положение, встает, кровь не успевает полноценно притечь к мозгу, и за счет этого появляется туман и вот такое предобморочное состояние. Иногда даже люди падают в обморок на 1-2 секунды. Вот. Для этого достаточно просто либо снова принять сидячее положение, либо занять горизонтальное положение.
2: То есть это может даже не свидетельствовать о каком-то заболевании? Это может быть, ну, нормальная реакция организма?
3: Вполне возможно, да. Особенно если человек переутомлен, может быть, не поел с утра. Соответственно, это вполне может быть и у здорового человека.
2: А тогда о каких болезнях свидетельствует потеря сознания? Все-таки почему к этому нельзя относиться как-то халатно и несерьезно?
3: Ну, действительно, потери сознания бывают и как проявление какого-то заболевания. Часто причиной может являться заболевание со стороны сердца, это различные нарушения ритмов. Бывает при выраженной стенокардии, при инфаркте миокарда, потери сознания. Может на фоне и серьезных заболеваний, на фоне очень высокого давления, инсульт, ишемический или геморрагический инсульт, когда также нарушается приток крови головному мозгу.
2: Ну, знаете, у меня всегда было такое ощущение, что теряют сознание чаще всего молодые девушки. Это, может быть, стереотип, который сложился по фильмам, да? А барышня, как-то ей стало душно на балу, возможно, там еще корсет, да, все, которое стягивает и не дает дышать ей свободно. Она падает в обморок, тут же бежит врач или кавалер, ей несут что-то понюхать, да, нашатырный спирт, или не знаю, что тогда делали. И она как-то без видимых последствий для здоровья встает, и вроде бы все хорошо. В реальности как это происходит? Все-таки чем опасна потеря сознания, и если долго человека не возвращать вот из этого состояния, к чему это может привести?
3: Ну, если потеря сознания длительная, больше 15-20 минут, то в принципе могут быть потом особенности. Человеку сложнее запоминать информацию новую. Человек быстрее утомляется.
2: Это как раз к тому, что вы говорили, за этот период времени могут погибать некоторые нейроны головного мозга.
3: Да.
2: Угу. Но, наверное, еще опасен и сам момент падения. Все-таки не всегда тебя могут подхватить или упасть на что-то мягкое.
3: Бывает и такое. Бывает, что при падении человек может удариться головой, рукой. Но чаще все-таки, если человек сам по себе теряет сознание, он чувствует это и может как-то себя оградить.
2: Уже старается присесть, как-то найти удобное место, да?
3: Ну, да, да. Но если не успевает, действительно бывают и травмы.
2: Просто почему я об этом даже сейчас вспомнила? ну, один из личных таких опытов. У меня есть подруга, которая очень часто теряет сознание в общественных местах. Ну, в общественном транспорте чаще всего. К сожалению, в силу нашей культуры или ментальности, не знаю, очень мало кто из людей помогает в таких ситуациях. Хотя, казалось бы, странно. Молодая симпатичная девочка, ей становится плохо, и люди как-то стараются себя оградить и сторонятся ее. Она говорит, что это очень страшно, потому что ты можешь упасть лицом там, в землю, в асфальт, в бетон, и можешь разбить себе там, не знаю, все лицо, голову, и люди тебе чаще всего даже не помогут. Просто насколько это действительно опасно и как нам нужно себя вести в такой ситуации, если мы видим, что человеку становится плохо.
3: Есть такая шутка по этому поводу. Обычно, когда происходит подобная ситуация, и все-таки обычно кто-то подходит посмотреть, несколько человек подходит, и когда вы видите, что кто-то, наоборот, убегает оттуда, чаще всего это врач убегает. Вот. Но на самом деле...
2: Надеюсь, что это останется только на уровне шутки все-таки.
3: Да, это шутка, конечно. Но на самом деле в данной ситуации необходимо банально просто человеку немножко приподнять ноги. Соответственно, кровь с ног, она больше притечет к голове, и, соответственно, сразу сознание восстановится у человека.
2: Когда нет того же пресловутого нашатырного спирта,
3: да, если нет, можно таким способом воспользоваться. Если есть нашатырный спирт, можно на ватку его нанести и возле носа подержать минуту-две. Можно виски натереть, и человек обычно быстро восстанавливается, если это просто обморочное состояние.
0: Живой источник.
2: Хорошо, если это были обморочные состояния, с ними уже как-то понятно. Но когда потеря сознания не связана с обмороком, что это может быть? Каковы причины его?
3: Причин достаточно много. У всех на слуху эпилепсия, эпилептические приступы. Они также сопровождаются и определенной потерей сознания. Но их отличие то, что помимо того, что отсутствует сознание у человека, еще и судороги присутствуют при этом. В такой ситуации обычно приступы самостоятельно проходят. Только симптоматически можно помочь, если человек прикусил язык, помочь ему раздвинуть челюсть, чтобы не было проблем с языком. И освободить дыхательные пути, помочь ему.
2: То есть просто развязать галстук, расстегнуть ворот?
3: Да, расстегнуть ворот, одежду расслабить и повернуть человека на бок, чтобы язык немножко отпал от дыхательных путей. И, в принципе, приступ самостоятельно проходит в течение нескольких минут. Если говорить о других причинах потери сознания, то нельзя забывать о возможности комы. Комы при сахарном диабете.
2: Как это проявляется? То есть человек просто идет и теряет сознание и впадает в кому?
3: Да, вполне возможно, что человек прямо на улице может ни с того ни с сего упасть. Обычно все-таки он немножко вялый перед этим. Кома может быть двух видов. Гипергликемическая и гипогликемическая.
2: Что это значит?
3: Да, слова сложные, но на самом деле ничего сложного здесь нет. Гипергликемическая, то есть когда у человека очень много сахара в крови получается, а гипогликемическая, когда...
2: Недостаток.
3: Недостаток сахара, да, очень падает уровень сахара за счет того, что если это диабетик, он много инсулина ввел или по другим причинам.
2: А как вообще понять, что человек, который сейчас упал в обморок, потерял сознание, мы вообще не можем определить, что с ним. А чаще всего окружающие подумают, что это человек нетрезвый, и, к сожалению, и нетрезвому человеку никто не хочет помогать. Так уж сложилось в нашем обществе, к сожалению. А как вообще тогда понять, что человеку на самом деле может быть какое-то заболевание, ему плохо, тоже сахарный диабет, какие-то есть очевидные признаки?
3: При сахарном диабете чаще у пострадавшего либо запах ацетона вы можете почувствовать. Это очень характерно для диабетиков. Может быть, инсулиновый шприц увидите, хотя с той же стороны можно
2: подумать, что наркоман,
3: да. И тоже ничего не сделать. Ну, иногда у диабетика в кармане лежит записка с четким описанием, что нужно делать, если вот такая ситуация происходит. Ну, из универсальных средств, если вы подозреваете или кто-то из знакомых говорит, что у человека диабет, всегда нужно сначала дать сладкое человеку. То есть прямо под язык положить либо конфетку, либо что-то сладкое. И уже во рту сразу произойдет всасывание, и если это гипогликемическая кома, то есть очень упал уровень сахара, соответственно, человек начнет приходить в себя, ему станет лучше.
2: Ну а если наоборот,
3: а если это гипогликемическая, то там, в принципе, диапазон увеличения сахара достаточно большой, ему, по крайней мере, хуже от этого особо не будет. Вот. То есть человеку вы, может быть, поможете, вот, хуже этим не сделаете глобально. Вот. Ну, нужно помнить, что если человек без сознания, то в любом случае лучше вызвать скорую, чтобы она уже выезжала, потому что не всегда сразу приезжает, к сожалению, скорая.
2: Ну, а что мы можем сделать реально? Или очень удобно, может быть, это и правильно, да, сказать, что пусть приедет скорая, и тогда ты, главное, человеку не навредишь. Но если у нас есть возможность, и если это необходимо все-таки оказать какую-то первую медицинскую помощь, что мы должны сделать в первую очередь человеку, который потерял сознание?
3: Мы должны определить, человек самостоятельно дышит или не дышит, и есть сердцебиение или нет сердцебиения. Обычно смотрится пульс на сонной артерии, это в области шеи, легким движением отодвигается одна из мышц, и там прощупывается достаточно интенсивная пульсация.
2: Но часто люди привыкли как раз щупать пульс именно на запястье. Почему не здесь?
3: Ну, на запястье не всегда можно прощупать пульс, особенно если у человека упало давление при этом, более надежным на сонной артерии. Можете дома сами проверить, отодвинуть мышцу и сами почувствуете эту пульсацию. Можете на себе потренироваться или на близких.
0: Живой источник.
2: Так что же тогда все-таки нужно делать, вот продолжая тему первой помощи для людей, которые потеряли сознание?
3: В первую очередь необходимо определиться, есть ли дыхание у человека и пульсация, да, как мы уже сказали. Если и дыхание, и пульсация сохранены, то достаточно приподнять ноги, чтобы кровь лучше притекала к головному мозгу. И человек, вероятнее всего, быстрее придет в себя.
2: То есть, ну сколько по времени это может занять? Потому что, ну, может быть, уже паника, если человек 5 минут не приходит в себя, а на самом деле это нормально.
3: Ну, поэтому я уже говорил, что необходимо вызвать машину скорой помощи. Уже в стационаре люди будут определяться. Потому что кроме комы диабетической, это может быть и инфаркт, и инсульт. Мы не можем знать. И только в условиях больницы можно определиться, что с человеком произошло.
2: Но такие действия, о которых говорили вы, в любом случае никому не повредят.
3: Конечно, нет. Если у человека не определяется ни пульс, ни дыхание, соответственно, ему в такой ситуации необходимо оказывать реанимационные мероприятия.
2: А что это подразумевает под собой?
3: Реанимационные мероприятия – это непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
2: Как это нужно делать и что такое непрямой массаж?
3: Ну, наверное, если есть непрямой, значит, есть и прямой массаж сердца.
2: Да.
3: Ну, прямой массаж сердца – это уже хирургическая манипуляция, когда на операционном столе делают массаж сердца, чтобы прокачивать кровь по организму. Непрямой массаж сердца – это когда через грудную клетку просто производится массирование сердца, и таким образом сердце сокращается, и кровь поступает в мозг и в другие органы. Наверное, интересно, как проводится?
2: Ну, все мы, наверное, не раз это видели, особенно в фильмах, да? Вроде бы как-то представление имеем. Может быть, что здесь особенно, на что нужно обратить особое внимание, да? Потому что, в принципе, мы видели, как это делается, да? Но, может быть, сила нажать, я не знаю, вообще куда все-таки нажать, да? Как это все делать, это такие моменты.
3: Ну, основные моменты – то, что нужно производить непрямой массаж сердца прямыми руками, потому что, когда мы сгибаем руки, нагрузка падает на мышцы. Если руки прямые, то мы всем корпусом надавливаем, и более эффективно получается непрямой массаж сердца. Ну и по числу нажатий тоже необходимо помнить, что если вдвоем мы делаем, оказываем реанимационные мероприятия, то 5 нажатий на грудную клетку и один вдох в рот или в нос, соответственно, пострадавшему. Если человек один производит реанимационные мероприятия, то соотношение примерно 10 к 1.
2: Здесь, наверное, вообще, может быть, даже стоит вспомнить притчу о добром самаритянине, да, когда очень часто люди отворачиваются от чужой беды, не хотят через какой-то, может быть, свой внутренний даже комплекс переступать, чтобы оказать другому помощь. Да? Лучше оказаться тем добрым самаритянином, который не постесняется, не побоится, переступит через какой-то свой внутренний барьер и действительно окажет помощь этому пострадавшему.
3: Ну да. Наверное, Бог решает, когда кому необходимо уже отойти из этой жизни. Но мы можем иногда спасти человека, и Бог может через нас оживить практически человека. То есть, если человеку не оказать реанимационные мероприятия, он, вероятнее всего, погибнет. Но если мы проявим инициативу и попытаемся помочь ему, то, возможно, еще на годы продлится его жизнь на земле.
2: Кроме того, мы же можем помочь человеку, когда он теряет сознание, справиться с теми травмами, которые он может получить вот вследствие падения, потому что он просто упал на землю, может быть, как-то разбил голову, пошла кровь.
3: Да, иногда бывает, что при падении человек действительно получает дополнительные травмы. И в такой ситуации мы можем помочь человеку тем, что обработаем эту рану, создадим удобное положение для него, да, если там нет подозрения на перелом позвоночника. И, соответственно, если перелом руки, мы можем помочь ему, когда он придет в себя, дать обезболивающее, помочь зафиксировать перелом этот. И, может быть, если родственники рядом, успокоить родственников, то есть проявить человеческие качества, самые лучшие, такие как сострадание, поучаствовать в беде ближнего.
2: Мы никогда не знаем, что может случиться с нами и с нашими ближними, и поэтому, наверное, как в Библии написано, что обращайтесь с людьми так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами. Все-таки это золотое правило, действительно золотое.
3: Да. К сожалению, мало кто помогает и людям без определенного места жительства, людям, страдающим наркоманией. О них тоже нельзя забывать, им тоже нужно помогать.
2: Спасибо, Леонид, за эти слова. Спасибо и вам, что вы провели это время вместе с нами. Будьте здоровы. Пусть Бог благословит вашу жизнь. До новых встреч.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». Мы вновь приветствуем Джабира Исмаиловича. Здравствуйте. И сегодня хотелось бы поговорить с вами о Боге, о Его святости и, как ни странно, о связанных суевериях, как они противоречат или вступают в конфликт со святостью Божией, с тем, что святость только в Боге. А в Священном Писании, в Библии, да, в законе, в Торе у Моисея есть такая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе или напрасно». Да? Что такое суеверие? Есть ли в исламе понятие суеверия? Есть ли в исламе то, что на практике противоречит тому, что святость только в Боге? И откуда вообще это понятие взялось, что святость вот в Боге только?
2: Да. Ну, вы знаете, символ ислама, сам символ ислама, он уже как бы вступает сразу в конфликт с суеверием. Он уже вступает в конфликт.
1: Для многих символ ислама – это полумесяц. Вы что и подразумеваете под символом?
2: Символ ислама – это произношение калима. Mm. То есть это сокрытых в словах. Калима в словах, да? Это звучит «Ля иляха илляллах».
1: «Нет Бога, кроме Аллаха» обычно переводят это.
2: «Нет Бога, кроме Аллаха». Но вот если так мы говорим, тогда мы оставляем какие-то вещи каким-то святыням, каким-то святостям, которые потом приобретают какие-то формы оберегов, формы амулетов, и мы понимаем, что они могут нас защитить от чего-то, сохранить, угу. Там разные цепочки. Там,
1: это если этим. Мы переводим «нет Бога, кроме Аллаха», да?
2: Ну, потому что да. Вот, или даже многие, даже произнося это, просто не понимают, что это
1: что
2: такое.
1: Что это такое?
2: И вторая часть – Мухаммаду Расулалла, то есть Мухаммед послание. Является посланником. А первая часть, что она значит, люди даже не понимают. Конечно, люди, которые арабский язык у них родной, они понимают, что это такое.
1: «Ля Элла» – это еще не просто божество, а это еще и святость, да?
2: Да,
1: слово может переводиться.
2: Да, «Ля Иляхи», то есть это что-то… «Ля Иляхи Илляллах», то есть нет никакой святыни или святости, кроме Бога, кроме Аллаха. Вот когда мы так это понимаем, то мы понимаем, что нет никаких амулетов, нет никаких надписей, нет никаких записей, нет никаких
1: талисманов,
2: все правильно, каких-то брелков, которые могут спасти нас, понимаете? Если мы на прошлых передачах, да, мы говорили о том, как можно спастись, то мы понимаем, что вот эти маленькие какие-то вещи...
1: Ну, какие, например, вот в исламе...
2: Ну, амулеты. Знаете, детям шьют разные, цепляют там на булавочках какие-то в треугольниках красивых, в таких вот, в материях треугольничками вшивают туда надписи из Корана.
1: Они обращаются
2: к муле и говорят, вот ребенок болеет, что делает? Ага, мула выписывает, там, духовный служитель выписывает какую-то суру из Корана, они складывают и носят на ребенке.
1: Mm.
2: Опять же,
1: и верят, что сама вот эта вот бумажка...
2: И верят,
1: бумажка,
2: что это дает силу, да, верят охраняет. В это.
1: Ну, такое же часто бывает, ну, и в христианстве, когда берут поясок, например, а на нем псалом 90-й, живые помощи. И вот этот поясок либо в кармашек кладут, либо опоясываются им и верят, что это их хранит. А смысла псалма 90-го, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, что Бог защищает этого человека, не понимает. То же самое и тут, мне кажется.
2: Понимаете, вот может быть мы сейчас скажем что-то, может быть, противное слушателям уха, что Коран не может защитить. На самом деле Коран – это всего лишь навсего книга.
1: Так же, как и Библия, так же, как и любая другая.
2: Слово Бога
1: воспринятое, услышанное и растворенное верою услышавших, как сказано. Вот оно спасает, оно охраняет, оно дает защиту.
2: Да. Написано, что человек не рождается верующим, он становится, потому что вера от услышания, а услышание от Слова Божьего. Поэтому человек не рождается верующим, он становится. А как стать верующим? То есть потихоньку, шаг за шагом, ты меняешь свою жизнь, ты меняешь свои принципы, ты меняешь свое понимание о мире.
1: В результате чтения, изучения священных писаний.
2: В результате молитв, в результате того, что ты уже начинаешь действовать не так, как ты жил вчера. И это помогает тебе начинать изменять.
1: Ну да. А если ты просто взял текст, сложил его, положил куда-то себе, вшил ли, и думаешь, что это тебя охраняет, а смысла этого не понимаешь, вот мне кажется, врагу Божьему, да, врагу рода человеческого этого и надо, чтобы люди как можно меньше читали, изучали и знали о Боге, о характере Божьем и так далее, и думали, что их при этом, что они в Бога верят,
2: да,
1: что его какие-то священные предметы,
2: свитки или
1: их надпись, охраняют.
2: Да, их охраняют. И вот представьте ситуацию. Вот, например, я родитель, да, несведущий человек. У меня заболел ребенок. Я обратился там, в мечеть, в церковь. Мне объяснили, дали 90-й псалом, сказали, пришей куда-нибудь ребенку там, в распашоночку или написали что-то. И вот представьте, ребенок мой исцеляется. Вот исцелился ребенок. Как я эту весть понесу другим родителям?
1: Кто исцелил?
2: Бумажка исцелила, понимаете? Открытка исцелила с надписью. И я уже буду говорить людям о том, что моего ребенка спасла бумажка. Или моего ребенка спас амулет. Понимаете? И я уже начинаю, потому что я сам в это поверил, мне не объяснили, мне толком ничего не сказали, мне дали эту вещь, сказали, повесь, вот, ребенок исцелился, и теперь, когда я пойду, я-то не понимаю, что в этом деле мне поспешествовал враг Всевышнего, дьявол.
1: Ну и Бог, я думаю, может, понимая наше незнание, нашу ограниченность, то, что человек искренне ждет и верит, и Бог может, конечно же, исцелять через вот это. Но самое главное, что не Богу, потом люди благодарны.
2: Конечно.
1: Они будут советовать другим не к нему обращаться,
2: конечно,
1: а пойти купить побольше таких,
2: конечно,
1: же амулетов.
2: Купите амулеты, и они вам помогут. Понимаете? И потом в таких случаях сразу цена амулетов растет. И самое главное, что нет понимания о том, что тебе ребенка кто дал? Бог дал. Его судьба в Божьих руках. Если что-то и будет с твоим ребенком, это воля Бога.
0: Пророки в Коране.
1: Но человеку свойственно просто желать видеть какой-то ощутимый предмет, ли какое-то либо изображение, или какое-нибудь, может быть, специальное место, в котором вот сосредоточена определенная святость, да, святыня и так далее. И вот туда приходя, эти люди настраиваются на определенную волну, на определенное, может быть, какое-то вот такое смирение и так далее. Но мы знаем, что много в язычестве очень было этого. И я вот, например, был уверен, что как раз в исламе нету ни изображений в мечетях, да, ни каких-то вот предметов, пред которыми они преклоняются. Я был уверен до сих пор, что мусульмане только Аллаху поклоняются. Да, и даже Мухаммед – это просто вестник. Это не святой, и ему не надо там поклоняться. Он недостоин, как Бог, такого же поклонения. Но вот из ваших слов понял, что не совсем так. А какие примеры есть?
2: Скажу вам, знаете, сплошь и рядом. Вот, может быть, арабоязычные страны, у которых арабский язык родной, которые, когда говорят, что «ля иляха илля Аллах»,
1: они понимают,
2: что
1: нет святости,
2: кроме Бога. Нет ничего, что может спасти в этом мире. Ничего на земле нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Это в его руках. Но люди, которые не понимают арабского языка, это сплошь и рядом. Начинается с источников воды. Вот есть источники воды, туда нужно прийти один раз в неделю, там какой-то день недели, четверг там, или пятница, и там есть время какое-то, да, там с 6 до 7 утра нужно прийти, вот воду набрать, и потом пойти дома попить, там может какое-то исцеление прийти, понимаете?
1: Или вот, это в исламе так, да? Потому что то, что вы говорите, вспоминаю крещение, да, вот в христианской традиции, что крещенская вода, она там исцеляет, и она святая, и там целый год будет стоять и не протухнет, и эту воду ставят вот обычно в какое-то место, и весь год хранят люди. И в исламе такое же
2: есть? В исламе тоже такое же есть, знаете, больше того. Вот в исламе, опять же, я говорю в исламе. Говоря ислам, мы должны понимать,
1: конечно,
2: что это даже, может быть, если и в исламских традициях, но это в странах, где арабский язык не был родным, понимаете?
1: То есть это не традиционный ислам,
2: это не традиционный ислам, да.
1: Учение Корана.
2: Же, да. Вот, например, вот там, откуда я родом, да, есть одно место такое, вы знаете, большая пещера, она между городами находится.
1: Между Самаркандом и
2: Городом Карши находится одно место, она называется... святой Давид. Так называется эта пещера.
1: Это связано как-то с царем Давидом, нет?
2: Да, вот я когда говорю, спрашиваю. Есть один Давид. И в книге Коран, и в Священном
1: Писании. Который Забур написал,
2: есть один,
1: да?
2: Давид, да, который Дауд. Являлся царем. Да. Как он оказался в наших краях? Якобы он там пришел, вот пещеру, прям камни, прям видно, пальцами раскрыл. За ним гнался якобы дьявол, и он раскрыл пещеру и туда спрятался от дьявола. И теперь эта пещера является вот местом.
1: Ну, Давид скрывался в пещерах от царя Саула. Мы читаем в Библии об этом, да, то есть, ну, есть похожие
2: штуки. Мы находимся минимум в 3000 километрах.
1: Да, далековато. Что,
2: да. Ну, хорошо, даже если он спрятался. Но это место приведено в место паломничества, знаете, паломничества.
1: Превратили сейчас в него, да.
2: Толпы людей туда ходят,
1: Мусульманами себя считающих.
2: Режут, приносят в пожертвование туда, да.
1: Баранов режут,
2: приносят туда, отдают мясо, приходят, молятся, оставляют свои записки там. Это место превращено в место паломничества, понимаете?
1: И вот эти действия, они суеверием являются, да?
2: Это просто отвержение Бога.
1: И противоречит главному вот исповеданию ислама, что нет, да, святости.
2: Нет святости. Я начинаю объяснять.
1: Кроме Бога, да, нет
2: святости. А как вы понимаете... Тогда, да, для чего вам символ ислама нужен? Зачем вам символ, если вы начинаете ходить, поклоняться? Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Вы верите, что вот исцеляют какие-то амулеты? Зачем тогда вам называться мусульман? Зачем вам называться приверженцами ислама?
1: Да и в христианстве то же самое. И в 10 заповедей, из них 2 говорят: да не будет у тебя других богов, не служи им, не поклоняйся им, не сделай кумира, никакого изображения, да, не поклоняйся им также. Но люди со временем отошли от этого тоже, и не исполняются эти заповеди сегодня во многих местах, потому что люди поклоняются видимым каким-то вещам. Причем не просто почитаются эти предметы, а многие доходят до такого в суеверии в своем, естественно, этому не учат официальная религия и церковь, что соскребают там с иконы красочку, вот эту вот, да?
2: Для чего?
1: А смешать, чтобы с кашкой или с чем-то, и вот больного накормить. И верят, что вот таким образом получат исцеление. Рассказывают притчу такую, что одна благочестивая старушка дала записанную молитву женщине, которая к ней пришла, говорит: вот ребенок болеет, что сделать? Она дала молитву: вот это тебе поможет. И она пришла и не знает, что с этой делать молитвой. Взяла ее, порезала на мелкие кусочки, в чайник заварила и поила вот этим настоем, этим чаем с этой молитвы. Люди до того в своем суеверии доходят, что не знают, что делать с текстом Библии, что делать с текстом Корана, что это надо читать и изучать, а не чай из него заваривать, там, да, не пришивать к одежде, не опоясываться, потому что это не поможет. Поможет только сила Божия.
2: Алексей, вы правильно сказали. Человек хочет видеть Бога. Вот понимаете.
1: Ну, для меня удивительно, что даже в исламе это. Я думал, ислам все-таки они воздерживаются от таких.
2: Вот в таких странах, арабских странах, там я не знаю, я не был. Но вот где, откуда я родом, все называют, все ходят в пятницу на мечеть, в мечеть на молитву, все совершают намаз 5 раз в день, любят Бога, любят Священное Писание, но при этом у них, у маленьких детей, вот

0: стал впоследствии вождем шиитского движения, да, вот она, как-то его отправляя в путь, она собрала его в путь и взяла камешек, вот, сжала его с сердца там, к сердцу, там, как-то, ну, вложила свое чувство, свою любовь и дала ему камень этот. И он, уйдя, придя обратно, вернулся живым и здоровым. И вот этот камень он как бы потом начал в дальнейшем хранить. Ну, вы знаете, может быть, на самом деле, когда говорят о камнях, да, когда говорят о камнях, все цари там, все вельможи тоже на коронах носили драгоценные камни. Да. Да, там алмаз, бриллиант,
1: большие камни. Просто потому, что это украшение.
0: Кто знает, может быть, это украшение, а может быть, это тоже была какая-то сила оберега, сила там от сглаза. Но я знаю то, что символ ислама, он четко и ясно говорит, что в этом мире ничего нас не спасет, ничего нас не исцелит.
1: Не сохранит.
0: Да, в том плане, да, в том плане, что нас не исцелит, когда мы к чему-то обращаемся и просим у него спасения или исцеления, понимаете? Да? То есть в этом мире ничего такого нет. Это прерогатива Бога. И здесь я всецело согласен вот именно с этой частью символа веры, что «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет никаких оберегов, нет никаких амулетов, нет ничего, кроме Бога. Бог для нас дает и жизнь, Бог нам дает и смерть. Понимаете? То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать. Я могу что делать? Я могу только Богу молиться, просить продлить жизнь сыну, а если нет, просить себе терпение и силу жить дальше. Вот все, что я могу сделать. А вот когда я начинаю уже, знаете, там обращаться к земным вещам, как-то к земле обращаться, да, к земле, то есть там, ну, пещера, дерево, источники, все это.
1: Гадалкам обращаются.
0: Гадалкам,
1: всяким, экстрасенсам.
0: Это все земное. Вот. В данном случае...
1: Хорошо, если просто земное, а часто ведь это и бесовское бывает.
0: Все, если я обращаюсь... То есть все, что я должен сделать, я должен понять. Дал Бог, если ему нужно, возьмет Бог. Но при этом просить себе силы жить дальше. Вот и все. Потому что я без ребенка жил, Бог мне дал ребенка. Если он возьмет, конечно... Это теперь...
1: Мы будем скорбеть, но мы понимаем, это воля Божия. Таким образом, если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то можно сказать, что святости кроме Бога нет ни в чем. Ни в предметах, ни в местах, ни в амулетах, ни в каких-то там списках и прочих вещах. Святость и сила только у Бога. Да, мы можем, читая Библию, узнавать больше о его характере. Мы можем с помощью текстов священных узнавать о Боге больше, и там приводится много разных молитв, которые мы можем использовать в псалтире, например, да, чтобы это стало частью нашей молитвы. Но если мы превращаем Библию, либо другую какую-то священную книгу в амулет, в талисман, в оберег, то это тоже нам не поможет. Только Господь может дать сил для исцеления, только Господь может сохранить нас в пути, сохранить нас от каких-то недоброжелателей. Нет святости, кроме Бога. Пусть Господь благословит нас в этом.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вновь общаться с вами в нашей программе «Библия. Люди и судьбы». Цицерон написал следующую цитату. «Нельзя любить ни того, кого ты боишься, ни того, кто тебя боится». Какие мудрые слова! Я хотел сегодня вам рассказать о человеке по имени Давид. Это был великий царь. Этот человек также, несмотря на то, что он был царем, он оставил нам богатое наследие в книге псалмов. Он написал замечательные строки. Послушайте слова 22-го псалма. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Какой интересный псалом. В этих всего лишь четырех текстах Давид как бы написал свою биографию. Ему интересно было писать о стаде, о пастухе, об овцах, потому что Господь призвал Давида именно от стада. Давид когда-то был маленьким, курчавым пастушком. Он пас своих овечек, играл им на свирели, и вообще ему в голову не могло прийти, что он будет великим царем. И здесь Давид говорит, что Господь – это пастырь, который покоит на тихих пажитях. На зеленых злачных полях он подкрепляет душу изнемогшего человека. Вы скажете, насколько это праведный и прекрасный человек. Вы знаете, Павел был, наверное, согласен с нами, и он Давида поместил в зале героев веры. Вот послушайте. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Варате, о Самсоне, о Давиде и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду и получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Вот как много написано о Давиде. И, наверное, вы скажете, что он был счастливчиком и родился под счастливой звездой. Но нет, друзья. Если вы будете тщательно читать эту книгу и пересмотрите биографию этого человека по имени Давид, то вы будете разочарованы, узнав, что его жизнь была сплошным кошмаром. Это сплошная тропа по долине смертной тени. Библия рассказывает о том, что молодой пастушок пришел на войну с филистимлянами. Он выступил против единоборца Голиафа. И Господь чудесным образом даровал ему победу. И написано, что Давид стал национальным героем. Царь израильтян Саул был безмерно благодарен этому молодому человеку за то, что таким образом он избавил Израиль от позора. Какова была благодарность Саула Давиду? Библия говорит о том, что Давид почти все время вынужден был скитаться в спасении от этого человека. Вот как платят за добро. Давид сделал Саулу милость, а Саул за это искал Давида, чтобы убить его. Есть ли в вашей жизни такие благодетели, для которых вы много сделали, и от которых, может быть, вы спасаетесь, или, может быть, сейчас вы утираете слезы ваши от благодарности ваших добродетелей? Вот такая была жизнь Давида. Всю свою жизнь он скитался, но он умел прощать грехи. Библия говорит, однажды он со своим ближайшим помощником забрались в пещеру, где спал Саул и его телохранители. Давид взял его копье, и его друг сказал: «Давид, порази его сейчас, этого нечестивца!» Но Давид сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я убил помазанника Господня. Пусть Божья рука на нем будет, но не моя». Давид умел прощать, и Господь умел прощать Давида, потому что Давид не был ангелом безгрешным. Он был таким же человеком, таким же грешником, как и мы с вами. И Библия говорит, что если мы умеем прощать нашим врагам, то и Господь простит нам. И Библия говорит, что Господь особенным образом в жизни простил Давида за его страшный грех, когда он похитил жену своего ближнего, своего верного полководца, военачальника, а самого мужа по имени Урию он убил рукою врагов. И после этого к Давиду приходит пророк Нафан и говорит, что ты сделал великий грех и навлек на себя Божье проклятие. Но Давид не повесился после этих слов. Он не стал метаться из комнаты в комнату, как бы находя себе место. Он сказал: «Благо мне слышать слова Господни. Что Господь задумал, пусть то и сделает. Пусть его рука будет на мне». Он тут же раскаивается и тут же пишет 50-й псалом. Я уверяю вас, что все грешники сегодня читают именно этот псалом, где Давид говорит хорошие слова. «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Заметьте, здесь Давид говорит, что тут, Господи, Твой суд и Твой приговор. А Давид верил, что Господь судит по праведности Своей. Милость превозносится над судом. Посмотрите, друзья, Давид умел прощать, и Господь прощал Давида. Я знаю, что, наверное, у каждого из нас есть наши особые грехи, которые не дают нам покоя ни днем, ни ночью. Но, друзья, Господь ведь простил Давида. Он обязательно простит и вас. Иисус Христос хочет научить вас словам той молитвы, которую вы все знаете, друзья. Мы с вами ежедневно читаем «Отче наш», и там написано: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Сможем ли мы еще и еще раз сказать Господу такие слова? И сможем ли мы простить нашим должникам, чтобы нас простил наш Бог, как Он прощал Давида? Пусть Господь благословит вас. Всего вам доброго!

0: телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: просто, а сложным.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Сегодня мы завершаем разговор об именах Божьих. И мы беседуем с доктором богословия, пастором, профессором систематического и исторического богословия в семинарии Международного института IAS на Филиппинах Олегом Александровичем Жиганковым. Мы беседуем с ним по скайпу. Здравствуйте, Олег Александрович!
2: Здравствуйте, Ирина!
1: Слава Богу, что мы снова встретились и можем поговорить о такой важной теме, как имена Божьи. Давайте мы вспомним, о каких именах мы разговаривали в прошлых передачах, и что мы поняли из этих передач, что мы открыли для себя.
2: Наверное, самое главное, что мы открыли для себя немножко больше Бога, потому что Бог открывает себя человеку через свои имена. И когда человек размышляет об именах Божьих, как и размышляет об именах человеческих, то размышляет он о личности. Если я размышляю, скажем, об Ирине, да, то я размышляю не просто об имени. С этим именем приходят размышления о личности. И вот Бог открывает себя в Библии прогрессивно, шаг за шагом.
1: Извините, пожалуйста, Олег Александрович, мне кажется, что не только о личности, просто личность, что это имя значит, а еще есть какие-то опыты с этой личностью, есть какие-то минуты встречи, общения, и это все равно все тоже припоминается, когда мы размышляем о каком-то имени.
2: Да, и вот эти отношения человека и Бога, они каждый раз обогащают встречу и каждый раз обогащают представление человека о Боге. И вот это имя Божие, оно тоже изменяется. Например, мои опыты, пережитые с Богом, моим целителем, они гораздо более ценны, чем когда я только слышал, что Бог способен исцелять. Или мое знакомство с Богом как с пастырем, знание, вера в то, что Он ведет меня по жизни, это несравненно открывает более близкие отношения к Богу, чем просто понятие о том, что Бог есть для кого-то еще пастырь.
1: То есть, познавая Бога в конкретном общении под каким-то именем, мы становимся к Нему ближе, и Он нам становится ближе. И роднее, что ли? Так получается?
2: Да, я бы даже сказал, что Бог делится собою с нами, когда мы обращаемся к Нему. Он делится собою как целитель, Он делится собою как питающий, Он делится своими победами, делится своей праведностью даже. Он всем делится, когда мы призываем Его по имени.
1: Спасибо. О каком имени мы сегодня поговорим?
2: Сегодня поговорим о таком редком, я выбрал, но очень ёмком имени Божьем в Библии, которое читается по-еврейски как Иегова Шама, а в русском переводе значится «Господь там». Это очень таинственное и очень редкое, но в то же самое время очень важное имя, потому что оно будет прославлено в Новом Завете. В Ветхом Завете до прихода Иисуса Христа это имя оставалось как бы в тени. Это имя оставалось странным, незамеченным. Первый раз оно встречается в книге пророка Иезекииля. Интересно, это самые последние слова этой книги. Так открывается Бог с этим именем. В первый раз в последнем стихе, последние слова, когда Иезекииль говорит о городе, о новом, о Иерусалиме, который будет восстановлен народу. Он говорит это, кстати, в то время, когда у народа не было ни города, ни родины, ни свободы, ни денег, ничего. Они находятся в плену, все в запустении, все в развале. А Иезекииль говорит, что будет вам еще город, будет вам еще жизнь, будет вам еще радость. И он описывает этот город, а последние слова этой книги звучат так: «А имя городу с того дня будет Господь там». А вот это удивительное понимание того, что присутствие Божие в городе, присутствие Божие в жизни, присутствие Божие в доме человека – это и определяет радость, это и определяет благополучие, это и определяет комфорт, можно сказать, человека. Люди не понимали этого, пока они всего этого не потеряли. Люди потеряли город, потеряли дома, потеряли всю привычную жизнь вот в книге пророка Иезекииля, потому что Бог отвернулся от их города, города нечестия, города крови. И когда Он отвернулся, уже не стало ни города, ни домов, ни богатства, ни семей. Все было разрушено, потому что люди перестали признавать, что святой Бог в городе, рядом с ними. Господь там. Вот почему семья там? Потому что Бог там. Почему город там? Потому что Бог там. Как помните, когда Бог пришел Содом и Гоморру разрушить, Авраам уговаривал его, может быть, не надо этого делать. Но Богу там делать было нечего в этом городе, потому что в этом месте не было места Богу. И если нет места Богу, то нет места и тому, кто не может вместить Бога.
1: А не жестоко ли это разрушить то или того, кто тебя не признает или не принимает? Где же Господь милостивый?
2: Господь разрушает, и Господь созидает. И даже разрушая, Господь практически созидает, потому что Он сохраняет, Он предохраняет людей от болезни, предохраняет от всеобщей, скажем так, эпидемии греха. Если бы Он тогда не остановил, например, Иерусалим в его нечестии, Бог его фактически позволил разрушить врагам. Да, это кажется жестоко со стороны, да, судьба этих людей была печальной, 70 лет они провели пленение, но Бог сделал это для того, чтобы восстановить новые поколения, чтобы прервать силу греха, оторвать людей от всего того, что их привязывало к греху. Это был единственный способ спасти их как нацию и спасти их как индивидуумов тоже, лишить их чего-то. Это, конечно, страшно, и это экстренные меры, к которым Бог прибегает, когда больше ничего спасти человека не может.
1: Спасибо, Олег Александрович. А что это имя может в нашей жизни означать? Что Господь там? Или Господь здесь, мы можем так сказать? Господь здесь для нашей жизни. А как мы это имя, если так грубо говорить, используем в нашей жизни или не используем?
2: Вы знаете, это очень сильное имя и очень святое имя. Осознание того, что Бог рядом с нами, это великое осознание. И именно это имя говорит нам о том, что Бог недалеко от нас, что Бог с нами. Новый Завет открывает для тех людей, которые верят в Иисуса Христа. Их тела фактически становятся храмом Духа Святого. Действительно, Бог недалеко. Вот уж действительно Бог там. Вот уж действительно Бог тут. Наверное, самое большое желание Бога в отношении к человеку — это быть всегда рядом с Ним. И не просто быть рядом, потому что Бог действительно и так рядом всегда с нами, вне зависимости от того, верим мы в это или не верим, хотим мы это, не хотим, признаем, не признаем, Бог рядом. Но Бог хочет, чтобы мы признали это, и чтобы были еще ближе, чтобы Бог мог сказать, и мы могли сказать, Бог там, указывая на самих себя, Бог здесь, Бог живет во мне. Это самая великая, что ли, степень родства человека с Богом. Каждое имя роднит человека с Богом. Каждое имя передает какую-то часть Бога нам. А вот имя Бог там или Иегова Шама, оно выражает вообще великое чудо. Вот это Бог с нами.
0: Просто о сложном.
1: Олег Александрович, может быть, многие из нас испытывали какие-то скорби, когда плохо, когда одиноко, когда грустно. Кажется, что никого нет рядом, и Бога нет. И ты не чувствуешь ни Бога, никого, ни Духа Святого, и очень плохо и тоскливо. Каким образом я могу понять, что Бог здесь и со мной? А я не чувствую, а мне плохо. Если Бог со мной, мне не должно быть плохо.
2: Бог всегда рядом с нами. Мы его не можем всегда чувствовать рядом с нами. В этом и укрепляется наша вера. Если бы мы всегда чувствовали вот эту близость с Богом, если бы всегда все было бы хорошо в нашей жизни, наверное, тяжело было бы нам расти духовно, и тяжело было бы научиться чему-то большему, прийти к чему-то еще лучшему, чем у нас есть. Вы знаете, рассказывают такую старую-старую притчу, когда человек замечал, что Бог рядом с ним уже потому, что когда он шел по песку, шел по пустыне, он видел, что кроме его следов оставались другие следы. Вот мы в жизни действительно вот так вот можем знать присутствие Божие, можем видеть присутствие Божие по его следам в нашей жизни. Вот так вот мы знаем, что Бог с нами, потому что есть его следы в нашей жизни ежедневно. И вот этот человек шел и видел, что Бог идет рядом с ним, рядом его следы, и вдруг потом эти следы Божии исчезают. И именно тогда, когда человеку особенно нужен Бог, именно тогда, когда ему тяжело, именно тогда, когда у человека никаких сил нет, и вот он бредет по пустыне и спрашивает: «Господи, почему, когда ты мне особенно был нужен, ты меня покинул? Почему раньше твои следы были рядом с моими, а теперь только одни следы?» А Бог ему отвечает: «А потому что все это время это были не твои следы, это я нес тебя на руках». Бог с нами в трудностях, mm-hmm. Бог с нами в сложностях, Бог с нами в проблемах. Мы потому и способны пережить их, мы потому и способны выйти победителями и не сломаться ото всего этого, что Бог несет нас в эти минуты на руках. Он не отошел от нас. Мы, может быть, не чувствуем Его так явственно, столь благодатно, как прежде, но Он несет нас на своих руках даже в те трудные минуты, когда нам кажется, что это мы сами бредем по пустыне. Бог нас несет.
1: Угу. Очень интересный пример, удивительно об этом подумать, когда плохо. То есть не стоит роптать, жаловаться, да? Или мы можем все-таки жаловаться?
2: Вообще-то Бог ожидает, что мы принесем к Нему все свои нужды и проблемы, и скорби, и пожалуемся Ему на все. Это не страшно, когда человек на что-то жалуется Богу. Страшно, когда человек всегда только и делает, что жалуется Богу.
1: Жалуется, не замечая того положительного, что есть в его жизни, а все-таки оно есть.
2: Тогда человек принимает Бога только с одним именем, принимающий жалобы. Да, но кроме этого он и отвечает.
1: И важно это замечать в своей жизни. Мне понравилось ваше рассуждение о том, что действительно, когда даже плохо, может быть, мы и не смогли бы перенести эти страдания, если бы Бога не было рядом. А раз перенесли, значит, Он все-таки с нами. А скажите, Олег Александрович, каким образом в Новом Завете осуществляется это имя «Бог, Господь там»?
2: Да, в Новом Завете это имя во всей своей красоте воссияло. О нем уже говорилось в ветхозаветных пророчествах. Исаия говорил о том, что придет тот, который на самом деле покажет, что значит Господь рядом, что значит Господь там, что значит Господь с нами. И вот новозаветний эквивалент, скажем так, этого имени — это Эммануил, или Бог с нами. Это то, о чем пророк Исаия в 7 главе своей книги, где говорится: «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». То есть Бог с нами. Это пророчество исполнилось чудным образом в Иисусе Христе, когда Бог родился в человеческой плоти. Для чего Он родился в человеческой плоти? Чтобы быть максимально близко к человеку, чтобы быть там, вот в центре действий, чтобы быть там, где люди, где его дети находятся, и чтобы потом, после того, когда он уйдет на небо, чтобы все равно оставаться с нами через своего Духа Святого, чтобы каждый из нас мог сказать: «Господь там, Господь во мне, Он Эммануил, Бог с нами, Он не где-то там далеко, Он близко».
0: Просто о сложном.
1: У Владимира Соловьева есть замечательное стихотворение на эту тему. Оно так и называется «Эммануэль». Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно. И слово вновь в душе твоей родилось, рождённое под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь. Средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.
2: Замечательно, спасибо, Ирина. Удивительное стихотворение, и оно точно отражает значение имени «Бог там, с нами Бог». Он здесь, теперь, среди этой суеты, в потоке этих мутных тревог жизненных, Он здесь.
1: Важно в это только верить и помнить об этом, правда?
2: Да, это тайна, которая доступна всем, но она остается тайной, потому что пока ее не переживаешь, пока ты сам не прикасаешься к этому, все это остается пустым звуком. Угу. Бог с нами остается только далекой идеей.
1: А были ли в истории люди, которые ощущали и которые своим примером являли, что Бог здесь, с ними, не только там, а здесь? Есть такие примеры?
2: Наверное, все верующие в Бога, они пережили вот такое и переживают такое чувство, такое понимание, что Бог рядом с ними находится.
1: То есть, проходя вот эту жизненную пустыню, мы тоже сталкиваемся с тем и встречаемся с этим Богом под этим именем. Господь там.
2: Безусловно. И более того, мы можем быть для других людей в нужное время, в нужном месте именно тем, что им нужно. И вот еще одно значение этого имени, оно не столько в таком эгоистичном, что ли, потребительском значении этого слова. Да, это важно, чтобы Бог был с нами, но это важно еще и ради других людей, потому что когда Бог с нами, когда Бог с тобою, то ты можешь помочь другому человеку. Вот Христос спросил, кто тебе ближний, и показал, что тот человек, который оказал помощь, вот тот человек является ближним человеку. То есть это переживание Бога, понимание того, что Бог в нас живет, оно заставляет нас быть ближним по отношению к нашим людям. Оно заставляет нас быть там, где надо, в то время, когда надо, для того, чтобы помочь человеку. И, наверное, все мы испытали в своей жизни, как много значит помощь человека, как много значит, когда в трудную минуту человек, ваш родной, близкий, протянет руку. В этом тоже проявляется Бог, который рядом с нами. В этом тоже проявляется Иммануил. Он проявляется через наши дела, он проявляется через то, что мы делаем в отношении к нашим ближним. И ближние наши могут благодарить Бога за тех людей, через которых Бог действует.
1: А это может случиться только тогда и быть только тогда, когда у нас есть такие эти тесные отношения, да, когда у нас есть тот пример, тот образец, наш дорогой Иисус Христос, на которого мы смотрим, преображаемся, и тогда мы можем нести это имя и нашим ближним.
2: Если мы называемся именем христианина, фактически мы называемся именем Христа, и мы говорим, что вот здесь, где мы есть, на этом месте есть Бог. И мы готовы и хотим поступать так, как поступил бы на нашем месте Иисус Христос. То есть мы Его представляем. Мы Его представители в этом мире. Бог здесь, потому что мы здесь. Бог здесь, потому что у Него есть здесь свои люди. Он и без нас был бы здесь, но Он живет в нас, как в людях. И Он видит нас, как своих представителей в этом мире.
1: Итак, в Боге вмещается много имен. Их более 600, мы рассмотрели только 12. Каким образом мы можем обращаться к Богу как к носителю всех имен?
2: Обращаясь к Иисусу Христу, мы обращаемся ко всей полноте Божией. Мы обращаемся ко всем именам Божьим. Но когда мы обращаемся к Нему в наших молитвах, Он дает нам мудрость для того, чтобы мы могли признавать Его в самых разных моментах нашей жизни, в самых разных обстоятельствах нашей жизни, мы могли признавать, что за этой заботой стоит Иисус Христос, потому что Он — Бог, который заботится. Чтобы мы могли признавать, что за этим законом непреложным, который мы не должны приступить, стоит Бог, Иисус Христос, потому что Он — законодатель. Мы должны признать, глядя на птичек поющих, что за всей этой красотой стоит Бог, который есть Творец и который есть Иисус Христос, чтобы, глядя в конец своей жизни, иметь надежду на то, что будет жизнь вечная, потому что жизнь вечная — это Иисус Христос. Обращаясь к Иисусу Христу, мы понимаем, что Он наш Целитель, и мы прославляем Бога как Целителя. Обращаясь к Иисусу Христу, мы понимаем, что Он — наша победа, потому что с Ним одерживаются все победы в нашей жизни, и мы прославляем Бога как Бога победы. Обращаясь к Иисусу Христу, как к Богу, дающему мир, и Он сказал, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я дам вам мир». Обращаясь к Иисусу Христу, мы обращаемся и к Богу мира, к Богу Шалом, и мы прославляем Бога за это имя. Мы за каждое имя Бога прославляем, за каждое имя мы Бога благодарим. Все они сошлись вместе в Иисусе Христе, но все они помогают нам понять, увидеть вот такой объемный, радостный, красивый, невероятно большой портрет Иисуса Христа, который оставило для нас Слово Божие.
1: Спасибо, Олег Александрович, за столь содержательные, интересные беседы об именах Божьих. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся и поговорим еще о чем-нибудь интересном. Уважаемые радиослушатели, мы также благодарны вам за внимание, за то, что вы были с нами. Пусть Господь явится в вашей жизни во всей полноте. Пусть Он наполнит вашу жизнь радостью, любовью, счастьем, миром. И чтобы вся та полнота этого счастья, которое вмещает Господь, она распространялась не только на вашу жизнь, но и на жизнь всех ваших близких и дальних. Пусть Господь благословит вас. Всего вам доброго. До свидания. Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В жизнь Валеры наркотики пришли очень рано. Окончив школу, он первый раз укололся, и в течение 16 лет он жил под диктовку наркотиков.
3: Это было в 80-м году, это было летом. Первый раз я попробовал ханку. Это мы поехали на дачу, взяли с собой бритву, кусок бинта. Мне показали, как это делать, и первый раз я укололся. Это был сумасшедший приход. Я сидел весь красный. Меня рвало, тошнило, но мне было приятно от того, что меня рвет и меня тошнит. Я чувствовал удовольствие от этого. Началось, я думаю, это с того, что у нас было 5 детей в семье. Я был самый последний. Но отцу было некогда. Он работал экскаваторщиком, постоянно был на халтурах. Мать была неграмотная. И моим воспитанием, как таковая, занималась улица. В 6 лет я начал собирать бутылки, чтобы у меня были всегда карманные деньги, потому что у родителей моих не было денег. В 11 лет я первый раз напился. В 15 лет я первый раз укололся. И уйдя в армию, 2 года я служил в стройбате. И как только что я пил и курил план, я больше ничего не видел. Даже в армии не дало мне того, что я считал нужным, что оно мне даст. Придя с армии, я думал начать новую жизнь. Поступил на вечерние курсы, хотел поступать в институт, потому что голова начала уже соображать о дальнейшем. В 90-м году у меня умер отец, потом в 94-м у меня умерла мать. Это время, когда до 96-го года я употреблял наркотики и не собирался ничего с ними делать, как-то с ними бороться даже. Ну, один раз я лечился в Питере, иглотерапия, но 8 месяцев. Я продержался, не пил, не курил, ничего не употреблял. Потом на 8 месяц я понял, что надо развязывать. Развязывал, и все опять покатилось. За это время чудом просто меня не посадили. Быть может, что я жил в Эстонии и в Нарвии, и там были намного мягче законы именно с наркоманией. И вообще более мягко обходились с наркоманами. Знаете, у меня было время, когда я мог прийти к сестре, например, к своей родной, и украсть у нее деньги, залезть к ней в кошелек и все. Сказать, что это сделал муж, который пришел, выпивший второго дня. Или еще что-то. На такие подлости я был всегда готов. Потому что воровать у бабушек из кармана для меня не составляло труда. И также, когда умерла, я помню, моя мать, когда она болела, она была больная. Водянка у нее была, это рак, который постепенно убивает человека. Я мог закрываться дома, в своей кухне, открывать все окна и тут же варить сено. Это маковую соломку, которую, как мы называли. В этот момент я понял, что я переступил через мать.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Сам не по несознанию, я уходил из этой жизни очень много. У меня было, я не знаю сколько, я была передозировка, но я просыпался через 3-4, через 5 часов. Я понимал, что что-то меня сохранило. В тот момент, когда я хотел сознательно уйти из жизни, я думал, нет, я не пойду выбрасываться из окошка. И лететь с 5-го этажа – это очень больно. Время, денег на кайф, на наркотики у меня не было. И я понял, что мне надо просто загнать воздух в вены. Я взял 5-кубовый шприц, причем не было 10, не было 20, чтобы проще. Я взял 5-кубовый шприц и в паховую вену загнал себе около 40 кубов. Когда я всем говорю об этом, раньше, когда я был наркоманом, когда я вводил себе, я думал, чтобы лишнюю каплю воздуха не загнать. А сейчас я смело загнал себе 40 кубов воздуха, очнулся я в больнице. Я понял, что это было какое-то чудо, потому что 40 кубов воздуха загнать и... Говорят, умирают, но я остался жив. Я понял, что и преисподняя меня не берет. В то время я сразу начал думать о Боге, о том, что мне... Но все мое представление о Боге, это представлялось такая большая келья или маленькая келья, где нету ни окон, ни дверей. Ты сидишь, но я понял, что в этой келье я найду спасение и утешение. Я не знал, а верю в живого Бога. И я пришел в эту церковь. Один брат, с которым до сих пор у нас очень тесные отношения, он взял меня к себе домой. Я жил у них. Они мне сказали о реабилитационном центре. Я поехал сюда. И это время, которое Бог окунул меня в это место, и в это время я познал Божью любовь, Божью доброту, Божью ласку, о том, что Бог любит меня, о том, что все, чем я жил, и все, что было ценно в моих глазах, оказалось так низко и так жалко. Это время, когда в 96-м году я приехал в центр. Уже 7 лет я жил с Господом. Это время просто не описать ту любовь, которую дал мне Бог. То прикосновение, которое я получил от Христа, от самого Христа. Именно ту жизнь, которая пришла в мое сердце. И мне в моей жизни, мне ничего не хотелось больше, как только идти и как бы читать эту новую книгу, которую дали мне в руки. Время было, когда я читал множество книг. И это было время, когда я читал приключенческие, там еще что-то. Но ту историю, которую я прочитал первый раз в жизни, она поразила все те истории, которые были до этого. Я встретился с настоящим живым Богом, который пришел в мою жизнь, который навел порядок в моей душе, в моей семье, в моей жизни, который восстановил утраченные связи с сестрой, с братом, который дал мне новую жизнь, который дал мне новую семью, которых я очень люблю и которые любят меня. Я знаю, что в этой жизни, остаток своей жизни, я живу очень счастливо. Эти 7 лет, которые есть в моей жизни, они не напитаны наркотиком, водкой, сигаретами, всевозможными эфедринами, приходами. Они напитаны только радостью и той благодатью, которую я сегодня имею и которой я двигаюсь.
2: Валера успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Вместе с женой они живут и работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». И с радостью свидетельствуют о той свободе от наркотиков, которую они получили от Бога. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Бог познается через творение, через удивительные картины звездного неба. Господь говорит о величии огромного мира, в котором мы с вами живем. Красота Божьих творений тоже не менее восхитительна и приглашает нас к воздаянию хвалы перед нашим Творцом. Рассматривая картины мироздания, мы опускаемся с вами до глубин богобоязненности и поднимаемся в то же время на высоту восторженной хвалой перед Ним. Все эти чувства наполняют нас, когда мы видим чудеса Божии в природе. «Небеса проповедуют славу Божью», написано в Библии, «о делах рук Его вещает твердь». Бог создал многообразный животный мир. Он автор любви, он даже автор чувства юмора. Мы видим огромное многообразие в мире природы, которое иногда не согласуется с нашими эстетическими вкусами, но это тоже творение Божье. Когда я взираю на небеса, на дело твоих персон,

а сокровища, сокрытые в небесах, столь богаты, что люди никогда не будут испытывать недостатка в пище для своего ума. Сегодня я хотел бы предложить вам поразмышлять о трудном для нашего, самом трудном для нашего понимания в этой вселенной, о сознании человека, о разуме человека. Как писал недавно один американский научно-популярный журнал, самый величайший горизонт современной науки лежит у нас между ушами. Мозг, как говорят ученые, это похожая на творог субстанция, содержащая примерно 1 триллион клеток, включая 100 миллиардов нейронных связей. Возбуждаясь, каждый нейрон, в свою очередь, посылает через передающие синапсы сигналы другим нейронам, сообщает, когда им нужно активизироваться, а когда нет. И один типичный нейрон активизируется у нас от 5 до 50 раз в секунду. Пока вы слушаете это выступление, эту проповедь, в вашем мозге происходит буквально квадриллионы сигналов. Эти сигналы, которые есть в нашем мозге, они регулируют реакцию на стресс, умение ездить на велосипеде и даже личные склонности. Ваши надежды тоже организованы в виде электрохимии. Ваши мечты, понимание значений слов, попытка понять то, что сейчас говорится, и даже когда вы читаете, все это происходит в нашем мозге. Вдумайтесь, каждый отдельный нейрон – это обычная клетка. Такая же, как клетка печени, клетка кожи или сердца человека. Она имеет ядро, имеет свой геном, цитоплазму. Она синтезирует те же самые белки или похожие белки. Но в мозге поведение этих клеток связано с субъективным опытом. Вдумайтесь, как комок плоти весом 1,5 килограмма может почувствовать глубину Вселенной? Задавать вопросы о смысле своего существования, о природе Бога и как этим инструментом мы принимаем Христа как своего Спасителя. Все это глубочайшие и богословские, и философские вопросы. Сознание – это величайшая тайна и, возможно, наиболее из громадных препятствий на нашем пути к научному пониманию мира. В Библии, в книге Иова, в 11 главе сказаны такие слова. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Я бы хотел бы благодарить и благодарить Бога за эти удивительные механизмы, которые обнаруживаются в современном мире. Наука, которая открывает нам удивительную сторону нашего с вами мироздания. Мне хочется воздать хвалу Богу за то, что мир именно такой, какой он есть. Его интересно изучать. С одной стороны, это приводит тебя в смирение, с другой стороны, это приводит тебя и к восторгу, и поклонению Богу. Оно заставляет нас переосмыслить наше понимание реальности, попробует совместить научное мировоззрение и богословские идеи, как и что функционирует. Итак, сознание – это величайшая тайна. И наблюдение за сознательным опытом может быть увлекательным делом. Опыт мышления каждого человека исключительно разнообразен и индивидуален. У каждого это свой собственный характер. Попробуйте подумать о нашем визуальном опыте. Бывает ли так, что муж и жена, мужчина и женщина даже по-разному различают цвета? Иногда возникают споры, брюки зеленые или серые. Чувствительность к этому вопросу у каждого человека, у каждого сознания свое. Я хотел бы привести вам в качестве примера, есть несколько иллюстраций визуальных, которые, в общем-то, доказывают, что мозг наш и сознание в нем, которое рождается, оно, в общем-то, поддается измерению и исследованию. Что мозг, что наше сознание – это не какая-то сверхъестественная сущность или некая бесформенная душа, которая и рождает мысли. Наоборот, сегодня я хотел бы раскрыть перед вами научный подход, понимание, что мысли наши –

это произведение физиологических процессов. Попробуйте, давайте с вами посмотрим на некоторые интересные примеры. Как реагирует наш мозг на вроде бы непривычные нам ситуации? С виду может показаться, что здесь линии, они все сходятся каким-то образом к центру, что они не параллельны друг другу. Но на самом деле это иллюзия непараллельности. И если подойти внимательно и измерить линеечкой, то вы увидите, что все эти полосочки параллельны друг другу. Мозг, наоборот, пытается дешифровать, что же здесь происходит. Он путается. То есть на наш мозг могут повлиять разные моменты. Это все также может доказывать и определенные иллюзии, которые возникают в нашей голове, или галлюцинации. Есть еще одна иллюзия, которая может быть служить интересным примером, как работает наш мозг. Обратите внимание на линии, не на линии, а на круги спиральные на этой картинке. Нам кажется, что здесь цвет зеленый, а здесь цвет голубой. Но это тоже иллюзия. На самом деле здесь цвет одинаковый, что в этой спирали, что в этой спирали. И чтобы вам это можно было бы, так скажем, убедиться в этом, я попробовал разделить это на сектора, увеличить размеры этих секторов. И также вы можете сначала видеть, что вроде бы здесь один цвет, здесь другой. Но как только еще больше увеличиваем, более подробно это делаем и вынимаем эти квадратики цветов сюда, то мы увидим, что они абсолютно одинаковые. Но мозг создает иллюзию, что это совершенно разный цвет. Еще одна интересная вещь, которая говорит о том, что о наших особенностях восприятия реальности и действительности. Здесь текст, в котором перепутаны буквы в словах. Но если вы не будете над этим задумываться, то вы очень легко прочитаете текст. Здесь звучат следующие слова. По результатам исследования одного английского университета не имеет значения, в каком порядке располагаются буквы в слове. Главное, чтобы первая и последняя буквы были на месте. Остальные буквы могут следовать в полном беспорядке. Все равно текст читается без проблем. Причиной этого является то, что мы не читаем каждую букву по отдельности, а все слово целиком. Разные тесты, разные исследования, разные приборы современности – это попытка сегодня современной науки, современного человека понять, как же работает наше с вами сознание. У каждого из нас с вами индивидуальные опыты. Мы по-разному можем слышать и оценивать музыку. У нас разные вкусовые качества. У нас, может быть, даже немного разный обонятельный опыт. И разные телесные ощущения по бархату, по металлу, по наждачной бумаге и разным-разным вещам нам каждому нравится и воспринимается по-своему. Все это наша с вами индивидуальность. У каждого живого организма есть свои индивидуальные особенности. И это прекрасно, это здорово. Хочется повторить фразу из Священного Писания, Псалом 138. Там написано: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». Бог создал человека, и это достойно восхищения. Но то, что Он создал нас способными размышлять, иметь свое мнение, то, что Он сотворил нас по своему образу и подобию, это достойно нашей с вами благодарности и искреннего поклонения. Вы знаете, изучение и исследование того устройства мира, в котором мы с вами живем, приводит нас к очень интересным богословским вопросам. Я хотел бы рассказать сегодня еще некоторые подробности нашего с вами мозга, чтобы подчеркнуть, насколько мы с вами уникальны, насколько удивительно создание вокруг нас, и что Бог вложил в нас все самое ценное, лучшее, интересное и красивое. Кстати, как объясняет сегодня медицина, наука, некоторые особенности или аномалии мозга? Однажды произошел очень интересный случай. Это известный случай в области медицины. И, кстати, после этого случая так и появилась наука, занимающаяся нейронными, так скажем, когнитивными наблюдениями
то, как думает человек, наука нейропсихологии или когнитивные нейронауки. Один человек, который в результате перенесенной на мозге операции, он застрял во времени, практически утратив способность воспринимать и запоминать новую информацию. Звали этого человека Генри Густав Моллисон. Он с раннего детства страдал эпилепсией и в самой тяжелой форме. Ему даже пришлось переехать к родителям, поскольку он перестал справляться не только со своей работой, но и с бытовыми проблемами. В 1953 году Густав решился на операцию, которую провел нейрохирург Уильям Битчер. Этот специалист, отчаявшись помочь Густаву обычными средствами, предложил осуществить сложную операцию, удалив височные доли мозга. Таким образом, он попытался помочь Густаву. После операции эпилептические припадки больше не повторялись. Однако возникла и другая проблема, куда более серьезная. Дело в том, что Густав Моллисон перестал запоминать новые факты. Его память запоминала события всего на 20 секунд. И хотя в его голове оставалась старая информация, и события 10 или 20-летней давности он помнил очень хорошо, он даже мог освоить игру на музыкальном инструменте или даже играть, учиться одну компьютерную игру, но совсем не помнил, как он этому научился. В итоге Моллисон так и прожил всю свою жизнь с родителями, просыпаясь в одном и том же дне. А 2 декабря 2008 года в возрасте 83 лет он скончался, считая, что ему по-прежнему 27 лет. Это интересный случай, который ставит вопрос, что такое человеческое сознание, что такое человеческая душа. Как поменялась душа, как поменялось сознание, когда исчезла часть мозга. Не случайно я привел пример с памятью человека. Ведь этот случай намекает нам на то, что человеческая память – это одна из составляющих нашей с вами человеческой души или человеческой личности. Ведь если нет памяти, и если мы не накапливаем сознательный опыт, то, соответственно, мы совершенно другие. Дело в том, что наша память, она является основой нашего с вами характера, нашего с вами сознания. Мы на основании прошлого создаем себя настоящего и будущего. Кстати, заметили, что люди, у которых нарушена память, им также сложно что-то воображать. И ученые определили, что за это отвечает практически один и тот же механизм. Есть еще несколько интересных фактов из нашей с вами физиологии о том, как мы удивительно устроены. Оперативная наша память и долговременная память. Оказывается, для того, чтобы что-то запомнить и запомнить надолго, нужно, чтобы успело выработаться определенное вещество, окутывающее наши нейронные связи, так называемое миелиновое вещество. И если, когда вам дают какую-то задачу, и вы должны ее запомнить, и в то же время через несколько секунд дают вам новую задачу, то не успевает записаться при помощи химии то, что вам сказали раньше. Но если вы подождете несколько минут, ученые советуют от 15 до 20 минут, то все, что вы учили раньше, запомнится и отложится в долговременную память. Казалось бы, интересный механизм, интересный феномен, говорящий о нас с вами. И, кстати, полезный совет для школьников, студентов, чтобы хорошо и правильно запоминать и учить все для сдачи экзаменов. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание на очень интересное высказывание одного христианского писателя. Есть такая книга «Патриархи и пророки». Этот автор пишет, задумываясь над тем, что произошло во время грехопадения в Эдемском саду, когда было дано предостережение Еве, чтобы она не подходила к дереву познания добра и зла. Этот автор упоминает о том, что Ева могла забыть, что Бог об этом сказал. Или она не обратила на это внимания, и получилось так, что она забыла
что Бог говорил. Вот интересно, задумаешься над этим, неужели в совершенном существе были проблемы с памятью? Но, видимо, физиология человека работает интересным образом, что что-то мы отсеиваем, что-то мы оставляем у себя, что-то важное, что-то неважное. Некоторые считают, что наша память, она похожа как на флешку в компьютере или жесткий диск в компьютере. Ты в любое время можешь извлечь то, что когда-то ты помнил или что-то происходило в твоей жизни. Но современный взгляд и исследование мозга подвело к тому, что, оказывается, человек не вспоминает, как киноленту отматывает назад свое прошлое, но наоборот, мозг начинает реконструировать картину, исходя из каких-то элементов ячеек памяти. Он как бы заново воссоздает воспоминания и снова их перезаписывает, но уже, может быть, немножечко с другими оттенками. Поэтому иногда полагаться на память свидетелей во время суда не всегда полезно. Люди могут что-то добавить от себя, своих ощущений, своей памяти, и может здесь быть какая-то ошибка. Исходя из этих знаний, я даже задавал себе подобные вопросы. Если перед нами впереди будет вечность, и не будет ли расти у человека голова до бесконечных размеров? Это же надо сколько запоминать, сколько же надо знать всего, чтобы все понимать, все запоминать. Оказывается, если увидеть, что память, она устроена таким образом, как перезапись и реконструкция, то в этом никогда не будет в этом плане проблем. Некоторые люди со временем теряют доступ к своей памяти, но они не теряют саму память, потому что она распределена практически среди всех нейронных связей. У человека просто начинают сбоить механизмы извлечения воспоминаний. И ученые в современном мире вполне серьезно готовятся к тому, чтобы создать некоторые мнемотропные препараты, которые позволяют создать такую химию в голове мозга, чтобы было бы легче воспроизводить или воссоздавать то, что человек забыл. Так что ученые надеются в этом плане увидеть лечение, так скажем, некоторых моментов и сложностей в нашем человеческом мозге. Ну и последнее, что хотел бы добавить об этом удивительном органе, который есть у нас, при помощи которого мы молимся и изучаем Библию и поклоняемся Богу. Он удивителен не только в тех физиологических моментах, которые я только что перечислил, или особенностях. Ученые обнаружили, что есть еще так называемые зеркальные нейроны. Они помогают нам сочувствовать людям. Если рядом с нами находится человек, который плачет, в нас возникают практически те же электрохимические механизмы, которые заставляют нас тоже всплакнуть вместе с ним. У женщин это по одним способам, у мужчин это другим способом идет реакция. Но во всяком случае эти зеркальные нейроны помогают нам сопереживать. Более того, некоторые заметили, что если чье-то мнение отличается от вашего, то в вашем мозгу поступают химические вещества, обеспечивающие выживание в стрессовых ситуациях. Как будто бы мозг ваш начинает вам диктовать, сопротивляться, критиковать или высказывать свою точку зрения. Все эти вещи – это не теория, это не догадки. Современная наука настолько интересно исследует наш этот физиологический орган, что она может делать так называемую ядерную томографию, которая позволяет настолько глубоко заглядывать в мозг, что может даже записывать и ваши сны, и воспринимать, так скажем, те картинки в голове, которые вы видите, а потом воспроизводить их. Есть несколько таких экспериментов, и в интернете они доступны, вы можете их посмотреть. К чему я все это рассказываю? Я хотел бы обратить ваше внимание, что загадки мироздания, они познаваемы. И они несут в себе глубину осмысления, кто мы есть.
и кто наш Творец. Мы все с вами существа из плоти и крови. Мы искусные конструкции жизни, как и множество других видов живых организмов на этой земле. Раскрывая тайны жизни, мы с вами понимаем, как уникальна жизнь и как велик наш инженер жизни. Наше понимание сложности мироздания, оно возрастает с каждым годом. И все это приводит все равно к восторгу и восхищению этим величием мироздания и Творцом мироздания. И иногда бывает так, что этот взгляд помогает нам переосмыслить наше философское, а, возможно, и богословское понимание реальности. Но нам нужно воспринимать эту реальность и с этой точки зрения, потому что это может обогатить наш духовный и религиозный опыт. Более того, не переживайте, если мы смотрим на человека не только с позиции духовности и морали. Бог сказал, что человек прекрасен и весьма совершенен, когда Он создал человека из плоти и крови. Господь при этом говорит, что Он любит нас. Он любит нас в плоти и в крови, а не только наш бестелесный интеллект. Потому что когда Он создавал человека, как я уже сказал, Он сказал весьма хорошо. Более того, Библия говорит, что Он умирает за человека в плоти и крови. И Он стал таким же, как мы, из плоти и крови. А это очень серьезное заверение библейское. И мир будущий, который будет у нас, как говорит Библия, в вечности, это тоже мир из органики, где есть и животные, и насекомые, и цветы, и биология. Все остальное знакомое всем нам, но только немного в другом, более совершенном качестве. Да и воскрешать Бог будет человека тоже в плоти, хоть, может быть, иногда мы говорим в иной плоти, в иной славе. Что ожидает нас в будущем? То мировоззрение, в котором мы с вами живем, хотим мы того или не хотим, оно меняет наше представление о мире. Если в старые времена у нас возникали споры между стоящими церквями рядом, и если они были другими, другого вероисповедания или разных конфессий, то иногда споры между ними решались просто ударом молнии. В одну церковь попала, та сгорела, и всем в округе стало очевидно, какая церковь правильная, какая неправильная. Но сегодня такое объяснение у нас уже вызывало бы даже определенную иронию или улыбку. Такое объяснение нас не устраивает. Мы живем в мире рациональности, в мире удивительных вещей. У нас в руках телефоны, вычислительная мощность которых построена на манипуляциях с атомами. Магнитные томографы сегодня могут насквозь посмотреть не только все тело человека, но даже нейроны мозга человека. Дети играют в игрушки, которые управляют мыслями человека. Поинтересуйтесь в интернете, есть такая игра, называется MindFlex, когда на голову одному человеку одеваются датчики, он думает, концентрируется, и при помощи, вот так скажем, этой концентрации поднимается шарик в этой игре в воздух. Сегодня медики соединяют микросхемы с нервной системой человека, и человек управляет протезом, только лишь подумав об этом. И все эти научные открытия все больше объясняют те или иные физические явления. И наука, нейрофизиология, начинает ясно и последовательно показывать некоторые наши неверные представления о мире. Представление о душе бестелесной, оно оказывается неверное. Или, например, о том, как происходит галлюцинация человека. Весь комплекс наших с вами чувств, ощущений, запаха, вкуса, активность зрения, слуха, все наши с вами телесные ощущения, все это годами обрабатывается нейронами нашего мозга. От младенца до взрослого человека. Наше сознание полностью физиологично и зависит от этого устройства, которое находится у нас в черепной коробке. И если кто-то говорит, что сознание человека может жить отдельно без мозга, то это больше похоже на заблуждение. И оно словно проводит черту между наукой и суеверием. Бог удивительно устроен нас. И мы есть те, кто мы есть –
полностью физиологичны, но красивы, приняты и любимы Богом. Бог удивительно нас устроил, и об этом говорит псалмопевец. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю я тебя, потому что я дивно устроен, и дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». Трудно будет сегодня современному богословию или людям, которые верят в бестелесное сознание, которое может быть в человеке. Также и трудно сегодня решать богословские вопросы относительно вопросов бесноватости. Что это такое? Это повреждение органики или это потустороннее влияние? Все эти вопросы поднимают очень сложные дилеммы как в философии, так и в богословии. Наука предъявляет нам мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его увидеть. Поэтому далеко не все открытия сразу же понятны нам или приятны, но нам требуется время, чтобы перестроить свой менталитет. В завершение я хотел бы сказать, что все эти размышления, конечно же, интересны, может быть, и глубоки для каждого из нас, словно они дают нам какой-то глоток благоговения, загадки и трепета. Но вполне допустима мысль, что Бог вмонтировал определенный этот нейрологический механизм внутри нашего мозга. Но мы общаемся с Богом не только через нейроны. Мы всем своим существом воспринимаем Его, когда читаем Библию или участвуем в хлебопреломлении или в служении в церкви. Поэтому давайте будем открытым сердцем перед Богом, чтобы познавать истину не только духовную, но и то, как открывает нам наблюдение за мирозданием. Бог велик, и невозможно упаковать его только в одну картину понимания. Наслаждайтесь этими открытиями, задавайте вопросы, ищите Бога, потому что, исследуя, вы познаете истину. Да поможет вам Господь. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы говорим «любовь или влюбленность?» Как отличить эти два понятия? Что значит настоящая любовь, а что такое влюбленность? Могли бы дать определение, ребята, пожалуйста?
3: Ну, мне кажется, влюбленность – это все-таки, когда человека влечет именно внешность, ну, или какие-то такие мелкие черты в поведении, например. Очень приятно общаться с человеком.
2: Ага, понятно. А если любовь, то значит, что-то крупное, да?
3: Это глубже. Когда ты любишь человека, это именно проявление жертвенности, это, возможно... Но это, в первую очередь, это глубокое уважение к человеку. Угу. Опять же, привязанность к нему. Не просто какие-то, ну, ряд черт и характеристик.
2: Тогда у меня возникает вопрос. А влюбленность, она имеет право на существование? Что вы скажете? Может быть влюбленность человека или нет?
4: Ну да, наверное, все с этого и начинается. На чем все строится.
2: Так, с этого все начинается, да? А как, в какой момент... можно понять, что человек влюбился. Ну, Вазген, что скажешь?
5: Влюбился, то есть...
2: Ты влюбленных видел людей?
5: Когда это любовь настоящая, да? Ну, но любовь требует времени.
2: Пока говорим о влюбленности. Видел влюбленных?
5: Пока о влюбленности, да?
2: Да. Совсем не видел?
5: Да, видел. Каждый из нас был влюблен в кого-то.
2: Так.
5: То есть у нас есть некий идеал, когда мы с человеком, ну, с противоположным полом общаемся, то мы... У нас есть определенные параметры, если он...
2: И когда сошлось, раз,
5: да,
2: и включается лампочка.
5: Это, это влюбленность.
2: Так.
5: Ну, я согласен с Никитой, это почти то же самое.
2: Любовь
5: что
2: и влюбленность?
5: Мы смотрим сначала на внешность, то есть на глаза, там, прическу, цвет волос, цвет кожи.
2: Угу. Хорошо. Вы что скажете, ребят, насчет влюбленности?
6: Насчет влюбленности, она... длится очень мало, там, может, пара месяцев, а любовь — это уже что-то такое долгое.
2: Хорошо. Но ты можешь сказать, что любовь... на самом... Ведь, смотрите, мы говорим обычно так. Ну, вот я люблю покушать. Это любовь?
6: Ну, это...
2: На самом деле, это любовь или...
7: Несомненно, да.
2: Так. Ты что скажешь?
6: Ну, в какой-то степени, да.
2: Так, хорошо. Если человек говорит, вот мне нравится моя собачка, я люблю... моего песика, да? Это любовь?
6: Да.
2: Вы представляете, это все любовь.
7: Зачастую люди говорят слово «люблю», и да вообще зачастую, когда мы что-то говорим, мы не думаем о том, что мы говорим. И мы не привносим в слова значение. То есть мы можем сказать «я люблю этот стол», вот. Но на самом деле он мне просто нравится.
2: Так.
7: Любовь — это...
2: Значит, слово «любовь» используется в более широком контексте, так?
3: Или же любовь сейчас... слово само по себе очень многогранное.
7: Да, да.
3: Применимое к многому. Не только в значении глубокой привязанности к человеку, а, ну, например, просто обозначить, что какой-то объект тебе нравится. Стол, лампа, цветок.
7: Ну, не обязательно сказать, что «я люблю этот объект».
3: Чтобы повысить, чтобы подчеркнуть это. Если ты скажешь, что тебе нравится этот куст, ну, нравится он и нравится. А если ты скажешь, что я люблю именно вот этот вот вид куста, ты сможешь это украсить, ты сможешь сделать слово более весомым, более сильным.
2: Давайте немножко вот посмотрим с следующей стороны. Смотрите, греки в свое время, у них слово «любовь» выражалось несколькими словами. Если это, ну, обычная чувственная любовь, да, ее назвали филио, то есть чувство, да, чувственная любовь. Если они говорили о любви, ну, дружеской, да, они говорили о такой любви, как сторге. Если это любовь, ну, в интимном плане, да, они говорили о том, что это любовь эрос. Если они говорили о возвышенной,
7: платонической. Платонической любви.
2: Да, не, я говорю сейчас о возвышенной. О возвышенной любви, то они ее называли агапы. Теперь, когда вы говорите о любви или о влюбленности, возвышенная любовь агапы, она в основном выражалась к Богу, к Создателю, к Творцу, ну, всего живого. И на самом деле под этим понятием агапы подразумевалась любовь такая, знаете, всеобъемлющая любовь, которая готова на жертвы. Отдельным термином применялась, там, к примеру, любовь к родному ребенку. Там свой был термин. Но сегодня мы говорим о любви или о влюбленности. Это взаимоотношениях между противоположными полами. Теперь, да, пожалуйста, если есть вопросы, можно задавать. Нет еще, да? Теперь, вот смотрите, влюбленность, если рассматривать вот это явление, с чем вы могли бы сравнить вот сам этот момент влюбленности? На что он похож?
4: Мне почему-то кажется, что влюбленность — это как розовые очки. Ты надеваешь, так, и тебе все кажется так прекрасно, и сам этот человек тоже. Ты не видишь в нем изъянов. Вот эта влюбленность, когда он тебе понравился, ты что-то, либо его действие увидел, угу, просто какое-то, он тебе помог в чем-то.
2: Так. И... Значит, происходит определенная идеализация образа, да? И то, что мне понравилось, на самом деле может быть не быть реальностью, но может быть тем, что я себе придумал, так?
3: Но ведь и определенная функция у этого есть. Подобная идеализация, когда ты, ну, пытаешься найти себе спутника по жизни.
2: Так.
3: Она ведь полезна. Ты обращаешь больше внимания на этого человека, и при здравом, взвешенном разумении окружающего ты можешь выявить именно в этот момент, ну, какие черты этого человека не могут вписаться в идеальный образ, который ты нарисовал.
2: Понятно.
3: Это поможет тебе как бы... Ну, этот этап, он необходим для того, чтобы, собственно, могли развиться дальнейшие более глубокие возвышенные чувства.
2: Да, вы знаете, что однажды произошло? Мама убеждала свою дочь, ну, чтобы уже подыскала себе какого-нибудь подходящего молодого человека и вышла замуж. И, ну, дочь все говорит, это не тот, это не так, тут то не это. И тогда мама не выдержала и говорит, ну, вот ты себе нарисовала? Вот влюбилась в этот свой придуманный образ. Вот поэтому тебе и тяжело. Я вам скажу одну вещь. Пришел момент, и эта девушка нашла то, что она искала. И она представила матери, рассказала об этом. Мама говорит, да, похож, похож. По всем параметрам, которые она говорила своей маме, она нашла себе того человека, кто ей очень был нужен. Хорошо. Вот бывает так, что вот когда я провожу работу с молодежью, и перед тем, как создать семью, очень часто молодежь приходит, и они задают мне вопросы. Как отличить любовь от влюбленности? Что вы могли бы посоветовать человеку, который спрашивает у вас, как отличить любовь от влюбленности?
6: Ну, спросить, что ему нравится в человеке.
2: Так, первое, значит, узнать, что в человеке нравится, и из этого, когда он отвечает, можно сделать выводы, это любовь или влюбленность?
6: Да, можно.
2: Хорошо. Вы можете сказать фразы, которые обычно говорят влюбленные?
6: Она такая красивая, она такая милая, у нее такой голос, такие глаза, так, и прочее.
2: Так. Я добился своего, да? То есть такое может быть, да, еще? Ну, познакомился с ней.
3: Ну, тут, в принципе, справедливо все, что как-то употребляет слово «она» или так, ее в любых ипостасиях.
2: Так, так.
3: Он еще постоянно будет циклиться на этом.
2: То есть центр внимания, центр вселенной...
3: в голове.
2: А, значит, центр вселенной – объект, можно сказать, поклонения, да?
3: Некого культа.
2: Или обожание. Хорошо. А теперь, а как вы могли бы охарактеризовать настоящую любовь? Созревшего человека, любящего, ну, реально, по-настоящему. Хорошо?
7: Человек, который будет принимать тебя таким, какой ты есть, и помогать тебе исправлять какие-то твои ошибки,
2: так,
7: и будет вместе с тобой это делать. Не оставить тебя одного в трудной ситуации.
2: А... То есть можно сказать, что любовь — это, ну, серьезная, настоящая любовь — это серьезный труд, да?
7: Да, это действительно серьезный труд.
2: Так, так. Но я вам скажу, вы знаете, мы... даже сегодня, наблюдая за создающимися семьями, мы можем в какой-то степени уже понимать, что там происходит. Если, к примеру, пара идет под венец, и невеста говорит, ну, невеста говорит, да, что наконец-то я одену белое платье, там, сяду в лимузин, и я достигла своего. Когда воспринимается свадьба как достижение, когда парнем воспринимается то, что он познакомился с девушкой, подружился и стал с ней общаться, если он думает, что это достижение, и он этого искал, и он этого хотел, то ну, явно видно, что это обычная влюбленность. Что происходит, когда человек по-настоящему любит? И как увидеть, как понять самим молодым, что у них любовь-то настоящая? И как ее сделать настоящей, чтобы она была вот такой надежной и серьезной?
4: Мне кажется, это когда у них... Вот когда была влюбленность, и у них переросло это в любовь, и...
2: Так,
4: надо
2: так.
4: Брести.
2: Хорошо, давайте я еще раз задам вопрос. Как же все-таки определить настоящую любовь и отделить ее от влюбленности?
3: Возможно.
2: Да, пожалуйста, говори.
3: Возможно, настоящая любовь, ну, она характеризуется все-таки желанием сделать человека счастливым. Если влюбленность – это твоя цель добиться кого-то, ну, или...
2: Ну, доказать, что ты действительно
3: да,
2: способен
3: ты
2: общаться.
3: Достоин этого человека.
2: Угу.
3: То, вероятно, любовь настоящая – это все-таки желание сделать... Ну, желание как-то улучшить его жизнь. Угу. Сделать ему, ну, приятно. Сделать так, чтобы его обыденные вещи не так его раздражали.
2: Я понял. Ребят, можно сказать так, что влюбленность – это когда я для себя, а настоящая любовь – когда я готов послужить?
3: Это справедливо. Да.
2: Когда я стараюсь для другого человека.
7: Когда ты меняешься ради этого человека.
2: Так.
7: Ну, а еще качество любви, она долготерпелива.
2: Ага, хорошо. Кто из вас слышал очень известное такое произведение, да, когда это в Священном Писании, где говорится о настоящей любви, что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не ищет своего. Вы чувствуете такие мощные, серьезные шаги настоящей любви? А влюбленность, это, ее можно сравнить, знаете, с чем? Зажигание автомобиля. Вот крутишь ключ зажигания, и появляется, вот, начинает работу генератор. Ну, вернее, прокручивается там все. И когда только заработал мотор, вот когда работает мотор, вот это уже настоящая любовь. Когда человек выходит на такой уровень, что он готов для другого что-то делать, вот это признаки того, что это настоящая любовь.
4: Ну, еще можно сказать то, что влюбленность – это как и любовь. То есть, когда это перерастает в любовь, ты же не перестаешь восхищаться, а восхищение – это и есть влюбленность.
2: Так, так, то значит, есть, начальная стадия,
4: мне кажется, да?
3: То есть, получается, для идеального варианта эти два феномены должны существовать параллельно. Ты должен, ну, по идее, быть вечно влюблен в человека, ну, чтобы просто получать для себя какое-то удовольствие, ну, фидбэк. Mm. И вместе с этим ты отдаешь полностью себя для того, чтобы, ну, как-то помочь этому человеку, послужить ему в какой-то степени, сделать что-то для него.
2: Ну, я не знаю, как тут правильно ответить, но я могу точно сказать, что вот эта настоящая любовь, которая появляется со временем, она очень серьезно завязана на решении. Посмотрите, человека перед заключением брака спрашивает, готов ли ты, Андрей, взять в супруги там, Марию? Он говорит, готов. Готова ли ты, Мария, взять в супруги там, Андрея? Готова. Почему спрашивается согласие у молодых? Потому что им нужно принять решение, им нужно озвучить это решение. Более того, я считаю, ну, не знаю, как ваше мнение, я считаю, что решение – это очень серьезный шаг, когда человек принимает решение. Ведь знаете, как раньше было в древние времена? Ведь бывали разные ситуации. И обычно о любви говорили так: «Но я его жалею. Я его жалею, и поэтому вот хорошо к нему отношусь». Люди воспринимали любовь, ну, как бы, как нечто очень возвышенное, а свои чувства они выражали, ну, таким образом говорили, что, ну, вот мы терпим друг друга, мы жалеем друг друга. Но на самом деле, когда люди по-настоящему друг друга любят, там все происходит гораздо, гораздо интереснее и возвышеннее. Еще я хочу вас спросить, скажите, а вот если происходит такое, что человек понимает, что, ну, вот он любит, но его любовь какая-то, ну, безответная, как ему поступать дальше? Как ему вот эту любовь, что с ней делать, куда деваться?
7: Направить свои чувства куда-нибудь в другое русло. Ты можешь использовать любовь как мотиватор в учебе, в искусстве и в других разных областях.
2: Понятно.
4: Как если все твои мысли заняты этим человеком?
2: Так. Пожалуйста, еще какие варианты?
3: Ну, вероятно, это будет большой внутренний труд, чтобы перенаправить маршрут твоего мышления. Ты, когда начинаешь на этом зацикливаться, это в любом случае нехорошо, когда ты очень долго думаешь об одном и том же.
2: Давайте, ребят, на примере учебы. Если вы влюбились, вы будете лучше учиться или хуже? А если это настоящая любовь, вы будете лучше учиться или хуже?
4: Если это действительно тебе нужно, то, ну, так. Если это и вправду настоящая любовь, то это никак не повлияет на качество твоих знаний. Если это твой человек, так, то он не будет делать так, что ты пойдешь вниз, а не наоборот вверх. Человек должен тебя вдохновлять на что-то большее, помогать тебе в этом, саморазвитие, чтобы какое-то происходило.
3: Так погоди, если любовь — это когда мы что-то отдаем, а влюбленность — когда мы что-то приобретаем. Влюбленность не более приоритетна ли получится во время учебы? Когда у тебя там недостаток по силам, энергии, тебе не хватает чего-то, а ты, ну, что-то сможешь взять и как-то это, возможно, применить.
2: Получается, что в своих целях, да? Ну, познакомься с хорошей девушкой, она хорошо учится. Вот ее конспект, пожалуйста, и вместо
3: чего...
2: Ну,
3: или просто как душевный подъем.
2: Настоящая ли это любовь, да?
3: Человек достаточно активен, он готов горы сворачивать. Так почему бы эту энергию не получить и не направить в учебу?
2: Так, пожалуйста.
7: Когда ты отдаешь, ты получаешь... То есть, смотри, когда ты отдаешь, ты много получаешь, больше, чем ты отдал. И так обычно всегда происходит. Идет какой-то, как это сказать, отдача идет. Как сказал один мой знакомый друг, готовить для кого-то гораздо приятнее, чем для себя. И, ну, как-то так.
3: Но отдача требует времени. То есть это как инвестиция в будущее. Ты не знаешь, когда тебе это вернется. Может, оно вернется через лет 5, когда ты уже закончишь учебу и устроишься на работу. Когда тебе это будет уже не так и нужно.
2: Хорошо, ребят, давайте я еще один очень конкретный вопрос вам задам. Скажите, а сколько на самом деле времени нужно, чтобы появилась настоящая любовь? Ну, мы говорим о влюбленности, там много не надо, да? Раз увидел, понравилось, и все. А вот чтобы настоящая любовь появилась, сколько нужно времени?
5: У меня встречный вопрос. Существует ли любовь с первого взгляда, на ваш взгляд?
2: Да, да, есть.
5: Ну вот тогда все субъективно.
2: Так.
3: Зависит,
2: а ты считаешь, что нет?
3: Отдельной ситуации. Просто если она поистине существует, если мы берем это в расчет, это может быть любой промежуток времени, от мгновения до вечности. Если же мы... Ну, можно, конечно, попробовать сделать какую-то статистику, выяснить среднее. Но разве это будет справедливо для каждого случая?
2: Смотрите, вопрос звучал так. Есть ли любовь с первого взгляда? А первый взгляд длится, ну, не особо долго, да, не больше там 10-15 секунд. Так вот теперь, любовь с первого взгляда, она есть или нету? Чтобы сказать, что настоящая любовь, такая уж зрелая, полноценная, я бы так не сказал. Но начало, вот эта влюбленность, может, как искра, она может
4: проскользнул? Да, вы понравились друг другу. Вот вы прям почувствовали, что вот он на тебя так смотрит. А потом, через время, вы когда начинаете общаться, это может...
2: Когда идет развитие, да, смотрите, когда идет развитие самой любви, ведь не всегда это все может происходить очень бурно и так, не знаю, романтично. Чаще всего настоящая любовь, она приходит достаточно спокойно, степенно. И человек понимает все больше и больше, что вот это мой человек. Да, пожалуйста.
7: Настоящая любовь также приходит через трудности, которые вы проходите не один, а вместе.
2: Да, еще один вариант. Спасибо.
3: Так же, как и было сказано, это труд. Труд же не может совершиться, ну, единомоментно.
2: Да. Я думаю, что, знаете, можно еще сравнить настоящую любовь с растением. Вот если вам нравится определенный сорт цветов, вы выбираете место, сажаете, а вы потом ухаживаете. И через время вы получаете красивый, приятный результат. Это расцвевшие цветы или выросшие дерево, созревшие плоды. И на самом деле это все, что вот вы делали, это не значит, что вы эту любовь, ну, этот цветок, вы его вытягивали из земли, давай быстрее расти. Он растет в свое время. Но, как правило, в нужный момент оно приносит свои плоды. И я вам скажу, для того, чтобы узнать человека, иногда, на самом деле, не так уж и много времени нужно. Достаточно полгода, достаточно 3 месяцев, достаточно года. И уже ты понимаешь, что это твой человек. Потом нужно делать дальше следующие шаги, потому что любовь, настоящая любовь, она способна идти на риск, чтобы... причем не бездумный риск, да, не такой безбашенный, а конкретно, когда ты советуешься со своими родными, ты советуешься с возлюбленным о том, как идти дальше. Если этим временем злоупотреблять, да, и не продвигаться дальше, ну, не обговаривать там, время свадьбы, не обговаривать, там, что вот вы хотите развивать свои отношения, то в таком случае может так произойти, что вы просто воруете время у человека. И иногда лучше ни с кем не дружить до того момента, пока вы не встретите своего человека. Чем дружить со всеми подряд, потому что, ну, у этих есть друг, там, у девушки, там, у другого парня там, подружка, но и мне нужно как-то на их фоне быть якобы таким же. Лучше подождать.
7: Ну, у моего друга такая проблема, то, что он не встречается с девушкой, да. Но он напрямую говорит ей, что у него есть к ней чувства, и то, что он хотел бы быть с ней вместе в будущем. Mm-hmm. Он думает об их будущем, но она говорит ему то, что не стоит думать о будущем. Вот, то есть...
2: Но это очень честно. Она ему правильно сказала? Не стоит. Или неправильно?
7: Я не могу судить, потому что... Ну, это трудно. То есть он думает о том, что... Ну, мы не знаем, что произойдет. Вот. Угу. И он не знает, что произойдет. Ну, я не знаю, как...
2: Хорошо, хорошо. Есть вопрос?
3: Да. А что делать, если на этапе влюбленности она не оправдывается? Все-таки вот как приложить это усилие, чтобы отказаться от того или иного варианта?
2: Да. И вы знаете, это серьезный вопрос, потому что иногда, ну, бывает, и парни так поступают, и девушки, а ты в своем сознании нарисовал какую-нибудь картину удивительную там, вашего совместного счастья, хотя на самом деле человек может и не догадываться, может и не знать, человек и не планирует такого, о чем ты себе мечтаешь. И вот эта, ну, влюбленность, да, с твоей стороны, она не обоснована. И такие вещи нужно очень, ну, конечно, заранее, нужно вовремя пресекать. Потому что, и нужно честно себе говорить, я не могу решать за человека, я не могу навязывать свою любовь, потому что кто предложит, в Священном Писании написано так, кто предложит свою любовь даже за большие деньги, отвергнут будет с презрением, ну, люди не захотят. Если кто-то притворяться будет, там еще может. А когда ты ищешь ответной любви, да, и искренней, за деньги ты не купишь. Да, пожалуйста, есть еще.
7: Ну, то есть, все же, что же делать? ты не знаешь, ну,

0: Хорошо, смотрите, есть очень хороший момент в Священном Писании, где сказано: «Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Или же, другими словами, не пытайтесь имитировать любовь тогда, когда еще не пришло время. Понимаете, что иногда происходит? Представьте себе, в нужный момент человек созреет, повзрослеет, он станет уже самостоятельным, ответственным, и придет время ему создавать семью. Но до этих пор он уже так навлюблялся, он так уже, ну, как сказать, объелся этого всего, что ему уже... Он даже не понимает, зачем ему нужна семья. Но если у человека все происходит вовремя, если в нужный момент он открыт для того, чтобы создать семью, и он ждет того момента, когда встретит надежного, очень серьезного и хорошего кандидата на супружескую жизнь, тогда лови момент и вперед, не упускай.
1: Но если мне нужен именно этот человек, а гарантии
0: подожди,
1: нет?
0: Подожди, подрастешь, вперед. Ведь самое важное – это что? Сегодня не дразнить людей, не создавать таких обстоятельств, когда ну, ты еще не самостоятелен, да, и ты еще не решил, может быть, каких-то вопросов, ну, даже просто элементарно, школу не закончил, да? Вот эти вещи нужно пройти. А дальше нужно смело и не упускать свой момент.
1: То есть стоит просто ждать и пока быть друзьями?
0: Ну, в твоем случае, да. А уже, понимаешь, я же общаюсь с разными людьми, когда я вижу, что человеку уже 25-27, я ему говорю о том, чтобы он был повнимательнее, потому что вокруг этого человека очень много хороших, ну, я конкретному парню говорю, очень много хороших девушек, которым ты нравишься, но тебе нужна смелость подойти и предложить, чтобы она вышла замуж. Более того, я сразу готовлю и предупреждаю, она может отказаться, она может сказать «нет». Попробую предложить еще раз, только аккуратно, вежливо. Хорошо, ребят, любовь или влюбленность, ведь на самом деле в глубине своего сердца мы можем ее отличить. И нам в этом могут помочь наши близкие, наши родные, друзья, которые наблюдают за нашим поведением. Помните, если вы становитесь лучше, если вы становитесь более ответственными, если вам нравится по-настоящему поддерживать другого человека, то это верный признак, что это настоящая любовь. Если вы эгоистично требуете все только для себя, и тот человек требует только для себя, значит, не пришло еще время. Здоровья вам, друзья. Дорогие телезрители, мы очень благодарны, что вы были с нами. До новых встреч.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Какая интересная заповедь. Жены повинуются мужьям. Ну, какой-нибудь муж скажет своей жене: «Так, дорогая, видишь, что написано в Библии? И если ты говоришь, что ты христианка, то с завтрашнего дня, что я скажу, чтоб скоренько так и со старанием, чтоб было выполнено, иначе сама понимаешь». Так может подумать только очень недалекий муж. И подобный взгляд на такие взаимоотношения реально приведет к кризису. О чем же речь? Давайте все-таки прочитаем, что написано в послании к Ефесянам в 5 главе. «Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Видите, все не так просто. Жена и муж – это не просто жена и муж, а символ Господа Иисуса Христа и церкви. А Иисус для церкви сделал много. Он умер за нее, он заботится о ней. И Библия учит, что все, что Иисус сделал и делает для церкви, является образом для мужей, чтобы они для своих жен делали то же самое. Если муж от жены требует подчинения, то к себе самому надо бы тоже присмотреться и взять на заметку, что требуется мужьям. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Апостол Павел ведь назидал не жен, но жен и мужей, как символ отношений церкви и Бога. Причем он написал об этом как о великой тайне. Жена – это люди, люди Божии. Сегодня это церковь. Но мы видим, что сегодня церквей много, и каждая претендует на какую-то особую исключительность. Есть ли в Библии какие-то ориентиры, ну, для сравнения, чтобы можно было как-то разобраться, что ли? Ну, и чтобы можно было об этом сказать в двух словах. Да, кое-что есть, и причем очень определенное. Об этом сегодня поговорим. Во всем Священном Писании взаимоотношения Бога и его народа представлены в виде взаимоотношения мужа и жены. И так уж получилось, что у этих взаимоотношений с самого начала не обошлось без кризиса. Только проблемы, конечно, были связаны со стороны жены. Ведь жена – это люди, муж. Муж в данном случае безупречен – это сам Господь. Когда представители Божьего народа начинали поклоняться другим богам, идолам, такой народ Господь сравнивал с блудной женой, которая изменяет своему мужу. Вот цитата из Ветхого Завета о том, как описал идолопоклонство пророк Иезекииль. И в 16 главе его книги есть следующее. «И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась. Блудила с ними, но тем не удовольствовалась и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Вот так написано. Конечно же, под возвышениями и блудилищами подразумевается капище, в которых происходило поклонение идолам. Если так происходило, что Божьи люди начинали проявлять неверность Богу, то народ становился блудной женой, которая описывается как блудница. Что же происходит в том случае, когда жена изменяет мужу? Конечно же, дело пахнет разводом. Хотя Бог не торопится разводиться и реагировать подобным образом. Он обличал, посылал вестников, он ждал, может быть, жена опомнится и поменяет свои взгляды. Во всяком случае, не все люди были идолопоклонниками. И благодаря этому обстоятельству не все потеряно. Есть возможность поправить положение. Господь вновь желает соединиться со своим народом, со своей женой, говоря языком метафоры. И вот, что он предпринял. Об этом написано в книге Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, когда, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Давайте попробуем все по порядку. Господь заключает новый завет, новый повторный брак со своим народом. Ну, для простоты понимания можно представить, что муж, то есть Господь, заключает брак, то есть завет, с невестой, то есть с народом, и невеста становится женой. И все бы хорошо, но вот эта жена оказывается неверна своему мужу. Она изменяет ему с другими мужчинами, то есть с богами. Истинный муж, Господь, не хочет расставаться со своей женой. Ну как же быть, если она упорствует в своей измене? И чтобы совсем не потерять свою жену, муж желает снова вступить в повторный брак, то есть в Новый Завет. Но что делать с грехами, за которые закон требует смерти? Нужна заместительная жертва, и ей становится родившийся Иисус Христос. Получается, что блудная жена получает возможность расстаться с грехами и вновь стать невестой. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Для чего я выбрал из Библии вот эти все метафоричные высказывания о народе Божьем? Дело в том, что именно так представлена церковь. В книге Откровения мы видим ее как невесту, которая готовит себя для брака. Но не везде. В 12 главе это не невеста, а жена, которая при этом еще и беременна. И там она рождает младенца, без которого нет никакого смысла. Откровение Иоанна, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней». Женщина облечена в солнце, она стоит на луне. Что это значит? На этот счет есть только один ответ. Дело в том, что луна своего света не излучает. Она отражает свет солнца, то есть погаснет солнце, и луна станет темным пятном. Это, разумеется, символично. И вот так, как луна отражает свет солнца, так люди Божии отражают свет Бога. Не свой, а Божий. И если жена – это люди, то в данном случае эти люди находятся в тесном общении с их Богом. Они учатся у Него, отражают Его свет. Да, в Нагорной проповеди Иисус так и назвал верующих людей светильником, который ставят на подсвечники для того, чтобы этот светильник светил всем. Конечно, если только люди Божии таковым светильником являются. Но продолжим разговор о жене из Откровения. Эта женщина из 12 главы Откровения – такой плавный переход от народа Божьего из Ветхого Завета к невесте Церкви Нового Завета. На эту женщину восстает дракон, названный древним змием или сатаной. Этому дракону не по душе тот, кого жена держит на руках. Там младенец у нее. Дракон хочет его пожрать. Но у него это сделать не получается. Я думаю, что не стоит долго говорить о том, что дитя – это, разумеется, Иисус. Можно, конечно, подумать, что жена – это Дева Мария, которая родила Иисуса. Но тогда появится противоречие. Дело в том, что дракон преследует вот эту жену, которая убегает от него в пустыню. Но при чем тут Мария? И при этом говорится не о женщине, а о людях, причем о разных. Давайте прочитаем, где это сказано. 12 глава Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Женщина – это люди. Одни из них – имеют свидетельство Иисуса Христа и заповеди. Но не все другие не имеют. Пожрать младенца Христа у дракона не получилось. И тогда он вступает в брань с теми представителями жены, которые имеют свидетельство Христа, того Христа, который вознесся к престолу Бога и которого пожрать не получилось. Интересно, что другие представители церкви его никак не расстраивают. Он спорит с определенным контингентом, с теми, кто сохраняет заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. Почему это так его заботит? Да потому что эти люди победили его. И только они, и никто другой. Смотрите, как победили дракона, сатану. Откровение Иоанна, 12 глава, продолжим читать. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Агнец – это Христос, и, судя по всему, свидетельство связано с заместительной жертвой. Эти прочие от семени жены победили сатану, дракона. Но как при этом не вспомнить древнейшее пророчество, которое Бог сказал еще в Едемском саду? Бытие, 3 глава, помните? «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это сам Иисус и его последователи, которые победили дракона, приняв заместительную жертву Христа за них. Бог, получается, ковал победу над силой, управляющей древним змеем и драконом еще в самом начале. И тогда уже Иисус был предназначен для победы. Он победил, умерев на кресте, и дал победу нам, людям. Как важно уповать на кровь Иисуса Христа, ведь благодаря ей люди очищены от грехов, а значит, стали чистыми, и вот этот-то дракон и излит. В этом-то победа и заключается. Он, как написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Его не беспокоят те, у кого нет чего-то, либо закона, либо Христа. Смотрите-ка, без Христа и его жертвы нет спасения от грехов. Тут соблюдать закон бестолку. А без закона же нет определения греха. И тогда от чего очищаться? Потом Христос – это тот, кто придал закону его истинный смысл. Свидетельство Христа и закон важны вместе. Плохо, если нет чего-то. Важно и то, и другое одновременно. Дракон, преследовавший жену, со временем с арены уходит. На его месте появляется некий зверь, причем не один. Все вот эти звери и дракон – это символично представленные силы, власти, через которые действует сатана. Не все, разумеется. В 14 главе книги Откровения есть характеристика тех, кто противостоит зверю, власти, переданной драконом. Ну, сегодня, конечно, спорят о том, кто они, эти звери, кто этот дракон. Я сейчас не берусь пытаться в подробностях определить в точности, кто они, боюсь ошибиться. Но есть нечто вполне ясное. Дело в том, что до IV века церковь была гонима властью языческого Рима. Дракон – это бесспорно язычество. Но этот дракон передает власть другим властям, выраженным в виде зверей. Сегодня нет на земле каких-то властей и идеологий, которые бы доминировали во всемирном масштабе, связанных при этом напрямую с верой языческой. Но в книге Откровения эти звери поклоняются дракону, который так или иначе с язычеством связан. Язычество представляется как-то завуалированным, спрятанным, но действующим. А теперь вообще интересная деталь. Вы только посмотрите Откровение Иоанна, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодействуя ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Смотрите, жена убегает от дракона в пустыню. А теперь она в этой пустыне сидит и управляет зверем, к которому перешла власть от языческого дракона. Складывается такое впечатление, что когда не получилось дракону уничтожить жену, он поменял тактику. Он сделал ее чем-то вроде управляющей своими делами. Какой была жена, когда убегала в пустыню? Сама чистота и святость. И что с ней стало после? Что-то изменилось. Жена уже другая. Изгонимой жена стала гонителем. Она сидит на звере, и управляет этим зверем, который получил власть от дракона. Того, кому не по душе те, кто противостоит ему, имея две вещи – заповеди Божии и свидетельство Иисуса. И странно, что теперь сама жена упоена кровью этих свидетелей Иисуса. Интересная картина. Бог, то есть муж, никак не может быть счастлив со своей женой. Ну вот, вроде бы, состоялся брак. Нет, жена заблудила с другими богами. Хорошо, муж организует повторный брак. И вроде бы вот, его жена чиста, непорочна, но снова что-то происходит, и он снова выглядит не лучшим образом. И всякий раз это связано с язычеством. И всякий раз, когда жена впадает в блуд язычества, есть представители народа Божьего, которые этому сопротивляются. Эти люди противостоят искушениям и побеждают. Чем побеждают? А вот характеристика тех, кто победили зверя из книги Откровения. В 14 главе есть свидетельство. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите-ка, опять заповеди и вера. Но неужели в истинной церкви возможно отступление? Именно в истинной церкви оно и возможно, потому что в ложной оно уже произошло. И эти люди сатану не беспокоят. У него проблемы с теми, кто может ему противостоять. С теми, у кого есть Христос и заповеди. Соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди – это как? Мы поженились с моей женой, и спустя некоторое время я как-то перебирал старые вещи и нашел пачечку вкладышей от жевательной резинки. Она называлась «Love is». Вы, наверное, помните, была такая, наверное, и сейчас есть. Так вот, суть в том, что каждая жевательная резинка была упакована в такой вкладыш, на котором была нарисована смешная картинка, изображающие взаимоотношения мальчика и девочки. И каждая картинка содержала, ну, какое-то наблюдение из жизни влюбленных. Моя супруга, когда была девочкой, коллекционировала эти картинки. Ну, и вот теперь я перебирал их. Они все были разные, на каждой из них была какая-то мудрость о любви. Кстати, мало кто знает, но сюжеты этих картинок были составлены из взаимоотношений реальных людей, Ким и Роберто из Новой Зеландии. Каждая картинка – это что-то новое. Ну, например, любовь – это когда улыбаешься друг другу. Или так, любовь – это вечное желание упрочить взаимоотношения. Или вот так, любовь – это когда это положить дольку лимона в его стакан с чаем. Или любовь – это когда ты отдаешь куртку ей, даже если тебе самому холодно. Ну, а теперь представьте себе, если кто-то, начитавшись этих высказываний, реально попробует действовать так, как написано, не думая о том, к чему это все. Ну, а просто следуя указаниям, как какому-то списку, навязывая девушке куртку или букет цветов, только станет непонятно, почему эта девушка шарахается от тебя, не зная, куда деться. А что, разве эти слова не верны? Верны. Может быть, нужно просто понять, к чему они написаны. Часто свойственно к соблюдению заповедей подходить так, не понимая, к чему они. Слепо так действовать, составив себе список самых разных запретов и требований. И не просто действовать, но требовать того же и от других. Только непонятно, от чего люди сторонятся и избегают взаимоотношений с подобным, да еще и сектантами называют. Ведь заповеди – это не просто заповеди, это отражение Божьего характера, его сущности. Но стоит пытаться понять, почему нужно помнить день субботний. Зачем чтить отца и мать? Почему убивать не нужно? Это не просто соблюдение, а наука любить. так, как Бог любит, а не так, как тот муж, который в стремлении соблюдать заповеди и не думая об истинном значении слов, и прочитав о том, что жены должны повиноваться мужьям, уже требует к себе повиновения. Истинное соблюдение заповедей – это стремление невесты, церкви, приготовить себя для встречи с женихом, со Христом. Эта встреча с Богом названа свадьбой. А это истинное счастье. И это обязательно будет. Я этого хочу. Откровение Иоанна, 19 глава. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: Один из самых счастливых дней моей жизни, наверное, самый счастливый, это, конечно, день моей свадьбы с моей дорогой любимой женой. И чем этот день, стал для меня вот таким счастливым, тем, что я очень долго его ждал. Я очень долго к этому шел. Я очень много стресса, нервов потерял вот на протяжении отношений. Не потому, что они были плохие, не потому, что это было сложно, просто потому, что действительно пришлось потрудиться. Дело в том, что моя жена, она воспитывалась в хорошей семье, христианской, с хорошими высокими нормами морали. И она, знаете, она жила с родителями и радовалась жизни. Сегодня очень многие молодые парни или девушки, они женятся или входят замуж, чтобы сбежать из дома. Ну, потому что надоело под тягой, под бременем родительских вот законов жить. Она не жила так. Она была рада и счастлива в семье. Она не хотела туда уходить. И вы понимаете, что это в разы сложнее мне получилось оттуда ее вот вытаскивать. То есть если свадьба, это значит, я ее забираю из семьи, я ее увожу в другой город. И поэтому в этом была сложность. Поэтому был момент, когда за год до нашей свадьбы я уже был готов сделать предложение, а мы на тот момент уже год встречались, а до этого 3 года общались. То есть уже вот 4 года вот мы общаемся, вроде бы уже все. И я уже готов жениться. И я помню, я тогда с ее мамой разговаривал, вот год назад, она сказала, она не готова. Я говорю, ну как же так, я ее люблю, она меня любит. И я так думал, ну то есть действительно она вроде меня любила. И как бы уже отношения были крепкие, я думаю, ну как же не готова, да? И я на тот немножко момент расстроился. И представляете, еще год мне нужно было подождать, но этот год еще больше подкрепил наши отношения, наше намерение жить вместе, строить совместную жизнь в любви друг с другом. И вот этим временем, можно сказать, выстраданным, вытерпенным, да, вот эти вот 3-4 года, как раз-таки оно и ознаменовало вот наше, мое счастье в этот день, день свадьбы, потому что я понимал, сколько мы вместе прошли. Ну, не было таких серьезных проблем, но действительно, этот уже день свадьбы, просто мы выдохнули, наконец, все, мы закрепляем наши отношения с союзом, с любимым человеком, что мы уже понимаем, какая примерно у нас будет жизнь впереди, что мы планируем. И этот день был действительно счастливым, потому что я уже смотрел на нее не просто как на человека, который, ну, может быть, станет, может быть, не станет моей женой, а уже как на мою жену. И я понимал, что никуда от меня она не денется. Вот. И сам понимал, что у меня определенная ответственность, но счастье и любовь, так скажем, заполняли все мысли, поэтому это был действительно самый приятный день в моей жизни, о котором я нисколько не жалею.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Евгений Марьян.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы цель своего рождения? Многие из вас рождены для триумфа. Книга Откровения, 7 глава. Читаем. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Это откровение удалено на тысячи лет и неисчислимые миллиарды биений сердец от величественной арены Эдема. Никто не поймет лучше, чем Адам, все происходящее. Вы можете себе представить того, кто был создан рукою самого Творца, как он встает и обращает свой ясный взор на лицо Создателя, кто всегда прекрасен, его величественное тело не имеет недостатка. Евангелист Лука в родословной Иисуса отмечает, что Адам – Сын Божий. В его сердце не было желания грешить. Он был рожден для триумфа. Адам был коронован царем Эдема. Ему была дана власть над всеми живыми существами, которых сотворил Бог. Господь благословил Адама и Еву таким разумом, какого он не дал животным. Бытие, 2 глава. Слово Божие говорит нам следующие слова. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятую у человека, жену, и привел ее к человеку». Когда ангелы смотрели на эту святую пару, созданных друг для друга, как эти двое держались за руки и смотрели друг другу в глаза, он мужчина, она женщина, тогда сыны Божьи восклицали от радости, небеса провозглашали Божий триумф. Бог сотворил человека для своей славы, и чтобы после испытания человеческая семья могла соединиться с небесной. У Бога была цель – дополнить небесную семью членами человеческой семьи, если они окажутся послушными каждому его слову. О, если бы Адам выдержал испытание, то он научил бы своих детей только верности. Его ум и мысли были бы подобны уму и мыслям Божьим. О, да, человек был рожден для триумфа. Но сцена меняется. И вот Создатель говорит женщине. 3 глава книги Бытие. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам и Ева теперь одеты в одежды поражения и самолюбия. Тот самый голос Создателя, который торжественно произнес: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», теперь с нежностью обращается к Адаму, своему сыну. В голосе звучит тревога, которая известна только тому, кто способен любить так, как любит Бог. Вот как это передает Священное Писание, Бытие 3 глава. «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Я сомневаюсь, что Адам и Ева поняли эти слова. Может быть, они даже не расслышали их как следует. И эти слова были преданы забвению. Ведь они потеряли так много, и так внезапно, и все сразу. В тот час они не могли понять неизменную любовь Божью. Апостол Павел еще не записал декларацию прав человека, которая гласит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Видите ли, мои возлюбленные, Бытие 3 глава 15 текст – это, по сути, Евангелие от Иоанна 3 глава 16. И оба они говорят о будущем, как уже о происшедшем, о том, что надежда на будущее может стать миром благодаря тому, что уже произошло. Агнец заклан от создания мира. Руки Голгофской благодати вытирают слезы Эдемского сада. Ангел затворил и охраняет ворота в Эдемский сад. Теперь Адам и Ева должны были верить в триумф, но это было непонятно. Адам прожил 930 лет. На протяжении столетий на земле жили одновременно по 7 поколений. Что же видел Адам? Он видел тот страшный, мучительный день, когда они с женой нашли окровавленное тело Авеля. Матери, потерявшие своих сыновей, могут понять горе этой матери, когда она подняла безжизненную голову своего сына. Затем Каин уходит и строит город. Адам мог только догадываться, что это первый город, который станет прообразом всех современных городов, в которых люди теснятся, как в яме, где царит нищета, преступность, разврат, жадность и несправедливость, неся с собой безмерное опустошение. Послушайте, дорогие мои друзья, как потрясены Адам и Ева, как они обсуждают безнравственность потомков Каина. Правнук Каина Ламех взял себе две жены. Он нарушил ту самую арифметику семейной жизни, которая гласит, что двое будут одно. А каково было Адаму, когда он впервые, может быть, натолкнулся на своих молодых потомков, которые предавались разврату? Но хуже всего, хуже всякой боли, которую причинял каждый увиденный грех, было напоминание о том, что всякий грех, всякая ложь, каждая увядшая роза, да каждый опавший лист зародились в утробе восстания, совершенного им и его женой, рожденным для триумфа. Видя все происходящее, трудно было поверить в торжество. Когда Адаму исполнилось 130 лет, родился Сиф. Его имя означает «назначенный». Бог начал проявлять движение к окончательному триумфу человеческого рода. Писание говорит, Бытие 4 глава, 26 текст. «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос». Тогда начали призывать имя Господа. Это, наверное, ободрило сердце Адама и Евы. Ева в надежде назвала Каина «обретенный от Господа». Она верила, что Каин будет тем самым обещанным спасителем. Но этой надежде было суждено быть похороненной в разочаровании. Таким образом, когда родился Сиф, она назвала его «назначенный». Адаму и его жене были даны истины о сотворении, о триединстве божества, о субботе, о законе, о браке, о воздержании, о праведности через веру в Божье освящение и в Божье обещание. Теперь некоторые их дети верили в эти истины. Потомки же Сифа проповедовали их на богослужениях. Когда Адаму было за 600 лет, он слышал, как проповедовал Енох. Это была весть оптимизма, победы, это была весть триумфа. В мире, который быстро терял истинное благочестие, в мире, который развращен. Мужчины забыли, что значит быть мужчинами, а женщины презрели женское достоинство. Именно в этом мире Енох начал изменять ход событий от поражения к триумфу. Енох был человеком сильного ума и высокой культуры. Он обладал обширными познаниями. Бог почтил его своими особенными откровениями. В пророческом видении ему было открыто о смерти Христа, а также было показано о его втором пришествии во славе со святыми ангелами, чтобы избавить от могилы свой народ. Енох стал проповедником праведности. Боящиеся Господа искали этого святого человека, чтобы учиться у него и молиться вместе с ним. Возможно, Адам и Ева сидели и с восторженным вниманием слушали, как проповедует этот благочестивый человек. Вдохновенный тем, что он стал отцом, он еще больше ищет Бога Отца, а также своего земного праотца, отдаленного семью поколениями, чтобы таким образом научиться мудрости. Представьте себе, как Ева вытирает слезу, когда Енох призывает нечестивых жителей обратиться к Богу. Да, друзья мои, позже спасутся всего лишь 8 человек в ковчеге, прислушавшись к проповеди Ноя, прав.

Скрип ковчега заглушает трубные крики слонов и других животных. Где же триумф Ной? Пророки не могли молчать. Иаков говорил: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Моисей пророческим словом говорил: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». После потопа люди во все времена боролись за веру в триумф. Бог избрал народ и доверил ему свое слово, но его слово не восторжествовало у них. Пророки беспощадно осуждали моральное поражение сыновей и дочерей Адама. Но они также постоянно возвещали триумф. Друзья мои, Библия – единственная книга, говорящая о триумфе. Еще раз прочитаем текст из книги Откровений 7 главы. Это замечательные слова, которые сегодня ободряют нас и окрыляют нашу надежду на триумф. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Мой дорогой друг, ты тоже можешь стать участником этого триумфа. Бог ожидает тебя только одного – стать на сторону Христа, отказаться от греховного образа жизни, принять Иисуса как личного Спасителя. И если это желание появилось у тебя, давай вместе со мной произнесем молитву к престолу Отца Небесного. «Дорогой Иисус, ты нужен мне. Я нуждаюсь в твоей силе и прошу тебя, соверши во мне тебе угодную перемену, чтобы и я был участником твоего триумфа. Приготовь меня ко встрече с тобою. Во имя Христа Иисуса. Аминь». Настало время прощаться. Но будем помнить, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, из уст Божьих исходящим. Да благословит вас Господь!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Женя, спасибо, что согласился встретиться. Мне нужно поговорить.
2: No problem, miss.
1: Ну, не знаю, с чего начать. Ну, на днях я ехала по шоссе.
2: Ну, еще бы у тебя не было проблем. Да не езди ты по этим шоссе, там же такой напряг.
1: Да нет, в то утро было спокойно.
2: Да? Повезло тебе. Ну так, что ты там говорила?
1: Короче, сижу я в машине.
2: Слушай, продай ты свою машину.
1: Продать машину?
2: Да она все равно скоро сломается.
1: Чего ты взял? Я только 20 тысяч наездила.
2: Знаешь, это дело времени. Скоро от нее будет больше проблем, чем пользы. Ну ладно, так что ты там говорила?
1: Ну, я ехала на работу.
2: Да брось ты свою работу.
1: Брось работу? Ну, мне нравится моя работа.
2: Еще бы. Мы все любим нашу работу, мы только не любим нашего босса, так?
1: Я не думаю, что это причина моей депрессии.
2: Так. И какая же, по твоему мнению, причина?
1: Друзья, которые не могут тебя выслушать.
2: Я не думаю. Скорее всего, плохие условия на работе. Я бы на твоем месте, знаешь, поменял работу. Тебе нужно что-нибудь еще?
1: Да. Человек, с которым можно поговорить.
2: Понятно. Ну что ж, если тебе еще раз захочется поговорить, позвони мне.
3: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Книга притчей, 18 глава, 13 стих.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Иисус говорит нам, христианам, сегодня: «Одно, что я хочу, так это то, чтобы вы следовали за мной и видели меня всегда впереди себя». Вот это очень важно в жизни. И если вы будете следовать за мной, Бог говорит: «Я буду ответственным за то, где вы закончите свой жизненный путь». Но следовать за Христом не означает следовать за каким-то человеком. Это означает изучать жизнь Иисуса и поступать так, как Он поступал. Иисус говорит: «Если вы действительно любите Меня, то дальше что там написано? Тогда соблюдите Мои заповеди». В этом практический смысл христианства. Слово Божие, которое мы называем Священным Писанием или Библией, является единственным верным источником познания пути следования за Иисусом. И это тот путь, как мы можем следовать за Христом в ежедневной практической жизни. А Слово Божье, Библия, открывает нам познание о нашем Боге. Она представляет нам Бога в образе трех личностей Божества: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Библия сообщает нам, что эти три личности Божества имеют единство в своем характере, целях, побуждениях. В самой первой книге Библии, в самой первой главе описывается о творении человека. Я прочту этот текст, он записан в первой главе Бытие, в 26 стихе. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Обратите внимание, что в данном тексте Бог представляется во множественном числе. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Здесь речь не идет об ангелах или о каких-то других существах, потому что человек был сотворен по образу Божьему. То, что Божество состоит из трех личностей, мы можем также видеть из многих свидетельств Священного Писания. Давайте посмотрим хотя бы на один такой пример. Я читаю Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих. «И, крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и се отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И се глас с небес глаголящий: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как мы видим из этого текста, Бог Сын, Иисус Христос, находился в реке Иордане. Бог Дух Святой сниспускался с неба в виде голубя. И Бог Отец Небесный провозглашал Своим голосом с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И здесь мы встречаемся с тремя личностями Божества. Дорогие друзья, мы должны признать тот факт, что Бог настолько велик, что наш ограниченный разум не в состоянии познать Его в совершенстве. И сейчас, когда мы говорим о Божестве, мы должны признать, что мы не сможем познать до конца нашего Господа. Мы не сможем познать до конца величие Божественного характера. Бог обладает, предположим, одним из качеств – вечность. Как вы себе представляете, что такое вечность? Вечность – это значит без начала и без конца. Я не знаю, может быть, вы каким-то образом можете это в своем разуме как-то упорядочить, но для меня это очень сложно воспринять эту информацию, что значит без начала, что значит без конца. Наш мозг, наш ум не приспособлен к этим измерениям. В книге «Откровение», в последней книге Библии, говорится, что Иисус Христос стоит у двери нашего сердца, и Он стучит, чтобы мы могли открыть и пригласить Его для того, чтобы Он вошел в наше сердце. Каждый раз, когда я читаю этот текст, в моем сознании это производит особое впечатление. Творец Вселенной, Бог, великий Спаситель, Иисус Христос. И Он стучит, просит нашего разрешения открыть Ему дверь. Это великая картина божественной любви, той свободы, которую Бог дает каждому человеку в деле его собственного спасения. Сегодня мы с вами еще раз прикоснулись к той великой истине познания нашего Господа, к той истине, которая говорит о том, что не нужно бояться делать первый шаг, второй шаг в следовании за Иисусом.
Пусть это искреннее желание будет практикой каждого нашего дня. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Так. Ох, жмурки уж эти ваши.
5: Веселая игра, сейчас поиграем.
4: Ну, ладно.
5: Так,
4: ладно,
5: мы вас сейчас раскрутим. Давайте,
4: тихонечко. Ищу, поймаю. Опа, поймал. Так, кто это?
6: Да, это Валик.
4: Это Вадик.
7: Правильно угадал.
5: Правильно.
4: Да?
6: Весело.
4: Неприятная игра, слушайте, в самом деле.
5: А что неприятная?
7: Она очень интересная.
4: Ничего не видно. Смотря для кого весело. Для тех, кто хлопает в ладоши, в самом деле весело. А для тех, кто с завязкой на глазах, абсолютно не весело. Того и гляди, упадешь.
6: Да, как слепой.
4: Совершенно верно.
7: А слепым быть страшно?
4: Мне очень страшно.
5: И мне страшно. Не нарисуешь ничего. В автобус не сядешь в нужный номер.
7: Или вот когда в этом же автобусе тебе кондуктор отдает деньги, и ты не видишь, какие они.
4: Совершенно верно.
6: Дядя Афанасий, а вы знаете какую-нибудь интересную историю про слепого?
4: Знаю.
6: Расскажите,
7: пожалуйста, Афанасий Филиппович. У вас очень интересная история. Расскажите.
4: Я знаю одну историю про одного слепого человека. Его звали Вартимей. Он стал одним из самых счастливых людей в свое время. Было это давным-давно. Жил-был один бедный слепой человек. Звали его Вартимей. Он сидел при входе в город Иерихон и просил милостыню. Однажды в этот большой город шел Иисус, и много народа было с ним. Услышав об Иисусе, Вартимей стал громко кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Только Иисус мог ему помочь. Многие заставляли его молчать, но слепой кричал громче: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус услышал его голос среди шума огромной толпы и велел его позвать. Привели Вартимея к Иисусу и спросил его Христос: «Что ты хочешь от меня?» Слепой ответил: «Учитель, я хочу видеть!» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя!» И Вартимей в эту же секунду стал видеть. Он очень обрадовался и пошел за Иисусом вместе с другими людьми, славя Бога. А знаете, чем мне понравилась эта история?
7: Чем?
4: А тем, что Иисус услышал голос Вартимея среди множества других голосов. Я знаю, что и мой голос Господь тоже слышит. Это очень важно.
7: А мне понравилась настойчивость Вартимея, как он долго звал Иисуса.
4: Да, настойчивость – это очень важное качество.
6: А почему Иисус сын Давидов? Ведь его отца звали Иосиф.
4: Это очень просто. Иисус был потомком великого царя Давида. Поэтому его и называли сыном Давидовым.
5: Да. Иисус совершил невозможное.
4: Да, он исцелил слепого человека. Об этом всегда важно помнить. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Ну а теперь нам пора прощаться. До свидания, ребята. Пишите и рисуйте. Мы всегда рады вашим письмам. Всего доброго. До свидания.
6: Пока.
4: Пока.
7: До свидания.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
9: Начало мудрости – страх Господень.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Леса, холмы, сады и луг. Все переполнилось вокруг. Прекрасная песня ликования. Осуществилось ожидание всех грешников. Нет больше слез. Из гроба утром встал Христос.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса».
2: Голгофа – место распятия на кресте Господа Иисуса Христа. Представляет собой холм, расположенный к северо-западу от Иерусалима за городской стеной. Иоанн в 19 главе своего Евангелия сообщает, что недалеко от Голгофы находился сад, в котором Иисус впоследствии был погребен. Место называлось Лобным, возможно, потому, что это было традиционное место казни, где можно было видеть черепа казненных. Также предполагается, что холм носил такое название, потому что имел форму черепа. Одновременно с Иисусом на Голгофе были распяты два разбойника. Один хулил Господа, а другой признал себя достойным казни, а Иисуса Христа – невинным страдальцем. Господь перед смертью пообещал раскаявшемуся разбойнику место в раю. Из уст Иисуса не вырвалось ни одного слова проклятия или упрека. Подняв к небу свой взор, Христос молился, чтобы Бог простил его мучителей. Бог из любви к людям допустил смерть своего Сына. Грехи всех людей были возложены на Иисуса Христа. Он умер за нашу вину и потому вправе даровать нам прощение.
1: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Существует немало способов развить интеллект. Одни изучают языки, другие решают сканворды, а кому-то и на работе достаточно интеллектуальной нагрузки. Способность к выполнению сложной умственной работы зависит от напряжения воли, концентрации и, конечно, от одаренности. Однако многое также зависит от физического состояния и от того, какой пищей мы питаемся. Итак, основная мысль сегодняшней встречи будет звучать примерно так. Что съесть, чтобы поумнеть?
2: Полезная минутка.
3: Первое, о чем хочется вспомнить, это продукты, помогающие сконцентрироваться. Наилучшим образом для этого послужат цитрусовые – апельсины и грейпфруты. Они не только бодрят своим запахом, но и улучшают кровообращение, а следовательно и питание мозга. Сок апельсинов содержит инозит. Его называют еще витамином В8. Он повышает возможности нашего интеллекта. Инозит улучшает передачу нервных сигналов и положительно влияет на эмоции. За это его называют витамином от депрессии. Лук полезен при умственном переутомлении, особенно если оно стало постоянным вашим спутником. Новые и удивительные качества репчатого лука обнаружили японские ученые. Как оказалось, лук содержит активные соединения серы, которые легко усваиваются организмом. Компоненты этого растения стимулируют обновление клеток организма и, в особенности, клеток головного мозга. Воздействуя таким образом, активные вещества лука активизируют и омолаживают клетки, отвечающие за память. Исследователи отметили, что люди, в рационе которых присутствует лук, имеют более надежную память. Как известно, питанием для мозга в большей степени служит глюкоза. Студенты во время сессии часто пытаются компенсировать потребность в ней с помощью шоколадки или других сладостей. Но гораздо лучше съесть горсть сухофруктов. Изюм – отличный источник энергии. Виноградный сахар мгновенно оказывается в крови и сразу же усваивается, поэтому изюм быстро вернет бодрость в середине напряженного дня. Кроме энергии, изюм подарит организму такое необходимое вещество, как бор. Он улучшает координацию движений, память и внимание. Тем, кто много и напряженно работает, стоит также полюбить курагу. Сушеные абрикосы очень полезны для мозга, так как богаты железом и витамином С. Железо стимулирует работу левого полушария мозга, а аскорбинка помогает ему лучше усваиваться. Кстати, именно левое полушарие отвечает за аналитическое мышление. Очень повезло и любителям инжира. В нем содержится вещество, близкое по химическому составу к аспирину, а также эфирные масла, разжижающие кровь. Поэтому инжир способствует тому, чтобы мозг лучше и быстрее снабжался кислородом. В интеллектуальной работе немаловажной оказывается способность запоминать и обрабатывать в голове большое количество материала. Среди продуктов существует несколько признанных лидеров, улучшающих память. В их число входит морковь. Она стимулирует обмен веществ в мозге, поэтому перед заучиванием материала неплохо съесть тарелку тертой моркови с растительным маслом. Без масла усвояемость самого ценного в моркови вещества, каротина, резко снижается. К тому же морковь благоприятно сказывается на зрении, что немаловажно, если вам предстоит прочитать большой объем информации или напряженно работать на компьютере. Ананасы давно используют театральные и музыкальные звезды, которым приходится заучивать большие объемы информации. Одного стакана ананасового сока в день вполне достаточно для получения эффекта. Значительно улучшает краткосрочную память и виноградный сок. Но надо иметь в виду, что эффектом обладает только сок красного винограда. Часто эффективной и быстрой работе мешает нервное напряжение и волнение. Лимон – прекрасный помощник в поддержании душевного равновесия. Сок лимона способствует выработке веществ, необходимых для улучшения памяти и концентрации внимания. Это свойство придает лимону активная форма кремния, а витамин С идеален для стабилизации психического состояния. Капуста тоже способна снижать нервозность. Салат из капусты перед экзаменом поможет успокоиться и перестать нервничать. Кроме того, белокочанная капуста содержит ферменты, которые разрушают вредные соединения, снижающие память. Растительный мир вокруг нас предлагает достаточно возможностей заставить мозг работать. Выберите для себя из этих продуктов то, что вы любите. А еще лучше чередуйте их, чтобы они открылись для вас во всей полноте вкуса и пользы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: В эфире радиоканал «Три ангела».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Человечество давно задается вопросом, в чем смысл и цель его существования? Цепь случайных событий или разумный замысел, что явилось причиной появления человека на Земле? Сегодня мы продолжаем разговор о происхождении человека, и на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В нашей программе также принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Юлия Ефимовна, я рада приветствовать и вас. Итак, мы продолжаем разговор о происхождении человека, и в центре нашей беседы библейская концепция творения.
3: Безусловно.
2: Сегодня мы говорим о генетике человека.
3: Да, мы говорим о генетике человека. Прежде всего, мне бы хотелось сказать, что же, в принципе, изучает генетика и что это такое. Генетика изучает фактически ту информацию, генетическую информацию, согласно которой образуются в клетках, в живых организмах образуются белки, которые, в общем, кодируют многое в живых организмах. Причем носителем этой информации является молекула, которую сокращенно называют ДНК. И там, если у нас, скажем, представим любой алфавит, то в ДНК Господь выбрал 4 буквы для ДНК. А, Т, Г, С. Это определенные химические молекулы, нуклеотиды. И путем их чередования...
4: Комбинирования.
3: Да, путем их чередования это, так сказать, первый уровень носителей. Носители — это вот как бы 4 буквы эти, которые я перечислила.
4: Носители информации.
3: Да. Можно переписать информацию с ДНК. И переписывается это в другой носитель генетической информации, который называется РНК. Вот после того, как эта информация переписана, она выходит из ядра.
4: У всех живых организмов, то есть и у животных, и у растений, и у человека?
3: Кот обязательно, иначе.
4: Одинаково.
3: Да, все живое, что есть на Земле, абсолютно едино. У некоторых организмов основным носителем информации является, скажем, РНК, вот молекула РНК. Но это у немногих, но это даже не важно. Фактически код-то все равно остается единым. То есть вот это 3 буквы, и что они значат? Каждые 3 буквы, значит, сначала идет переписывание, скажем, генетической информации. Потом эта информация, говорить о ядерных организмах, к которым мы, естественно, тоже к ним относимся, эта информация выходит из клетки, и начинается перевод этой информации. Вот она записана, а дальше надо перевести на другой язык. А язык — это язык белка. И вот эти каждые 3 нуклеотида, значит, узнаются как код определенной аминокислоты. И очень сложный, самый сложный механизм, который только существует в клетке, это именно механизм образования белков, синтеза белка. Вот этот механизм перевода одной информации в другую информацию. Там участвуют сотни молекул в одном этом процессе. В результате была цепочка РНК, а образуется цепочка аминокислот, которые потом тоже весьма сложным образом укладывают, потому что белок работает не в виде, значит, такой вот рыхлой цепочки. Вот это первичная структура, последовательность аминокислот. Потом это укладывается в вторичную структуру и, наконец, в третичную структуру. Иногда бывает четвертичная структура, потому что есть белки, которые составлены из нескольких белков, и вот уже объединение этих белков дает четвертичную структуру. Ну, короче говоря, образуются те рабочие лошадки, которые осуществляют метаболизм клетки. Так вот, я должна сказать, значит, исходно информация на все это заложена в ДНК. Значит, ДНК как носитель информации. Что мы можем о нем сказать? Ну, все знают, особенно программисты знают, что любой носитель информации характеризуется определенной информационной емкостью, то есть сколько информации можно заложить вот в определенный объем. Да. И так вот, если взять ДНК и сравнить с тем, что создал человек, а человек гордится своими носителями информации, вот она, разница между нашими потенциями быкоподобных существ и, так сказать, то, что нам представляет Господь. Слушайте, мне кажется, что для программистов, если когда они это осознают, то мне кажется, что для них прямой смысл, так сказать, склониться перед Создателем. Ну, в общем, вот такой у нас носитель генетической информации, так же, как у всех практически других существ. Но, опять же, каждое
4: существо...
3: Можно сказать,
4: что единый замысел Творца во всех проявляется.
3: Безусловно, да, потому что, во-первых, носители одинаковые. Вот эти исходные буквы, вот как бы код одинаков. А смысл, следующий этап информации, смысл – это то, что получается, это уже белки. И, соответственно, цель. Это все входит в понятие информации. Цель – белки должны сделать то-то, то-то и то-то конкретно. Так вот, сумма возможностей для образования белков, мы говорим, только в смысле образования белков, потому что сводить организм к реализации вот этой генетической информации, так думали раньше, не удается. Это я заранее, так сказать, говорю. Но для образования белков всех, которые есть в организме, которые нужны, или на разных стадиях даже его развития, там могут одни белки работать на ранних стадиях развития, потом они регуляторным образом закрываются, начинают работать другие участки, считываться, значит, с молекулы ДНК. Так вот, каждый организм характеризуется своим геномом. Геном – это вся ДНК, которая есть, скажем, в ядре этой клетки. Организована эта ДНК в хромосомы. О хромосомах все слышали. То есть она не единым блоком идет, а разбита на некоторое количество участков, которые определенному образом уложены. Они могут быть уложены очень компактно. Их задача поделиться между дочерними клетками, и это, так сказать, очень компактные структуры. А когда эта клеточка возникла, она должна работать, тогда определенные участки становятся рыхлыми, ну, этой ДНК, и вот начинается процесс переписывания информации и трансляции ее в белки. В общем, более-менее понятно, как организован геном.
2: То есть вся информация, которая заложена в организме того или иного живого существа, информация о его строении, передающийся по наследству, это и есть геном.
3: Да, ну, понимаете, простым языком правильно вы сказали. Тут есть некоторые нюансы, что никоим образом не отождествить организм с его геномом и с теми белками, которые он может производить. Немножечко здесь посложнее. И сейчас мы в этом убедимся, когда мы посмотрим на геном человека. И вот, значит, естественно, ученые, им было невероятно интересно, как говорится, расшифровать геном человека, то есть показать последовательность, вот, скажем, этих букв во всех хромосомах, то есть полностью геном показать, вот что же из себя представляет геном человека. Задача грандиозная, но никаких денег не жалко, когда речь идет, потому что считалось, что это прольет свет на вопросы эволюции, на вопросы сущности человека и так далее, и так далее. Миллиарды долларов были израсходованы на этот проект. То есть человек показал свое могущество, вот именно на этой программе, на расшифровке генома ДНК. Сначала это была корпорация межгосударственная, которая, ну, естественно, Америка, Европа, потом туда Китай присоединился, но, в общем, неважно, это межгосударственная была программа, а потом одна частная компания заявила,

0: одновременно двух групп исследователей в двух различных журналах были. Это было сделано аккуратненько 12 февраля 2001 года. Вот человечеству входит 21 год и делает подарок в честь, значит, того, кто создал наше мировоззрение, эволюционное мировоззрение, делает им такой подарок. И сразу последовало огромное количество комментариев. Крупнейшие специалисты по молекулярной биологии, каждый высказывался, потому что, в общем-то, результаты были, я бы сказала, неожиданными. В общем, многие предсказания, они не реализовались. И сейчас, вы знаете, сколько-нибудь вразумительно в короткой беседе объяснить это просто не представляется возможным. Но отмечу только, ну вот просто некоторые, значит, особенности. Во-первых, размер генома. Ну, там есть вот эти участки, которые раскручиваются, и те участки плотные. Вот речь идет о раскручивающихся, вот кодирующих участках. Там, по представлению двух разных вот этих организаций, примерно 2,7 миллиарда нуклеотидов. По другим данным, 2,9 миллиардов нуклеотидов. Нет, вы представьте, миллиарды букв. Это колоссально, это много. Но оказывается, что дело не в этом. У инфузории туфельки одноклеточные, ну все видели, вот плавает маленькая такая одноклеточная, правда, это ядерный организм. У инфузории туфельки гораздо больше нуклеотидов, чем у человека в геноме. А говорят, что вот я не проверяла эти данные, но встречались мне эти данные, что пока самое большое число нуклеотидов обнаружено у одной из амёб. То есть это тоже, вы знаете, псевдоподии выпускает, ползает такая амёбочка, ну представляете.
1: В общем,
0: да?
1: Мельчайшее не значит простейшее.
0: Мельчайшее не значит простейшее, и более того, это значит, что от количества, вот так сказать, сложности организма, ну, как бы многоклеточность и прочие черты, они напрямую не зависят от количества нуклеотидов. Ну, а, скажем, взять вот такой достаточно сложный организм, как курица, там уже будут не миллиарды, а миллионы этих букв. То это соответствие, в общем-то, никакого, в общем, в этом смысле не получается.
2: То есть сказать, что одно выросло из другого или на основании другого?
0: А вы знаете, тут мы не будем об этом даже говорить, потому что это прямо никаких следствий сделать нельзя из этого. Значит, это количество, так сказать, букв в геноме. Потом оказалась такая, ну, тут, собственно, ожидали, не ожидали, это просто посчитали и все. Но второе уже вот будет неожиданным, потому что так вот предполагалось, что ученые обнаружат в геноме человека очень много генов. Предполагалось, что ну, где-то 100 тысяч нам гарантировано. И вот изучали. Там не так просто выявить гены, но во всяком случае их точно так же выявляют у других организмов, так что не то, что там уж слишком большие ошибки могут быть. Когда был проанализирован геном, оказалось, что там принципиально меньше генов. Одна группа исследователей, по их данным, значит, это примерно 25 тысяч генов вместо 100 тысяч, а другая группа дает цифру 40 тысяч генов, что совершенно ничего особенного, потому что, ну, есть такие круглые червячки вездесущие, нематоды. Вот, и среди них есть достаточно неприятные крупные особи, не будем их называть, но есть и совершенно мельчайшие особи. Вот такая нематодочка, крошечная, общая длина ее меньше 1 миллиметра, в ней оказалось около 20 тысяч генов.
2: То есть больше, чем у человека?
0: Нет. Ну, у человека от 25 до 40. Ну, представьте себе, соотношение. Гены – это уже не просто нуклеотиды. Это уже гены. То есть это то, что кодируют белки. У них оказалось около 20 тысяч генов. А вот горчица, есть такое маленькое растение, там оказалось 26 тысяч генов. То есть, ну, вот в диапазоне человека. У других организмов может быть меньше генов. То есть совершенно неожиданно мы не имеем огромного количества генов. И к тому же этот факт, конечно, он как бы может быть и приятен эволюционистов. Значит, огромное сходство в нашем генетическом аппарате с генами шимпанзе. И, естественно, эволюционисты считают, что это

0: Если не родной наш брат, то уж двоюродный во всяком случае. Даже как люди науки, так сказать, эволюционно настроены, этот факт все-таки объясняют больше, скорее как модульность, вот то, что мы говорили, что ну, гены используются, да, они используются, да, но зачем? Есть ген, не будем для человека, если нужен белок такой, сходной функции, то не будем для человека делать совершенно нового гена. Ну, справедливости ради надо сказать, что у человека есть гены, естественно, чисто человеческие, которые не повторяются ни в одном организме. Но, как видите, их абсолютно меньшинство. Большинство генов роднит наш организм с другими живыми организмами.
1: Составлен из того
0: же. Да. Но самое неожиданное оказалось следующее, что вот, собственно, белки-то кодируются. Вот у нас там почти 3 миллиарда, да, нуклеотидов. И только 1-1.5% этих нуклеотидов заняты тем, что кодируют белки. Но если взять регуляторные участки, то мы можем сказать, что вот мы как бы можем дать разумное объяснение, ну, скажем, 5% генома. Ну, в любом случае, подавляющее количество ДНК имеет совершенно непонятную функцию. Что она делает, абсолютно неизвестно. Но первое, что пришло в голову людям науки, это эволюционный мусор. Там псевдогены, то есть испорченные гены, которые были испорчены в свое время, выброшены в геном. Почему они не были удалены из генома, так сказать, естественный отбор это все не вышвырнул, трудно сказать. Но первое, что им пришло в голову, это все мусор. А раз это мусор, в этот мусор можно вставлять любые гены, мы не повредим никак организму. Вот. Я бы сказала, что поскольку нет ни одного живого существа, у которых было бы столько ДНК с непонятной функцией, как у человека. И учитывая то, что мы существа особые, мне кажется, что здесь прямое указание на то, что этот Солярис... Вот знаете, это, кто читал этот фантастический роман, помните, там совершенно какие-то были непонятные явления, что-то поднималось, опускалось, их изучали, эти явления. Потом перестали, потому что истолковать никак не могли. И вот фактически здесь тоже, здесь какие-то блоки, которые повторяются, потом повторы, инвертированные повторы. То есть, вы знаете, здесь самый настоящий солярис в геноме человека. Мы не всегда оцениваем один из титулов нашего Господа, а именно одно из его имен – Вседержитель. Тем более, что есть даже люди уже. Возникло такое направление, волновая генетика, когда даже люди могут путем электромагнитных колебаний что-то изменить. Ну, например, группа Горяева проводила такие эксперименты, когда были взяты абсолютно мертвые зерна пшеницы из зоны Чернобыля. Они получили чудовищные дозы радиации. То есть это были трупы, абсолютные трупы. И их лазерным лучом облучили несущих информацию о живых зернах пшеницы. Проросли все 100%. Понимаете? То есть это значит, что геномы обладают способностью воспринимать определенного рода колебания, приходящие. Да, информацию извне, приходящие. А поскольку у человека вот этой непонятной функции больше всего, мне кажется, что действительно индивидуальное развитие человека находится под управлением Вседержителя. Вот понимаете, что мы воспринимаем это, то, что, так сказать, вот как нами руководят. Почему это, мне кажется? Потому что сейчас все пришли к выводу, что геном не отвечает на вопрос, почему мы люди. Не отвечает на вопрос. Мы расшифровали геном, мы хотели понять, почему мы люди, и как мы, от кого и чего, и геном на этот вопрос не отвечает. Вот. И еще один интереснейший аспект, неожиданность. Ну, ведь, в общем-то, изучались другие организмы, и вот в них есть определенные вариации. Даже внутри вида между ДНК есть, значит, определенные вариации. И вот когда стали изучать геном человека, оказалось, что совершенно неожиданно вариаций-то очень мало. в организме человека гораздо меньше, чем у животных. То есть вот мы не расползаемся по видам, так сказать, да, по видам. И, значит, вот брались разные расы, разные территориально разделенные группы людей. И тем не менее, вот такой был сделан вид, что разница между любыми двумя людьми, проживающими на Земле, меньше в геноме, чем разница в геномах у двух шимпанзе, проживающих в одном и том же лесу. Значит, это вот совершенно такой неожиданный результат. Но Господь нам дает ответ, почему это так. Давайте почитаем. Мы откроем вторую главу «Бытия». Это очень интересная глава, где в первой главе мы получили общую схему шести дней творения, а во второй главе Господь возвращается к этому и уточняет некоторые детали. Он как бы, чтобы эта общая картина осталась, потом прорабатываются определенные детали. И вот что мы там читаем. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Ну, если, так сказать, подумать, что это совершенно необычная процедура творения женщины. То есть ничего подобного с животными не проделывалось. Там были созданы популяции с богатым генетическим набором, который позволял, значит, путем там и рекомендаций, и других процедур, вот адаптироваться, давать в бараминах, то есть расщеплять, выщеплять, ну, виды из бараминов. А здесь дается, во-первых, речь идет не о популяции. Здесь вообще нет, что Господь создал человека по роду его. Вы понимаете, здесь нет этого упоминания.
1: Несколько людей, несколько пар. Да,
0: да, да, никакого рода. Это штучная работа. Создан Адам. И с его ребра создана женщина. Вот эта процедура творения женщины, ну, если так сказать, отвлечься от деталей, больше всего напоминает некую процедуру клонирования, то есть божественного некого клонирования. Но что бы ни значила эта процедура, она однозначно указывает, что именно вот эта необычная процедура сотворения женщины, как бы сужение возможностей расползания на видов, нам не дано дать начало другому виду. Мы люди и только люди. Какие бы внешние различия не были, они ничтожны. Фактически это там, ну, самые бросающиеся в глаза – это цвет кожи, форма глаз, там, азиатская, там, европейская. В общем, эти все наши различия, они абсолютно ничтожны. Мы едины, у нас генетический аппарат, так сказать, единый. И Господь нам показывает, почему единый. Потому что Он с самого начала не дал нам такой возможности адаптироваться путем создания новых видов. В то же время, как отмечают медики, способность к адаптации вот того человека, который есть, то есть к адаптации к новым, неожиданно возникающим условиям, неизмеримо больше, чем у любого другого организма, где есть возможность просто адаптироваться путем микроэволюции. У нас нет такой возможности. В нас просто заложена гигантская способность. Человек живет и в заполярии, и в тропиках. Человек выдерживает такое, что не выдержал бы ни один организм. Слушайте, мне хочется привести страшный довольно пример. Это сталинские лагеря. То есть там были созданы условия, специальные условия для уничтожения человека. Но по ходу дела они должны были еще наработать золото, скажем, на приисках, вот золотых приисках. И там еще работали вместе с людьми холодостойкие якутские мохнатые лошадки. Лошадок хорошо кормили, хорошо содержали, людей кормили впруголодь, их выгоняли на работу при минус 50 градусах и ниже. Вот, и тем не менее лошади погибали раньше, вот эти уже адаптированные к северу лошади. Вот это показало, что люди все-таки, ну, как бы проявили вот большую устойчивость, способность к адаптации.
1: Татьяна Юрьевна, а нельзя ли это объяснить, например, наличием у человека способности вот мыслить, воли к жизни, вот наличием того, что у человека есть в жизни цель, и когда его помещают в такие ужасные условия физического существования,
0: очень часто те люди не хотели выжить, и даже буквально там были случаи, вот, допустим, ну, такое издевательство было, что вот вам линия, за которую нельзя заходить, и вот абсолютно голодные люди видели ягоды, вот буквально в полуметре, но там сидел стрелок, и он отстреливал человека, который туда протягивал руку, потому что все было нацелено на уничтожение людей. И тем не менее люди иногда специально выходили за ту линию. Условия были совершенно невыносимые. Я не думаю, мне кажется, что даже вот медики надо отмечают. Вот животное, если оно заболело, оно умирает, а человек скрипит и скрипит со своими болячками. Понимаете? То есть даже в этом проявляется что-то, именно свойство какое-то организма. Я бы хотела такой аспект, что люди, когда вот это была расшифровка генома, стали давать крупнейшие специалисты по молекулярной биологии, авторитеты, стали давать комментарии. И вот прям по свежим следам, прямо вот в этих же номерах, февральских номерах Nature, Science и так далее. Я вот буквально 2-3 высказывания приведу, они очень характерны. Ясно, что мы устроены значительно сложнее, чем черви или растения. Но вовсе не потому, что у нас больше генов. Сколько ни изучай геном, от этого не станет понятнее, что делает нас людьми. Это одно высказывание. Дальше. Человек, который анализирует научные данные. Значит, поиск того, что делает нас людьми, будет продолжаться. Однако сейчас кажется маловероятным, что ключом к разгадке может быть голая последовательность генома. Но больше всего мне интересно мнение Майерса, потому что это аналитик, но он работал вот в этой компании, которая расшифровывала, то есть вся эта кухня была перед ним, он видел все это, как выстраивалось вот это вот все. И в этой частной компании Celera Genomic Incorporation, которая непосредственно расшифровывала геном, он высказал таким образом: на молекулярном уровне мы восхитительно сложны, архитектура жизни не может не поражать. Система предельно сложна, в ней чувствуется разумный замысел. Вот. И, значит, несколько человек высказывались именно в том плане, в плане готовых модулей при конструировании организма. Вот один из аналитиков: человеческая симфония почти полностью состоит из старых мелодий, взятых из других композиций. Да, мы уникальны, но не собраны из уникальных компонентов. И тот же Балтимор пишет: история происхождения видов – это история архитектурных ансамблей, строящихся из старых элементов. Вот, значит, как видите, аналитик усмотрел руку Творца в этом сложнейшем структуре генома. Но, глядя на это, мы только можем увидеть руку Творца, но мы не можем, так сказать, сказать, что есть человек. Это нам Божья тайна. Но в любом организме есть два генома. Один ядерный, мы о нем говорили сейчас, о ядерном, а другой – митохондриальный. Это особые гранулы, в которых вырабатывается энергия. И вот эти
2: Они вне ядра клетки.
0: Они вне ядра, они в цитоплазме. И самое главное, что там, если, например, в этой ДНК содержит два набора в ядре вот ядерного генома, то здесь примерно 100, нам гарантировано 100 повторяющихся молекул ДНК. Но самое главное, что поскольку это не ядерные структуры, то они передаются только по материнской линии, потому что отец никакого к ним отношения не имеет, потому что отцовская информация входит в ядро, и там получается вот ядерный диплоидный, так называемый, организм. А значит, мы получаем митохондрии от матери, она от своей матери, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот как когда, так сказать, своими генетическими методами это было проанализировано, то был сделан ошеломительный вывод. Научное сообщество восприняло этот вывод как мировую сенсацию. Оказывается, митохондриальная ДНК всех живших и живущих ныне людей происходит от одной единственной женщины предков. Вот, значит, ее, так сказать, вот человек, который изучал, он окрестил ее генетической Евой. Дело в том, что дальше аналогичную процедуру проделали с Y-хромосомой, которая встречается только у мужчин. И переходит к сыну от отца, от его отца и так далее, и так далее. Это гораздо более сложная структура, там было сложнее, но тем не менее все-таки то же самое в общем-то приходит к тому, к единственному предку, генетическому Адаму. Казалось бы, можно было порадоваться, что наконец-то добрались до истины современные ученые, но не тут-то было, совершенно не тут-то было. Вот замечательная книга, действительно замечательное, так как здесь изложено сложнейшие вещи на хорошем научном уровне, называется «Геном человека», энциклопедия, написанная 4 буквами. Сложнейшие вещи излагаются хорошим языком на достаточно научном уровне, но в этой же книжке мы читаем, значит, там есть интересная такая глава. «После обезьян были Адам и Ева». Сначала обезьяны, потом Адам и Ева. И вот, значит, давайте цитата, только цитата. «Все современные люди, будь то англичане, немцы, русские, китайцы, произошли именно от нее, от генетической Евы. В действительности их, по-видимому, было довольно много, возможно, несколько сотен. Но если у каких-то древних женщин не рождались девочки, то материнская линия на этом обрывалась. У других женщин рождалось много девочек, и эта линия продолжалась. Но в результате цепи случаев, случайных событий, до наших дней дожили потомки одной единственной генетической Евы. Не следует считать, что митохондрии этой женщины имели какие-либо преимущества перед другими. Все это стало, скорее всего, результатом простой игры случая, при котором при прочих равных шансах кто-то непременно в конце концов должен выиграть». На 109-й странице. Вот то же самое, ну, он уже не стал эти рассуждения повторять в отношении мужчин, но то же самое, значит, рассуждение то же самое. Значит, их было тоже стадо некое, в общем, но вот так вот игра случая, от одного мужчины все это передалось. И вот, значит, вывод. Таким образом, условные Адам и Ева, скорее всего, действительно существовали на нашей земле в те древние времена, и от них-то, по всей видимости, произошел весь род людской. Конечно, речь идет не о библейских Адаме и Еве, а о вполне конкретных мужчинах и женщинах, потомками которыми являемся мы. Что меня поражает и восхищает в эволюционистах, так это сила приверженности к их бесплодной религии. Всем бы христианам такую силу веры.
1: Действительно, люди нашли подтверждение тому, что существовали Адам и Ева, и тем не менее продолжают упорно отвергать библейскую концепцию творения.
0: Именно так.
1: Татьяна Юрьевна, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за ваше участие в программе. Спасибо за то, что провели с нами это время. Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
3: Для вас поет группа «Кредо».
5: Руководитель Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которая приходит с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мною и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то, в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это воспитан. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась, а он мне гудите, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладешь, видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь... как накакаете, все руки и губы у него все засохшие. Другой раз, говорит, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был, да, легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был. Эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом, прошлый год, я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет.
1: Ой, упадет,
0: там, тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш. Мой сладкий. Поцелуй маму.
2: Поцелуй.
0: Ну, целуй маму. Поцелуй. Целуй. Ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму. Ну,
2: да,
0: нет. Поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уже имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри. Mm-hmm.
0: Сынуль, пойдем туда в кабинет, пошли? Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду та же. Ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь, я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучшей жизни. Хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы тогда до самой смерти дожить. Вот нам, старикам. Хорошо. Пенсию сейчас во время получить. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот, вот уже, знаете, каждый... Я бы уже
0: не ступенька. Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами закончили исследование 9 главы и увидели отличительные признаки принадлежности к истинному Израилю. И вы, наверное, помните, вера Авраама, рождение свыше, как было у Исаака, и терпение или претерпевание до конца, сохранение веры до конца, как это было у Иакова. В 10 главе апостол Павел продолжает свои размышления или выражает свою озабоченность той трагедией, которая произошла с израильским народом. Начнем наше исследование с трех главных пунктов падения иудеев. Затем проанализируем изложение этой проблемы, как она изложена в 10 главе. Далее мы применим это к современному христианству. Иудеи потерпели неудачу в трех направлениях. Главное, они не осознали цели Божьей. Почему Он дал им трех отцов? Бог дал Израилю трех отцов – Авраама, Исаака и Иакова. И иудеи понимали это так. Всякий, кто был природным дитем и потомком этих трех мужей, принадлежал к избранному народу или Божьему Израилю. Но мы убедились в наших предыдущих исследованиях, что именно Бог имел в виду. Он дал Израилю трех отцов, чтобы они могли представлять духовных детей его народа. Другими словами, только те, кто имеют веру Авраама, рождены свыше, подобно Исааку, и чья вера претерпит до конца, как это было с Иаковом, и будут теми, кто принадлежит к истинному Израилю. Но иудеи не увидели этой цели Божьей. Второе. Эта неудача и привела их к величайшей трагедии. Они думали, что когда Бог сказал Аврааму, в тебе благословятся все народы земли, то он имел в виду природных потомков Авраама, Исаака и Иакова. Но Бог не это имел в виду, а что? Павел говорит о том, что Бог в действительности имел в виду, когда давал Аврааму это обетование. Галатам 3 глава 16 стих. Но Аврааму были даны обетования и семени его, не сказано и потомков, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть Христос. По той причине, что иудеи понимали, что спасение получалось по наследству и через исполнение закона, который Бог дал им через Моисея, то и не увидели того, что Христос был исполнением этого обетования. Таким образом, они отвергли Евангелие и извратили истинное значение обетования спасения через веру, поставив его получение в зависимость от дел и наследственности. Третья проблема. Это также очень серьезная проблема для иудеев. Она состояла в том, что, невзирая на все многократные попытки Бога исправить их ошибки, они упорно отвергали Его весть, которую Он посылал им через пророков. Мы читаем послание к евреям, 1 главу, 1 и 2 стихи. «Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках. В последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Они не приняли также Сына Божьего. Так что в конце своего служения Иисус сказал им слова, которые записаны в Евангелии от Матфея. Вы помните, когда Иисус последний раз пришел в Иерусалим? Он стоял на вершине холма, со слезами на глазах смотрел на величественный город. И мы читаем 23 глава, его слова с 37 стиха. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Это трагедия буквального Израиля. И их история была записана на страницах Писания, чтобы мы могли избежать подобной участи. Вот почему нам так важно понимать все то, что записано в 10 главе послания к римлянам. Мы рассмотрим ее в деталях, чтобы извлечь необходимые уроки для себя. Желание и молитва апостола Павла об Израиле. 10 глава, 1 стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле – во спасение». Здесь Павел повторяет то, о чем он пишет в 9 главе, в 3 стихе. Мы можем прочитать это заявление и сказать, ничего удивительного в этом нет. Ведь Павел был иудеем, и это вполне естественно для него быть таким озабоченным о своем народе. Но когда мы обратим внимание на факты, то понимаем, насколько удивительно его переживание, потому что иудеи ненавидели Павла и стали причиной его смерти. Они относились к нему как к предателю. Они были именно теми, кто в действительности схватили его, осудили на суде Кесаря, так что это послужило смерти апостола Павла. Павел был ненавидим иудеями, но невзирая на такое к себе отношение, он был чрезвычайно озабочен будущим своего народа. Как хорошо было бы, чтобы мы также беспокоились о наших братьях-христианах. Очень много у нас есть тех, кто не посещают молитвенные собрания, кто охладели к истине. Сатане удалось увести их от Христа. И если мы не будем иметь такой обеспокоенности, какую Павел имел об иудеях, то они в конечном итоге могут погибнуть. Моя молитва о том, чтобы мы имели подобное желание, такое же отношение и мольбу о нашем народе во спасение. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Они не имели недостатка в ревности, но имели недостаток в знании, и это нельзя обойти вниманием. И скажу вам почему. Сегодня есть множество христиан, которые имеют большую ревность по Боге, но не по разумению, из-за отсутствия знания. Это одна из причин, почему появляются ответвленные движения. Это неплохие, искренние люди. Они действительно желают исполнить волю Божию. Они видят недостатки в церкви, все ее слабости, видят ее заорганизованность и многое другое. В своей ревности они желают делать все со своей стороны лучше. Но вопрос ведь вот в чем. Согласуется ли все это со знанием Бога? Будем помнить, что Павел знал, о чем говорил, потому что он сам был жертвой подобной проблемы. Почитайте послание к филиппийцам, 3 главу, где Павел описывает, кем он был до своего обращения. Вначале прочитаем 3 стих, потому что это то утверждение, которое мы должны напоминать себе постоянно в том значении, каким нужно быть христианину. 3 глава, 3 стих. «Потому что обрезание мы, служащие Богу, духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся». Послушайте, как он завершает перечень своих дел, как фарисея перед своим обращением. «По ревности гонитель церкви». Когда Павел одобрял убиение Стефана, когда он направлялся в Дамаск заключать христиан в темницу, понимаем ли мы, что он искренне думал, что этим служит Богу? Он имел ревность по Боге, но не по разумению. Когда Бог остановил его на пути в Дамаск и сказал: «Савл, ты преследуешь не моих врагов, ты преследуешь меня», это было шоком для Павла. Но я говорю вам, что Павел был одним из иудеев, которые пожелали покаяться. Слава Богу! В противном случае мы не имели бы большинства посланий в Новом Завете. Иудеи имели ревность по Боге, но ревность без знания может быть опасной. Это то, в чем в действительности что в действительности случилось. Ревность по Боге без рассуждения о его праведности и справедливости не спасла их. Вы заметили, что слово «праведность» дважды упоминается Павлом в этом тексте? Здесь Павел указывает на две системы спасения. Мы видим, что есть Божий метод спасения и есть человеческий метод спасения. Нам абсолютно ясно, что эти методы несовместимы. Их невозможно сочетать друг с другом. Например, возьмем случай с самим Павлом. Мы читали Филиппийцам 3:3, но если вы читали 7 и 9 стихи, то Павел говорит там, что когда он познал Христа, то осознал, что его собственная праведность не только не может спасти его, но и является никому не нужным ссором. Почему? Потому что собственная праведность не может никого спасти. Он был готов отказаться от этого ради превосходства познания Иисуса Христа, чтобы найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Итак, он говорит здесь о том, что иудеи не приняли Божий путь спасения. Почему? Потому что они не увидели цели Божьей в трех родоначальниках их нации. Результатом было то, что они так и не поняли значение этих трех отцов, а также не поняли, почему Бог дал им закон. Мы можем повторить их ошибки, потому что Бог восстановил свой закон в нашей церкви. Но понимаем ли мы назначение и цель этого закона? Или же, повторяем ошибку иудеев, они отказались принять Божью праведность, потому что усиливали собственную праведность. Таким образом, они отказались обменять ее на праведность Христа. Я под

и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Знаете ли вы, что слово «купи» означает на Среднем Востоке? До сего дня во многих народностях люди не покупают, а обмениваются товаром. Купить означает обменять то, что было у вас, на то, что вы хотели получить. Так вот Христос предлагает вам обменять вашу праведность на Его праведность. Как и сказано через древнего пророка, «покупайте без платы и серебра». Мы ясно видим это в послании к Галатам. В 5 главе, в 4 стихе. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Я хочу подчеркнуть, что Павел обсуждает здесь метод спасения. Он не обсуждает здесь закон, как стандарт христианской жизни. Мы придем к этому позже. Но Павел, позже там, где мы увидим, что истинный христианин исполняет закон. Это очень важно понять нам, что истинный христианин всегда будет с уважением относиться к закону, как к стандарту христианской жизни, потому что в нем пребывает любовь, а любовь есть исполнение закона. Но здесь Павел обсуждает закон как метод или систему спасения. И он объясняет галатам, что если они приняли Христа, то закон как средство спасения теряет силу. Если же человек принимает закон как средство спасения, то он отпал от благодати. И я хочу обратить ваше внимание на слова «не покорились». Почему? Потому что не разумели. Но не только это Павел имел в виду. Знали ли вы иудеи Евангелия? Когда мы подойдем к концу 10 главы, то обнаружим, что они знали Евангелие. Поэтому их отвержение Евангелия было обдуманным и упорным. Дело не в том, что они не все знали. Они многое знали, но осознанно отвергли это знание, а именно подчиниться праведности Божьей, которая спасает. И Павел говорит в 4 стихе 10 главы, «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Это очень сильное заявление. Почему этот текст является для многих трудным? Причина в слове «конец». Греческое слово «телос» имеет два значения. Оно может означать исполнение и также может значить окончание, конец. Какое значение этому слову придавал Павел? Имел ли он в виду, что Христос исполнил закон для праведности тех, кто верит? Или он подразумевал, что Христос положил закону как средство для достижения праведности? Богословы разделились во мнениях. Одни занимают одну позицию, а другие – другую. Но есть некоторые, которые придерживаются обоих. Скорее всего, истина посредине, и правы те, кто придерживается обоих мнений. Скорее всего, Павел имел в виду окончание, так как часто использует слова, которые имеют более чем одно значение. Почему он делает это? Потому что старается выразить величественную мысль в сжатом заявлении. Мы называем это цитатой. Есть еще одна причина. Это лингвистика. Давайте рассмотрим оба мнения. Первое – это слово «исполнение». Хотя Христос и был подобен нам, но Он отличался от нас в праведности. Бог есть праведность, и Он не может спасать нас, минуя закон. Когда инспектор ГАИ останавливает меня за превышение скорости и прощает меня, то это замечательно, но это неправедное действие. Почему? Потому что он не платит штраф вместо меня, когда прощает. Он должен защищать закон. А закон говорит, что когда я нарушаю правила дорожного движения, то должен быть наказан.
Бог не может поступать как полицейский.

0: Он не может сказать: «Я люблю тебя, человек, и потому что являюсь правителем Вселенной, прощаю тебя». Почему он не может так поступать? Потому что он не только есть Бог любви, но и Бог справедливый, Бог праведности. А это означает, что для того, чтобы спасти нас, Христос прежде всего получил право быть нашим спасителем. Как он получил это право? Он соединил себя с нами. Он стал одним из нас. Получил право стать вторым Адамом. И чтобы спасти нас, сделал две вещи. Чтобы удовлетворить или утвердить закон. Итак, мы уничтожаем закон веры никак, но закон утверждаем. И Иисус повиновался совершенно закону, потому что закон говорит: если ты исполнишь меня, то будешь жить. Во Христе мы имеем совершенное послушание закону, но это послушание не может отменить наше непослушание. Христос не пришел спасти праведников, но грешников. Он не пришел, чтобы отождествить себя с безгрешными людьми, но падшими, и чтобы искупить их. Второе. Затем он вознес эту человечность на крест, и потому что отождествил себя с нами, уплатил плату за грех, разлучился с Отцом. Своей жизнью и смертью он исполнил закон совершенно, так что стал нашей праведностью. Он исполнил закон и стал концом закона, исполнением закона для праведности всех, кто верит. Это, дорогие мои, и есть благая весть. Но что имел Павел в виду, когда сказал, что Христос есть конец закона? Слово «легализм» в нашей Библии, «законничество» не сходно с этим словом в греческом подлиннике. У них нет такого слова, как «законничество». Поэтому Павел часто использует слово «закон» в смысле «законничество». Законничество – это когда мы стараемся спасти себя своими делами. Христос положил конец законничеству. Почему? Мы читаем Римлянам 5 глава, 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Законничество – это злоупотребление законом. Обратите внимание на слова Павла. «Конец закона Христос – праведности всякого верующего». На протяжении всей христианской истории люди пытались заслужить спасение посредством соблюдения закона. Павел говорит нам, что вера в Иисуса кладет конец такого рода пониманию и действию. Но Иисус положил конец и другим неверным представлениям о законе. При всей своей искренности иудеи плодили множество правил и ограничений, чтобы обезопасить себя от нарушения заповедей Божьих. Они хотели защитить закон Божий и быть уверенными, что он соблюдается ими в совершенстве. Для этой цели они решили давать скрупулезное определение всему. Например, если в Библии сказано, что в субботу нельзя работать, они старались точно определить количество этой работы. Одним из видов работы считалось ношение тяжести. Но как определить размер запрещенных для ношения тяжести? Дело доходило до полнейшего абсурда. Закон книжников гласил, что тяжестью считалось ношение пищи по весу, равной сушеной смокве. Одному глотку молока. Чернил по количеству достаточных, чтобы написать две буквы алфавита. И так далее, и тому подобное. Книжники могли часами обсуждать вопрос, согрешил ли портной, если вышел в субботу с иглой, забытой в одежде. Правил насчитывалось бесконечное множество. Они касались всех аспектов жизни семидневной недели. Фарисеи и книжники были основоположниками перфекционизма. Центром их духовной жизни было соблюдение закона согласно их собственному толкованию. Иисус пришел не упразднить сам закон, а положить конец вот такому ложному толкованию закона и нездорового отношения к нему. Закон в руках Иисуса становится благой вестью. Если все люди были искуплены Богу, были оправданы жизнью и смертью Христа, тогда легализм пришел к своему концу. Христос, с одной стороны, исполнил закон для праведности верующего, а с другой положил конец легализму, делам закона, как средству спасения. Это единственное, что Павел имел в уме, потому что контекст этой главы не говорит о законе как о стандарте христианской жизни, но как о методе спасения, что мы и называем легализмом. Да сохранит нас от этого Господь. Да поможет нам Господь внимательно изучить историю народа древнего, внимательно изучить 10 главу, где Павел излагает проблему той трагедии, которая произошла с его народом. И пусть поможет нам Господь, чтобы мы приняли его весть, евангельскую весть об оправдании через веру. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о рецидиве. Что такое рецидив? Рецидив, по-простому, это острое желание затравиться сигаретой. И для того, чтобы вы избежали этого состояния, нам необходимо приготовиться к этому. Рецидив, как правило, сопровождается рядом предупреждающих симптомов, которые при внимательном к ним отношении позволяют предотвратить возврат к курению. В то же самое время пренебрежение подобными сигналами увеличивает вероятность возврата к курению. Итак, что же это за предупреждающие симптомы и как они связаны с табакокурением? Если человек испытывает навязчивое желание закурить вновь, это означает, что имеет место уже более поздняя стадия рецидива. И мы определим эти симптомы, как раз-таки вызывающие рецидив, с помощью аббревиатуры. Не дайте загнать себя в угол. Каждая буковка сейчас будет рассмотрена нами для того, чтобы увидеть в ней то понимание, тот симптом, который как раз-таки заставляет нас войти в состояние острого желания затравиться сигаретами. Первое – утомление. У. Недостаток полноценного и регулярного отдыха отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии человека. И здесь я хотел бы сказать вам, что сон играет ключевую роль. 7-8 часов вы обязательно должны высыпаться, особенно в первое время, когда вот-вот вы хотите затравиться сигаретами. Когда у нас происходит больше всего утомления? При интенсивном труде. Перерабатываем и чувствуем утомляемость. А как хотим взбодрить себя? С помощью сигареты. Если вы занимаетесь любимым делом, это хорошо, это приятно, это отвлекает. Но не переутомляйте себя в этом также. Вследствие усталости и переутомления вы начинаете плохо справляться с стрессом. И в поиске решения проблем опять-таки можете прибегнуть к никотину. Следующая буква – это буква «Г». Голод. Нарушение режима питания приводит к колебанию уровня сахара в крови. Поэтому на данный момент, в это время, вы кушайте. Даже если у вас маленький позыв покушать, кушайте. Обязательно кушайте для того, чтобы тем самым не вызвать состояние голода, которое вызовет рецидив. В противоположность этому, регулярный прием пищи помогает организму функционировать с естественными биоритмами и обеспечивает хорошие обменные процессы. Если ваша работа связана с тем, что вы нерегулярно питаетесь, ну возьмите в сумку бутерброд, купите что-нибудь по пути, но не допускайте ни в коем случае голод. Голод равно закурим, поэтому никакого голода не должно быть. Следующая буква – это буква О – одиночество. Состояние одиночества во многих случаях вызывает у человека жалость к себе. И в поисках утешения он вновь берется за сигарету. Поэтому постарайтесь пребывать, где есть люди. Позвоните, отвлекитесь на время общения. Придите к человеку, скажите, что вы нуждаетесь в его поддержке. Мы, россияне, вот не любим как-то плакать на плече нашего товарища. Я не прошу вас плакать, ну просто скажите ему по телефону. Держусь, все нормально. Прошу, поддержи меня. Все. И вы знаете, Библия говорит, друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Так записано в притче 17 стихе. Действительно, друг любит во всякое время. У нас сейчас несчастное время. Мы, потому что бросаем курить, 3 дня самых тяжелых, нам нужна социальная поддержка. Ну и, конечно же, на фоне социальной поддержки вы можете использовать и духовную поддержку, чтобы избежать одиночества. Потому что духовная поддержка сама по себе, она способствует тому, что вы также лишаете себя состояния одиночества. Обратитесь к Богу, поговорите с Ним через Священное Писание, помолитесь Ему. Лишний стресс – это буква «Л», заключительная буква в аббревиатуре слова «угол». Не дайте загнать себя в угол с помощью лишнего стресса. Дело в том, что чрезмерные переживания и напряженное внутреннее состояние, оно ведет к нервным срывам, очень часто провоцируя желание закурить для того, чтобы знакомым способом снять напряжение. Вы помните, как говорил один курильщик, я рассказывал на одном из занятий, специально завожусь для того, чтобы затравиться сигаретой. Я понимаю, что сейчас время, когда вам нужно адаптироваться в новом сообществе. Может быть, на одно слово вы скажете десятками слов другому в раздражении. Но однако же вы понимаете, что может порой быть лишним стрессом для вас. Постарайтесь избежать этих состояний по мере возможности хотя бы на первые 3 дня. Предупредите своих родных близких, что немножечко будете нервными. И что вам не нужен сейчас лишний стресс для того, чтобы вы продержались в этой программе. Итак, научившись распознавать и своевременно реагировать на подобные сигналы предостережения, вы сможете предотвратить возврат к курению. И еще один важный совет. Поймите, нас лечит время. И если уж так очень сильно захотелось затравиться сигаретами, вы все решили для себя, рецидив неизбежный. Вы уже вытащили сигарету из пачки. Послушайте, правило, которое вам может помочь. Хорошо, я затравлюсь этой сигаретой. Сейчас возьму и вытравлю ее в себя. Но я даю себе еще 5 минут для того, чтобы не травиться ей. И эти 5 минут... Глубоко дышите, прогуливайтесь, займитесь каким-то делом, и тогда, возможно, вы совсем отвлечетесь и вообще не затравитесь этой сигаретой. Если прошло 5 минут, а желание не прошло, еще раз поставьте себе цель. 5 минут, еще 5 минут, я не затравлюсь этой сигаретой. И следующие 5 минут продолжайте что-то делать. Обратитесь к Богу, глубоко подышите. Может быть, сделайте какую-нибудь пешую прогулку. Это поможет вам отвлечься. Послушайте, желание, оно не держится у нас долго. Это физиологический процесс. Во время желания вы очень часто думаете, что оно все время будет преследовать вас. Хочу вам рассказать сейчас о уникальной физиологической особенности нашего организма. Представьте себе, что вы едете в метро. И вот вам захотелось в туалет. Нормальная естественная реакция. Вы начинаете стоять, переходить с ноги на ногу, жаться, и что поделать? Ну вот вы отвлеклись на какую-то рекламку, смотрите на нее, и ваша физиологическая потребность прошла. Послушайте, этот пример реально показывает, что желание не держится у нас долго. Однажды я помню одного завуча, которая бросала травиться сигаретами в нашей программе с города Екатеринбурга. Она никак не могла бросить, все время срывалась. Но однажды мы ей сказали, попроси о Божьей помощи. Бог обязательно поможет тебе. И вот однажды она решила для себя, что сейчас она затравится сигаретой. Она была дома в этот момент, но сигарет у нее дома не было. И она решила помолиться. После того, как она помолилась, она спустилась вниз и хотела в ларьке уже купить сигареты. Ее отвлек один прохожий студент, который попросил ее объяснить, как ему пройти в свой университет. И вот здесь, когда она ему объясняла, она совершенно забыла о своем желании. Она говорит, это был ангел. Мне Бог помог в моем желании, чтобы я не травилась. Библейский стих. «Вас постигло искушение, рецидив, не иной, как человеческий». Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Записано в 1 Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе. Духовный аспект очень важно использовать в тех сложных обстоятельствах, когда рецидив уже властвует над вами, и вот-вот вы возьмете за сигареты. Помните о всех принципах и не дайте загнать себя в угол. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И недельная глава, которую мы будем изучать, называется «Корах». Это на иврите так звучит имя Корей. Об этом сказано у нас в книге «Чисел», 16 глава. Корей – сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон – сын Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. Вот какая неприятная ситуация происходит. После поражения, которое израильский народ потерпел, в результате нарушения воли Божьей, после того, как израильскому народу уже ничего не оставалось, кроме как ходить по пустыне, происходит самая серьезная ситуация за все время служения Моисея. Собирается, во-первых, из сынов Каафовых Корей, это лидер этого восстания. А мы говорили о том, что Господь очень четко в начале книги «Чисел», у нас в 4 главе, сделал разделение служения между левитами. Сыны Каафовы, им было поручено очень ответственное служение. Фактически, они непосредственно соприкасались с ковчегом и с другими предметами святилища и носили их. И удивительнейшим образом Господь сделал это разделение так, что фактически тогда, когда сыны Каафовы подходили и брали священные предметы, тогда сыны Аароновы не имели права вмешиваться в их работу. И вот здесь... Вот этот Корей, который был одним из самых таких приближенных к Богу, самых важных людей, которые носили ковчег Завета. И вместе с ним были Дафан и Аверон. Это были одни из старейшины колена Рувимова. И если мы помним в книге Левит, в книге «Чисел», первая глава и третья глава, происходит исчисление колен. И колено Рувимова оказывается самое крупное колено. В нем более 150 тысяч человек, мужчин, способных нести оружие. И вместе с этими людьми, вместе с Кореем, Дафаном и Авероном, собираются еще 250 начальников различного ранга. Перед нами не что иное, как прямая угроза гражданской войны. Это не просто восстание, это не просто путч, когда определенная группа тихо решает проблему. Это определенные люди, которые имеют серьезное влияние на два самых стратегических в военном отношении колена, которые могут серьезно изменить баланс сил. Потому что колено Рувимова, если бы оно объединилось вокруг своих начальников, оно бы фактически оказалось в численном превосходстве против как минимум 3 колен вместе взятых. И вся основная цель, которую ставят перед собой эти 250 восставших, это увести народ израильский обратно в Египет. И вот это действительно ставит ситуацию на грань катастрофы. Вот почему Моисей, он, услышав все это, больше ничего не может говорить. Он просто падает на лицо свое, потому что ситуация в действительности неразрешима человеческими усилиями. И вот почему Господь определенным образом вмешивается в ситуацию, и как об этом говорит Моисей. 28 глава. «И сказал мы...» 28 текст 16 главы. «И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, и я не по своему произволу делаю сие». Что Моисей делает? Он делает исключительно, выполняя волю Божью. Он пророк, он всего лишь механизм, он всего лишь уста Господни. Конечно же, естественно, он и получает на себя обратную реакцию. И, конечно же, ему достается. Именно поэтому в данном случае, конечно же, Корей, Дафан и Аверон, и еще 250 начальников, они, конечно же, обращают свою агрессию на Моисея. Но на самом-то деле за Моисеем никто не стоит, никакой клан, никакое колено. Моисей сам из колена Левина. И сейчас мы видим, как колено Левина оказывается расколото на две воюющие фракции. И Моисей поэтому говорит, и сказал, и 29 текст: «Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, которое постигает всех людей, то не Господь меня послал. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Здесь перед нами есть несколько таких важных моментов. Прежде всего, здесь интересным образом употребляется слово «преисподняя». Слово «преисподняя», конечно же, это исключительно русское слово. Но на самом деле там стоит слово «шеол». И синодальный перевод здесь, конечно же, не постоянен. В данном контексте он переводит это слово как «преисподняя», которое смысл этого слова, он не до конца понятен и в русском языке. Но причина здесь вот в чем. Дело в том, что «преисподняя» – это фактически перевод католического термина «чистилище». И согласно католическому пониманию, в преисподнюю или в чистилище попадают абсолютно все. И жарятся там на медленном огне, пока тут на земле не совершается за ними заупокойная молитва. И в результате этих месс человек попадает из преисподней в рай. Ну, а если он, конечно же, отпетый грешник, то он в этой преисподней сидит до пришествия Иисуса, который вытягивает его из медленного огня преисподней и садит его в более жаркий огонь ада. Мы здесь видим, что здесь вот это слово «шеол», явно не ведет речь ни о каком огне, и никакого огня мы здесь не видим. Но мы видим весьма необычное событие. Событие, когда земля сама разверзается и поглощает огромное количество людей, тех восставших. И кажется, что как здесь характер Бога понять? Мы видим, как Господь, написано, «И разверзла земля уста своих, и поглотила дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю». Опять же употребляется это слово «шеол», то есть в ад они всходят живые, но дальше земля покрыла их, и погибли они из среды общества. Страшен Господь в суде своем, но мы видим на основании этой истории, когда Господь действует так. Сегодня много идет споров о том, наказывает Бог человека за его грех, или же просто отдает человека на последствия своего греха, якобы позволяя сатане подойти к человеку и уже мучить его. Здесь мы видим, как Моисей определенным образом показывает, что это действие Божье. Точно так же, как это был Бог, который взял жизнь Надава и Авигу, точно так же это был Бог, который поразил Озу, точно так же это был Бог, который поглотил и отправил под землю все эти 250 начальников с их семьями, с их домами и с их имуществом. Вопрос возникает, как разузнать здесь, каков Бог, почему это происходит? И здесь, конечно же, важно понять, и на основании вот этих вот ситуаций, которые мы показываем, мы видим, мы можем сделать определенный богословский вывод. Возьмем, например, прошлую недельную главу, где у нас идет общество Израилево вопреки воле Божьей воевать с хананеями. Наоборот, Моисей говорит, с вами Бога нет. Бог не насылал хананеев на израильтян. Наоборот, Бог просто остался сзади. Израильский стан остался, ковчег написано, оставался в стане. Моисей и Аарон не поднимались на эту гору. Действительно, Господь действует и таким образом, и таким образом. Так, например, послание к римлянам. Первая глава говорит о том, что оставление человека на последствия его грехов является одним из методов наказания Божьего. Написано 18 текст. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющее истины неправдою». И дальше объясняется, что эти люди делают. И в 24 стихе нам написано, после всего, что вместо славы Божьей они воздают творению Божьему славу, написано, «то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». Да, действительно, Бог может сделать и это, чтобы определенным образом грешник мог увидеть, каково жить в отсутствии Божьей помощи. Точно так же, как лампочка не может гореть, если к ней не будет подводиться электричество. Точно так же, если Бог оставляет человека, человек попадает в проблему. Но в данных случаях, которые мы видели, с Кореем происходит совершенно другое. То есть оставление грешника на последствия его грехов не является единственным методом, который действует Бог. В данном случае мы видим другой случай. Мы видим, как Моисей специально говорит: «Вы увидите, что это Бог, когда произойдет вот такое необычное». Почему же это происходит? Во всех ситуациях, которые мы с вами видели, особенно когда мы уже рассматриваем с вами третью ситуацию, когда идет вопрос о священниках, на которых возложена особая ответственность за жизнь других людей. Вот где ключ. Когда жизнь других людей, невинных и непричастных, оказывается под угрозой, Бог вынужден вмешаться. Он вмешивается не потому, что хочет свести счеты с тем или иным грешником. Он вмешивается не потому, что он не в состоянии контролировать вспышку своего гнева. Он вмешивается, потому что он вынужден защищать невинных людей, которые пострадают в результате злонамеренных действий того или иного человека. В данном случае мы как раз говорили с вами о критичности ситуации, когда эти люди, лидеры израильского народа, могли перечеркнуть не только то, что Бог сделал у Черного моря, но и фактически перечеркнуть все, что делал Бог на протяжении последних 200 лет, создавая народ, который должен был проповедовать и возвещать славу Божью. Вот почему эта история является критичной иллюстрацией того, как может действовать Бог, и что Он всегда серьезен в своих намерениях. Дальше мы видим, как возникает вопрос о том, кого же Бог поставил лидером. К большому сожалению, вот это разделение власти, вернее, не власти, а обязанностей, при котором создается взаимное уважение между всеми теми участвующими в плане Божьем, им-то как раз Корей и злоупотребил. Точно так же может происходить и сегодня ситуация. С одной стороны, если мы возьмем христианскую протестантскую церковь, где сегодня нет института священства, где сегодня нет абсолютного такого авторитета пастора церкви, потому что якобы он имеет какое-то особое преемственность, особое рукоположение, которое можно проследить аж до самого апостола Петра. Этого действительно нет. Пастор протестантской церкви, он брат, служитель, служащий людям. И Господь хочет показать, что в церкви все являются равными важными в служении Богу, чтобы задействовать всех. Но подобной ситуации можно злоупотребить так, как этим злоупотребил Корей, попытавшись взять на себя верховную власть и отстранить от священства Аарона. Вот почему Господь приглашает Аарона и всех священников положить свои жезлы. И жезл Аарона расцветает, показывая и демонстрируя все-таки, на ком возложена не верховная власть, а основная ответственность. Потому что в народе Божьем нет верховной власти. Народ Божий, государство, которое строит Бог, это теократическое государство. И поэтому Моисей является здесь слугой Божьим и слугой народа. Аарон является тоже слугой Божьим и слугой народа. Но проблема возникает тогда, когда, пренебрегая авторитетом Моисея и Аарона, общество фактически пытается устранить авторитет Бога. Кстати говоря, точно так же Бог бы поступил с сыновьями Аароновыми, если бы они попытались сыновей Каафовых сместить с их позиции. И Бог вынужден защищать и показывать роль священства. Вот почему 18 глава еще раз подчеркивает ответственность священников и говорит Аарону: «Ты и сыны твои, дом отца твоего, понесете на себе грех во святилище. Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего, возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои будут при скинии откровения». Бог еще раз устанавливает служебную иерархию и подкрепляет эту иерархию определенными законодательными установлениями. 23 текст. «Пусть сыны Левины справляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел». Потому и сказал им: между сынами Израилевыми они не получат удела. Иными словами, Господь устанавливает порядок, согласно которому колено Левиина не получает земли, не получает возможность заниматься никакой посторонней работой, а им поручена конкретная ответственность за все, что происходит во святилище, за все, что происходит между Богом и Израилем. И за это весь Израиль, который уже, кстати, их помазал вместо своих первенцев. То есть им не надо теперь посылать своих первенцев. Уже вместо первенцев на левитов возложили руки. Но теперь левитам надо на что-то кушать. И Господь говорит: одну десятую валового национального продукта вы тратите на левитов. Это интересно, что примерно столько же сегодня развитые страны тратят на нужды своей обороноспособности. Но вот это обороноспособность, о которой беспокоился Бог. Потому что обороноспособность народа израильского зависела от связи между народом и Богом. И вот на что выделялся этот приоритет. Наша гафтара, которую предлагается сегодня читать вместе с Торой, как раз посвящена этому вопросу. Самуил, пророк, оказывается перед таким же самым кризисом, который постиг Израиль. Ибо Израиль сейчас требует себе царя. Да, согласно книге Второзакония и закону, который записан в книге Второзакония, 17 глава, Господь предусматривал такую возможность. Но это была не самая лучшая возможность. Уже Израиль, с момента, когда они выбрали себе царя, Израиль уже не становится на 100% теократическим государством. Фактически, израильский царь становится определенным посредником между государством и Богом. Если раньше Бог осуществлял свое прямое правление и мог напрямую вмешиваться, так как это происходило в случае восстания Корея, Дафана и Аверона, то с момента избрания царя многие решения царь брал на себя. Об этом и говорит, кстати, Самуил. Самуил говорит, раньше вы отдавали только лишь десятую часть для того, чтобы содержать храмы колена Левина, и ваша обороноспособность, все было у вас обеспечено, а сейчас вам надо будет обслуживать царя, который человек, которого надо кормить, содержать его дворец, содержать его антураж. К сожалению, народу израильскому пришлось впоследствии истории увидеть, что этот выбор был не самым лучшим. Вот почему книга Откровения, 19 глава, которую мы предлагаем вам читать как дополнение к нашему чтению Торы и Гафтары, говорит об истинном царе, у которого на одежде, Откровение, 19 глава, 16 текст, и на бедре написано имя «Царь царей, Господь господствующих». Этот царь не требует никаких налогов, ибо он истинный царь всей земли.

0: скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Люди распоряжаются деньгами по-разному. Вы с этим согласны? Но каждый хочет это делать с максимальной выгодой для себя. Кому-то везет на прагматичный ум, и у него уже в первые несколько лет заработка удается войти в режим эффективных трат. А у кого-то в этом отношении все плохо. Деньги заканчиваются в первые две недели, а может даже и в первые дни. Причем это абсолютно не зависит от уровня зарплат. Первые могут получать ниже среднего, а вторые могут зарабатывать сильно выше. Какие основные ошибки допускают люди, распоряжаясь финансами? Почему многие, сами того не замечая, оказываются в финансовой яме? И как распоряжаться финансами, чтобы даже при небольшом доходе жить в достатке? Наша сегодняшняя тема называется «Финансы. Не рой себе яму». Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
2: Добрый день.
1: Юлия, привет.
2: Привет.
1: Итак, как же эффективно тратить финансы?
2: Распоряжаться
1: ими, как ими распоряжаться?
2: На этот вопрос нельзя однозначно просто ответить. Как раз сегодняшняя тема, я надеюсь, поможет нам не допускать основные ошибки.
1: Отлично, давай мы к этой теме, разберем эту тему сегодня. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь. Можете делать это прямо по ходу программы, только обязательно в микрофоны. Либо можете делать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему специалисту передадим. Ну что, Юля, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, финансы. Сегодня мы будем говорить о финансах, наверное, с не очень привычной для многих точек зрения, потому что обычно, когда говорят финансы, говорят именно о финансовой грамотности. Говорят, я так называю, о больших финансах, о банках, о биржах, о фондах, но о процентах, о чем-то таком большом, непрактическом. Так вот, эту тему я бы хотела подсветить именно с практической точки зрения. Мы будем говорить сегодня о домашних финансах. О том, как в рамках одного домохозяйства, каждого конкретного домохозяйства, правильно распоряжаться финансами и не загонять себя в те условия, невыгодные для себя в первую очередь условия, в которых многие из нас оказываются. Итак, когда мы оказываемся в том положении, в невыгодном, как я уже сказала, в каком мы часто оказываемся, мы очень часто, нам не нравится, что мы так живем, и мы виним в этом кого угодно. Мы виним в этом правительство, потому что у нас не очень хорошие экономические условия. Мы виним в этом банки, потому что у них очень высокие процентные ставки. Мы виним в этом, ну, кого угодно, работодателя, потому что у нас очень маленькая зарплата, к сожалению, очень маленькая зарплата, и нигде мы не можем найти себе лучшую зарплату. Но, как правило, в плохом финансовом положении мы часто оказываемся не из-за всех этих причин, а оказываясь в первую очередь из-за себя. Почему так происходит? Потому что мы говорим, мне не повезло. Бывает, что действительно фатальная какая-то ошибка, бывает не повезло, бывает. Но это исключение из правил. Как правило, в финансовой яме мы оказываемся, когда мы систематически делаем неверные шаги. Либо сделав один неверный шаг, мы потом не можем вырваться из этой ситуации и делаем ошибочные шаги, не позволяющие нам выйти из того положения, в котором мы оказались. И давайте, наверное, поговорим по-простому, и я расскажу, наверное, о самых простых, элементарных, практических вещах, что нужно сделать, чтобы в эту ситуацию не попасть, а если ты попал, найти в себе силы и возможности оттуда выйти. Итак, первое. Все из нас хотят достатки. Сейчас я говорю исключительно о достатке. Давайте так. Есть понятие роскоши и есть понятие достатка. Под достатком я имею в виду, чтобы мне хватало на то, что, собственно говоря, мне нужно, и даже чуть больше. Так вот, давайте спрошу просто вот, поделитесь с собой, что нужно, как вы считаете, вам лично, для того, чтобы вы не нуждались. Ну, давайте, самые простые ответы. Что нужно, чтобы вы жили в достатке? У кого какие мысли есть?
3: Каждый год ездить в отпуск с семьей.
2: Нет. Это критерии успешности. Это отлично. У меня немножко, может быть, неправильно сформулировал вопрос. Что вам для этого необходимо, чтобы каждый год ездить в отпуск? Что для этого нужно? Финансы. В первую очередь, правильно. Для того, чтобы мне жить в достатке, мне нужен приход. Ну, все очень просто. Чем этот приход больше, тем оно, собственно говоря, лучше. Есть второй аспект. Вы знаете, что прибыль, она сводится из двух составляющих. Прибыль – это приход и, соответственно, расход. Я могу обеспечить свой стабильный достаток, увеличивая приход, увеличивая заработную плату, грубо говоря, да? Либо снижая свой расход, экономя. Создаю себе некий такой запас прочности, будем так говорить. Так вот, когда мы об этом говорим, это все правильно, сразу говорю. Но, как правило, человек, мысля вот именно в этой двоичной плоскости, он может делать ошибку либо в ту, либо в иную сторону. Сейчас объясню. В первую очередь, когда мы говорим о доходе. Многие, стремясь обеспечить себе достойную жизнь, да, жизнь в достатке, стремятся найти больше деньги. Я называю это погоней за деньгами. Одно время, особенно, наверное, люди постарше, помнят в 90-х годах, когда рушилась система, рушились уже наработанные ранее какие-то профессиональные взаимоотношения, рушились предприятия. И была такая тенденция к тому, что можно очень быстро заработать деньги. Многие зарабатывали. Нечестным путем, не будем про это говорить. Но, тем не менее, в принципе, в массе у людей сложился стереотип о том, что можно это сделать. И это, на самом деле, в принципе, с многими людьми, с нацией как таковой, я считаю, сыграло злую шутку по той простой причине, что погоня за деньгами, она вычеркнула такую важную составляющую, как профессионализм. И пришла мысль в основу о том, что я могу заработать, будучи непрофессионалом. Просто откуда-то быстро как-то получить. И когда мы ставим жизнь вот именно на эти рельсы, когда мы так думаем, мы на самом деле себя обкрадываем, потому что мы не стараемся работать, мы стараемся где-то быстро взять. Я называю это погоней за деньгами. Это ведет и к личностной деградации, и к профессиональной деградации. Ну и, собственно говоря, ни к чему хорошему дальше не приводит. К сожалению, на моей практике встречалось немало таких людей. Я, наверное, благодарна Богу о том, что я в свое время не вступила, не успела вступить на этот путь. Вот. Но на самом деле последствия этого страшны. Особенно теперь, когда мы видим, что уже становится все больше и больше профессионалов в различных областях, ну и урвать просто так становится все сложнее. И это неправильно. Вторая категория, вторая нога у этой двоичной системы – это экономить. Экономить – это вещь неплохая. Ну так, давайте откровенно говорить. Эта вещь неплохая, но есть, наверное, не очень хорошая история, связанная с тем, что можно проэкономить. Я называю это так в кавычках «проэкономить свою жизнь». То есть нужно понимать и очень отчетливо себе отдавать как бы отчет о том, что живешь ты сейчас, и экономство ради экономии – это как бы вещь неправильная. Потому что в этом смысле мы ставим свою жизнь, ниже будем про это более подробно говорить, в зависимости от финансов. И когда ты ставишь свою жизнь в какую-либо зависимость от этих вещей, нарабатываемых вещей, это неправильно. И это приводит дальше к краху. Итак, давайте опять пообщаемся немножко и поговорим о следующем. Поговорим о том, что, наверное, правильнее между этими двумя ногами выбирать золотую середину и правильно этими ногами приходом и расходом управлять. Это называется финансовый менеджмент. Ну, просто для понимания, когда мы говорим слово «финансовый менеджмент», давайте, какие у вас ассоциации? Финансовый менеджмент – это что? Ну, ассоциации. Я не спрашиваю определение. Я спрашиваю, как вы вот, какие ассоциации? Первая ассоциация – это что? Например, финансовый менеджмент.
4: Управление деньгами, наверное.
2: Прекрасно. Прекрасный ответ. Прекрасный ответ. На самом деле, почему была такая пауза, да, заминка? Не все сразу как бы захотели что-то сказать. Потому что слово «финансовый менеджмент» для нас больше такое, знаете, что-то такое заграничное, непонятное, от этого еще более страшное. Ну, это что-то такое, это вот с графиками, это что-то такое вот с биржами, это что-то вот такое. На самом деле финансовый менеджмент совершенно правильно. Это управление деньгами. Управлять деньгами нужно не только в рамках глобальных, как я уже сказала, но и в рамках своего кошелька. Именно управлять. Я вот, ну, просто, наверное, по стечению как бы обстоятельств, ну, у меня профессия, я по профессии финансовый менеджмент. И не соврать, когда мы учились в свое время, я выбрала эту профессию, потому что это как раз было что-то заграничное, умное, очень непонятное и, наверное, очень интересное, как я тогда думала. Вот. А на самом деле говорить, наверное, вот именно о профессиональной мы не будем, это здесь никому не интересно, но в части именно практической мы об этом очень серьезно поговорим. Финансовый менеджмент – управление средствами в рамках своего кошелька. На самом деле, как и любой менеджмент, он действует в рамках определенных, очень понятных, структурированных правил. Эти правила очень просты, сейчас мы с вами их разберем. И управлению они поддаются, это на самом деле так. Давайте вот пример, наверное, просто про менеджмент, про управление приведу. На самом деле, в какую бы мы красивую обложку не заворачивали это понятие, суть остается одна. Я расскажу вам пример, так, чтобы отвлечься, наверное, может быть, где-то расслабиться. Не так давно один мой знакомый учился, решил, значит, заплатить за платные курсы, повышение квалификации, пришел на эти курсы, вышли очень умные люди, стали очень красиво что-то рассказывать про менеджмент, про управление. Он говорит, сижу, на второй день, говорит, где-то я это уже слышал. Сижу, слушаю дальше, но очень красиво все рассказывает, очень понятно, такие примеры красивые. И на третий день приходит осознание. Я это слышал 25 лет назад на курсе марксистско-ленинистской экономики. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, основы менеджмента, они никуда не деваются, они как были, они такие есть, и сегодня мы про них поговорим. Итак, но прежде чем мы приступим, давайте мы начнем с фундаментальных основ управления средствами. Есть определенные правила, как в математике, знаете, любая теорема, она при прочих равных условиях. Она при прочих равных условиях, она работает. Так вот, у нас есть определенные прочие равные условия, которые фундаментально, они очень важны. И в вопросе денег они должны всегда у вас быть красным флагом. Они всегда у вас должны быть знаменем, и вы никогда от них не должны отступать. Первое. Само отношение к средствам, к деньгам. Что финансы – это не цель, это средство. Это нужно зарубить себе на носу, ну, как можно глубже и понятнее, потому что мы все время с этого крючка соскакиваем. Нам все время кажется, что мы, желая обеспечить себя достатком, мы стремимся заработать больше. И мы ставим цель именно заработать больше. Финансы – это цель. Нет, финансы – это средство. Это средство для меня. Вот это нужно очень четко себе понимать и с этого крючка как можно чаще стараться не спрыгивать, а если ты спрыгнул, опять на него запрыгивать назад. Вторая история. Тоже очень важно. Финансы – это они динамичны, они статичны. Почему? Это к вопросу экономии. Когда мы стараемся себе побольше их как бы скопить, где-то у себя их сложить, то мы всегда стараемся, думаем, что вот теперь я накопил, вот теперь у меня есть, вот теперь я как бы обеспечил себе определенную безопасность. Нет, финансы, они не статичны, они динамичны. И это нормально. Где-то приходит, где-то уходит, ну как бы и не нужно за них цепляться. Это всего лишь средство для моей жизни. И последнее. Нельзя себя вставить в зависимость от средств. Нельзя, потому что экономя или пытаясь больше заработать, мы очень часто заходим в тупик, когда мы говорим о том, что теперь уже не я расправляюсь со своим средством, а я свою жизнь ставлю в зависимость от этого. И, наверное, закончить вот в этой части я бы хотела следующее. Знаете, вот в известной песне поется, что лучшие друзья девушек бриллианты. Ну, как бы, лучшие друзья девушек все-таки люди. Не бриллианты. Итак, а теперь давайте конкретно к тем простым правилам, о которых я сказала. Первое простое правило. И я не буду его озвучивать, я вас сначала спрошу. Пожалуйста, поднимите руки все те, кто знает, сколько он зарабатывает в месяц. Кто знает, я не прошу говорить, просто кто знает, сколько он получает. Ну, давайте, раз, два, три. Кто не поднял, еще не получает, я поняла. Кто получает, все знают, сколько они получают. Понятно. Все просто. А теперь поднимите руки, кто знает, сколько ему нужно тратить, сколько он тратит и какие основные статьи. Уже сложнее. Почему? Вот это первая кардинальная, критичная наша ошибка о том, что мы не используем очень простой инструмент. Этот инструмент называется анализ. Просто анализ. Это очень просто. Не нужно думать, что анализ – это какая-то сложная история, что нужно вести какие-то дневники, что нужно где-то фиксировать каждую свою булочку, что нужно где-то записывать, сколько я чашек там чая или кофе что-то выпил. Где... Я сейчас не об этом. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю об элементарных вещах. Простые вещи могут дать очень много информации. Вы берете... В любом приложении, если у вас есть банковское приложение, там есть структура ваших расходов. Все очень просто. Вы должны понимать, сколько вы тратите. Причем не ущемляя себя, не принося себе какие-то жертвы, просто узнать, а сколько я трачу, сколько, посмотреть на эту цифру. Потому что очень часто, не анализируя, мы можем посмотреть на эту цифру, ну, знаете, как на статичную информацию. Это не очень правильно. То есть мы все-таки должны именно провести анализ, мы должны сделать выводы. А какие выводы, я сейчас об этом подробнее расскажу. Пример. Мой муж очень часто мне говорит, что мне твои траты? Мне ничего не надо, я только все для семьи. Вот я для семьи, а мне самому ничего не надо. Понимаете, вот очень часто наша такая излюбленная фраза, и нам самим так кажется, нам кажется, что нам ничего не надо. Мы вообще, мы вот все ради детей, мы вот ради там, ради вот любимого человека, ради там, я не знаю, работы, ну, ради чего-то. А мне самой, ну что, мне хватит одной пары обуви? На самом деле это не так, потому что мой муж говорит, что ему ничего не надо, и что он ничего не тратит, он просто не знает, сколько он тратит. И сколько ему надо, это знаю я. Ну, просто в каждой семье это заложено по-разному. Но когда я начинаю об этом говорить, я потому что знаю этот предмет, и я говорю, надо, надо. Ты просто не знаешь, сколько. И это наша основная проблема, потому что все мелкие суммы, которые мы тратим каждый день, ну, вы не сможете вспомнить, что вы купили до мелочи вчера. Ну, и хорошо, если вы вспомните про вчера, но что было неделю назад, вы никогда не вспомните. И вам кажется, что ничего не было, но оно было. Итак, первый шаг – анализ. И я, наверное, здесь расскажу очень хороший пример о том, как мы неправильно этим инструментом пользуемся. Вернее, не пользуемся. Один молодой человек, начиная свой самостоятельный путь, ему предложили работу, он как бы согласился, и предложили достаточно серьезные для него, для его как бы уровня специальности, для его уровня опыта, достаточно серьезные для него средства, деньги. Вот он говорит, если действительно все выгорит, и меня возьмут, будет классно, я сразу куплю себе телефон. Я говорю, не покупай. Он говорит, куплю, мне это надо для работы. Потому что я работаю в такой компании, я не могу, у меня очень много информации, мне очень это надо. Я говорю, не покупай. Он говорит, почему не покупай? Что ты привязалась? Почему не покупай? Я говорю, не покупай. Говорю, обожди 2 месяца. Потому что ты только начинаешь жить сам. Без мамы, без папы, один. Посмотри, сколько тебе денег надо. Вот сейчас, говорю, у тебя нет нисколько. Тебе предложили эту сумму, тебе кажется, это просто, ну, какой-то космос. Это просто очень много. Мне точно этого хватит. Вы понимаете? Я ему говорю, не надо. Ты сначала Посмотри, сколько тебе нужно на то, чтобы просто жить. И посмотри, сколько у тебя останется. Это, говорю, пройдет первый месяц. На второй месяц ты поймешь, что ты сможешь сэкономить. Может быть, где-то ты в первый месяц сильно растратился. Но возьми и просто посмотри, где, может быть, ты где-то свои расходы подурежешь. И посмотришь, сколько у тебя останется. И тогда узнаешь, можешь ты взять себе телефон или нет. Нет, я так делать не буду. Не сделал. Не сделал. Взял телефон, теперь в финансовой яме. Итак, анализ. Первый шаг. Первое, что нужно, это определить свой доход. Вот этот я сейчас чуть подробнее остановлюсь. Как мы воспринимаем свой доход? Доход – это равно моя зарплата, это равно депозит в банке. Вы знаете, мы его так воспринимаем. У нас на подсознании так. Мы думаем, что если я получаю, ну давайте, например, 25 тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч рублей. Это означает, что эти 25 тысяч рублей я взял, и они у меня есть, и вот я их положил. Это не так. Это не депозит. Финансы не статичны, а не динамичны. То есть, знаете, я прочитала одну шутку, она мне очень понравилась. Звучит так. В молодости я думала, что, получая 25 тысяч рублей в месяц, я реально могу за 4 месяца накопить 100 тысяч. Взрослые меня поймут. Это не депозит. Это не депозит. Это всего лишь какой-то доход, который тебе дан для того, чтобы ты жил. Сколько ты из него сможешь фактически отложить, мы сейчас поговорим. Вторая история. Определить свой расход. Определить свой расход очень просто. Я еще раз, может быть, где-то повторюсь. Это просто ровно то, если вы не ущемляя себя в обычной своей жизни, сколько вы тратите. А вот следующая история, а как раз определить свою минимальную корзину. Что такое минимальная корзина? Это не хлеб, вода. Просто, чтобы вы понимали, минимальная корзина – это не вот, что я себя везде ужал, и вот я буду с сегодняшнего дня есть одни макароны Ролтон. Я сейчас не об этом. Минимальная корзина – это те средства, которые мне нужны минимально, на то, чтобы, от которых я не смогу отказаться. Вот это очень важно. Причем, если у вас особенно это важно для тех ребят, у которых непостоянный доход, которые зарабатывают, но отдельными операциями, отдельными итерациями. Это очень важно. Почему? Потому что, вы знаете, у каждого... Вот, давайте пример. Фитнес-центр. Это минимальная корзина, она разная абсолютно и зависит от отношения. Фитнес-центр. Один человек, два человека покупают абонемент в фитнес-центр. Один ходит туда 3 раза в неделю, строго по часам, не пропуская ни одно занятие. А второй приходит 2 раза в месяц, а может быть один, а может быть вообще не придет. Вот для первого человека это его минимальная потребность. Ему надо, он без этого не может. Он очень следит за своей фигурой, за здоровьем и так далее. Ему это надо. Второму это понятно, что это не минимальная корзина, один и тот же продукт. Еще один пример. Если вы ведете совместный бюджет, то есть как бы если у вас уже есть семья, молодая семья может быть, особенно если молодая семья, нужно понимать и не оценивать минимальную корзину другого. Ее нужно просто принять. Пример. Мы однажды с мужем пошли в магазин, и не было моего шампуня, которым я обычно пользуюсь. Я говорю, что же мне теперь делать? Ну вот нету на полке. Говорю, а мне надо, а вот голову уже нужно, значит, помыться, уже вот уложить волосы. Нету. Мой муж поступил идеально. Он взял, смотри, говорит, а зачем ты, говорит, такой дорогой берешь? Вот, и показывает мне литр, 30 рублей. Бля, как много. И, значит, 30 рублей. Я на него смотрю. У меня аж слезы высыпают. Я говорю, я не могу этим мыть. Он говорит, почему, я же моюсь? Я говорю, потому что у тебя волос нет. Ну, все очень просто. Нельзя как бы оценивать корзину. Для вас это ничто, а для кого-то это что-то. И последняя история. Вот определив все это, вы поймете, сколько у вас денег осталось. Вы определите свою свободную корзину. Вы определите те рамки, в которых вы можете двигаться. Следующий шаг. Это что касается анализа. Следующий шаг. Я хочу его начать с пословицы японской. Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Когда мы чего-то хотим, ставим себе цели, нужно это дело спланировать. Планирование очень важно. Итак, первая часть – это анализ, второе – это планирование. Чтобы мечты сбывались, их нужно, как я говорю, сбывать. Не русское, конечно, слово, но тем не менее, зато очень понятное. Значит, важно что экономика, ведь она на самом деле изучает это, как удовлетворить безграничные потребности человека в очень ограниченных условиях ресурсов. Это изучает экономика, и, собственно говоря, планирование этой истории помогает. Есть ошибка. Есть ошибка о том, что жить по плану очень скучно. Очень скучно, нужно есть, должна быть авантюра, должны быть свободные как бы, какие-то телодвижения, свободное управление. Возможно, да, но я сейчас говорю не о планировании, которое строго фундаментально, а просто как цель, как желание куда-то чего-то сделать. Когда вы, например, хотите совершить, давайте на примере крупной покупки, это нужно спланировать, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Наверное, все знают, но давайте, может быть, два слова здесь точно нужно сказать. В планировании очень важно иметь в виду такое понятие, как финансовая подушка. Финансовая подушка – это средство, которое есть у вас для того, чтобы вам обеспечить финансовую стабильность. Обычно считается, что достаточно устойчивая финансовая подушка, когда вы имеете хотя бы 3 ваших расхода в запасе. Расхода. Не минимальных потребностей, а именно ваш среднемесячный расход, помноженный на 3 месяца, это у вас просто лежит на черный день, будем так говорить, если просто это у вас есть. Эта минимальная подушка, она считается как бы приемлемой для того, чтобы вы себя чувствовали более-менее спокойно. Хорошей финансовой подушкой считается, если ваш расход, помноженный на 6 месяцев, лежит у вас где-то на черный день. Это идеальная история. Почему это важно? Объясню. Это важно не для того, чтобы деньги у вас просто лежали, чтобы они были целью. Я должна с сегодняшнего дня обязательно накопить 6 своих расходов. Например, мой расход, к примеру, 20 тысяч. Помножьте на 6, это 120 тысяч рублей. Это огромные для молодого человека деньги. Это огромнейшие деньги. Я должна срочно накопить. Я сейчас буду есть один роллтон, запивать водой, и вот я буду это копить. Я сейчас не об этом. Почему это важно? Это просто нужно постепенно делать. Почему? Потому что это в дальнейшем при различных жизненных обстоятельствах вам даст историю уверенности. Уверенность в том, то есть вы имеете меньше риска попасть в дальнейшем на работу, потому что не было ничего другого. Вот только вот это предложилось, а я уже не мог ждать. А мне уже деньги нужны, а жить мне уже не на что. То есть финансовая подушка, она дает как раз вот именно это состояние просто определенной стабильности. Но это не самоцель. Хорошо, если она есть, и нужно стремиться, если вы работаете, эту финансовую подушку себе все-таки создать. Идем дальше. Первое, мы уже сказали, что мы сформировали финансовую подушку. Следующая история, очень важно, нужно определить цель, то есть если вы хотите накопить на что-то, нужно, во-первых, определить цель, цену и ценность этой вещи. Вот здесь у нас есть очень четкое непонимание, разночтение, мы не понимаем, для нас это одно, цена и ценность, это одно, это разные вещи. Цена в магазине, она всегда одна для всех. Приду я, придет мой муж, придет моя дочь, придет моя подруга. Для всех эта вещь будет стоить столько. Но ценность для меня, для моей дочери и для моего мужа у этой вещи разная. И когда вы планируете какие-то крупные покупки, нужно определить ее именно ценность. Объясню, как это считается. Это считается очень просто. Мы ценность очень легко воспринимаем в рамках, в диапазоне тех цен, где нам доступно. То есть, например, вещь стоит, например, дорогая для меня, она стоит 5000 рублей, к примеру. И в другом магазине она, например, стоит 6000 рублей, но чуть лучшего качества. Я вполне осознанно эти вещи понимаю. Это в рамках моего досягательства. Я понимаю, что такое 1000, что насколько это разница. И я могу соотносить качество. То есть, например, здесь я чуть лучше качество возьму, может быть, чуть дороже. Это вполне... Но идем дальше. А если эта цена за пределами моих возможностей, здесь у меня с оценкой все плохо. Например, я покупаю земельный участок за 500 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Это за пределами моих, в кошельке у меня столько нет, за пределами моих возможностей. И мне разница это, что 500 много, что 600 много, мне вообще очень много, мне все много, и мне без разницы. И мы не можем это оценить. А между ними 100 тысяч. А теперь возьмите вот эти 100 тысяч просто как средство, Ну, то есть, чтобы вот вы оцените, что такое 100 тысяч? Это огромные деньги для меня, да? К примеру, если я особенно молодой человек. Вот, но разница, а теперь смотрите, разница между 500 и 600, это уже кажется вообще не очень много, а между прочим, это все те же 100 тысяч. То есть, вы понимаете, да, нужно определить, вот для себя уяснить эту ценность. Как она считается? Очень просто считается. Например, у меня есть... в заначке где-то я отложила 20 тысяч рублей. Например, я работаю, и у меня свободных денег, о чем мы говорили из анализа, например, каждый месяц остается 5 тысяч рублей. Я очень хочу iPhone. Очень. Может быть, не самый новый, но нормальный. Вот мне нужно 80 тысяч рублей на него. 80 тысяч, простая математика, минус 20, остается 60. Мне нужно 60. 60 у меня нет, я могу только либо, значит, год копить, либо, соответственно, например, я не беру кредиты, я как бы плохо к ним отношусь, я возьму у мамы взаймы. Буду по 5 тысяч ей отдавать, мама согласна, все она мне дает. Я просто, чтобы вы понимали, что это такое. 5 тысяч – это все мои свободные средства. Это значит, что такое год? Ну, вот просто это нужно оценивать. Год назад началась пандемия. Например, год назад я провернула эту сделку. Я взяла у мамы эти средства. Я, вот размерность, поймите просто. Это означает, что я не могу себе позволить лишнюю кафешку. Я не могу себе позволить подарки на Новый год. Понимаете, да сколько было праздников за год? 8 марта, 23 февраля, там, 14 февраля, кто празднует, Новый год, ну, дни рождения, опять же, понимаете? Я ничего, я от всего этого отказалась, потому что я все свое свободное отдаю маме. Понимаете, да? И соразмерьте. А теперь стойте просто и вот думайте, что такое год? Реальная оценка, что будет. И соразмерьте, эта вещь, она стоит? Если вы считаете, она мне критично нужна, и это того стоит, берите. Берите, возьмете, отдадите, вы не будете жалеть. Но если вы, оценив реально, подумаете, нет, я лучше возьму Android, пускай это, зато без долгов, зато нормально жить буду, не берите, тоже жалеть не будете. Ну, то есть ценность нужно понимать, и сколько вы за это в итоге заплатите. Идем дальше. Формируем дорожную карту, здесь останавливаться долго не буду, все понятно. Когда я наметил цель, я понимаю, какими шагами я туда двигаюсь, я туда иду. И последний шаг, естественно, реализую. Следующее. Следующая история, следующий шаг. Теперь мы проанализировали, теперь мы спланировали, теперь нам нужно действовать. Что у нас, какие здесь у нас встречаются ошибки, какие стоп-факторы? Первая история. Мы живем в эпоху потребления. Что это значит? Первое. Нам отовсюду, из каждого утюга, из каждого средства массовой информации твердят одно. Тебе очень нужно много всего. С чем это связано? Ну, давайте. Потому что вся промышленность, она основана на том, чтобы товаром не пользовались долго. Попользовался месяц, другой, третий, выбросил, еще купил, еще попользовался, опять выбросил, выбросил. И вот это бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот эта эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно, тебе вообще достать вообще ничего не стоит. Просто вот вообще легко, в любой, вот куда. Не хочешь даже ходить, лежи на диване, нажми три кнопки, тебе все привезут. Очень легко достать. И следующая история, это тебе вообще ничего не стоит. Самые дешевые, что у нас сейчас есть из товаров, это деньги, которые придаются, ну вот на каждом углу. Пример. Ну вот для понимания, когда я пришла в банк, несколько там уже... даже десятков, наверное, лет назад, не суть. Вот. А кредиты выдавали, вот просто подумайте, кредиты выдавали, любой кредит я могла получить только спустя минимум 2 месяца после того, как я подала заявку, если я привела 2 поручителей, и следующая история, только если я сотрудник банка. Сотрудникам банка не выдавали. Но это просто для понимания, так было. Сейчас деньги достать легко. Что же нам нужно, чтобы правильно себя организовать и сделать? Первое. Нам нужно исключить лишние потребности. Что такое лишние потребности? Давайте. Это потребность, то есть, ну, примите просто во внимание свои потребности, а не потребности продавца, который вам продает товар. У него свои потребности, ему вам нужно продать товар дороже. Понятно, да? Вы берите во внимание только свои потребности. Значит, первая здесь ошибка. Ну, я не знаю, это вот уже практика. У нас ребята заказывают товары. То есть самые большие траты у нас идут по дороге. Что это означает? То есть я беру, ну, мне кажется, дешево. Ну, просто, смотрите, мелкие траты, которые я просто делаю по дороге. Когда мы заказываем, ребята у нас проверяли с работы, заказывая где-то товары с доставкой, то покупка обходится на где-то 10-30% дешевле, потому что ты берешь ровно то, что у тебя нужно по списку. Не, у тебя исключаются траты по дороге. Первая история. То есть оцени свои потребности, действительно. Убери лишние потребности. Следующая история, когда мы искусственно себе придумываем какие-то потребности ради того, чтобы удовлетворить мнение окружающих. У меня нет, но я же хочу казаться. Я же не хуже других, понимаете? Вот это вот исключение вот этих потребностей, лишних потребностей, когда я хочу, мне на самом деле это не надо, но я считаю, что если это будет, то это будет, ну, я буду относительно других выглядеть хорошо. Следующая история, последняя. Использовать правильные инструменты, наверное, подробнее об этом стою, это я сейчас говорю за кредиты. Использовать правильные инструменты. Давайте, просто чтобы вы тоже, я уже немножечко сказала про то, что реальную ценность нужно оценивать. Кредит – это к этой же истории. Значит, во-первых, когда мы берем кредит, я не против кредитов, сразу вам говорю, но просто здесь нужен очень разумный подход. Я сама кредиты не беру, ну как бы принципиально, но этот инструмент можно использовать, но очень аккуратно, и только если вы знаете, что вы используете. Первое. Когда мы берем средства, мы не знаем, как я уже сказала, мы не знаем их реальной ценности. То есть мы, понимаете, в чем дело? Вот давайте. Год назад я начала копить 60 тысяч рублей, тот пример, который я уже приводила. То есть я за эти деньги, которые я скопила, я за них отработала. Они для меня ценны. Я за них столько лишений за год натерпелась. То есть они для меня имеют ценность. Деньги, которые эти 60 тысяч мне тут же выдала девушка в кассе или зачислила мне на карточку, они для меня не имеют ценности. Я за них не заплатила ничем. Это просто подарок. И трачу я его как подарок. Вы понимаете, то есть если я имею свои накопленные, я буду вымерять, я буду сравнивать, потому что каждый рубль, он мне дорог, потому что я за него заработала, понимаете, они для меня имеют ценность. Но чужие деньги, они для меня ничто. И мне что купить за 5, что за 3, главное, чтобы хватило. Понимаете принцип? И вот это очень страшно, потому что, по сути, когда беря кредит, вы всегда должны это помнить. Вы продаете, как в той сказке, то не зная что. Продай мне то, помните сказку, что у тебя дома, чего ты не знаешь. Здесь то же самое. Вы берете кредит, исходя из сегодняшних потребностей, исходя из сегодняшней ситуации. Сегодня вы, например, здоровые, у вас есть работа, и вам эти деньги кажутся, ну я легко их отдам. И мы, как бы беря это, мы не оцениваем то, что завтра может быть все по-другому. Не дай бог так случится. Может быть, случится лучше, а может случиться хуже. Это первый момент. Следующая история. Мы, когда берем кредит, мы просто рассматриваем, услышьте, пожалуйста, это очень важно, мы рассматриваем это как часть своего расхода. Сейчас я расходую, например, у меня расход 20 тысяч рублей, если я возьму кредит, у меня будет расход 25 тысяч рублей. Никогда так не воспринимайте. Воспринимайте его, как, что вам понизили на такую сумму зарплату. Вот у вас была зарплата 25 тысяч рублей, вы взяли кредит, но у вас стало 20. Просто вот так, когда вы воспринимаете, вам проще сделать правильный выбор. Вы готовы, что вам сегодня ровно за то же самое вдруг понизили зарплату? Работаете вы так же, вкладываетесь вы так же, а вам вдруг взяли и урезали. Если вы готовы, если это того стоит, ну возьмите. Потому что кредит, понимаете, ну, это можно же использовать как инструмент. Например, я на стадии строительства беру квартиру и плачу, например, за метр, там, не знаю, 20 тысяч рублей за метр, да, я вложилась, а через 3 года ее готова, если повезло, если там застройщик не обанкротился, я ее продала за 60 тысяч рублей метр. Ну, как бы, понятно, ни один банк мне не предложит такие условия. Может быть, если у вас такие возможности есть, это можно использовать, но очень разумно. И последнее. Завершаем. Контроль. Нужно оценивать, вот сделать точку ноль в подсчете и оценить свои как бы успехи и неудачи. Мы этого вообще не делаем. Мы понимаем, что мы где-то что-то сделали неправильно, но мы не оцениваем ни успехи и неудачи, и мы не делаем никаких выводов. Это кардинальная ошибка, поэтому мы дальше продолжаем вставать на те же грабли. Знаете, Задорнов очень хорошо сказал, только в России, наступая на одни грабли, мы радуемся, что их не украли. Вот это как бы про нас. Это про нас, потому что мы все время туда идем. Почему? Потому что мы не остановились и не посмотрели. Почему у меня так получилось? И возвращаясь в начало, я говорила о том, что обычно финансовая яма случается не тогда, когда у меня что-то случилось кардинально плохое. Бывает такое. Бывает какое-то фатальное несчастье. Но это исключение. Обычно финансовую яму, эта яма выкапываемая годами. Я систематически делаю одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку. Я взяла сначала телефон в кредит, не успела расплатиться, я взяла машину в кредит, не успела расплатиться, я взяла еще чего-нибудь в кредит. И вот я, вот у меня маховик размотался, размотался, размотался, все, он размотанный. Понимаете? И дальше я хватаюсь за голову, а что мне теперь делать? А у меня вопрос, ну, нужно было в какой-то момент остановить и не разматывать его дальше. И исправлять ситуацию. Исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не создавать. Это к вопросу анализа. Сначала проанализируем, потом действуем. Потому что потом переделывать всегда сложнее. Давайте финализируемся и сделаем выводы. Первое. Чтобы жить в достатке, не нужно много денег. Нужно ими управлять. Вторая история. Управление базируется на простых вещах. Анализируем, планируем, организуем и контролируем. Все очень просто. Финансовый менеджмент – это несложно. Нужно просто этим заняться. Это не означает, что вам нужно каждый свой рубль записывать. Еще раз повторю, это не так. Потому что если вы будете, вот послушайте, если вы будете каждый рубль записывать и вести себе какие-то сложные талмуды отчетов, вы поставите также себя в зависимость от финансов. Это как люди, которые садятся на диету и считают свои калории. Поймите, они давно рабы еды. Они давно рабы еды. То есть и здесь тоже самая история. Если вы сели на эту иглу, вы будете, так, сегодня нужно мне вот пойти пешком, 26 рублей сэкономлю, не поеду. Вот, понимаете, вот такие вещи. Не нужно этого делать. Я не призываю к тому, что нужно себя ограничить. Вы живете сегодня, сейчас, и нужно жить. Нужно просто не делать средства своей самоцелью. Они нужны вам для того, чтобы вы жили. Мудрый Соломон сказал очень правильные вещи. Цитаты. Книга притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, а другой выдает себя за бедного, а у него средств много. Это к вопросу моих лишних потребностей, которые я вдруг сама себе напридумывала». Следующая история. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, от элементарного финансовой безграмотности, не управления тем, что у тебя есть». Следующая история, 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Нужно зарабатывать. Нужно приток себе обеспечить. Не нужно надеяться о том, что я сегодня скопил, мне хватит на 5 лет, буду ничего не делать. Теперь буду только жить и радоваться. Вы будете деградировать, а через 5 лет карьера ваша пошла уже ко дну. И последнее. Богатый господствует над бедным. Это к вопросу кредитам. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Не делайте себя рабами. И даже при небольших средствах абсолютно точно можно жить в достатке. Главное понимать, что тебе нужно. Какие ты для этого должен применить усилия и грамотно этим распоряжаться? У меня все. Спасибо.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Очень она актуальна. И судя по количеству вопросов, которые к нам пришли, она волнует сегодня молодежь. Ребята, вы тоже можете подготовить свои вопросы. Мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Пытался несколько лет вносить все расходы, приходы, чтобы понять, как идут дела. Понял, что надоело. Похоже, это не помогает. А что вы посоветуете?
2: Хорошо, что пытался. Не помогает в чем? А мы же сейчас только говорили о том, что не нужно с помощью этого инструмента пытаться тратить меньше. Мы говорили о том, что вот то, что вносил приходы и расходы, нужно исключительно для того, чтобы я понял, сколько мне нужно. Только для этого, и поэтому здесь, если как бы вопрошающий хотел спросить о том, что почему мне не помогло это сэкономить, цель этого инструмента не в этом, а просто для того, чтобы я сам знал. Я знаю, что я могу тратить, как мне кажется, слишком много, но это мои траты. Ну, то есть нужно посмотреть их, все.
1: Ну вот есть похожий вопрос конкретно вот про анализу. Пишут нам, сейчас приложение в банках есть... инструменты, которые наглядно показывают расходы и доходы. Это помогает понять картину или же нужны какие-то другие дополнительные инструменты?
2: Нет, это помогает. Ну, по крайней мере, те приложения, которыми пользуюсь я, это абсолютно точно помогает понять твои расходы, понять твою корзину. И исходя из тех ценностей, которые у каждого человека индивидуальны, кто-то может легко отказаться от похода, например, в кафе с друзьями, а кто-то не может. Очень все индивидуально. Это приложение помогает.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
5: Что вы думаете о криптовалюте?
2: Это не финансовый инструмент. Ну, наверное, это как бы не тема немножко этой дискуссии, да, как бы этой темы, потому что мы говорили исключительно за домашние финансы. Криптовалюта — это просто всего лишь один из инструментов для того, чтобы, ну, средства получать, зарабатывать, ну, как бы это инструмент. Это больше финансовую грамотность, а не финансовую безграмотность, о том, что мы, о чем мы говорили. Но на самом деле инструмент, ну, кто-то к нему относится достаточно негативно, потому что не понимают его, и, соответственно, то, что я не понимаю, обычно я вижу там риски. Обычно я вижу там риски, для меня это что-то страшное. Ну, как бы, ребята зарабатывают на этом, как бы используют. Ну, я этим инструментом не пользуюсь. Вот, поэтому как инструмент его, наверное, можно использовать, потому что многие на этом зарабатывают. Но можно как бы и негативные последствия от этого тоже поиметь в виде мошенников.
1: Спасибо большое. Давайте еще перейдем к одному вопросу, который к нам пришел. На самом деле пришло два вопроса, но я предлагаю их объединить в один, потому что они перекликаются. Первый вопрос. У меня есть цель. Это купить первый автомобиль. Для этого я откладываю 70% от моей зарплаты уже больше года. Подскажите, я правильно делаю или нужно поступать как-то по-другому? И второй вопрос, который как бы противоположное мнение этому. Почему так многие финансисты против кредитов? К примеру, у меня есть 200 тысяч. За эти деньги я нормального ничего не смогу купить. Автокредитов. Я нормально ничего не смогу купить. Надо минимум 1300-400. Почему я не могу взять кредит, если я могу себе его позволить и купить уже нормальный автомобиль и уже ездить с комфортом, а не толкаться с ребенком в автобусе? Я не говорю про бессмысленные кредиты в миллион с платежом 20 тысяч при зарплате 25. Я говорю про небольшие кредиты, которые помогают позволять или реализовать необходимое.
2: Все правильно. Я здесь даже никаких возражений нет относительно второй части вопроса. Вот. Я не говорила о том, что кредиты не брать. Я говорила о том, что вы, если вы их берете, вы должны понимать ценность того, что вы хотите приобрести, и, соответственно, ту цену, которую вы будете платить. Потому что есть периоды в жизни, когда вы готовы платить. И, например, платить за то же самое жилье, просто отдавая кому-то деньги, наверное, имеет не такой большой смысл, чем взять ипотеку, потому что потом это жилье останется у тебя. Ну, то есть я говорила исключительно за бессмысленные кредиты и за соотношение цены и ценности. А первый вопрос, напомните?
1: Первый вопрос, что человек откладывает 70% от своей зарплаты, правильно ли он делает?
2: Правильно ли он делает? Все зависит от того, какое качество жизни вы имеете. То есть если вы, откладывая 70%, вы себе можете позволить нормальную жизнь, как бы хорошо. Если вы, в вашем понимании, опять же, нормально, исходя из тех ценностей, которые есть у вас. Но если вы, откладывая 70%, вы полностью и себя, и своих близких загнали в какую-то кабалу, что они не могут себе позволить лишнюю шоколадку, там, я не знаю, еще поход в кино. Но как бы эта история неправильная, наверное, нужно пересмотреть.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
4: Если ты видишь, что твой друг или близкий человек гонится за деньгами, можно ему как-то помочь?
2: Это выбор человека. Вы не можете сделать, не научить, не изменить другого человека. Вы можете поделиться своим негативным опытом или положительным опытом, соответственно. Вы можете советовать, но вы не можете принять решение за другого человека. Если он видит, понимаете, и опять же, нельзя на человеке ставить крест, потому что сегодня он гонится, завтра он может пересмотреть. И вы должны просто, ну, к этому стараться его подтолкнуть. Но человек делает выбор сам.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Откладываемые деньги, где, Юля, вы посоветуете держать? В частности, можно ли доверять их банку?
2: Я доверяю банку. Давайте начнем так. Вот, банков у нас как бы стабильных много. Кроме того, у нас, ну, знают, наверное, все, у нас система как бы банковская, она у нас страхуется, а банк резервирует полную сумму ваших вкладов на счетах Центрального банка. Ну, как бы эта история абсолютно легитимная, она для всех кредитных организаций используется. Поэтому хранить в банке можно, но единственный вопрос, если вы говорите, хотите на деньгах заработать, конечно, на вкладах вы много не заработаете. Нужно более динамичные инструменты выбирать.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
6: Подушка безопасности. С одной стороны, это хорошо, но если, слава богу, у тебя в жизни все стабильно, подушка лежит из года в год, она дешевеет, и это обидно. Что делать?
2: Добавлять. Потому что ваши расходы — это же динамичная структура. И, соответственно, мы говорим о том, что вы должны, у вас где-то должно быть, ну, вот эта сумма от вашего расхода. Ваш расход меняется, ваши потребности меняются. И поэтому, собственно говоря, подушка, она формируется, исходя из того, сколько вам нужно. А я не говорю, чтобы она прям лежала, ну вот, неприкосновенный запас. Например, вы можете часть ее использовать, ну, если планируете какую-то крупную покупку. Почему нет? Я бы, конечно, не рекомендовала ее использовать в ноль, но чтобы просто вы сами себя не загнали в ситуацию, когда вы не знаете, что вам делать, и вы готовы пойти картошку чистить, ну, лишь бы хоть сколько. Потому что, как правило, человек, когда встает на определенную ниже ступень, я много таких кейсов как бы по жизни видела, вот, когда он встает на ступень ниже, крайне немного людей опять поднимаются. Как правило, они уже работают тем, кем они уже стали. Поэтому подушка безопасности, она нужна исключительно для того, чтобы вы имели возможность сделать выбор. Вы.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
5: Что делать, если ты анализируешь свою жизнь, понимаешь, что тебе вот необходима, допустим, покупка квартиры сейчас. Реально необходима. Я говорю, когда человек продумал там все за и против, и он понял, что ему сейчас необходима покупка квартиры, но при этом он также понимает, что придется ужиматься.
2: Вопрос ценностей. Смотрите, покупка квартиры, если вы говорите, что она прям, ну, разные могут быть ситуации. Я могу, например, жить с родителями и понимаю, что это критично для моей семьи, молодой. Критично. Ну, родители, возможно, там вмешиваются где-то. Ну, в общем, нужно мне жить одному. Если эта ценность, она перевешивает, а она, в принципе, часто перевешивает, берите кредит, ну, берите ипотеку, но при этом вы понимаете о том, что вы сейчас обрекаете, ну, со всеми теми последствиями, которые я уже сказала. Но ведь кредит — это же не смертный приговор. Давайте так. Вы понимаете, насколько вы уменьшаете свою зарплату, да, вычитая, но при этом никто же вам не мешает зарабатывать больше. Ну, растите профессионально, расти, знаете, Ирина Хакамада говорит очень хорошую вещь. Если у тебя не хватает денег, пойди их заработай. Ну, я не очень ее приверженница, но в данном контексте это правильно. Ну, пойди их заработай, поэтому расти профессионально, старайся, ну, ищи лучшее место, но только не там, где урвать, а там, где ты уже можешь продать свои более лучшие компетенции и способности.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем. Несколько раз давал займы не очень большие суммы, и каждый раз начинались проблемы. Зарекался больше никогда не давать долг. Что вы скажете на эту тему?
2: Сложный вопрос. Он больше не про деньги, он больше про отношения. Он больше про отношения, потому что же есть принцип о том, что ты, если ты даешь, то ты не проси назад. С одной стороны, это про отношения, а с другой стороны, это, ну, нужно понимать и реально оценивать те риски, которые ты на себя принимаешь. У нас очень часто в то время, когда еще кредиты выдавались под поручительство, многие люди просто ставили, что тебе стоит поручиться за меня по кредиту. Это же ничего не стоит, просто твоя подпись. Ну, то есть нужно осознанно отдавать себе отчет тот риск, который ты несешь. Если ты за кого-то поручаешься, это означает, что завтра он просто не захотел и перестал платить кредит, придут к тебе. И здесь то же самое. То есть, давая деньги взаймы, ты должен понимать и оценивать реально этот риск, что эти деньги просто, ну, понимаешь, что ты просто их даешь, просто отдал. Они просто могут не вернуться. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, и отношения, и положение того человека достаточно важны, ценны, объективны, да, на что он просит, ну, как бы, пожалуйста. Но это больше про отношения, это больше не про деньги.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Спасибо за эти актуальные ответы на такие важные вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
2: Спасибо.
0: Территория реальности.
1: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы не стеснялись, поднимали руки.

и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вопрос, который интересует многих. Что дает нам Дева Мария, Матерь Божья, сегодня? Много разных источников, и все они рассказывают о том, кто такая Матерь Божья, и что она делает сейчас, и что она дает нам, людям, сегодня. Когда мы собрались здесь для того, чтобы праздновать год 30-летия телекомпании «Триангела», мы – это Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, то мы решили, что мы будем говорить не о нашей истории, не о наших каких-то особых достижениях, хотя история у нас очень большая, интересная, достижений у нас много, но мы решили, что именно в этом цикле передач мы будем исследовать Евангелие от Луки. Вот именно в нем мы сегодня и будем смотреть, что дает Матерь Божья нам сегодня. Коля, пожалуйста, тебе слово. Как ты считаешь, что можно людям сказать об этом?

0: сказать можно то, что нужно обращаться к первоисточнику. То есть к тем свидетельствам, которые нам говорят о Марии. И лучше всего, наверное, из евангелистов осветил эту тему Лука. Вот той Евангелие, которое мы взялись исследовать. И мы читаем в 26 тексте, что в 6 месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Марии. Вот здесь мы впервые встречаемся с Марией.
1: Деве, обрученной мужу. Это что значит?
0: Это значит, она была невестой. Вот по-нашему, если так вот, на наш язык. Шестой месяц, здесь сказано, это не шестой месяц года, это шестой месяц от предыдущей темы, которую мы разбирали о Елизавете. Угу. То есть шестой месяц беременности Елизаветы. Угу. Вот в этом значении этот шестой месяц. И еще послан в город, называемый Назарет. Интересный город, городок, то есть. На самом окраине Палестины, в северной ее части, в провинции Галилеи.
1: Я была там.
0: Красиво?
1: Очень интересно. Я не знаю, можно ли сказать, что это красиво. Угу. Я была в двух таких вот, ну, путешествиях, именно по библейским местам, с исследованиями библейскими тех, кто нам проводил вот эти вот экскурсии. Очень интересно. Просто совсем по-другому открывается Библия, когда видишь эти места.
0: А вот о Назарете тогда ходил такое в народе мнение, что из Назарета может ли быть что доброе? И Галилея-то, она вообще-то какая-то языческая, неправильная, не иудейская, не еврейская, вот не то что-то. Что там такого было плохого в Назарете в тех времен? Ну, скорее всего...
1: А как раз вот Иосиф и Мария, они были из Назарета, сказано, да?
0: В город Назарет пришел ангел, где они жили. Угу. Ну, вот живописная там окрестность вообще?
1: Ну, мне вот запомнились белые камни, известняк, его очень много. Такая гористая местность, она вся этими камнями усыпана. Довольно-таки скудная растительность. Хотя, ну, летом там очень жарко. Это была весна, но все равно уже не так много растений. Ну, такие вот дома из известняка невысокие. Ну, в общем, такая своеобразная очень местность, зависящая от особенностей климата.
0: Угу. Там какая-то долина есть, Ездрелонская она называется? Или как?
1: Ну, там холмы, что-то долины, такое. Да.
0: И еще вот если по карте посмотреть древнего мира, то этот город находился где-то у подножия горы, известной Фавор называлась она там. Сейчас не знаю, там что, есть такая?
1: Угу. Ну, я точно не вспомню.
0: А вообще где-то в районе 30-35 километров на запад возвышалась гора Кармил. И, скорее всего, ее, наверное, тут было видно.
1: Ну вот интересно, почему город с такой репутацией, вот как ты говоришь, что может ли быть что-то доброе из Назарета, так написано в Священном Писании, почему Бог выбрал это место местом проживания Марии, Богородицы, Матери Иисуса Христа, вот, и ее земного мужа Иосифа?
0: Но этот город, он нигде в Ветхом Завете не упомянут, Назарет. Это было такое достаточно тихое место, вдали от торговых путей. То есть Мария могла спокойно воспитывать сына. Туда, наверное, вот эти иудейские книжники фарисеи, как мы потом считаем, вряд ли имели интерес туда ходить, появляться там часто. И, наверное, не так было пропитано вот этим фарисейством, их учением. Вот.
1: Давай разъясним немножко, что ты имеешь в виду под фарисейством.
0: Ну, фарисеи – это достаточно влиятельная секта в Иудее, которая постоянно искажала Писание. Они думали, что они правильно народу предают Писание. На самом деле они его извращали, искажали, что Христос потом отмечал неоднократно. Что вы не знаете
1: Писание.
0: Искажали
1: Слово Божье, понятно.
0: Искажение Слова Божьего в основном, да.
1: Но причем они ведь были такими искренними, то есть они же это не в каких-то корыстных интересах делали.
0: И в корыстных тоже.
1: И в корыстных тоже.
0: но извращали Писание и в угоду преданиям человеческим. Угу. И тут опять сталкивается человеческое, о чем мы говорили в прошлый раз, и Божье. Вот как отличать нам, где Бог говорит, а где человек. Вот угу. фарисеи это тщательно все вот как-то все так перемешали, угу. что трудно было людям ориентироваться, каков Бог на самом деле. Таков ли, как он себя открывает в Священном Писании, или таков, как говорят эти люди, и мотивируя, причем вот этими преданиями старцев, как угу. они говорили.
1: Понятно.
0: Назарет был от этого избавлен в большей степени. Угу. Поэтому, наверное, вот Господь так и решил.
1: То есть он был далеко от, Иерусалим, от Иерусалимского храма, так да. можно сказать. Угу.
0: То есть здесь влияние вот этих учителей было минимальным. И мальчик был, вот возрастая, был практически от них избавлен. Угу. Он не был учеником ни одного из раввинов.
1: Угу. Ну, давайте вернемся все-таки.
2: Да, мы угу. к Деве Марии. Да? Угу. Иисус еще у нас не появился, мы еще о Деве Марии. Угу. Что же Дева Мария?
0: Ну, вот 27 стих, если мы еще раз прочитаем. Угу. «К Деве явился ангел, обрученный мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария». И дальше. «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие».
1: Угу. Смутилась от слов ангела.
0: Не от появления, заметьте, да, ангела. А от слов его. Что же он такое говорит? Это о чем? Это обо мне? Вроде бы скромно я себя веду, как бы неприметный образ жизни. И вдруг такое я о себе узнаю, что ты, оказывается, благодатная, что ты благословенна между женами.
1: А что это значит благословенна между... Ну, вообще, почему благодатная, почему благословенна между женами?
0: Вот Мария не понимала этого. Почему же я так вот благословен-то? Что же это за благословение такое, о котором говорит ангел? И она была в недоумении и в смущении. И она размышляла над этим приветствием, как здесь сказано в 29 стихе. А то, что ангел сказал «радуйся», ну, это обычное приветствие в греко-римском мире, подобие нашего «здравствуйте». А там говорили вот так «радуйся». Благодатное, еще одно интересное слово. Вот это благодатное, греческое харитон, такой вот харитон имя, это как раз означает благодатный. На этом слове основано целое такое учение, что Мария имела какую-то благодать, или она ее источает, или благодатная. Вот люди потом... воспринимали вот этот текст, как будто бы Мария обладала благодатью и наделяла теперь ею всех, кто с ней общался.
1: А кто-то еще из людей, как вот в этом учении сказано, она только одна обладала благодатью или кто-то еще?
0: Ну, вообще, Евангелие от Луки в дальнейшем, в 18 главе написано, что никто не благ, как только один Бог. Это слова самого Христа. Поэтому вот Мария не могла наделять благодать, потому что она была человеком и нуждалась в благодати. Поэтому...
1: А разве нигде в Евангелии от Луки или в других Евангелиях не говорится, что она все-таки не была простым человеком? Все-таки она Богоматерь?
0: Ну, да, она Богоматерь, но она обычный человек. Вот как это вот сочетается у Господа? Обычный человек... И вот призван к такому вот благословению.
1: То есть вы утверждаете, что в Священном Писании нигде не говорится, что у нее были какие-то особые свойства сверхъестественные?
0: Ну, мы не находим. Угу. Во всяком случае, в Священном Писании этого нет.
1: А благодатью наделены другие люди или только Мария?
0: Вообще, благодатью, по моему глубокому убеждению, благодатью Бог наделяет каждого человека. И благодать – это вот та сила, которая... препятствует нашей тяге к греху. Нас тянет к нему. Но вот благодать Божья, она дает нам это к этому греху вражду, что ли, к нему, ненависть к нему, отвращение. И когда мы, например, лжем кому-то, то что-то у нас там происходит внутри.
1: Даже из лучших побуждений, когда лжем?
0: Ну, может быть, не сразу. Мы это понимаем, что это плохо. Но потом все-таки мысль приходит, а все-таки ты наврал, парень. Ты что-то такое сказал, что откуда это вот все у нас?
1: Это благодать дает такая?
0: Я думаю, да. То есть вот то чувство, которое через нашу совесть, то свойство нашей природы, которое заложил Бог от рождения каждого, сопротивляться греху. Через совесть Он нам дает это понять. Угу. Вот есть люди совестливые, да, есть бессовестные, мы говорим. Кто такие бессовестные? Это который вот этот голос пытается задавить и сказать, что нет, в угоду каким-то выгодам своим я лучше вот сделаю, вопреки голосу совести. И он потихонечку начинает достихать, а потом вообще замолчит.
2: Но вообще вот интересно, да? Мы с вами, если в начале Евангелия читали, да, то тот же Гавриил, который явился Захарии, да, он сейчас явился Марии. То есть там он находился в молитве, да, и здесь предполагаем, да, я думаю, что, хотя здесь не написано, что молитва, что Мария молилась, да, в этот момент.
0: Нет.
2: Но надо предполагать, что молилась она. Потому что, читая в Ветхом Завете, мы видим Даниилу тоже угу. написано, что архангел Гавриил явился именно в тот момент, когда он молился. Угу. То есть, вот, наверное, все-таки ангел является тогда, когда человек имеет вот такие очень близкие отношения, общение с Богом.
0: Ну, в большей степени, наверное, да. Ну, однако в Библии описаны случаи, когда Бог говорит и совершенно далекому от Бога человеку из языческого мира, например, Авимелех, вот с Авраамом, который связан историей с Исааком тоже.
1: Угу. Может быть, можно предположить, что Бог говорит любому человеку?
0: Я об этом говорю, да.
1: А можно сказать, что Дух Святой помогает человеку услышать голос Божий? Да. Или отвержение Духа Святого, отвержение голоса совести заглушает.
0: Заглушает.
1: Это,
0: потом все там тише он раздается. То есть,
1: То есть это не заступничество Девы Марии, это не ее, это не то, что некоторые предполагают, что вот она каким-то образом ходатайствует за людей, mm-hmm. потому что она благодатная, потому что она наделена особыми сверхъестественными дарами, как Матерь Божья. Нет, не она.
0: Ну, вообще, культ матери и сына был давно известен в Древнем Востоке. И с распространением христианства было очень удобно в этом мире этот культ использовать. Например, греки считали такой, своей особой
1: греки, то есть языческая культура.
0: Да, языческая, греко-римская культура. Угу. Они считали особой, какой-то благодатной, что ли, или... который источает благодать, это Артемида и ее сына Иопета. Вот этот культ матери и сына почитался в Эфесе, в греческом городе. Кстати, город Марии считается также Эфес, потому что она провела с Иоанном, там в его доме жила, после распятия Христа Иоанн взял ее к себе, и она провела ученик Иисуса. Да. Она провела там в Эфесе свою жизнь. Это тоже
2: это
0: связали потом,
2: после Иисуса,
0: после потом такие вот предания пошли, и родился такой вот культ Матери Божией, Сына, объединяющий такое языческое понимание и христианское. Угу. Великой богини неба в язычестве, а в христианстве Богоматерь.
1: А почему это произошло? Это было удобно?
0: Удобно? Привлечение язычества к христианству.
1: То есть это политика была такая?
0: Ну, да. Угу. Скорее всего.
2: Но в то же время, мы видим, что на Голгофе Иисус просит Иоанна позаботиться о матери. То есть если бы она была каким-то обладала сверхъестественными возможностями, то какая необходимость была Иисусу?
1: Наоборот, она должна была.
2: Да, она. Она благословляет, она источает, а там он просит ученика своего, самого молодого, позаботиться о его матери.
0: Во всяком случае, Мария на земле не творила чудеса. Она просила об этом сына своего, как-то помните, на браке.
2: Далее мы будем читать с вами об этом.
0: Ну, в этой связи можно также еще упомянуть известную католическую молитву «Аве Мария». Она на слуху вот так вот. Она основана как раз на словах ангела. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословен ты между женами и благословен плод чрева твоего». То есть на латинском языке переведенная, вот начинается она вот
1: радость. Но это все правильно, ведь это все правда.
0: Да, это все библейское. И так она звучала до 1493 года. Вот так вот. А потом было сделано добавление. «Святая Матерь Божия, молись за нас, грешников».
1: Угу. В каком году?
0: Подтверждена вот эта вот вставка была, полный текст молитвы, в 1545 год. Угу. Тридентский собор.
1: Молись за нас.
0: И еще было добавление «теперь и в час нашей смерти». Аминь.
1: Ну, ведь мы можем молиться за других. Это же Богом не только не возбраняется, но и поощряется, нет, что человек молится за другого. А почему Матерь Божью нельзя просить, чтобы она за нас молилась?
0: Ничего плохого в этом нет. Если бы не приписывали ей некие божественные качества, как заступницы. Ведь в Писании написано, что нет у нас другого заступника.
2: Нет другого имени под
0: небом. Нет другого имени, и он есть ходатай Нового Завета. Это говорится о Христе. Один ходатай.
1: Да. Ну, и ведь главное, ну, наверняка Мария при своей жизни, она молилась о других, она молилась о своем сыне, она молилась об учениках его и так далее. Но ведь это было при ее жизни, да? А как она может молиться после смерти?
0: Ну, только вот на основании преданий, которые дошли до сегодняшнего дня.
1: Мы тут еще один очень важный вопрос затрагиваем, то есть, что с человеком происходит после смерти? Отправляется ли его душа там в какое-то место и там совершает какие-то действия, или же этого не происходит?
0: Ну, Библия говорит о том, что душа согрешающая, она умрет. Вот что такое смерть, что такое жизнь? Некоторые считают смерть это переходом в другое какое-то измерение, состояние там, и так далее. Но когда Бог говорил Адаму, смертью да умрешь, вот ты жив, а теперь тебя нет. То есть ты умрешь смертью. Он, наверное, не гиперболизировал, не шутил, наверное, с этим. То есть
1: нет,
0: смерть это не что-то серьезное. То есть ты потеряешь все, ты потеряешь жизнь. Дьявол говорил обратно. Нет, не потеряешь. Ты будешь все равно жить.
2: Не умрешь, да.
0: Поэтому смерть – это не бытие, это тебя просто не будет. Никак, ни в каком виде.
1: И вот. Когда мы задаем этот вопрос, что дает Дева Мария нам сегодня, мы так ведь поставили свой вопрос, ну, вот в начале нашего разговора, что Дева Мария нам дает сегодня, то какой ответ тогда на этот вопрос?
0: Она дает нам пример послушания. Потому что ее ответ был вот в Евангелии от Луки.
1: То есть при жизни она еще дала нам этот пример?
0: При жизни, да. После смерти мы не знаем, потому что только предание можно нам сказать. В Писании нет рассказа о ее смерти, совершенно мы не знаем. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, и сказала ей: «Ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус, он будет велик, наречется Сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, ее же шестой месяц, ибо у Бога не останется ни бессилием никакое слово». И вот слова Марии. Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему».
1: То есть, если мы, как вот в прошлом разговоре говорили о том, что священник Захария сказал, как такое возможно, я уже в годах преклонных, и жена моя тоже, то у Марии был совсем другой ответ.
0: У нее было некоторое вот такое колебание, кажется, да, что как это возможно, когда я мужа не знаю. Но это не было сомнением. Это было уточнением, на мой взгляд. Как это будет? То есть ей было интересно все-таки, а как это все-таки? Как это возможно? Но это не было как пружина обратная.
2: Ну да, да, потому что буквально ей ангел объяснил, сказал, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Угу. То есть вот здесь никоим образом даже ангел и не упоминает о том, что она будет какой-то святой, а святым будет только то, что родится от Духа Святого.
0: Угу. Вот, кстати, слова «благословен ты между женами», а в большинстве-то копии греческого языка отсутствует.
1: Угу.
0: То есть это тоже такое вот, угу. такое свидетельство. И вот ты удостоилась, вот как здесь написано, ты удостоишься великой милости, точнее вот,
1: угу.
0: точнее перевести. Ты обрела благодать у Бога.
1: То есть ты удостоишься великой милости.
0: Милости в Господь. Он оказывает тебе милость. Вот то, что с тобой будет происходить. Это милость Божья. Угу. Это не деление тебя какими-то особыми свойствами, а это проявление Божьей милости и Его благодати. Отношение угу. к тебе.
1: Угу. Ну, то, что вот Лена сейчас прочитала, то есть, что вот Дух Святой найдет на тебя, и сила Божья осенит тебя. То есть у нее это не вызвало вот вопросов, а что это такое, а как?
2: Нет, она сказала, да будет мне по слову твоему.
1: Угу. То есть это просто вот пример веры, да?
2: Да, вот я думаю, что
1: вот
2: да.
1: Можно сказать, что, конечно, Мария – это уникальная женщина на земле, когда-либо бывшая и будет, из тех, кто сейчас есть, и из тех, кто да. будет, потому что она Богоматерь. То есть она родила Бога, она родила Иисуса Христа. Вот. Но можно сказать, что все-таки она нам дает что-то сегодня именно вот своим примером?
2: Да, очень хороший пример именно очень тесных отношений с Богом тогда, когда я могу сказать, Господи, да, это по-человечески вообще, это позор. По-человечески это позор. То есть
1: ну, да,
2: женщина деле. Рождает без мужа.
1: Угу.
2: И там предлагалось оставить ее, хотел оставить Иосиф. Потому что, ну, как бы, да. чтобы... Но и когда давай, к вот, Иосифу угу. ангел обращается, он тоже говорит и ну, совершает то, что угодно Богу, а не то, что он думает по-человечески.
1: Угу. То есть Иосиф прекрасно знал, что никаких интимных отношений
2: да,
1: между
2: да,
1: ним, женихом, и Марией, его невестой, не было. И вдруг оказывается, что она имеет в чреве, то есть что она беременна. И ведь она-то это понимала, когда, ну, что она зачнет, да, что она, ну, что у нее будет ребенок, и муж-то ее ведь об этом же будет знать, будет понимать, что это не от него ребенок, и тем не менее она Богу сказала, да будет мне по слову твоему.
2: Да.
1: Вот можно сказать, что это то, что ее пример да. дает нам сегодня?
2: Несомненно.
0: Несомненно, да.
1: А как же не пожалеть своего жениха? А как же ему там, ну, не объяснить?
0: Но она имела свидетельство ангела, который да. вот ей вот перед ее лицом говорит это от имени Божьего. И у нее нет никакого сомнения, что это говорит с ней Бог.
1: Угу.
0: И Слово Божье, оно важнее слова человеческого, мнения человеческого. И
1: чего даже бы ты... если это твой близкий, любимый человек.
0: Она, по-моему, вот тут, конечно... Эмоции не описаны Марии, как ее обуревали, но она, по-моему, совершенно не препятствовала Богу вот в этом и не сопротивлялась ему, и даже не огорчалась того, что вот с его там угу. женихом, с ее женихом может такое вот произойти,
1: угу.
0: что он может о ней подумать как-то плохо.
1: То есть она нам дает пример того, что надо доверять Богу при любых обстоятельствах, но это принесло свои положительные плоды, то есть она доверилась Богу. Она, ну, я не исключаю, что она, может быть, со своим женихом это и обсуждала, только неизвестно, поверил ли он ей, да, потому что ни с чем подобным человечество до того момента не сталкивалось никогда, чтобы женщина забеременела без участия мужчины, да. Вот. А вот как с Иосифом было, тоже ведь вот интересно. То есть у него...
0: вот с Иосифом тут Лука не пишет ничего. Это нам другое Евангелие нужно открывать.
2: Да, да.
0: Лука, он заостряет внимание на главном. А на главное здесь – зачатие от Духа Святого свидетельствует о том, как Бог желает воссоединиться с человеком.
1: Угу.
0: На что Бог может пойти. Да, человек вот проявляет, может быть, тут в случае с Марией героизм. Но на что Бог может пойти? Всевышний, Создатель миров, Творец, Он человека по своему образу и подобию сотворил. А теперь что он делает? Он воплощается в эмбрион, в клеточку. Он все это проходит, все это вот, все развитие в чреве. Он на это идет. То есть он творит себя по образу человека.
1: Mm-hmm.
0: На что Бог идет?
1: Да, это очень сильная мысль. То есть вот то, что дает нам Мария, мы об этом сегодня говорим, да, что она нам показывает, как Бог творит себя по образу человека. Это очень сильная мысль, да.
0: То есть на что может он пойти? Он творец. Непостижим, вообще непостижим, вот как вот Создатель на это все вот идет.
1: А чего ради он?
0: Мог бы пойти другим путем, как бы мы мыслим, да, ну, неужели вот мы пойдем такие жертвы, зачем? Просто раз и стал там человеком, и все. Угу. Что ему стоит? Так вот он все вот это вот проходит, всю вот эту цепочку.
1: Угу.
0: От рождения, до, там, ребенок был, взрослел.
1: Угу.
0: То есть он этим, он показывает себя просто, он открывает себя таким образом. Что я с вами... Я с вами, вот до такой степени я с вами, что вы теперь, ну, со мной одно, что ли? А ведь это цель Бога, чтобы вы были, где я, и были, как я.
2: А вот почему обещание, то, которое было дано в самом начале, по сути дела, 4000 лет назад, да, оно вот исполняется именно вот в этот момент, и вот через вот, рождение, как вы сказали, необычное, через Марию, вот. Угу. Почему этот-то момент вот именно сейчас настал? Ведь Бог, ну, если рассуждать то, что общество дошло там до самых дна, угу. Да, но ведь было такое, что потоп был, да, то есть когда уже невозможно было исправить ничего, да, то Господь... допустил потоп для того, чтобы спасти только там в 8 душах людей. Вот. А тут он вот такой путь использует спасение. Хотя это было дано изначально еще в Эдемском саду, что через угу.
0: семя,
2: да, через семя жены человек будет спасен. Вот какое это было время, что именно вот в настоящий момент явился? Не раньше, не позже, а вот в этот момент.
0: Ну вот есть же в книге Исаии 9.6 пророчество.
1: Угу.
0: Дева в чреве примет
2: да.
0: и родит сына, и наречет ему имя Эммануил. Угу. То есть с нами Бог.
1: Угу.
0: Да. Же, как я.
1: Угу.
0: И вот пришло время исполнить этому пророчеству. Кстати, вот тот же самый Гавриил однажды явился... к древнему пророку Даниилу.
2: Да.
0: И сказал ему по датам, когда что должно произойти.
2: Когда Мессия придет.
0: Когда Мессия придет. И вот он,
2: да.
0: срок-то настал.
2: Раз, да.
0: Вот все. Вот,
2: вот
0: оно.
2: Пророческий период.
0: Оно должно исполниться, Слово Божие. Вот мы поэтому говорим о достоверности еще Священного Писания и Евангелия от Луки. То, что пророчества, данные в Ветхом Завете, исполняются в Новом Завете.
1: Угу.
0: Ну, такие есть пророчества. Одно из них, вот это величайшее пророчество о рождении Христа. Оно было предсказано за 500 лет Даниилу. Угу. И вот оно по факту.
1: По годам было предсказано, да?
0: По годам.
1: Угу.
0: Даже по сезонам.
2: И интересно, да, интересно то, что вот, ну, о пророчестве Даниила мы заговорили, что Даниил рассчитал по книгам, что уже наступает конец времени пленения израильского народа, да?
1: Вавилонского.
2: Да, Вавилонского плена.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И как раз и вот в отношении этого пророчества дается пророчество о том времени, когда родится Мессия.
1: Mm-hmm.
2: То есть и окончание пленения, да, и mm-hmm. то есть это своего рода тоже ведь плен, да? Господь пришел для того, чтобы освободить mm-hmm. от плена греха.
1: А вот возвращаясь к Марии, можно ли предположить, что она понимала, например, что в ее народе должен родиться Мессия, Спаситель мира, вот, что именно вот эти пророчества были ей знакомы, и что одна из причин, по которой она так вот это приняла, было то, что она понимала, что такое должно произойти?
0: Ну, во-первых, вот она сказала: «Будьте по слову твоему». Вот это тоже такой многоплановый вот такой ответ. По слову твоему, вот опять же, опирается на Слово Божье. «Встав, Мария в одни сии, с поспешностью пошла на горную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, приветствовала, и пошла к Елизавете», то есть, которая имела уже 6 месяцев беременность у нее, и она пошла
1: Иоанна
0: к ней.
1: Крестителем.
0: Вот если мы посмотрим на карту, сколько она прошла, то это где-то в районе 170 километров. Севера Палестины, она идет, скорее всего, в город Хеврон, левитский город, один из городов-убежищ, где жила Елисавета. Достаточно такое, это не вот по соседству там пришла, как мы читаем, как раз
1: пришла.
0: Тут целое путешествие.
1: Пришла к двоюродной сестре. Она двоюродная сестра была?
0: Вроде бы да. А что касается того, знала ли Мария Писание, мы можем сказать то, что Иисус воспитывался в отрыве от раввинов, и он не был никуда отдан в школу в того времени, а учился он в семье. И у кого он мог учиться в семье? Иосиф был занят целыми днями.
1: Плотник.
0: Да, трудом. Угу. Его воспитывала мама. И воспитал так, что Иисус знал Писание великолепно. Так знал, что даже в 12-летнем возрасте мог учить в храме среди раввинов, там,
1: фарисеев,
0: кого только. Где он этому всего научился? Несомненно, у матери. Несомненно, она знала Писание. И, несомненно, знала вот это вот пророчество 9.6 Исаия. Иначе бы она так себя не вела просто.
1: 9.6 Исаия – это «Се дева в чреве
0: примет, да, и зачнет сына».
1: А можем мы сказать, вот возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, что дает нам Бога-Матерь сегодня? Она вот это нам тоже дает, что мы должны, что каждая мать, она должна стремиться знать Писание для того, чтобы воспитывать своих детей. Потому что только это может привести детей к нужным путям. И только это может дать счастье семье и счастье детям.
0: А вот по поводу Елизаветы...
1: На самом деле великая женщина. Мы должны у нее учиться.
2: Да.
0: И что ее повело к Елизавете? Вот? Зачем она пошла к ней? Они были родственницами, да, скорее всего, по материнской линии. Но их роднило другое между собой. И у той, и у другой была близкая, тесная связь с Богом. Да. Она желала подпитаться у Елисаветы. Как это было у тебя, как это было у меня, что происходило у тебя с Богом. И вот нас с вами тоже это роднит.
2: Ну, и интересное вот дополнение все-таки, да, мы в других Евангелиях не читаем об этом, что Иисус... по сути дела, с Иоанном встретились еще, будучи внутри утробы матери. Да? А здесь именно эта встреча, и когда они встречаются, то описано, что взыграл младенец у Елисафеты, да, и она начала повторять, по сути дела, слова ангела: «Благословенна ты между женами». То есть вот откровение от Бога. Здесь уже человек говорит ангельскими словами.
0: Ну да, вот 41 текст, если мы прочитаем подальше.
2: Да, это вообще. Когда Елисафета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, Елисафета исполнила Святого Духа. И далее она воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». То есть она, как ангел уже говорит, то есть исполнение Духа Святого.
0: Да, по сути дела.
2: Да.
0: То есть во всем Израиле только одна женщина могла понимать Марию, могла ее как-то утешить,
2: поддержать в этот момент.
0: Вот это была Елисавета, в таком же положении находившаяся и уже испытавшая действительно силу Божию на себе.
1: То, что она зачала,
0: да,
1: ну, от мужа, возрасте. Но в таком почтенном возрасте.
0: Ну да. И вообще вот эти слова Елисаветы звучат как вот такой возвышенный такой слог, такая поэма, как она вот приветствует Марию громким голосом. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем и блаженно уверовавший, потому что совершится сказанное ей от Господа». Угу. Вот, скорее всего, Мария вот за этими словами шла.
2: Угу. Да, пророчества все, которые исполнились, да. Это, и Елисавета еще раз повторяет их.
0: Еще не надо забывать, что она была юна еще.
1: Как, Мария.
0: Ну, Мария-то, да. Угу. Неопытная, может быть, в жизни. А тут человек, прошедший...
1: Девушка, которая замуж собиралась, да, выходить.
0: Угу. Ей нужен как никому совет вот, в таком состоянии.
2: И поддержка особая.
0: И поддержка, да. Угу. И вот уже видя вот это исполнение пророческим взором Святого Духа, Мария вот здесь выразила весь вот поток нахлынувших чувств в текстах, которые мы называем «Песнь Марии». Угу. Дальше эта песня описана. Наверное, сегодня мы не будем этого уже касаться.
1: Угу. Да, давайте тогда подведем итог разговора. Что дает нам Богоматерь, Дева Мария сегодня?
0: Доверие Богу. Первое, что приходит в голову. Доверие Богу, и полностью человек полагается на Него. Угу. Послушен ему. Угу. Вот нам себя нужно так вести примерно.
1: Ты как считаешь?
2: Но вот мне трудно по-человечески принять это, да, но коль это по слову твоему, да будет мне. То есть это вот ну, действительно доверие в высшей степени такое, что да, я, в общем, оказалась в таком невыгодном положении, по сути дела, в позоре, да, потому что каждый может показывать на меня пальцем, что я тут это...
1: Без мужа беременна.
2: Да, беременна. Вот. А она говорит: «Господи, все равно будет по слову твоему, потому что я тебе доверяю».
1: Дорогие друзья, сегодня, когда мы празднуем год 30-летия телекомпании «Триангела», мы с вами заложили второй кирпичик в наше исследование Евангелия, благой вести, ведущий нас к познанию Бога, к принятию Бога и к спасению в Боге. Сегодня мы говорили о Деве Марии, о Богоматери, и ждем следующих встреч с вами, когда мы продолжим исследование Евангелия от Луки. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Притчи блудного сына. Ведущий Сергей Парфенов.
1: Здравствуйте! С вами программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий Сергей Парфенов. Сегодня в программе...
2: Где вообще гарантия, что вот вы приходите к людям, да, вы такую ответственность несете, где гарантия, что за вами, за вашими словами стоит вообще Бог?
3: Когда я вижу, что я что-то делаю, я делаю искренне, не всегда правильно, не всегда, но я делаю искренне, и людей это обращает, их подкупает моя искренность, я честен пред ними в своих исповедях.
4: Из всех призванных учеников Иисусом Христом, из них ни один не был совершенен.
5: Павел поймет, что он такое, что такое служить людям, и люди его очень многому научат.
1: Каждая наша встреча посвящена возвращению современного блудного сына или дочери к своему небесному отцу. И каждый раз мы ищем ответ на вопрос. Сегодня этот вопрос звучит так. Что может побудить человека стать священнослужителем? Разобраться в этом вопросе сегодня нам помогут наши гости. Это христианский психолог Любовь Русина.
6: Любовь Александровна Русина. Социальный психолог. Специалист детской и семейной практической психологии. Любит море, солнце, природу. Не любит хамство, коварство и лицемерие. Мечтает научиться любить, подобно апостолу Иоанну, ходить в спортклуб с внуками и посетить остров Тенерифе.
1: Служитель церкви Виталий Кисер.
7: Виталий Вальтерович Кисер, 45 лет, пастор церкви. Любит Бога, жену, детей, служение, оптимизм. Увлекается легкой атлетикой, дайвингом, автомобилями. Мечтает о красивом храме из стекла и металла, который бы сверкал, как бриллиант, и о доме на берегу океана среди зелени по собственному проекту.
1: И Маска.
7: Маска. Оппонент. Критик. Стремится глубоко разобраться в поставленном вопросе. Ценит искренних думающих людей. Любит, когда рассуждения основаны на личном опыте. Мечтает, чтобы люди научились видеть реальность и не жили иллюзиями.
1: Спасибо, что вы с нами. Итак, что может побудить человека стать священнослужителем? Спросили мы на улице города.
8: Что может побудить человека стать священнослужителем?
9: Ну, напрашивается ответ «большая вера», наверное. Ну и, возможно, еще действительно какие-то события в своей жизни, не совсем, наверное, приятные, хорошие, могут, наверное, тоже побудить к этому.
8: Горе или несчастье?
10: Поэтому что может побудить человека? Ну, я не знаю, видимо, недостаток чего-то.
8: Неправильное воспитание.
11: Мне кажется, если он разочаровался в жизни, может уйти в монастырь.
12: Истинная вера.
13: Не знаю.
14: Вера какая-то.
13: Не знаю, наверное, вера, да.
15: Ну что-то, наверное, коренной перелом, что-то произошло у него в жизни, что он обратился к Богу.
16: Ну я думаю, что это с детства, наверное, семьи какие-то устои, вот какие-то основы.
17: Я был крайне удивлен, что у нас очень много священнослужителей, которые в свое время побывали в не столь отдаленных местах. То есть, наконец-то вот им как раз открылось то, что они раньше не понимали, что они творились. И таких очень много. Я когда это узнал, я был, конечно, в шоке.
1: Виталий, вы слышали сейчас, что сказали люди на улице города? Могли бы вы прокомментировать?
4: Ну вот, на мой взгляд, большинство из них, или можно так сказать, что все они по-своему правы. Для того, чтобы быть священником, это надо быть посвященным человеком, это надо иметь веру, и в то же время надо быть не от мира сего. То есть надо жить жизнью не той, которой люди здесь на земле живут, а жить верой в то, что будет. То есть это люди, можно так сказать, что это люди с неба. Поэтому у них, может быть, и чего-то не достает, как человек показал. То есть по мирским меркам, да, это, может быть, люди ненормальные, но в то же время это люди очень посвященные.
1: Хорошо, спасибо большое. Любовь, вы что можете сказать по этому поводу?
5: Ну, я думаю, что ответ, вот, который мы сейчас слышали, они затронули несколько разных аспектов. Первый аспект – это бывает, что в семье действительно вот такое вот желание сына, например, продолжить работу отца, там, его служение. Другой аспект – это что в жизни может произойти что-то такое тяжелое, и человек говорит, если вот это вот произойдет, и все закончится благополучно, я там даю обет, что я там или свечку просто поставлю, или я вообще буду служить Богу. Действительно, такое бывает, вот какие-то разнообразные моменты. Ну и просто вдруг в какой-то момент человек обращается к Богу и решает, что теперь он будет служить Богу.
1: Хорошо, спасибо. Маска, что вы можете сказать?
12: Ну, мне вообще очень понравились ответы, они были такими искренними. И, кстати, я там не услышала, что человек должен быть там с неба, да, каким-то одухотворенным. Я больше услышала того, что этот человек либо он не состоялся просто в жизни, либо у него какие-то серьезные очень трудности были, что он значит, не смог их выдержать и решил податься в священники. Ну, в общем-то, я даже с ними, наверное, согласна, да.
1: Хорошо, спасибо большое вам за ваши ответы. Большинство людей считают себя верующими в Бога, но вот посвятить свою жизнь Ему согласны не очень многие. Сегодня мы постараемся узнать, что же может привести человека на путь служения Христу. В этом нам поможет наш гость Павел. Павел, здравствуй, проходи, присаживайся.
3: Здравствуйте.
14: Павел Жуков, 30 лет, аспирант-историк, служитель церкви. Любит творчество, туризм, сцену, видеомонтаж и съемки. Не любит какофония, невменяемость, шовинизм и казнокрадов. Личный рекорд создал христианский клуб «Что, где, когда».
1: Павел, расскажите нам, что побудило вас принять такое решение, выбрать необычную для современного мира профессию священнослужителя?
3: Я родился в семье христиан, адвентистов седьмого дня. Мои родители были с детских лет убежденными верующими. И я рос в церковной среде с детских лет, настолько привязан к церкви, что не мыслил свою жизнь вне церковного контекста. Также я жил, подпитываясь историями о своих дедушках по линии отца, по линии матери. И меня вдохновлял этот их пример. Мой дед на Украине, он 40 лет совершал служение книгоноши и проповедника и имел значительные риски преследования во время советской власти. Мой прадед был расстрелян в 1942 году во время наступления немцев. Он был расстрелян как политический заключенный в городе Орле. Дед мой провел в тюрьме какое-то время за отказ от ношения оружия. И вот постоянно вот эти упоминания, ну, память предков, так сказать.
1: То есть вам родители постоянно рассказывали об этом, да?
3: Да, тем более в советское время вот этот культ или такое представление нашей церкви как преследуемой, да и вообще христианской церкви, соответственно, формирует ценность убеждений. То есть я не такой, как все. Конечно, для меня, будучи школьником там, первых классов, было сложновато так воспринимать. Но особенностью было то, что я тогда жил в Таджикистане, а это национальная окраина, поэтому там были послабления в плане религии. Поэтому не так слишком сильно я чувствовал какое-то давление. Но я просто помнил о том, что мои предки выстрадали свою веру, свои убеждения. К тому вопросу, если меня спросят, откуда я родом, мне сложно всегда говорить, я сразу называю географию, где я жил. И с детских лет, когда я называл, где я жил, родился на Украине, 2 года в Белоруссии, 7 лет в Таджикистане, 15 лет в России, 4,5 года в Америке, сразу реакция у людей, что отец военный? Нет. А что, священник? То есть
1: сначала военный, потом священник.
3: Ну, военный, потому что командируют, особенно в советское время. А священник – это уже в своих кругах, спрашивают, значит, служил, потому что служители перемещают в плане служения. И эта реакция людей, она как бы на подсознание записывала, что раз я уже так много географии менял, то автоматически у меня такое клеймо или как это назвать? Ну, судьба на перспективу, что я буду продолжать.
1: Тоже в дальнейшем будешь продолжать, да?
3: Да, и звучат эти реплики часто, что ну, ты в семье служителя, а не думаешь ли ты выбрать эту же стезю? Этот вопрос был актуален после окончания школы, в выборе будущей профессии. Но тогда я выбирал обучение в светском заведении с целью, чтобы иметь образование и иметь авторитет в светском обществе. Потому что если я хочу служить в церкви, я хочу работать с людьми.
1: То есть ты тогда планировал потом как-то выучиться на священнослужителя или принять служение? Или ты пошел в светский университет, как бы не планируя потом стать священнослужителем?
3: Я выбрал такую профессию, которая помогла бы мне. То есть если бы я выбрал любимую мной географию в школе, то это в меньшей степени помогало бы мне быть служителем. Поэтому я выбрал исторический факультет. И закончил его, зная, что этот материал, он максимально будет полезен мне. Хотя я не был уверен, и зная, так сказать, кухню вот этого служения, зная обратную сторону пасторского служения, видя это все в своей семье, иногда зарекался. То есть, что я не буду священнослужителем. И подобное настроение у меня было достаточно долгие годы. И после окончания университета, и выборе разных мест работы.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что вот перспектива вот эта, которая, да, с детства тебя как культ преследовал, о том, что твои родители, твой отец был пастором, дедушка, прадедушка. Это была единственная причина, которая послужила вот тому, что ты потом в будущем захотел стать священнослужителем? Или что-то еще было в твоей жизни, что тебя сподвигло к этому?
3: Хорошо, тогда здесь немножко исповедь будет больше на личном уровне. Я с детских времен читал историю о сыновьях великих людей, библейских героев, Самуила или Илия, священника Илия. И когда я читал описание жизни их сыновей, то в какой-то степени приходилось это переносить на себя, этот критерий. Потому что я был служителем, был сыном служителя.

0: купить вино. Я должен послужить этим же людям или же этому обществу, этой организации. Потому что что-то я делал несознательно, на уровне подростка, так, по мелочам, но это было плохо. Поэтому я должен как-то искупить такую свою вину.
1: Павел, вот я слушаю вас. Вы то, что вы сказали о долге, и то, что вы говорили о том, что у вас в семье были священнослужители, вот именно характеризует вас, есть такое понятие в психологии, ребенок-долг. Но вместе с тем вы не поступили совсем логично, как поступает ребенок-долг. Вы все-таки пошли на исторический факультет. Значит, тому, что вы стали священнослужителем, предшествовали какие-то другие проблемы?
0: Я бы не использовал слово «проблемы», а наоборот, я пробовал себя на разных поприщах. Получив образование, я пошел в школу работать как молодой специалист, учителем истории. Я считаю, что я поработал достаточно успешно, и потом я еще менял разные профессии, и везде, когда я уходил с работы, я уходил с целью совершения какого-то служения, каких-то проектов. Ну, допустим, 2 лета подряд я увольнялся с работы, чтобы провести летние лагеря для следопытов. И уходил я, а не меня уходили. То есть я знаю, что здесь я справился, я имел успех, и мне это уже не интересно. Последнее мое место работы перед отъездом в Соединенные Штаты – это голландская компания, где я был менеджером логистики. Я мог уже там делать карьеру, и сейчас, вот за эти годы, я бы сделал солидную карьеру для Москвы. Но мне тоже это перестало интересовать, потому что я хотел каких-то больших возможностей и служения в рамках церкви.
1: То есть вот существует такое понятие генетическая связь, передающаяся по поколениям. То есть вот как бы эта связь, она не давала вам постоянно находиться в состоянии покоя. Вы работали и все равно чувствовали какое-то неудовлетворение. Это заставляло вас идти дальше. То есть, вот, видимо, все-таки этот зов, который внутри вас был, он не давал вам возможности остановиться.
0: Я просто ждал того момента, когда не я сам решу стать служителем, а меня пригласят, и во мне люди увидят. Другие священники и церковь увидят, что я могу что-то делать для церкви. И я должен себя показать, не став служителем, а до того, как я стану служителем, что-то сделать полезное для...
2: А что вы до того делали в церкви, чтобы показать?
0: Я занимался молодежью, молодежными проектами. Я организовал клуб следопытов, организовал федерацию молодежи в 2 городах. Мацианск.
3: Павел, скажи, пожалуйста, ты говорил об этом моменте, что он должен настать. Вот настал ли он, и когда это было, если он настал?
0: Зимой 2010 года... январь-февраль месяце я получил приглашение на служение в Москве. И я решил, что это как раз тот момент, когда я должен решать радикально. И это было связано с тем, что я покидаю Соединенные Штаты, где я мог получить гражданство, дожив еще полгода, где я мог получить образование.
3: А чем ты занимался в Соединенных Штатах, можешь сказать?
0: Я учился в колледже, изучал английский и базовые науки, чтобы потом продолжать дальше обучение на магистерское.
3: Угу. То есть у тебя там были планы и хорошие перспективы, да?
0: Да, я и там имел несколько мест работы, которые тоже мог продолжать делать карьеру, но я оставлял их. И с каждым разом это уже просто духовный опыт. Каждый раз, меняя свое место работы, я терял в зарплате. Но я все больше и больше выигрывал в служении. И последнее место работы, вернее, предпоследнее, позволило мне привести в церковь вот именно с работы 3 человек. И эти люди пришли в церковь, они заключили завет с Богом. Если бы я не пошел на эту жертву, не рискнул своим материальным благополучием, я бы никогда не познакомился с этими людьми, и не было бы вот именно вот этого служения. Плюс еще также, имея больше времени в плане работы, я уделял это разным проектам молодежным. Это христианское кафе, это разные программы, интеллектуальные игры молодежные, христианские. Ну, допустим, что, где, когда.
3: Хорошо, расскажи, пожалуйста, дальше. Вот когда тебя пригласили в Москву служителем, что произошло?
0: Ну, это некий такой шок, переживание было, потому что я должен был думать какое-то время.
3: Ты встал перед выбором, да?
0: Да, то есть я лишал себя возможности жизни в земле обетованной, как и многие воспринимают Соединенные Штаты. И пойти на риск. Я терял автомобиль, я терял работу.

0: работу хорошую, стабильную и многое другое, надо было рискнуть. И когда я рискнул, тут же я получил ответ, когда приехал уже в Москву, что это было не зря. Мне поручили замечательную общину, мне дали жилье для проживания при молитвенном доме. И все условия, в которых я оказался, конечно, их нельзя сравнивать с американскими, но я очень рад и очень доволен всему, что Бог для меня сделал. Ну а самым большим благословением было то, что, совершая служение, я познакомился с девушкой, и с ней мы поженились прошедшим летом.
1: Павел, вот вы все время говорили о профессиональной деятельности своей. То есть вы пробовали себя в одной профессии, пробовали себя в другой профессии, потом уехали в Соединенные Штаты Америки. Вот, может быть, то, что вы совершаете сегодня служение, это не что иное, как профессиональный рост? Это может быть вот то, что вы видели в своих родителях, ту профессию, которой они занимались, и это у вас просто на профессиональном уровне. То есть вы делаете свое дело. И делаете его профессионально. Вот служение, будучи священником, это ваша профессия или это что-то может быть большее?
0: Пока у меня нет солидного духовного опыта, я более честно воспринимаю это как профессию. Чтобы иметь право стать духовным учителем, я должен что-то больше пережить, заплатить за свои убеждения и так далее. Я не имею права и не берусь сейчас даже в своей общине становиться таким сильным духовным лидером, наставником, потому что я сам расту, я начинающий служитель. И для меня сейчас это профессия. Я хочу сделать это максимально качественно, но не просто для галочки, а для чувств людей, для их образования, для их духовного роста. И я знаю некоторые приемы, у меня есть набор навыков, которые я получил за годы обучения и практики обычной светской, как помогать людям, давать им правильные советы по жизни, помогать молодежи. Может быть, это звучит немного резко, но делать шоу. Потому что если не я буду делать, и не церковь сделает красивое, зрелищное шоу, как это было в Израиле, это сделает мир. И люди туда легко пойдут, что они, в принципе, и делают регулярно. Я хочу, чтобы, совершая служение, люди его с интересом слушали, принимали в нем участие и реализовывали свои духовные потребности. Для этого у меня есть какой-то набор навыков.
2: У меня такой вопрос к вам. Я, если честно, я просто сейчас в шоке. Потому что я думала, что священнослужитель – это тот человек, который не шоу пришел устраивать, не развлекать народ, не показывать, как все может быть красиво. Он должен нести Христа и делать все так, как Христос. Где вообще гарантия, что вот вы приходите к людям, да, вы такую ответственность несете? Где гарантия, что за вами, за вашими словами стоит вообще Бог, а не что-то иное?
0: Хорошо, я стараюсь быть максимально честным. Я не хочу сразу, начав совершать служение пастора, ставить из себя икону и преподавать некий образ, которого нет. Я его еще не заработал.
2: То есть икона будет потом?
0: Икону делаю не я. Как апостол Павел, я для себя выбираю такое кредо. Я не почитаю себя достигшим. Когда я выбирал и соглашался идти на служение, я согласился не на своем желании и мнении, а на мнении других людей. Когда я совершаю служение, мне говорят: «Ты настоящий пастор, молодец». Когда я вижу, что я что-то делаю, я делаю искренне, не всегда правильно, не всегда, но я делаю искренне, и людей это обращает, их подкупает моя искренность. Я честен пред ними в своих исповедях. Я называю грех своими именами. Я не пытаюсь ставить из себя икону и говорить, что я в семье пастора, я безгрешен, у меня хорошее прошлое. И тех людей, которым я свидетельствовал, это разные люди, абсолютно неверующие. Их первая реакция на мое заявление, что я адвентист седьмого дня, была такая: «Придумают себе богов». И моя первая мысль, как у добропорядочного христианина: это с этим человеком бесполезно разговаривать. Я лучше найду тот, который поумнее и сразу скажет «Аллилуйя, аминь». Я такое для себя сделал решение, что этот человек не готов и не сможет прийти в церковь. Бог сделал наоборот. И я, имея общение, жертвуя чем-то, показывая элементарные какие-то христианские добродетели, которыми я научился в христианской семье и в церкви, я приобрел человека для Царства Божия. И теперь этот человек совершает сам служение и заключил завет с Господом. Поэтому я буду несколько честен и вещи называть своими именами. Я работаю в современной среде, это постмодернизм. Я хочу быть максимально искренним. Мне не нужна иконопись, я не пытаюсь создать образ святого. Люди увидят и скажут: молодец, это христианин, можно подражать. Если они скажут, что он плохой, я пойду исповедоваться. И буду исповедоваться не просто так в тайной комнате перед Богом, а буду исповедоваться перед людьми. За многие свои ошибки я исповедовался перед людьми. Я сказал это открыто в церкви, что я был неправ. Хотя должен был быть правым, потому что я вырос в этой среде, на мне есть ответственность. Я умею сожалеть о своих проступках и умею их исправлять. Я еще многого не достиг. Я думаю, что так же, как и апостол Петр, который был увлечен в лицемерии апостолом Павлом. Хотя это не снимает с него сан апостольства, и никто не зачеркивает послание апостола Петра. Кто его знает, может быть, он писал послание и делал лицеприятные и лицемерные поступки одновременно. Однако никто не посмел вычеркнуть его писем из Библии. Христа показываю я через Божье Слово и максимально, сколько я могу, через собственное служение и жизнь.
2: Вот если честно, я вам не верю. Потому что вы сейчас говорите, я, значит, не ставлю себе икону, и тем не менее вы так уверенно о себе говорите, что вот люди увидят там, что я говорю, у меня есть опыт. Вот, может быть, психолог меня поддержит в этом. Потому что так уверенно, так комфортно, так как-то самодостаточно и даже с каким-то наслаждением вы о себе говорите, вот об этом, обо всем, что мне кажется, что вы вообще болеете тщеславием. И вот это вот... Это вот ваше какое-то... Да, вот люди меня должны позвать, люди мне скажут. То есть я на себе... Я сам не говорю, что я хороший. И это тоже фишка, я вам скажу.
0: Согласен.
1: Можно я пару слов вставлю? Вот из всех призванных учеников Иисусом Христом, из них ни один не был совершенен. То есть все, кого Христос призвал, они были как в начале, как ученики. То есть они учились на протяжении определенного времени. И даже уже получив сан апостольство, вот про что ты сказал, Петр, и то он допускал какие-то ошибки. То есть здесь важен, мне кажется, сам вопрос призвания. Призван ли он самим Христом? Вот, на мой взгляд, священнослужитель – это тот человек, кто призван самим Христом, самим Богом призван. То есть, если его Бог призвал, может быть, он еще этого не понимает или совершенно не осознает. Ну, не про Павла, а вообще служитель, который служит Богу. Может быть, он еще идет по пути вот этого распознания голоса Божьего. Мне кажется, вот на этом пути, если он призван Богом, самим Богом, то я думаю, что этот путь он пройдет. Посвященности самого Христу. Или в то же время появится ряд возможных обстоятельств, которые не дадут этому человеку, непризванному на служение, совершать это служение. То есть он просто-напросто откажется. Потому что путь священника – это путь креста. Это надо взять свой крест и следовать за Христом. Это посвященность и полная самоотдача. То есть...
2: А с чего вы взяли, извините, что я вас перебиваю, что он призванный? Вот я не вижу в этом призвании. Призван – это когда действительно, вот когда ты чувствуешь внутри, что ты вот хочешь вот этого, ты это можешь делать. Я не знаю, конечно, как там у священников это происходит, но мне кажется, что так должно быть. Я как просто обычный человек, я считаю, что так должно быть, что человек должен действительно почувствовать что-то, не знаю, контакт какой-то может быть с Богом. А здесь где это? Он ждал, вот, что меня позовут. Он зарабатывал, значит, себе опыт такой какой-то, что я могу это, я могу это. Я такой человек уже вот я. Я уже я. И вот пусть меня позовут, потому что я уже многое могу.
1: Евангелист Матфей, он сидел, Левий, в свое время сидел, собирал подати. То есть он сидел, собирал деньги. В это время к нему подходит сам Христос и говорит: Левий Матфей, следуй за мной. И Матфей оставил тем бизнес, которым он занимался, он был
3: мытарем.
1: Да, мытарь, сборщик налогов.
4: Он пошел за Христом. Хочется прежде всего поблагодарить Павла, потому что быть искренним человеком перед камерой – это очень сложно. И вот то, что он решился вообще рассказать свои мысли, он бы мог действительно вот рассказать совершенно все по-другому, что вот призван Богом, и я делаю все вот так, как Бог мне велит, и все у меня получается, и так далее. Он рассказал о своих достижениях в чем-то, о своих недостатках, он рассказал о своей искренности. У нас есть такая проблема, мы очень склонны к тому, чтобы быстро осудить человека. Для того, чтобы узнать его больше, наверное, с ним надо много пообщаться. Вот то, что он стал служителем общины, я думаю, что это такой очень сложный труд, обоюдный, потому что община его будет очень сильно учить. Человек любой возрастает только в общении с кем-то. Возьмем семью. То есть я сама по себе могу быть идеальной женщиной, да, но вдруг у меня появляется муж и дети, и тут начинаются проблемы, оказывается, я здесь не сдержала, здесь я не успела, здесь еще что-то не сделала. Начинается обоюдный процесс возрастания. Он не может быть и только один человек, например, в возрасте нет. У него, как у служителя, тоже начался этот момент. Сказать, наверное, сейчас очень рано. Вот, может быть, лет через пять вот прорастут они друг друга. Павел поймет, что он такое, что такое служить людям. И люди его очень многому научат. То, что он может извиняться. Да, возможно, маска в чем-то увидела вот какое-то тщеславие. Ну, может быть, оно и присутствует. Это естественное чувство молодых людей. Но я услышала больше то, что он может извиняться перед людьми. Да? То, что человек может выйти и публично признать свою вину, я думаю, что это удел очень немногих.
3: Хорошо, спасибо большое, Любовь. Павел, вот сейчас было столько много сказано, и маска задала вам вопрос очень интересный. Могли бы вы прокомментировать и ответить на это?
0: Ну, насчет тщеславия, я думаю, что это тот грех, который есть в сердце каждого человека. Это первый грех, и из-за него первый и дьявол согрешил, и Адам с Евой согрешили. Поэтому бороться со своим «я» – это удел всех людей. Я не почитаю себя достигшим и не осмеливаюсь сказать, что я полностью победил самого себя. Ибо есть мне в чем просить у Бога прощения. И я, если буду читать искренне молитву «Отче наш» каждый день, то я всегда буду говорить «Прости грехи мои, как я прощаю должникам своим». Если же у меня нет грехов, то тогда я могу переписать молитву «Отче наш» и молиться более высокопарно. Ну, для этого есть пример молитвы фарисея. Поэтому тщеславие есть. Это никто не отрицает, и я не буду отрицать. Другой момент, что я говорю о себе. Когда я соглашался на служение, я учитывал три фактора, которые учитывает любой священнослужитель и любой человек, идущий на служение. Прежде всего, это избрание Богом. Второй момент – это личное желание. И третье – это желание и избрание церкви, других людей. Мое личное желание, оно сохранялось с детских лет. Избрание людей и их одобрение я видел в течение многих лет. И волю Божию я видел в тех обстоятельствах, которые складывались в моей жизни. И поэтому, вот суммируя это все, все события своей жизни, я принял решение. И потом, опять же, я слышал оценку. Не с позиции тщеславной, что давайте говорите мне, хвалите меня за это решение. Но я оценивал, чтобы просто корректировать себя, ибо я могу в любой момент поменять свое решение. Это во-первых. И второй момент, почему я могу говорить о себе – потому что все-таки нужно иметь смелость. Все время ходить как забитый пацифист, я не вижу в этом никакой добродетели, и Христос тоже так не ходил. Павел говорил, что ему готовится венец правды. Хотя, кто его знает, у него, может быть, тоже были грехи, и какие-то моменты в книге Деяния прослеживаются, что они имели разногласия с Варнавой, и там было даже не просто разногласия, а распри, они разделились, и что теперь? Кто-то должен быть крайним. Да, и, может быть, стоит развенчать апостола Павла, однако нет. Стоит ли развенчивать апостола Павла за то, что он искал суда Кесарева и нарвался на смертную казнь? Нет. У него были грехи, возможно, но он говорит со смелостью, которая была у Христа. Если Христос говорил как власть имеющий, почему я не могу говорить как власть имеющий? Или я должен все время извиняться? Я так не думаю. А оценка людей – это очень важно. Почему? Потому что о Христе очень много выдавала оценка его людей. Он сам спрашивал, а что люди обо мне говорят? Поэтому я как священник, как пастор, я тоже спрашиваю, а что люди говорят? Потому что если мне важно только мое мнение, я могу делать то, что я хочу, как шоумен, и забывать о мнениях людей. Как это говорится, извините, people have it. Да? И так делают современные масс-медиа. Я по такому принципу не хочу. Поэтому в своем служении я учитываю мнение людей. Когда я общался с сестрой из нашей церкви, которая была на последней стадии рака, я не знал, что ей говорить. Я понимал, что я никто вот сейчас ей говорить, человеку, идущему к смерти. Но когда она мне говорит, что после 40 минут общения «спасибо вам, мне стало легче», это, я сказал, слава Богу, что я ради вот этих 40 минут общения не зря пошел на служение. Если приходят люди, молодые ребята, которые под большим влиянием этого мира, и многого не надо, но мне говорят, и начинают сами меня называть наставником, Я говорю, слава Богу, я бы этого сам не достиг. Я никто, мне никаких условий нету. И такие моменты жизни заставляют меня больше каяться, больше искать зависимости от Бога.
2: Больше каяться как? Вот как у вас это происходит? Вы приходите в комнату и проводите там долгое время на коленях в покаянии или как?
0: Да, я говорю Богу о своих проблемах, о своих мыслях. Я извиняюсь перед своей супругой, я извиняюсь перед членами церкви, если что-то сделал не так, кого-то забыл, какие-то не выполнил свои обязанности. Я это говорю открыто и говорю, что вот это мое упущение. Я не боюсь брать на себя ответственность. Ну, русская мудрость говорит, назвался груздем, полезай в кузов. Поэтому я беру на себя ответственность.
3: Павел, спасибо большое. Я хотел бы задать вопрос Виталию. Виталий, скажите, Бог требует от человека каких-то особых качеств? Вот вы сейчас, мы слушаем историю Павла, смотрим на него. Вы вообще как считаете, в Павле есть ли те качества, которые требует Бог от истинного священнослужителя?
1: Ну, Бог, мне кажется, не требует никаких качеств, потому что в призвании Моисея Моисей сказал, я человек неречистый, и Бог ему на это ответил, ты с кем разговариваешь? Я даю уста, я даю разум, я даю вообще все. Все дары у человека – это Божьи. И поэтому тут важен сам призыв. То есть, если Бог призывает человека, то Он может наделить его всем необходимым для того, чтобы это служение совершать. И именно будет наделять в тех обстоятельствах и условиях именно теми дарами, которые необходимы той или иной группе людей. То есть, вот все, что...
2: А тогда можно? Короткий вопрос, если
3: да,
2: можно,
3: пожалуйста.
2: Короткий ответ. Вот почему, у меня в голове просто не укладывается, я думаю, почему такое долгое время он, да, там то учился, то там еще чем-то занимался, и вот он все, значит, опыта набирался, как он говорит. Я думаю, для того, чтобы потом, вот Бог его готовил, чтобы потом быть ему служителем. Но вот вы сейчас так говорите, что Бог мог сразу, то есть если бы Бог выбрал, я опять же к тому, что, а Бог ли его выбрал, а не он ли строит себе просто карьеру какую-то, попробовать себя в новом там амплуа?
1: Ну, я думаю, во-первых, было бы очень плохо, если бы все были одинаково призваны. Все люди разные, и вот если у нас сейчас 7 миллиардов, то все разные люди.
2: Нет,
1: и призвание
2: быть,
1: тоже разное.
2: Может быть, почему Бог раньше тогда его не призвал, если это действительно было призвание?
1: Всему все свое место.
0: Позвольте мне заметить, я опять же сошлюсь на Библию. Для меня это самый сильный авторитет, как и для любого протестанта. Апостол Павел получил призвание, оно запечатлено в книге «Деяния» и на протяжении многих его посланий. Он постоянно ссылается на то, как его Господь призвал. Однако, если мы посмотрим исторически, как это все происходило, после своего обращения он еще 14 лет учился в степях и еще несколько лет проводил в каких-то городах и так далее. То есть нельзя связывать его начало активной деятельности с его призванием. То, что меня Господь призывает, я чувствовал это с детских лет. А когда делать, нужно немножко вооружиться. Поэтому Бог
2: Но вы говорите, что вы и до сих пор не вооружены. Вот в чем дело.
0: Растем. Я не почитаю себя достигшим, я расту.
3: Хорошо, можно вопрос, Павел? Сколько лет ты совершаешь уже служение в церкви?
0: Полтора года.
3: Ага, полтора года. Работа. Ты рассказывал о таких замечательных опытах, когда ты разговаривал с женщиной, и ей было приятно после общения с тобой. Да, она почувствовала облегчение. Ты общался с молодыми людьми, которые говорили, что они считают тебя наставником. Вот ты говорил, что вначале как бы ты пошел в церковь и не от побуждения большого истинного от Бога, ты не сильно чувствовал его. Сейчас, после этого времени, сколько ты уже совершаешь служение в церкви, ты чувствуешь это призвание, то, что Бог тебя ведет в этом поприще?
0: Для меня самым сильным является реакция людей. Если я вижу, что человек слышит мою проповедь и говорит, что ему становится яснее, и принимает какие-то действия не в благодарность мне, а начинает быть благодарным Богу и подчиняться Богу. Если я вижу, что человек после служения и после наставлений решается соблюдать субботу ценой увольнения, риска потерять работу, он это делает не для меня, он делает это для Господа. Я окрыляюсь от таких моментов, потому что я вижу, что я сказал правильные вещи, я не повредил веру этого человека, и он становится верным Богу. Он не верен мне, он верен Богу. Это важнее.
3: Павел, а Бога ты слышишь?
0: Да. Это по-разному происходит, но я понимаю, что некоторые очень нестандартные и необычные вещи мне говорит Господь, и я иногда боюсь его слушать, потому что слишком слишком серьезный этот голос.
3: Спасибо большое, Павел, за твою историю, за твою искренность. Также хочу поблагодарить наших гостей, которые сегодня участвовали в программе. Это была программа «Притчи блудного сына», и я ее ведущий Сергей Парфенов. Сегодня мы попытались разобраться в причинах, которые побуждают человека стать священнослужителем. Помните, что все наши истории реальны и герои настоящие. Оставляйте свои вопросы и комментарии на нашем форуме. До новых встреч!
5: Вас не смутили сегодняшние речи маски?
0: Ну, я думаю, что эта роль правильно сыграна, и те вопросы, которые заданы, они волнуют людей. И не всегда все можно задавать политкорректно. Иногда требуется рубить правду матку и выяснять суть.
5: А для себя вы как-то, может быть, переосмыслили сан священнослужителя?
2: Ну, я так понимаю, я должна была переосмыслить его в том плане, что пастор должен быть вот таким. Нет, я скорее все-таки убеждена в том, что если человек приходит в церковь, то ему надо увидеть человека духовного. Не такого, как я, да, как он, который приходит, а другого человека, то есть, да, какого-то более возвышенного, что ли. Не хватает мне этого, поэтому...
5: То есть никаких человеческих послаблений вы не допускаете?
2: Я думаю, что этим людям... Нет, они должны быть ближе всех к Богу, если уж они священники.
5: Какие у вас впечатления от программы?
1: Впечатления разнообразные. Я думаю, что на многие вопросы мы получили ответы, но я думаю, что не меньше осталось все равно вопросов. Это как, хоть как-то людей заинтересует и привлечет их исследовать этот вопрос, узнать больше о жизни священнослужителей. Вот, я думаю, что программа удалась.
5: Ваше впечатление?
4: Мне понравилось, что наш сегодняшний гость был очень искренним. Он не скрывал своих недостатков и говорил о каких-то перспективах, которые действительно у него в жизни есть. Я думаю, что все было искренне.
5: А вы сами никогда не мечтали стать священнослужителем?
3: Когда-то мечтал. Может быть, и сейчас есть какие-то мечтания. Но пока я учусь на профессию другую. И в будущем, может быть, если Бог меня призовет, все возможно.
6: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Предай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: А перевод — это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
4: Септуагинт — это первый в истории перевод Библии.
5: Авторы Нового Завета пользуются септуагинтой.
1: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийские и готские переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
4: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего восточного Средиземноморья. Как lingua franca есть такое понятие, это общий язык для всех.
6: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов. Да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценно, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
3: Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в 3 веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в 3 веке до нашей эры греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременный перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили. Как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И в общем христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
1: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в 3-1 веках до нашей эры.
3: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи. Это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», от числительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
5: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты, приводятся по Септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуются септуагинтой или по памяти, или ее цитируют, но используют именно септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий используют. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифа, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку септуагинта становится своего рода, ну, как бы, писанием вот на тот момент христиан.
1: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане,
7: и пошел с ними в землю Ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шихема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
4: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего вот этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов – это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века, он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний, когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский – это диалект арамейского языка, просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я вот единственное, я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний, и он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианское общение Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
7: Софроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
4: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, Вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая Вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена. Были найдены новые рукописи там, почему-то текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция. Сейчас вот пользуется, если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой Вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, на Британских островах, и в соответственно, там в Испании, и все. То есть, ну, это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки. Первые переводы, как правило, делались в Вульгате, с Вульгаты.
3: А перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да, понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
6: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов. Да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой. Да? То есть сотни переводов можно перечислить. Но остальную сотню просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся. Это... В какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию, переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить к переводам Библии, это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети... не понимали той Библии, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она и понятна.
8: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
9: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово срединных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества, и как пчелы в улей опустело, дурно пахнут мертвые слова.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Как только заканчиваются романтические отношения, начинаются семейные будни, перед супругами встает вопрос о планировании семейного бюджета. Насколько важно вести учет финансов, об этом мы сегодня поговорим с семейным психологом Еленой Архиповой. Что такое вот семейный бюджет? Начнем с этого.
4: Ну, вообще, семейный бюджет в переводе это означает денежная сумка. То есть это определенное количество денег определенной семьи и распределение этих финансов, то есть определение доходов, определение расходов в этой семье. То есть это определенный контроль над теми финансами, которыми обладает семья.
3: То есть это план расходов и доходов и расходов семьи, да?
4: Да, многие семьи говорят о том, что у нас нет бюджета, но то, что вы не ведете бюджет, еще не говорит о том, что бюджета нет, потому что бюджет – это все финансы, которые приходят в семью. Поэтому если финансы приходят, уже бюджет есть. То есть вопрос просто в том, что семья не контролирует эти финансы и не знают, куда они уходят.
3: Ну вот есть такое мнение, и многие люди выражают это мнение, что контролировать свои финансы – это вредить себе и портить себе настроение, прежде чем ты еще потратил эти деньги. Насколько это обосновано мнение?
4: Ну, я думаю, что это каждый обосновывает, наверное, сам себе, так как он считает нужным, но вообще народная мудрость говорит о том, что деньги любят счет. То есть деньги нужно считать, они это любят, потому что те, кто считает деньги, у того деньги водятся. Те, кто их не считает, у того, как обычно, денег нет. Поэтому, если мы возьмем богатых людей, то они, как правило, очень экономно живут. То есть богатых я называю не наших, новых русских, которые в какой-то момент жизни выскочили на гребень волны, а потом точно так же и скатились вниз. То есть просто какие-то случайные деньги к ним попали, и они эти случайные деньги растратили. То есть богатые люди, если мы возьмем на Западе, да, то есть они очень экономно живут. Они не покупают себе каких-то сверхдорогих машин там, или что-то. У них есть какие-то дорогие вещи, но они обычно стоят в гараже и ждут какого-то удобного случая, чтобы выехать куда-то. То есть они очень хорошо считают свои финансы и покупают вещи на распродажах, еще что-то. Они ищут вот такие варианты, как-то сэкономить.
3: Даже имея деньги, они все равно продолжают экономить.
4: Конечно. А вот человек, у которого мало денег, вот он считает, что у меня денег мало, что их считать. И таким образом эти даже малые деньги, они очень быстро тратятся.
3: Значит, если у него не было денег, и если он не контролирует их, то значит их никогда и не будет, да?
4: По сути так. То есть получается, что в этом денежном мешке, вот это слово бюджет, да, мы говорили о том, что это денежный бюджет.
3: Мешок.

0: он нужен для того, чтобы человек понял, куда уходят его деньги в месяц. То есть хотя бы определился, что вот я прожил этот месяц, куда ушли мои деньги. Это первое. Второе, это...
1: Наверное, важно еще определить, сколько все-таки пришло денег, потому что иногда человек даже не может контролировать, сколько у него приходит, и потом же второе, что сколько у него уходит денег.
0: Да, и вот следующий этап – это человек определяет, сколько он вообще тратит денег и на что он их тратит. И третий этап – это самый главный, этот этап, ради которого два предыдущих этапа появились. Это человек определяет, что он может сэкономить, где он может меньше тратить и как отложить какие-то деньги, часть денег на крупные покупки или на инвестиции.
1: То есть накопить какие-то сбережения, да?
0: Да.
1: Хорошо. А что дает вот ведение семейного бюджета? То есть, вот, да, хорошо, человек разобрался, посмотрел, что он столько зарабатывает, он столько тратит, может быть, определился, что в чем-то он может себе отказать. Что это даст ему?
0: А прежде всего, человеку это дает чувство уверенности и стабильности. Человек знает, на что он рассчитывает, и он может уже предугадать, как он может провести этот месяц. То есть, и на что он может отложить деньги, и что будет дальше. Вот не секрет, мы знаем культуру западных стран, что они, допустим, планируют отпуск за полгода вперед минимум, а то и за год. То есть они во время, после Нового года, во время праздников рождественских, новогодних, они уже планируют, как они будут отдыхать в августе там, или в сентябре. И они уже заказывают путевку, они выплачивают какие-то деньги. То есть они закладывают это в бюджет. У нас обычно человек вспоминает об отпуске в мае, говорит, что я хочу, и мне все равно, что будет дальше. Тратит на это последние деньги, приезжает, влазит в долг. И потом полгода приходят в себя после вот этого отдыха.
1: То есть у нас, как правило, люди принимают такие спонтанные решения, да?
0: Да, так как бюджет не ведут, деньги не считают, спонтанные решения, сиюминутные. И таким образом вот и нет выхода из этой нищеты, нет выхода из какого-то вот этого замкнутого круга безденежья. Хотя человек может зарабатывать большие деньги, но... Траты у человека, получается, постоянно растут, соответственно, роста его оплаты, доходов семьи. То есть человек думает, ага, я в том году получал там, на 30% меньше, в этот раз я получил на 30% больше, значит, эти 30% я спокойно могу пойти и потратить на все, что я хочу. Даже случайные деньги, которые приходят в семью, например, подарок какой-то, да, или наследство, то есть семья воспринимает как бонус, которые они могут с легкостью потратить. И они это делают.
1: Ну вот хорошо. А семья никогда не занималась планированием семейного бюджета. Вдруг они решили это сделать. И что, как вот из вашей практики, что вы можете сказать, что обнаруживает семья, которая решила подсчитать свои деньги?
0: А прежде всего, семья обнаруживает такой бич нашего народа – это лень. Потому что, чтобы подсчитать бюджет вообще и посмотреть, что происходит в семье, нужно обращать внимание на чеки, на то, куда ушли сбережения, даже на то, где ты попил чай, где ты оставил там...
1: То есть контролировать полностью все расходы.
0: То есть причем свои деньги, деньги супруга, детей, то есть для того, чтобы увидеть полную картину. А для нашего человека, достаточно ленивого, это не очень
1: комфортное состояние,
0: не очень приятное. Поэтому даже если кто-то и начинает это делать, то обычно где-то
1: на второй неделе, наверное, уже...
0: Обычно даже на первой неделе они прекращают это делать. Но прекращают делать люди, которые не видят, у них нет мотивации, то есть они не видят конечной цели, и они не понимают, что это не просто контроль за ними, то есть это не просто какой-то карательный орган, что вот есть какой-то человек в семье, который отмечает все твои траты, а это, наоборот, возможность... вырваться из финансовых каких-то затруднений, наоборот, возможность разработать какой-то дальнейший план. То есть если мы

0: Возьмем любое предприятие, любую организацию. Там есть бухгалтерия, то есть, которая ведет бюджет уже этой организации, и без бухгалтерии все знают, что предприятие не состоится, да. Потому что один будет брать деньги на одно, второй на другое, третий на третье, и в результате это предприятие будет банкротом. Точно так же и в семье. Если каждый берет и делает со своими этими финансами все, что хочешь, то эта семья будет банкротом. То есть исключение – это, конечно, семьи, в которых очень много денег, они их не считают, они их тратят. Но в результате, если мы возьмем всех известных людей, очень богатых миллионеров, обычно они заканчивают свою жизнь очень плачевно. Либо в доме престарелых, либо в тюрьме. Либо они заканчивают жизнь самоубийством, потому что чрезмерное количество денег и непонимание, что деньги имеют свойство заканчиваться, приводит их к тому, что к старости они все эти деньги пускают на ветер и остаются в полной и абсолютной нищете. Вот это страшно, если посмотреть статистику людей, которые не следят за финансами, даже имея огромные финансы. Что с ними потом становится, то есть просто печально и жалко, что, имея такие ресурсы в своих руках, люди не смогли ими воспользоваться так, чтобы встретить спокойно свою старость.
1: Принято считать.
2: То есть можно сказать однозначно, что сколько бы денег ни было, много или мало, все равно ими нужно управлять.
0: Конечно, то есть вот люди оправдывают свою лень и... А вот мы говорили, первое – это лень причина, а второе – это незнание, как делать, ну, как составлять бюджет. И некоторые говорят, что у меня настолько маленькие деньги, что нет смысла даже составлять этот бюджет, потому что, ну, туда-сюда, раз, прошелся по магазинам, и деньги закончились, и ничего особенного я, в общем-то, и не купил. Вот. Но люди, которые начинают даже с небольшими финансами вести бюджет, они понимают, что у них достаточно было финансов для того, чтобы и сэкономить что-то на будущее.
2: Я знаю, что те люди, которые как-то работали над собой и дисциплинировали себя, чтобы хотя бы один месяц посчитать свои доходы и расходы, они приходят к выводу, что у них достаточно хорошая сумма проходит в месяц через их семью.
0: Да, это действительно так. И вот планирование бюджета помогает экономить около минимум где-то 10% всех финансов. То есть это семья начинает из этого, то есть с этого, чтобы откладывать эти 10% для большой какой-то покупки. И вот именно ведение бюджета позволяет без взятия кредита, то есть достигать чего-то.
2: Без долгов,
0: без
2: да?
0: долгов, то есть достигать. Пусть не через один
2: шагами,
0: год,
2: да?
0: А может быть через 3 года, но семья реально к этому приходит. Вот. А неумение вести бюджет приводит к тому, что семья никогда себе ничего не сможет купить. Вот. Поэтому незнание, как вести бюджет, это тоже серьезная проблема, потому что в школе об этом не учили. Родители редко у кого-то вели бюджет, и люди даже не знают, как к этому подойти.
2: Мне кажется, что в нашей стране вообще люди постоянно живут от зарплаты до зарплаты, и сколько получают, столько они и расходуют. То есть как вот с таким нашим славянским менталитетом все-таки перестроиться и начать управлять своими деньгами?
0: Ну, славянский менталитет вообще особенный. Он не склонен к идеализации финансов. И, допустим, как больше на Западе, да, мы видим, что люди больше заботятся о финансах, об успехе. А у нас, если мы возьмем даже сказки, возьмем народный эпос, мы увидим, что те люди, которые обладали финансами, они наделялись какими-то негативными качествами характера. То есть и тот же поп, который был богатый, и его потом этот балда его щелбаны там его бил, и еще кто-то, и там толстяк там какой-то, барин там, который это, и все. И тот же Кощей Бессмертный, который над златом чахнет. То есть вот как-то в нашем менталитете люди, имеющие деньги, всегда наделялись какими-то негативными качествами, поэтому где-то внутри себя... А вот человек нашего менталитета, во-первых, он наделяет соседа, который вдруг разбогател, он его наделяет негативными качествами сразу, хотя он хочет, в общем-то, того же, во-первых. А во-вторых, Он относится к финансам как к тому, от чего нужно, ну, избавиться быстрее. Вот, допустим, когда приходит какой-то кризис человеку, вот нашего менталитета, да, он понимает, что вот кризис, да, западный человек начнет сразу урезать себя, начнет сразу все складывать под подушку там или в банк, чтобы все сохранить. А наш человек, он скажет, помирать так с музыкой.
2: И на последние деньги закатит банкет.
0: Деньги закатит банкет, купит себе юбочку, там еще что-то, ну, и все.
2: Получается, что мы беднее иностранцев, ну и расточительнее, да?
0: Да, вот эти порывы, вообще славянский менталитет, он склонен к порывам. То есть вот какие-то, вот человек вот в менталитете вот нашем, он может и отказывать себе во многом, но он должен увидеть в этом какую-то благородную цель.
2: Мне кажется, что у человека нашего, у него такое какое-то желание иметь спонтанные деньги для ощущения свободы, что вот у меня есть... Я могу потратить, я могу быть свободным вот сейчас, независимо от того, что будет потом, впоследствии.
0: Да, вот это есть. Эти ощущения, допустим, более западный человек, он ощущает свободу в том, что у него в банке есть счет. И на этом счете лежат большая сумма денег, и он свободен тогда. Он понимает, что он свободен. А у нас свобода подразумевается в другом, что ты можешь тратить сейчас. И вот, вот этот полет какой-то, вот и даже исторические какие-то произведения мы читаем, там «Цыгане», «Медведи», там, «Банкет, плачу за всех». То есть вот, вот этот какой-то порыв, хотя потом человек об этом пожалеет, но вот этот порыв заставляет человека отрываться как бы от земли и чувствовать вот какой-то полет, что вот я богат,
2: я свободен.
0: Свободен, я счастлив. Вот. Но время меняется, и все-таки мы должны меняться. И, конечно, мы никогда не будем зациклены только на финансах. То есть и никогда мы не будем, как славяне, мы не оцениваем другого человека. И этого не было в нашей культуре. Оно приходит сейчас, но я думаю, оно не приживется. Мы не оцениваем никогда другого человека, и не оценивали, по крайней мере, по количеству финансов его. Всегда человека оценивали по его внутренним качествам. Я думаю, что вот наш менталитет это сохранит. Но вместе с тем приходит вот новый какой-то этап, в котором мы должны понять, что деньги любят счет.
2: То есть, если мы должны стать мудрее и научиться все-таки управлять финансами.
0: Да, если ты хочешь обеспечить себя к старости, если ты хочешь нормально жить, если ты хочешь, чтобы дети твои лучше жили, чем ты, значит, с этого момента, с сегодняшнего дня, нужно сесть, завести тетрадку и начинать записывать, сколько приходит денег, сколько уходит, и размышлять, что именно с этим ты можешь делать.
2: Ну, как правило, вот если семья решает вести семейный бюджет, какие могут быть проблемы, какие проблемы могут возникнуть между мужем и женой, если они приняли решение вести учет своих финансов?
0: Ну, проблема в том, что человек, который является транжирой, самым главным, он, в общем-то, может и согласиться сначала вести этот бюджет, а потом может отстаивать свою позицию, что... Я тебе не покажу, куда я потратил, там, я не транжира. То есть он может занять позицию оборонительную.
2: Ну, вообще, может быть, скажет, что все это глупости, давай жить как раньше, и зачем все это надо, это я вообще уже не могу себя чувствовать нормальным человеком, да, как правило, мне кажется, так происходит.
0: Ну, в общем-то, да. То есть для того, чтобы вести семейный бюджет, двое супругов должны быть в согласии. То есть они должны решить, что это важно, это нужно. И вообще можно к этому подойти даже как к игре. То есть, может быть, не нужно это так драматизировать и сказать, все, сейчас начинаем это делать, и потом будет только плохо, будем все урезать. Нужно, может, сказать, ну, давайте попробуем, давайте, ну, посмотрим, по крайней мере, у нас будет опыт, и мы будем знать, стоит это делать или не стоит. Давайте попробуем хотя бы месяц, там, хотя бы 3 месяца. Вот насколько хватит, настолько вот мы и попробуем что-то делать, вот записывать, анализировать, и будем делать какой-то вывод. Вот. И если семья к этому подойдет так легко, спокойно и с интересом, то у нее все получится.
2: Спасибо большое, Елена, за эти ответы. Я думаю, что мы все-таки благодаря этой программе убедим многие семьи посмотреть на свои финансы по-другому и начать вести семейный бюджет. На самом деле важно не только то, сколько вы зарабатываете, но и то, как вы расходуете эти деньги. Я думаю, что сегодня вы услышали ответы для себя, и это поможет вам навести порядок в своих финансах. До новых встреч!
3: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
4: Вот те части Библии, которые читались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
5: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
1: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
6: Что мы называем Библией? Для нас уже людей там 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
5: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадьевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: Церковно-славянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковно-славянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
5: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
1: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковно-славянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
5: А что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть в православной традиции свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
3: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковно-славянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашество они приняли имена Кирилла и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус. То есть по еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский, даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий, то есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
7: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись:
1: написанная словами греческими, римскими и еврейскими. «Сей есть царь иудейский».
4: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже. И книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Под авторитетом инициирован этот перевод, это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
4: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз вульгату и перевели. Перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадьевской Библии, это книги Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудив, Премудрость Соломона, некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты. Маковейские книги. Интересная история, что, ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть, Геннадьевской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии от Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
3: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
6: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
5: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века, ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
1: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
4: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в Библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
5: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода, российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
1: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
5: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
8: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов, из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
9: Лунный диск среди россыпей звездных, добела раскален от мороза. серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающий веру России, покаянно к тебе припавший.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки, а также ваши родители. Веселая школа здоровья и я, профессор Бодрячок, приветствуем вас на нашем очередном занятии. И с вами вместе Настенька, Славик и моя племянница Веселинка. Вот она опять что-то придумала. Веселинка, ты во что-то играешь, да?
4: Прятки нет.
5: Прятки?
0: Ой, Веселинка, ты не хочешь нас видеть?
4: Ой. Да вы что, профессор Бодрячок? Я очень-очень хочу вас всех видеть. А ну знаете, я... что я больше всего хочу?
0: Нет, не знаем.
4: Я хочу сказать Богу спасибо.
0: Вот. О, я тоже за многое могу сказать Богу спасибо.
4: Да.
0: Ну, а за что ты благодаришь сейчас нашего чудесного Творца?
4: Я хочу сказать Богу спасибо за то, что я так много всего могу видеть. Смотрите, какая красивая полянка. А теперь вот попробуйте. Закройте глаза руками. Закройте. Вот что вы видите? Что вы видите?
5: Ничего.
4: Профессор Бодрячок, что ты видишь?
0: Веселинка, ничего я не увидел. Темно, очень темно.
4: Вот, темно и грустно.
0: Да, можно сказать, что грустно. Наш Творец дал нам чудесный подарок. Эти глазки. Но... об этом подарке нужно заботиться.
4: И я знаю, как. Я знаю, как заботиться о наших глазках. Их нужно тщательно мыть и как следует протирать.
5: Как
4: вот,
5: тряпочку.
4: Как эту тарелочку, видишь? Чем лучше протрешь, тем лучше через нее видно.
0: Да, Веселинка, но только не протирать, я думаю, а как-нибудь очень аккуратненько мыть. Правда, Настя? Глаза тереть не очень полезно. А вот аккуратно мыть, да, но не только. Не только мыть глазки. Есть еще много чего нужно. А вы знаете, что для глазок существует зарядочка?
4: Зарядка? А зачем глазкам это... зарядка?
5: Они же вверх-вниз, справа-влево.
4: Не устают. Вверх,
0: вниз, а вот Настя влево. Молодец какая. Вот вверх, упражнение, вниз, знаете уже. Совершенно вверх, верно. Вниз, существует зарядка для рук. Есть зарядка для ног. Есть для головы, для тела, и есть зарядка для глаз.
5: И для языка.
0: Может быть, но я такое еще не слыхал.
4: А что за зарядка для глаз?
0: Для глаз. Давайте-ка сделаем самую простую зарядку для глаз. Давайте сядем ровно и посмотрим прямо перед собой. А теперь нужно глазками посмотреть наверх. Только глазками, а не головой. Голова находится прямо. Потом глазками посмотреть вниз. Потом вправо, потом влево. А теперь зажмурить глазки, зажмурить, зажмурить, зажмурить, зажмурить и открыть.
4: Все, мы теперь глазки сберегли.
0: Правильно. Но есть еще много чего такого, что нужно для глазок.
4: Это что же еще?
0: Вот. А для этого я приглашаю вас на нашу веселую полянку.
4: Ой, я люблю.
0: С Судя по всему, недавно здесь прошел дождь.
4: Но дождь закончился.
0: Конечно.
4: И мы будем закрывать
0: да.
4: зонтики.
0: Давайте. Так, ну, дай, только не все сразу, по одному.
4: Давайте закроем.
0: Вот.
4: Так, Настя, убирай.
0: Давай.
5: Что так. это?
4: Ой, ой, ой, так это же фонарик.
0: Стой, стой, стой, что ты делаешь? Племянница моя, ни в коем случае нельзя так поступать. Дело все в том, что никогда нельзя направлять фонарик в глаза. Ну. Ни себе, ни кому другому. Потому что смотреть долго на слишком яркий свет нельзя. Это может повредить глазкам.
4: То есть получается, чтобы защитить наши глазки, нам нельзя смотреть
5: на яркий свет.
0: Правильно, совершенно верно.
4: А давайте закроем другой зонтик.
0: Да.
5: Давай,
0: Василинка.
4: Давай, закрой.
5: Ну, это тут еще.
4: Держи.
5: Ноутбук.
4: Эх ты.
0: Да.
4: А у меня тоже такой же есть компьютер.
5: Лампочки
4: да.
0: Компьютером пользуются почти все. Да компьютер и сделали специально для того, чтобы в него смотреть.
4: Это хорошо.
0: Но не очень много. Да, вот. Не очень
5: а долго. Может заболеть глаза и спина.
0: Вот, вот, если неправильно сидит.
4: Мне мама всегда говорит, когда надо выключать телевизор или компьютер.
0: Вот у тебя очень мудрая мама.
4: А давайте дальше закрывать.
5: Давайте.
4: Идемте.
0: Так, что? О, тут целый подарок.
4: Фруктов, овощей.
5: А что это за зернышки в баночке?
4: И правда, что за зернышки?
0: А вот это зернышки, ребята, из которых получается очень вкусная каша.
4: Такой не бывает.
0: Как не бывает?
4: Каша? Да. Я вообще не люблю кашу.
0: Я обожаю кашу. Настя,
5: я
0: ты...
5: тоже.
0: Вот.
5: Я тоже.
0: Ты посмотри, Веселинка, тебе надо научиться у наших ребятишек.
5: Я люблю кашу с фруктами, она получается еще.
0: Молодец. Дело в том, что в каше и во фруктах есть витамины, очень полезные для наших глазок. И это очень хорошо, что, Настя, ты любишь кашу с фруктами. И, кстати, вот, Веселинка, можно научиться у Насти вот чему. Ты любишь бананы?
4: Да, вот. Я люблю бананы. И яблоки люблю.
0: А что ты любишь? Славик, какие фрукты тебе?
5: Апельсины.
0: Апельсины.
4: Апельсины
0: ну,
4: вообще, тоже
0: я не пробовал
4: вкусные,
0: кашу
4: да?
0: с апельсинами, но секрет заключается вот в чем. Дело в том, что надо в кашу положить кусочки ваших любимых фруктов.
4: А варенье?
0: Или немножечко варенья. И тогда каша станет очень вкусная.
4: Ну ладно, я постараюсь с ней подружиться.
0: Да, вот.
5: С кашей.
4: Да.
0: Вот,
4: а
0: ну
4: давайте,
0: что ж, давайте
4: закроем следующий зонтик.
0: Давайте
4: идем сюда. Так, так, так, так.
5: Что это?
4: Да, что это?
0: Ой. Вот, давай.
5: Какой-то шарик.
4: Я, кажется, поняла. Для того, чтобы глазки были здоровыми, нужно веселиться. Держи.
0: Правильно, правильно, веселиться. Правильно, дорогие ребята, веселиться и ни в коем случае не плакать. Потому что хорошее настроение полезно для здоровья. И для наших глазок тоже.
4: Хорошо, давайте оставим здоровульки и пойдемте закрывать следующий зонтик.
0: Вот какие у нас интересные гости побывали на нашей полянке.
5: Кто это? Кошечка!
4: Точно!
5: Только она из бумаги.
4: Да, и смотрите, у них глазки-то закрыты.
0: Mm-hmm.
4: Профессор Бодрячок. Mm-hmm.
0: Так, а Славик, а как ты думаешь, почему у киски глазки закрыты?
5: Потому что она спит.
0: Вот, правильно, Василинка. Глазки у киски устали, и им надо отдохнуть.
4: А зачем глазкам отдыхать? Они же не прыгают и не скачут.
0: Вот, глазки-то не прыгают.
5: Они устают смотреть.
0: Да, и они могут покраснеть и даже слезиться. Но вы не переживайте. Бог так нас чудно устроил, что если наши глазки очень сильно устанут, то они закроются.
4: И сами.
0: Сами. И к нам придет кто?
5: Сон.
0: Совершенно верно, сон.
4: А давайте, пока наши глазки не устали, еще один зонтик закроем.
0: Да, давайте.
4: Так, закроем.
0: Вот. Так.
5: А что
4: вот.
5: Это?
4: Держите.
0: А?
5: О, красный крестик на белой. На белом картоне.
4: Я, кажется, где-то видела этот крестик.
0: А
5: это больничный крестик.
0: Правильно.
6: Точно, я его видела на машине скорой помощи. Я его видела. Это машина, которая возит людей лечиться.
0: Совершенно.
5: В больницу.
6: Да, в больницу.
0: Правильно, ребята. Если вы вызовете к себе доктора, то на его чемоданчике будет вот такой красный крестик.
6: Да.
0: Вот.
5: Если это обычная сумка.
0: Ну, или на сумке. Дело-то не в этом, что на чем. А почему здесь красный крест? А при чем тут глазки?
6: Да, при чем тут глазки?
5: Значит, есть доктор, который лечит глазки.
0: Совершенно
6: Ух
0: верно.
6: Ты, все ты знаешь.
0: Если наши глазки заболели, то нужно обратиться к врачу.
5: Если они загноились, например.
0: Да, да, туда может попасть соринка или вредный микроб.
6: Я надеюсь, с нами этого не случится. Пойдемте лучше эксперимент делать.
0: Пойдемте, конечно.
6: Побежали?
0: Есть для вас кое-что интересное.
5: Эксперимент.
0: Ребята, сейчас я вам буду показывать цветную бумагу. А вы скажите, какой это цвет?
5: Это картон.
0: Да, картон.
5: Угу. Зеленый.
6: Зеленый. Как наша полянка.
0: Как наша полянка.
5: Как он тогда плачется.
6: Точно.
5: Синий.
0: А это какой цвет?
6: Синий, как наша речка.
0: Да, это синий цвет, похож на речку, правильно.
5: Желтый, как наше солнышко. Желтый, как твое платье.
6: Точно, как мое платье.
5: Оранжевый.
6: Оранжевый, как апельсин.
0: Как апельсин.
6: Который любит с нами.
0: Да, знаете.
5: Красный, как рубашка с платьем.
6: Да, точно.
0: Совершенно верно. Молодцы, вы правильно различаете цвета.
6: А я хочу вам еще показать, что у меня есть даже еще не только цвета, но и оттенки. Посмотрите, у меня есть цветная бумага разных оттенков розового цвета. Вот смотрите, бледно-розовый, темно-розовый и ярко-розовый.
0: Да, Веселинка, ты, кстати, очень интересно подметила.
6: Да.
0: У каждого цвета есть много разных оттенков. И мы все можем эти оттенки различить.
6: Да.
0: Но не у всех такое зрение. Дело в том, что кошечки видят все в черно-белом цвете и могут различить только зеленый цвет.
6: Так это получается как на черно-белой фотографии.
0: Да, совершенно верно.
5: Это ты на фотографии.
6: Только мы смотрим, как кошечки.
0: Правильно. И она может различить только зеленый цвет.
6: А как же собачки видят?
0: Собачки?
6: Да.
0: А вот давайте почитаем, что пишут в энциклопедии.
6: Так.
0: Так, собачки различают только синий цвет и фиолетовый. Все остальные цвета они видят в черно-белом цвете.
6: Так что же это получается? Если я своей собачке здоровульке брошу сначала так. красный мячик,
0: красный.
6: Потом желтый мячик,
0: да?
6: Она увидит два серых мячика.
0: А вот давай посмотрим, совершенно верно. Вот красный цвет и вот желтый цвет.
6: Да.
0: А собачка увидит только
6: серый цвет.
0: Такой вот цвет, да, совершенно верно, да.
6: А кролики как видят?
0: Кролики?
6: Да.
0: Давай посмотрим. Кролики. А, вот. Кролик различает всего два цвета – синий и зеленый. Все остальные цвета – черно-белые.
6: Ну, даже. А воробьи?
0: Воробьи. Ха! А воробьям не надо покупать розовые очки. Они и так все видят в розовых тонах.
6: Они, наверное, поэтому всегда веселые. А ежики?
0: Вот ежики. А ежики живут в травке.
6: Так.
0: И они видят только желтый и коричневый.

0: научили своих друзей, сделаем специальную подделку. Для подделки нам понадобится
1: 2 кубика.
0: Кубики. Да, я сделала их 2. Вот вам один кубик. Вот такой из картона кубик. Держи. И нам такой. Но это необычный будет кубик. На каждой стороне нашего кубика мы приклеим картинки, которые будут напоминать нам о том, как защитить глазки.
2: Вот, держите. Как интересно позаботиться.
0: Это нам. Это вам. Это тоже вам. И это тоже нам. И это тоже вам. Вот таким образом. Теперь я вам раздаю клей. Держите. И нам
1: треугольник, как у меня.
0: Да, вот такой клей у нас. Давай, склеиваем картиночку. Давай, я тебе его буду клеить. На каждой стороне нашего кубика будет отдельная картинка. Смазывайте как следует края нашей картинки. Давай, Славик, клей. Держи. Так. Ой, какой молодец. Вот сейчас мы натренируемся.
1: Компьютер. Да. Я такой тур рисовал.
0: Рисовал? Так умеешь рисовать компьютер? Вот. Вы, ребята, сами тоже можете нарисовать. И фонарик, и компьютер, и улыбку, и киску с закрытыми глазами. Держи. Куда мы будем приклеивать?
1: И клей.
0: Выбирай. Давай,
1: подожди, мы смажем.
0: Подожди, я смажу. Вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Отлично. Она у нас осталась. Давай аккуратненько на середине.
2: Ну, вот такой вот кубик у нас готов.
0: Ой, какие молодцы. Как у вас аккуратно получилось. Хорошо.
1: У нас тоже.
0: Да. Вот какие кубики. Правильно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Это необычные кубики. Это кубики, которые вы можете поиграть с вашими друзьями. Давай, Славик, кидай. Потом вы кидаете. Кидай.
2: Давай.
0: Так. Нет, ты должен кинуть на стол, и он должен упасть. Молодец. Что у нас попалось?
1: Лицо.
0: А, на лице что нарисовано? Улыбочка. Улыбка. Что это значит?
2: Смеяться. Не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья.
0: И для глазок. Давайте теперь кидайте вы.
1: Крестик.
2: Что у нас? Крестик.
0: Что значит крестик?
2: Что значит крестик?
1: Крестик, чтобы глазки лечить.
0: Молодец.
1: Если они заболели.
2: Ну-ка, давай я попробую. Мне тоже интересно.
0: О, что это попало?
2: Вот у нас выпала киска.
0: Ага.
2: Славик, а что обозначает киска?
1: Она спит.
2: Правильно.
0: Так глазкам надо отдыхать.
2: Глазки у нее отдыхают.
0: Да.
2: Ну, давай, Славик, твоя очередь кидать. Кидай.
0: Кидай. Ой, тоже выпала киска.
2: Ну, еще раз кидай, чтобы выпало что-нибудь другое. Вот.
0: Ух ты. Что это такое выпало?
1: Компьютер.
0: Что, Настя, означает? Что
1: значит? Компьютер. Это значит, что не надо долго за ним сидеть.
0: Ой, молодец.
2: Долго молодец. Сидеть за компьютером.
0: Вот, профессор Бодрячок, как хорошо мы все запомнили.
2: Молодцы. Ребята, обязательно сделайте вот такую интересную поделку. Ведь с ее помощью можно... играть
0: с друзьями,
2: да. Рассказать друзьям, как беречь глазки, которые Бог нам подарил. Потому что глазки – это подарок от Бога, и мы должны их беречь. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго.
1: До свидания.

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадио.

0: Радиокомпания «Три ангела».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Некоторые библейские отрывки нам особо запоминаются. Особенно такие, где Господь гарантирует нам свою поддержку или защиту. А еще такие, как из Евангелия от Матфея 7 главы, стих 7. «Простите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». И вот в этом библейском стихе мы обращаем внимание больше всего на самые первые слова. Там говорится о том, что мы должны просить. Ну, конечно же, еще больше внимания мы обращаем на слова и заверения Иисуса Христа о том, что нам, безусловно, будет дано то, что мы просим. Просите, и дано будет вам. Многие христиане в своих молитвах только и делают, что просят. Просят и просят и просят. Совершенно забывая при этом благодарить, прославлять Господа. Но я сегодня хочу поговорить с вами о другом. Обратите внимание, мы часто считаем, что если в Библии написано «просите, и дано будет вам», а ведь из этого библейского стиха мы порой помним только эти слова, у нас есть абсолютная уверенность, что Бог должен нам это дать. И мы начинаем просить, просить много и часто. Но при этом забываем о том, что написано далее. «Ищите и найдете». Чем отличаются два действия? Просить и искать. Обратите внимание, для того, чтобы просить, нужно всего лишь говорить. Чаще всего. Ну, может быть, потеребить за рукав, как иногда делают это маленькие дети, когда просят у своих родителей. Как это происходит? Они сначала просят спокойненько, тихо, словами. Потом включаются эмоции. Потом начинают дергать за рукав и требовать: «Мама, ну дай, ну скорее, ну мне это очень нужно». А представьте себе, если в этот момент мама скажет: «Сынок, то, что ты просишь, находится в этой комнате. Но тебе нужно это найти». Да, для ребенка, конечно, это интересно. Он воспринимает это как игру. Он бегает по комнате и ищет то, что ему хотелось бы. Но для взрослого человека это немножечко по-другому воспринимается. По большому счету здесь Господь говорит: если ты хочешь чего-то получить, ищи. И обязательно найдешь. Другими словами, мы часто говорим: под лежачий камень вода не течет. И обратите внимание на продолжение этого отрывка. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит». Это означает, что мы должны не только просить у Господа того, чего нам хочется, но еще и при этом прилагать свои собственные усилия. «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Господь хочет, чтобы мы были не просто людьми, которые требуют у Него чего-то. Господь иногда готов нам дать, но при условии, что мы со своей стороны тоже готовы что-то сделать. Господь отвечает на наши молитвы. Мы должны быть уверены, если Бог сказал, так оно и будет. Но при этом не забывайте о том, что со своей стороны мы не можем сидеть сложа руки.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Вашему малышу пошел уже второй год. В этом возрасте все дети осваивают навыки свободного передвижения. Ребенок становится более самостоятельным. Но самое приятное для родителей, что теперь его можно кормить разнообразной пищей. С развитием жевательных навыков и появлением зубов родители вводят в меню ребенка более твердую пищу, много фруктов и овощей и даже первые десерты. Но какие ошибки могут допустить родители в этот период? Мы спросим об этом у врача-педиатра Натальи Анатольевны Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Каждая мама с нетерпением ждет, когда, наконец, ее малыш перешагнет черту годовалого малыша и станет, в общем-то, более самостоятельным. Но в связи с этим у мамы и появляются новые страхи. Например, соответствует ли ее ребенок сейчас должному развитию? Вот как мы можем увидеть, что ребенок действительно развивается правильно, соответственно, своему возрасту?
5: Ну, существуют такие рекомендации, что должен уметь ребенок в интеллектуальном плане, в физическом плане, но это всегда рекомендации. Каждый ребенок индивидуален, если учесть то, что сейчас дохаживают малышей таких глубоко недоношенных, они тоже немножечко будут отставать в развитии, не обязательно, но могут. И это все приблизительное, вот то, что должен ребенок уметь. Если он не умеет у вас там по лестнице 20 шагов туда-обратно ходить в год, а написано, что он должен, это не значит. Но все-таки есть какие-то границы, которых мы будем придерживаться. Да? Вот малыш год, может, кто-то постарше, кто-то пораньше начинает ходить. Да? Если ребеночек не может ходить, ходит на носочках или еще какие-то отклонения, да, мы обращаем на это внимание. Также у него увеличивается запас, словарный запас, не который он говорит, а который он понимает. Где-то вот 20 слов ваш малыш будет понимать, что вот вы ему говорите. И какие-то навыки, он стремится кушать сам, он берет кружку, пьет сам из кружки. Мама может это вот вместе с ним все развивать.
4: Он обязательно должен кушать сам?
5: Нет, вот он не должен. Я ей говорю, он хочет это делать.
4: А, он должен хотеть.
5: Да, да, мама его кормит, и вы видите живой интерес в глазах, ну, и вы можете способствовать этому. Ну, вот, ну, потратьте одну тарелку каши на это, дайте вы ему ложку, ну, пусть он учится. Он все испачкает, вы сделаете интересные фотографии, но он сам учится, он уже сам это хочет. Если вдруг ребенок теряет интерес к окружающему, к маме, замыкается в себе, да, мы тут уже настораживаемся, и тут могут прослеживаться какие-то, ну, патологии. А нормальный ребенок дальше растет, развивается.
4: Угу. На этом этапе какие основные ошибки могут совершить родители?
5: В плане воспитания,
4: ну, да?
5: Ну, очень часто сейчас прослеживается тенденция, что наш малыш будет самый умный. Мы с ним читаем, я семь гномов, вот он родился, я ему цвета покажу. Вот он у меня читать научится в 2 года в год и считать. И при этом они забывают про другие стороны, да, что нашего малыша нужно физически развивать. Да, что мы делаем с ним гимнастику, мы делаем закаливание. Очень часто вот физическое развитие у детей сейчас уходит на второй план, а вперед выходит умственное. Вот эти технологии, гаджеты. Кто-то, наоборот, дает гаджеты ребенку. Угу. Вот он все понимает, ему становится интересно, мы его загружаем. А вот годовалому малышу, в принципе, они не нужны. У него есть интересный окружающий мир, и мама вместе с ним это все смотрит.
4: Насчет гаджетов. Вот нужны, не нужны,
5: это понятно. Насколько это можно делать вообще, давать? Потому что в наше время мы сами постоянно, да, находимся со смартфонами, планшетами. Дома родители часто сидят за компьютером, даже работу какую-то выполняют, и мама может заскочить, да, что-то. Можно ли ребенку такого возраста вообще давать... Ну, например, какое-то, да, устройство, чтобы он там поиграл, к примеру, может быть, даже что-то, опять же, развивающее.
6: Угу. Ну, это ближе, наверное, к 2 годам он поймет, как играть. А вот в этом возрасте это какие-то яркие мультики. Это большая нагрузка на нервную систему. Угу. Смена яркая, смена картинок, этот виртуальный мир.
5: Угу.
6: Если вы что-то такое решили, развивающее, это вот 2 минуты. Сможете вы ограничить малыша 2 минуты?
5: Вряд
6: да.
5: ли.
6: Да. В 2 года 10 минут. Если сможете, да. Если нет, откажитесь. Да?
5: Вообще?
6: Ну, если вы сможете. Все равно вы никуда не денетесь от гаджетов. У нас такой мир, у нас такой век. Но чем позже вы это отложите, тем лучше это будет для малыша.
5: А, меня вот интересует такой вопрос. Сейчас все больше деток с проблемами аутизм. Да? Вот в этом возрасте можно ли... как-то заметить, что что-то не в порядке, потому что есть такие мамы, которые говорят, ну, просто у меня особенный ребенок. Ну, все же дети, ссылаясь, кстати, на то, что вот и вы сказали, все дети по-разному развиваются, ну, вот просто он так развивается. Можно ли заметить, и насколько это важно, что мама раньше заметит? Или это не имеет никакого значения?
6: Ну, если вот мы берем, да, вот интеллектуальное развитие, да, вот тот же аутизм, это, ну, все-таки болезнь, которая у него будет, да, она проявляется, когда ребенок идет на контакт, угу. контакт с окружающими. Если ваш малыш, да, общительный, и вот году он уже с вами идет контакт, и вдруг он резко замыкается или уходит, да, мы должны об этом подумать. А мы не будем смотреть, есть дети, которые темперамент, да, или характер, они такие интроверты, а не с собой. Мы это все проверим, если у нас ребенок был вдруг экстраверт, общался с мамой, папой, говорю, мама, папа, потом вдруг замкнулся, да, мы пойдем к неврологу. Этого не нужно бояться, это нужно для себя решить, обследовать и жить дальше с этим.
5: Сейчас поговорим о полноте детей. Это тоже очень волнующая тема, потому что, ну, например, раньше какой у тебя пухленький ребенок, это был комплимент. Эта фраза, она создавала улыбку на лице, гордость. А сейчас мамы, в общем-то, посмотря какую-то статью в интернете, могут заметить, что у детей все больше патологии в весе и все больше детей, страдающих ожирением. И есть даже такая статистика, что дети до того, как пойдут в детский сад, уже каждый пятый страдает ожирением. От чего возникает вообще такая проблема с детской полнотой?
6: Это все-таки наш образ жизни, который мы своим детям также, да, навязываем. Это иногда бывает, что у мамы нету грудного молока, приходится переводить на смесь, а ребенок с удовольствием ест, и мы ему закладываем, заливаем, потом у нас появляются каши, быстро растворимые, которые очень много углеводов, не так много питательной основы, и если мама ему кашу варит манную, которая, в принципе, не несет в себе никакой вот полезной ценности клетчатки, угу. мы его раскармливаем, да, у нас ребенок, кажется, нам кажется, он здоровый, на самом деле нет. Малоподвижный образ жизни, вот, и перекорм.
5: Угу.
6: Вот на этом году жизни. Также небалансированная диета. Мы добавляем ему углеводы, жиры, мы лишаем его клетчатки.
5: Угу. На самом деле, в общем-то, ну, слегка упитанный ребенок во многих странах, да и у нас, смотрим, кажется нам здоровым, счастливым, активным. Как в действительности понять, что твой ребенок уже находится не в нормальном весе?
6: Ну, существуют тоже вот таблицы распределения, да, они средние, они статистики. Статистика, мы, конечно, смотрим на конституцию мамы, папы, мы оцениваем рост ребенка, окружность груди, головы и вес. Мы вот берем эту таблицу распределения оценительную, находим возраст ребенка, да, вот берем 3 месяца и понимаем, что если у нас ребенок 3 месяца 8 килограмм, то явно выходит за рамки границы и нормы. И тогда маме нужно вот предпринимать какие-то, делать выводы, последствия, потому что нам кажется, ну, потом он подрастет, потом он сядет на диету, это все уйдет. Нет, вот жировые клетки, ткани, они закладываются в этом возрасте. Он похудеет, а клетки останутся. И уровень холестерина повышается у этого ребенка, склонность к ожирению у него также, вот если именно это не ребенок на грудном вскармливании, на мамином молоке, а вот искусственный вот этот вот избыточный вес, то ребенок похудеет, а склонность во взрослом возрасте у него останется к этому.
5: Угу. То есть такие достаточно серьезные последствия получаются.
6: Да, конечно, потому что это и лишняя нагрузка на пищеварительный тракт, лишняя нагрузка на ферментную систему, на поджелудочную железу, на тот же самый инсулин. Угу. И если вдруг у ребенка есть предрасположенность к диабету второго типа, угу. вот, то этот диабет под вот этим огромным нахлывом углеводов, булочек сладкого, то он может прогрессировать и манифестировать в более раннем возрасте.
5: Нас смотрят мамы, возможно, у которых уже дети действительно находятся в серьезном таком весе, патологическом. Как мы можем сейчас им помочь? Какие советы можем им дать?
6: Если уже
5: ребенок полный, да, и уже он раскормленный.
6: Ну, нужно изменить в первую очередь себя, маму, психологию мамы. А если, ну, ваш ребенок голодный, да, вам кажется, что он голодает, и ты его не накормишь, и ты такая плохая мама, а есть такие дети, они рот открывают, и им хочется что-то туда сунуть, нужно режим питания все-таки выстраивать. Угу. Мы вот берем сколько ребенка, мы убираем все перекусы, мы убираем легко усвояемые углеводы, булки, конфеты, чупа-чупсы, каши, которые не грубого помола. А каши мы делаем на воде желательно и увеличиваем количество клетчатки, фруктов, овощей. Мясо мы даем не жирные сорта, индейку, желательно раз в неделю, а не делать это каждый день. Убираем полуфабрикаты. В принципе, детям полуфабрикаты не нужны. Да, конечно, да. Уходим с баночного питания. Вот, например, вот у нас стоит тут, да, готовый баночный. Это очень удобно. Например, куда, если мы поехали, удобно, да, экологически безопасно. Но все-таки той же самой клетчатки там меньше. Если просто мама сварит и провернет там через блендер, а если этот малыш с зубами, ему не нужны каши, ему нужно жевать, у него должен быть происходить весь...
5: Жевательный процесс, да?
6: И вот процесс, этот? И ферменты вырабатываются же во рту, да. Мы ему дадим меньше, но мы ему дадим качественно. И, конечно, заниматься физической активностью с этим малышом. Исключить все перекусы. Если мама решит для себя, вот так вот, и просто он, может быть, у вас хочет не есть, а пить, дайте ему воды. Ни чай, ни сок, ни компот, ни молоко, ни смесь, а налейте ему воды чистой.
5: Ну, конечно, сложно себя переделать маме.
6: Да, хочется лучшего. Понятно, что маме хочется лучшего.
5: Да, хочется побаловать. Особенно, когда идешь с ребенком гулять, на витрине лежат всякие вкусности. Как тут устоять, если ребенок показывает пальчиком, просит очень жалобно? Вот это, конечно, проблема. Еще как это заменить так, чтобы ему было так же вкусно, как до этого он ел шоколадку, а сейчас нужно что-то дать другое.
6: Да, возможно, потихонечку мы уходим от этого. Мама делает сама из сухофруктов конфетки. Очень легко делается в блендере. Изюмку, рога перемалывается. Если он кушает орехи, у него нет аллергии, орешки туда, бананчик. Все это в форму конфет. Хотите, заворачивайте также. И вкусно, и питательно.
5: Ребенок взрослее, как раз в этом возрасте, начинает уже питаться с общего стола. И, наверное, это здорово, это легко.
6: Удобнее
5: надо,
6: маме.
5: Да, разготавливать отдельно вот эти баночки, все кастрюлечки. Есть ли какие-то продукты, которые категорически не нужно давать ребенку, которые могут ему навредить с общего стола?
6: Да, это есть. В принципе, грибы. Вот подольше не давайте грибы детям. Вот. Очень тяжелый продукт, тяжело переваривается.
5: Казалось бы, натуральный продукт,
6: да. Но тем Сходил не менее тяжелый, да. Угу. Вот. И рыба до полутора, вот, до года. И если вы берете рыбу, не жирные сорта, а белые. Вот. Угу. Ну и, конечно же, все полуфабрикаты, все сосиски, сардельки, все такое переработанное мясо, жареное, острое, специи. Это с детского меню мы убираем. Газированные продукты. Угу. Очень часто приходят дети с заболеванием желудочно-кишечного тракта, дискинезии поджелудочной железы и те же ожирения. Вот у них норма, мама им покупает вот такую банку газировки и думает, что она дает ребенку пить. Нет, это то, что там 30 ложек сахара и красители. Это мы убираем. И сладости, конечно.
5: А у меня такой будет вопрос, он немножко не про еду. Жвачка. Вот если ребенок увидел, что ты жуешь жвачку, ну так вот получилось, и тоже ее просит. Вообще можно ли давать ребенку вот в возрасте с года до двух жвачку? И что будет, если ты дашь, а он ее проглотит?
6: Ну, так, один раз ты дашь, он проглотит, и если вы уверены, что он не вдохнул, а проглотил, ну, конечно, не нужно бежать к врачу, чтобы вам достали эту жвачку щипцами, но систематически это ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, это же понятно, что с года до двух ребенок жевать эту жвачку не будет, да? Угу. Мы не можем использовать никакие лекарства, там, постилки рассасывать, потому что он, ну, не понимает, мы ему не скажем об этом, не поймет. И если он съест много этой жвачки, понятно, что там вплоть до какой-то обтурации, до непроходимости. Угу. Это не тот продукт, который мы предлагаем ребенку с года, да, там.
5: Который мы...
6: Да. Ну, и тем более это химия, там.
5: Да. Понятно. Скажите, к вопросу о молоке. Можно ли ребенку и вообще полезно ли ребенку, который, например, уже искусственник, он не на грудном молоке, да, а он спокойно кушает еду с общего стола, полезно ли ему обычное коровье молоко? Нужно ли оно ему, усваивается ли оно? Потому что ходят слухи, что молоко у детей уже не усваивается, если он не на грудном.
6: Нет, молоко у детей будет усваиваться довольно долго еще. Это у взрослых может возникать лактазная недостаточность. А если изначально ребенок хорошо переносил молочные продукты, оно будет усваиваться. А если вдруг ребенок аллергик и склонен к аллергии, да, то белок коровьи мы исключаем из еды, переводим его на безлактазную диету. А если все хорошо у малыша, то мы можем оставить молоко. Это источник кальция, источник белка. Мы добавляем кисломолочный продукт, угу, творог. Это очень полезно, да. Также, если у вас есть откуда взять натуральное молоко коровье, не магазинное, или козье молоко. Козье молоко обладает еще таким как бактерицидным действием. И детки, которые плохо набирают вес тоже, вот они на этом молочке больше прибавляют. Угу. И некоторые дают соевое молоко. Ну, там от молока, наверное, только название. Угу. Больше именно вот растительная идет основа, но, пожалуйста, вы можете использовать. Единственное, что лучше малышу давать кипяченое молоко.
5: В любом случае лучше его прокипятить.
6: Лучше, да, прокипятить, остудить. Если вы варите каши, овсяную кашу лучше сварить на воде и потом добавить молоко.
5: А у нас осталась буквально минутка. Скажите, чем можно помочь мамам, у которых дети имеют, наоборот, плохой аппетит? Как его повысить?
6: Ну, нужно нормализовать режим питания. Мы убираем все перекусы. Мы даем за полчаса 2 стакана или стакан, сколько малыш выпьет, теплой воды. Мы проверим, если нету никаких проблем с желчным пузырем, да, может быть, какие-то глистные инвазии. Если все хорошо, то мы терпеливо предлагаем продукты, которые нравятся ребенку, увеличиваем калорийность и преподносим это все вкусно. Но по большей части малыши это перерастает.
5: Ну, ясно, значит, нужно просто ждать, стараться накормить чем-то вкусным и ждать. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
6: До свидания.
5: Подведем итоги.
4: Привычка в правильном и здоровом питании закладывается с детства. Помните, что постоянное перекармливание малыша приводит к избыточной массе тела и проблемам со здоровьем. Разнообразьте рацион питания ребенка, включая в меню злаковые каши, овощные супы, свежие овощи и фрукты. Будьте счастливы и здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Верую». И вновь у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. В одной из наших передач мы рассмотрели с вами символы в Библии, метафоры, образы, аллегории и так далее. И давайте коснемся сегодня одного из таких важных символов, как море в Библии. Угу. Потому что очень часто, начиная от книги «Бытие», где притворение, Бог, да, творит море и положил предел его водам, в таких книгах, как Иов, Псалмы, и в книге «Откровения» очень часто используется этот образ и несет в себе для внимательного читателя очень большую смысловую нагрузку. Расскажите, пожалуйста, что означает этот символ в Священном Писании?
8: Вообще, конечно, море, ну, может быть, это не самый важный символ в Библии, тем не менее, действительно можно увидеть, что он пронизывает как бы все библейское повествование. Начиная от творения, где мы видим, как Бог разделяет воду. Он сначала разделяет воду под твердью, от воды над твердью, затем выделяет из воды сушу. И до книги Откровения, где мы видим стеклянное море и упоминание о том, что моря уже нет. То есть получается, что оно объемлет все повествование.
7: Но в книге Откровения есть еще дракон, который выходит из моря.
8: Да, да, да, да. Конечно, есть и животные, выходящие из моря. И если внимательно посмотреть, то видно, что есть какие-то общие черты у всех этих повествований, у всех этих текстов. И они не обязательно несут в себе буквальное какое-то значение. То есть, конечно, когда речь идет о творении, речь о буквальном море, но, тем не менее, даже в этой истории мы можем увидеть, может быть, какие-то признаки вот, чего-то символического. Когда мы говорим о море, то, конечно же, стоит говорить об обитателях моря. И в Библии мы видим то, что море является обителью таких интересных существ, как Левиафан и дракон.
7: Да, и оба они считаются сегодня мифическими существами.
8: Конечно, именно так. То есть в Ветхом Завете есть несколько слов, которые обозначают вот, это, вот эти существа. Левиафан, слово есть еще танин, которое обычно переводится как дракон, или змей, или даже крокодил, и раав. И в Новом Завете мы встречаем, опять-таки, тоже каких-то там зверей и дракона. И эти все существа, они непосредственно связаны с морем, являются его обитателями и даже, можно сказать, властителями. И когда мы читаем библейский текст, мы видим, что Бог вступает с этими существами, а иногда и с самим морем, в определенную борьбу. Ну вот, например, я хотел бы прочитать текст из 73-го псалма, 73-й псалом, 13-й и 14-й тексты.
7: «Ты расторг силою твоей море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни».
8: Да. Вот здесь вот мы видим сразу связь моря, Левиафана, змея, и то, что Бог определенный, скажем так, над ними совершает деяния.
7: То есть он как бы борется их и сокрушает.
8: Он борется с ними и сокрушает их. Да, ну вот еще, допустим, есть текст из, из книги Иова, 26 глава, 8 и 9 стихи, и даже можно еще 10.
7: Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою.
8: Да, то есть здесь показано то, что Бог, как бы вот он ограничивает море, он властен над ним. И вот этот образ моря мы также встречаем, то есть, допустим, есть такая метафора «море как народы». Угу. Очень многим, кто читает Библию, она известна, потому что она поясняется с самим библейским текстом. То есть говорится, что море – это народы. Но это не просто народы, это именно языческие народы, это народы, которые являются противниками Бога. Народа Божьего, угу. Бога и народа Божьего. То есть мы видим в разных текстах, что у Бога с морем отношения, ну, не самые такие вот, скажем так, гладкие. То есть в море обитает некто, который называется Левиафаном или драконом, кто является противником Бога. И мы видим, что Бог имеет над ним власть, он его сокрушает, и он ограничивает само море. И вот эта идея борьбы Бога с морем и победы Бога над морем, она как раз и прослеживается на протяжении всего Священного Писания. И ту идею, которую мы видим в книге Откровения, она является своего рода логическим завершением этого. То есть Бог море успокаивает. Mm-hmm. То есть когда идет речь о стеклянном море, это море спокойное, это море не бушующее, неподвижное. То есть оно как бы вот уже приведено в состояние покоя, и там написано также в тексте, что это оно смешано с огнем. Огонь — это символ суда.
7: Да. Я вспомнил еще один текст из Ветхого Завета. «Нечестивые, как море бушующее, которое выбрасывает ил и грязь». То есть, опять же, вот состояние даже человека, духа человека нечестивого, которого все раздражает, который вот выбрасывает постоянно ил и грязь, всех упрекает. Это вот состояние, вот это вот море, как бы, да? Да, да. И потому что море в Библии – это символ силы, борющейся с Богом.
8: Да, символ сил, борющихся с Богом. То есть, можно сказать, что символ злых сил. И в конце книги Откровения, когда мы видим вот этот образ, и моря уже нет, это показывает конец борьбы.
7: Вот почему моря нет. Потому что уже нет силы, борющейся с Богом.
8: Нет силы, борющейся с Богом. То есть, поскольку книга Откровения в целом, она символическая, то здесь именно вот символ отсутствия моря показывает уже окончательное покорение этих сил и их даже, можно сказать, уничтожение, их отсутствие. И вот этот образ борьбы Бога над морем, его власти над морем, он очень разнообразно проявляется в Священном Писании. И хотелось бы еще вспомнить один текст. Это 15 глава книги «Исход». В 15 главе книги «Исход» собой представляет песнь, которую пели
7: Моисей,
8: Мариам и весь Израиль после перехода
7: Черного моря.
8: Израиля через море. И в этой песне как раз мы видим то, что воспевается власть Бога над морем. То есть ну, допустим, вот 15 главе, 7 и 8 стихи.
7: «Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому».
8: 8 стих.
7: «От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря».
8: Да, и дальше вот в 10 стихе Бог Моисей продолжает про Бога говорить. «Ты дунул духом твоим и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах». И здесь получается, что Бог, он
7: силен
8: над морем. И интересно также, каким образом Бог проявляет свою власть. То есть вот это вот «дунул». В еврейском языке, ну, на самом деле, как и в греческом, одно и то же слово «ветер» и «дух». И, то есть, когда мы читаем, допустим, «и дух Божий носился над водой», да, то есть «дух» как «ветер». И когда Бог дует, да, то есть Он посылает ветер, который отождествляется вот с духом. То есть дух или ветер – это такая вот действующая сила Божия, которой Он побеждает море.
7: То есть можно сказать, что Бог с помощью духа своего вот это море расступил,
8: совершенно,
7: да,
8: верно.
7: И действовал с помощью
8: совершенно
7: своего
8: духа. То есть мы читаем и до этого в 14 главе, что каким образом расступились воды моря, что всю ночь дул ветер, который как раз их раздвинул.
7: Так же, как при сотворении Дух
8: Божий
7: носился
8: верно.
7: Над водою.
8: И это вы очень правильно подметили эту параллель, потому что переход Израиля через воды моря его называют вторым, ну, вторым творением, угу. потому что он описан в терминах творения. Угу. То есть точно так же расступаются воды моря, угу. как при сотворении.
7: Положена была граница этим
8: водам,
7: куда они
8: граница.
7: Не могли перейти.
8: Да. Угу. Точно так же действует вот этот Дух Божий, угу. Как при творении, так и при переходе Израиля. Поэтому, то есть, апостол Павел, он впоследствии называл это крещением, да, то есть, что они крестились в водах моря. А сам Моисей, он когда описывает этот переход в 14 главе, затем в песне, он использует язык творения, то есть он показывает, что вот это действие, оно стало началом народа. То есть вначале Бог сотворил небо и землю, здесь Бог творит народ. И как раз это творение народа, оно происходит через борьбу с морем. И не только с буквальным морем, но и с метафорическим морем, с Египтом. Uh-huh. Потому что мы встречаем также у пророка Исаии, что фараон называется вот этим вот словом «танин», то есть «дракон».
7: Uh-huh. Который из моря выходит.
8: Да.
7: Ну, оно или живет в море.
8: Оно переводится у нас в синодальном переводе вот именно в том тексте как «крокодил». Uh-huh. Но это опять то же самое морское чудовище, которое борется с Богом.
7: Который в книге Откровений, например, в 13 главе «И видел я дракона, выходящего
8: да, совершенно из... верно.
7: На
8: совершенно
7: берег».
8: Верно. То есть мы видим, что в Библии Египет, он ассоциируется с морем, фараон с вот этим вот драконом, и поэтому, когда происходит переход через море, и победа Бога над морем, происходит одновременно и победа Бога над Египтом. И более того, здесь же мы видим такую интересную черту, как использование Богом моря. Потому что вот вы прочитали текст из 15 главы, «Духом дунул, покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах». То есть Бог использует море для борьбы со своими врагами. Uh-huh. И мы встречаем в Пятикнижии еще один случай, когда Бог использует воды для суда. Uh-huh. Это потоп. То есть как раз вот это вот разделенное море, да, изначально море наполняло всю землю, потом часть воды, она ушла над твердь, и во время потопа она возвращается на землю. То есть Бог использует воды моря как над твердного, так и земного для суда над нечестивыми.
7: Получается, что это также аллюзия, скорее всего, на последние главы книги Откровения, что и смерть, и ад брошены в озеро огненное, которое было изначально приготовлено сатане и ангелам его. И то же самое нечестивый мир был потоплен вот морем, то есть символом этих нечистых сил, да, которые да. борются с Богом.
8: Да. Мы с вами встречаем еще у пророков в пророческих книгах такой интересный образ, как использование Богом языческих народов и языческих царей для суда. Угу. То есть некоторые пророки...
7: Когда вавилонский царь Навуходоносор, например, взял в плен Иакима, царя иудейского,
8: да,
7: и увел
8: да,
7: в плен.
8: Да, да, да. У некоторых пророков прямо говорится о том, что это Бог посылает ассирийцев и
7: вавилонян. А там так и сказано,
8: и
7: про вавилонян сказано, что
8: да.
7: Бог сделал это.
8: То есть это вот те самые это метафорическое море, угу. скажем так, то есть это враги Божьи, враги Божьего народа.
7: То, что они враги, понятно, а почему они море?
8: Но сама Библия, да, сравнивает вот эти народы с морем. Я думаю, что, ну во-первых, показать вот эту необъятность.
7: То есть они названы, да, так?
8: Они прям так названы. Ага. Ну, даже если вот мы, допустим, с вами книгу Даниила вспомним, там звери, выходящие из моря. Угу. А потом описано, что
7: эти
8: звери...
7: царство.
8: Это царство.
7: В том числе и Вавилонское, и Медоперсия, и прочее.
8: Да, да, да.
7: Да, понятно.
8: И получается, что сам библейский текст говорит о том, как Бог использует вот это вот метафорическое море, вот эти вот языческие народы, для суда над народом Божьим, который отступил. А затем над ними тоже совершается суд через кого-то еще. Но... тут важно еще понимать, почему вообще для евреев море имело такое вот негативное значение. Это связано, ну, элементарно с географией, потому что, ну, если вы представляете географию Палестины, вы понимаете, что всей западной границей Палестины является море. Угу. И что интересно...
7: Средиземное.
8: Средиземное море. И что интересно, на территории вот... Иудеи, Израиля во времена Ветхого Завета не было ни одной естественной гавани. То есть все места, откуда можно было совершать мореплавание, они находились в руках финикийцев и филистимлян.
7: Там, да.
8: Или, наоборот, чуть-чуть южнее. И получается, что израильтяне, они на самом деле никогда не выходили в море.
7: Лишены были такой возможности. Там было просто открытое море, и некуда было кораблям.
8: Да, да. И единственный случай в израильской истории, когда израильтяне предпринимали походы, какие-то плавания, это
7: времена
8: Соломона, но он шел на финикийских кораблях. Да. Поэтому для израильтян море – это что-то враждебное, непонятное, бескрайнее, с чем они никогда не хотели вообще связываться.
7: Угу. И является образом сил, противостоящих Богу и его народу. Да, интересная тема. Я думаю, что мы продолжим обязательно ее в нашей следующей программе. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Спасибо и вам, дорогие друзья. Нам очень приятно

0: Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Наталья Щеглова. Последняя притча Исаии.
1: В городе стольном, стерши колени в мольбах напрасных пред толпой, нищенка правда, царица вселенной, в платье изодранном ходит с умой. Нет ей пристанища, скудны подачки, ругань, повсюду жулье и варье, изгнанный суд, как последняя прачка, знатным особам моет белье. Как-то, когда с головою поникшую правда понуро к людям брела, черное слово бросили в нищенку и надругались средь белого дня. В городе стольном повозки и лошади, песни, потехи, чернь гомонит. Нищенка правда приткнулась на площади. Суд молчаливо плакал вдали. Ровно злодейку, ровно изменницу, душу невинную грязью облив, нищенку правду, как падшую женщину, поволокли каменьями бить. Криво смеялись распутницы местные, колокол медный задорно гудел. Плакали мудрые, плакали честные, но заступиться никто не посмел. Правду побили, но видели зрячие, как, пощадив виновных людей, пальцы проклятья, жадно дрожащие, прочно вцепились в души детей. В городе стольном, правда, не сразу умер беспечный смех детворы. Гнили их души в лютой проказе фальши и страха с этой поры. Гнили их души мучительно долго и погибали в назначенный час. Каялись матери, плакали, только в городе стольном это о нас.
0: Стихотворение Натальи Щегловой «Последняя притча Исаии» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова. Велика милость Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель, доктор богословия Евгений Зайцев.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать Священное Писание, пытаясь найти ответ на вопрос: Христос, кто Он? В Священном Писании представлена многоразличная и многообразная спасительная активность Сына Божия в истории спасения, которая для нас, грешников, имеет чрезвычайно важное значение. И нам нужно обязательно учитывать эти различные сотериологические или спасительные образы Сына Божия Иисуса Христа, чтобы представить себе целостную картину того пути спасения, которое нарисовано, если можно так сказать, в Священном Писании. И вот сегодня мы с вами поговорим еще об одной необычной спасительной функции Иисуса Христа, на которую тоже нечасто обращают внимание: Иисус Христос как Учитель. Да, в либеральном богословии подчеркивается обычно только эта характеристика Иисуса Христа, поскольку Он просто представляется как обычный человек, обладающий необычайным знанием, необычайной проницательностью, мудростью, как тот, кто создал великое нравственное учение. Он – учитель нравственности. Но мы не можем останавливаться только на одной этой его характеристике, учитывая то, что он не только человек. Он в Священном Писании представлен как Сын Божий. Он – истинный Бог. Он тот, кто приходит в наш мир для решения серьезнейшей проблемы, с которой столкнулось человечество после грехопадения, проблемы зла и смерти. Так вот, когда Он явился в наш мир во плоти человеческой, когда Он стал одним из нас, Его окружающие действительно воспринимали как Учителя. Христос тоже Учитель, наряду с многими выдающимися учителями прошлого и настоящего. Мир знает имена таких выдающихся учителей, как античные философы, мыслители Платон, Аристотель, мудрецы Востока Лао Цзы, Конфуций, выдающиеся педагоги уже эпохи Средневековья и Нового времени, пестолоцы, Ян Амос Каменский, наши отечественные педагоги Ушинский, Сухомлинский и так далее. Иисус Христос очень часто помещается в этот же список великих, выдающихся мудрецов и учителей человечества, но Христос, хоть Он и Учитель, и Он представлен в Священном Писании тоже как Учитель, но Он Учитель необычный. Он Учитель уникальный. И вот об этой уникальности, необычности Иисуса Христа как Учителя мы сейчас с вами и поговорим. Прежде всего, я хочу прочитать несколько текстов, которые действительно свидетельствуют о том, что Иисуса Христа здесь во время Его земного служения воспринимали как Учителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 37 и 38 тексты. «Услышав от Него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель». «Где живешь?» Так вот, первые последователи Иисуса Христа обращаются к Нему как к Учителю. «Равви» действительно означает «учитель». Отсюда современное «раввин». Да. Вот еще один пример из Евангелия от Матфея, 22 главы, это 36 текст. Здесь к Иисусу Христу обращается молодой человек, да, законник, то есть специалист в Торе, в законе, и, искушая его, он спрашивает: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Ну, конечно же, мы не обращаем сейчас внимания на подоплеку этого вопроса, что он действительно искушал где-то Иисуса Христа, но нам важно подчеркнуть то, что этот законник видит в Иисусе Христе тоже учителя и обращается к нему как к учителю. Итак, Христос действительно представлен в Слове, в Священном Писании как учитель, но, как я уже подчеркнул, он необычный учитель. Он где-то уникальный учитель. А в чем же эта необычность? Прежде всего следует обратить внимание на то, что это учитель, который приходит свыше, который приходит от Бога. Вот как апостол Иоанн подчеркивает этот важный, чрезвычайно важный момент. Третья глава Евангелия от Иоанна, первый и второй текст. Мы читаем о встрече, необычной ночной встрече одного из фарисеев по имени Никодим с Иисусом Христом. Он пришел к Иисусу Христу ночью и тоже обратился к нему как к учителю. «Равви, мы знаем, что ты учитель», и вот дальше самое интересное, «ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть Никодим подчеркивает вот этот необычный статус Иисуса как учителя, пришедшего не из земных каких-то школ, философских, богословских, каких угодно, он пришел от Бога. И он ведет себя так, что с ним Бог. Это вот первая особенность Иисуса Христа как учителя. В 13 тексте этой же главы мы читаем: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Здесь Иисус Христос о себе говорит как о том, кто действительно сущий на небесах. И мы вспоминаем молитву, которой он учил молиться учеников своих, молитву, которая начинается со слов «Отче наш, сущий на небесах». Вот здесь, говоря о себе, как о сущем на небесах, Иисус Христос подчеркивает свой божественный статус. Он тот, кто сошел с небес. Он не от земных, он не из земных школ, он не ученик выдающихся мудрецов здесь на земле. Он пришел свыше, он сошел с небес, он от Бога. Да, ну и, конечно же, мы читаем о том, что это значит для его миссии, для его учения. В этой же главе, 31 текст: «Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, говорит, как сущий от земли. Приходящий же с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует». Вот важно обратить внимание на то, что он видел и слышал, и где он видел и слышал, если он исходит свыше, с небес. То есть здесь речь идет о знании, которое превосходит земное знание. Здесь речь идет о небесном знании, о том, что Иисус Христос с собою, воплотившись, приносит свыше, с неба. Это знание, которое несравнимо ни с каким земным человеческим знанием. Это свидетельство самого Бога. И принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, продолжает Иисус Христос, говорит слова Божии. Тот, кого послал Бог, говорит слова Божии. Это вот первая важнейшая особенность Иисуса Христа как учителя, учителя необычного. Он говорит слова Божии. Он изрекает мудрость, нисходящую свыше. И вот эта мудрость, она спасительна. Потому что учение Господа Иисуса Христа как великого учителя – это не просто великое нравственное учение, сравни, скажем, с учением Конфуция или Лао Цзы или Сенеки, других мудрецов. Это учение о спасении человека от зла, греха и смерти. Вторая особенность Иисуса Христа как учителя, учителя необычного, уникального. Он, будучи Богом по сути, сущим на небесах, будучи владыкой Вселенной, творцом всего видимого и невидимого, Он, воспринимая человеческое естество, умаляется. Он становится одним из нас. Он опускается на одну ступеньку с нами, чтобы нас учить и нас спасти там, где мы оказались по причине своей греховности. Вот об этом умалении, этом уничижении очень хорошо пишет апостол Павел в послании к филиппийцам во второй главе. Я хочу прочитать эти тексты. «Да, в вас должны быть те же чувствования» с 5 по 8 тексты. «В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Какие же? «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Может быть, не совсем понятны эти слова. Вот в современном переводе этот текст звучит следующим образом. «Он, по сути своей, Богом будучи, за это свое равенство с Богом не держался. Он, по самой сути своей, Богом будучи, за это равенство свое с Богом не держался, но себя умалил, уничижил, вот, сделался подобным человеком, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот это смерть на кресте – это крайняя степень уничижения, крайняя степень оскорбления достоинства человека, когда полуобнаженный человек беспомощно висит на брусьях креста и над ним глумятся, над ним смеются. Вот ниже вот, представить себе вот, степень унижения – угнетение, осмеяние мы просто уже и не можем. Иисус Христос, Царь Вселенной, переживает вот этот позор. От кого? От детей своих, грешных своих детей. Но вот этот шаг с высоты небес на грешную землю в плане нашего спасения очень многое говорит нам о характере нашего великого небесного Учителя. Он не заставляет нас подниматься вот из этого состояния нашего грехопадения, подниматься к себе, в этот идеальный, чистый и безгрешный мир. Он понимает, что мы сделать это не в состоянии. Он сам оставляет этот чистый, идеальный непорочный и безгрешный мир и приходит к нам, в наш греховный мир, в котором царит страшное зло и беззаконие. Он останавливается на одной ступенечке с нами. И это высшая степень педагогического мастерства и искусства. Многие педагоги прошлого, они подчеркивали этот важный элемент в воспитании ребенка. Если вы хотите чему-то научить ребенка, то не смотрите с высоты своего положения на него. Не навязывайте ему те идеалы, которые понятны вам, взрослым, а опуститесь на одну ступенечку с ребенком и начните общаться с ним на его уровне, на его понятном и доступном ему языке. И тогда ваше воспитание будет эффективным. Вот это еще одна особенность Иисуса Христа как великого учителя. Он, будучи царем вселенной, оставляет славу небес, приходит в наш грешный мир как раб, который служит нам, людям. Он становится слугою. Евангелист Матфей подчеркивает эту важную мысль, когда пишет в 20 главе, в 28 тексте, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Он пришел для того, чтобы послужить. Он пришел служить нам, людям. Вот какой учитель открывается нам в лице Сына Божия Иисуса Христа. Он становится слугою своим ученикам. Да, это вот вторая особенность Иисуса Христа как учителя, учителя небесного. Третья важная особенность. Иисус Христос – это учитель, который учит примером. Он произносит проповеди, он учит словом, но его слово, оно постоянно подтверждается личным примером. И, пожалуй, самой яркой иллюстрацией вот этого принципа, важнейшего педагогического принципа, чтобы слова не расходились с делами, является история, связанная с последней пасхальной трапезой. Она записана в Евангелии от Иоанна в 13 главе, с 13 по 16 тексты. Здесь представлен эпизод смирения, кратчайшего смирения Сына Божия Иисуса Христа, который действительно демонстрирует вот этот образец подлинного учительства, когда учитель является слугой для своих учеников. Он омывает пыльные ноги своих учеников, собравшихся в тайной горнице на этот пасхальный седер. И после того, как он совершил омовение ног своих учеников, он произносит следующие слова. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите. Я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример». Иисус Христос – это Учитель, который преподносит уроки нам, своим ученикам, на собственном примере. Он дает нам пример, как мы должны жить, как мы должны поступать, как мы должны относиться к ближним. Следующая очень важная особенность Иисуса Христа как учителя. Иисус Христос – это учитель, который дает шанс каждому. У него нет безнадежных. Он принимает в свою школу, если можно так сказать, всех. В Евангелии от Луки, в 15 главе, с 1 по 2 тексты, говорится о том, что приближались ко Христу мытари, грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Вот эта реакция фарисеев, книжников, это духовная элита тогдашнего общества, реакция на то, что Христа постоянно теснили люди грешные, мытари. А мытари – это презренный слой общества, это сборщики налогов в римскую казну. Мытарей воспринимали как предателей родины, предателей национальных интересов. С ними никто не считался. Вот, их всех считали обманщиками, считали теми, кто обирает народ в пользу этого ненавистного римского режима. Но Иисус Христос не отталкивал от себя этих людей. И они чувствовали особое к себе отношение, и поэтому постоянно теснились вокруг Него, потому что находили в Нем ответы на те вопросы, которые мучили и беспокоили их. И Он этим презренным людям, которые считались изгоями в тогдашнем обществе, тоже давал шанс, шанс на перемены. Я когда-то учился в городе Горьком в музыкальной школе по классу скрипки, и у меня были серьезные проблемы с первым педагогом, который учил меня 5 лет, поскольку педагог как-то не рассмотрел во мне будущего скрипача и считал, что нет у меня музыкального дара. И поэтому первые 5 лет обучения в музыкальной школе для меня были просто мучительными, потому что педагог не видел во мне этого музыкального таланта и, естественно, не пытался его развивать. Меня до сих пор поражает какая-то, знаете, черствость и нечувствительность ко мне, как к ребенку, который просто вынужден был раздваиваться между домом и музыкальной школой. Родители очень хотели, чтобы я получил музыкальное образование и делали все возможное со своей стороны, чтобы как-то меня стимулировать. И я благодарен отцу своему, который для меня является действительно образцом настоящего педагога. Ради того, чтобы меня мотивировать на учебу в музыкальной школе, он сам поступил на вечернее отделение по классу скрипки в ту же самую музыкальную школу, в которой я учился, чтобы меня поддержать. Я ему за это благодарен. Но педагог почему-то мало что сделал в этом плане для того, чтобы привить мне любовь к музыке, любовь к скрипке. Но знаете, как радикально изменилась ситуация, когда я перешел в 6-й класс музыкальной школы, и у меня поменялся педагог. На первом же занятии молодой педагог меня похвалил. Это была женщина, она только что закончила консерваторию. И на первом же занятие. Она похвалила меня за ту игру. Я понимаю, что игра была далеко не идеальной, не совершенной, но впервые за 5 лет обучения я получил хорошую оценку, твердую 4. И после того, как она меня похвалила на первом же занятии, поставила хорошую оценку, у меня просто крылья выросли за спиной. Я понял, что мне теперь нужно заниматься, чтобы оправдать это доверие со стороны молодого педагога, оказанное мне, я начал уже заниматься самостоятельно, не из-под палки, как до этого. И буквально за 2 года обучения, это последние 2 года учебы в музыкальной школе, все обучение 7 лет продолжалось, эта молодая женщина, не просто помогла мне закончить музыкальную школу успешно, она меня влюбила. Она меня влюбила в музыку, Вот, и если бы не травма руки, перелом, я бы дальше поступал в музыкальное училище. Вот этот пример, который я вспомнил из своего детства, горьковского детства, он наглядным образом свидетельствует о том, как важно в каждом человеке увидеть какой-то вот маленький-маленький росточек и ухаживать за ним, взращивать его, чтобы потом из этого росточка выросло большое дерево. Вот эта женщина, она дала мне шанс, хотя уже у меня никаких надежд на то, что я смогу получить музыкальное образование, не было. Ну и последний, очень важный момент, который подчеркивает уникальность, необычность Иисуса Христа как великого небесного учителя. Иисус Христос – это учитель, который умирает за своих детей. Пророк Исаия в своей знаменитой 53 главе, к которой мы неоднократно обращаемся, это мессианская, по сути дела, глава о будущем Мессии, с 4 по 6 тексты пишет: «Он, этот будущий Мессия, взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Мы все блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас. И он истязуем был, но страдал добровольно. Как агнец был безгласен, он не отверзал уст своих». Да, он претерпел смерть. Об этом идет речь дальше. Претерпел смерть за грешников. И Иисус Христос для меня является именно первым, самым великим, самым большим учителем по жизни, на которого я могу постоянно взирать, на которого я могу постоянно полагаться, потому что он не просто меня любит, он ради меня и ради моего спасения он отдал свою жизнь. И быть учеником такого великого учителя – для меня это большая честь. Я надеюсь, что и для вас тоже.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Не секрет, что процесс выздоровления – это не сама цель, да. Это не какой-то результат, это именно действительно интересное, увлекательное путешествие. Это путь. Да, это путь.
2: Я всегда говорю, что будет сложно, будет невероятно сложно, но будет интересно.
1: Ну вот мы говорим про созависимость, про зависимость, да, про вот ступени вот этого выхода. Говорим про отрицательные стороны, а может быть есть вообще полезные зависимости?
3: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Вы знаете, Мария, на начальной стадии любая зависимость полезна. Ну, так кажется человеку. Когда человек первый раз попробовал алкоголь, наркотики, когда он первый раз сыграл, и он выиграл там пару тысяч рублей, выиграл, как так? Или когда получил самоудовлетворение, или там, ну, не знаю, еще что-то другое сделал, он чувствует удовлетворение. И, как мне однажды сказала девушка на консультации, знаете, когда я попробовала первый раз наркотик, я поняла, что я этих ощущений, вот этого кайфа искала всю свою жизнь. То есть, скажем так, я нашла то, что я искала всю свою жизнь. Поэтому, да, на начальной стадии кажется, что и наркотики, и алкоголь, и остальные предметы зависимости, они что-то нам дают. Но надо здесь помнить, что вместе с тем, что они что-то нам дают, какой-то кайф, какое-то ощущение жизни, счастья, полноты, мнимой полноты жизни, но они забирают. И то, что они забирают, несравненно больше того, что они нам способны дать. Поэтому, отвечая на данный вопрос, можно сказать однозначно, что зависимостей хороших не бывает. Любая зависимость разрушает человека, разрушает его личность, разрушает его здоровье, разрушает его способности адекватно мыслить. Но не все так плохо.
1: Подождите, а вот там у меня, к примеру, есть друг, да, ну, допустим. И вот вы говорите о каких-то там зависимостях плохих, а я вот хочу ему помочь. И знаете, я там больше знаю, да, там я там старше его, мудрее, умнее, ну даже если там не старше, да, умнее, мудрее, я лучше знаю. Мне важно, чтобы он жил хорошо. Ну вот почему? Вот хорошая же у меня зависимость других-то нравоучать. Чем она плоха?
2: Ну, может быть, это не совсем зависимость. Ну, вот, да. Просто такое, скажем так, желание показаться умнее, чем другой. Потому что, когда мы принижаем другого человека, на его фоне мы кажемся лучше и выше.
1: Но вот это не есть эффект созависимости?
2: Ну, в чем-то да. Конечно, одно из проявлений.
1: Созависимость – это зависимость как раз-таки нравоучать.
2: Ну, я хотел вам рассказать как бы о других вещах. Дело в том, что когда мы работаем с зависимостью, с зависимыми, как бы следующий уровень, на который они должны выйти или перейти, это уровень независимости.
1: Это интересно.
2: Уровень независимости. Это стать свободным от любой зависимости. Но есть еще третий уровень, о котором также рассказываю ребятам, тем людям, с которыми я работаю. Следующий уровень, то есть первый уровень, это зависимость и созависимость. Второй уровень – это независимость. А третий уровень – это взаимозависимость. Вот взаимозависимость не то что полезна, она жизненно необходима каждому из нас. Почему? Потому что построено на доверительных отношениях, честных отношениях, отношениях, построенных на искренности, любви, взаимопонимании. Вот. Это вот тот уровень, к которому нужно стремиться и мне, и вам, и, это, скажем так...
1: Нам всем.
2: Да, это та цель, которую я показываю, которую нужно добиться, выздоравливая и от зависимости, и от зависимости. Именно взаимозависимость, такая здоровая зависимость друг от друга, не больная, не болезненная.
1: А вот мы сказали вот про эту цель, да, то есть вот, вот какие-либо отношения, да, там, любые, точнее, вот эти зависимости, да, и вот зависимость как зависимость, как вот эта вот болезнь, это... начальный, так скажем, этап. А цель — это у нас вот именно выздоровление. Сам путь, вот из каких принципов, из чего состоит вот этот путь? То есть как прийти вот к этой цели? Как вот сделать вот это приключение? Как его, из чего его?
2: Хорошо. Мария, расскажу вам такую историю. Есть такая история, что царь Гиерон, это во времена Архимеда, построил корабль. Здоровый-здоровый корабль. Корабль назвали в честь того города в столице Сиракузия. И этот корабль был построен в подарок фараону Птоломею. И корабль был настолько большой, что его не могли спустить на воду. Но Архимед сказал, что я сделаю это один. И он построил сложную систему блоков, и один спустил этот корабль на воду. Что я хочу сказать этим примером? Выздоровление — это не магия. Выздоровление от зависимости и от созависимости — это технология. Понимаете, что можно тысячу раз, можно всю жизнь сделать действия, которые не приносят результаты. А можно, наоборот, делать одно действие, два, три действия, которые дадут непременный результат, как исцеление от созависимости или от зависимости. Поэтому выздоровление — это технология. Это набор определенных инструментов, которые я даю своим клиентам, которые помогают исцелить душу, помогают созидать вот этого нового человека, изменяя его. Меняется образ мысли, меняется сама жизнь, меняется окружение, меняется все в его жизни, происходит исцеление. И человек становится свободным от созависимости, свободным от зависимости.
1: То есть, если я вас правильно поняла, то есть это изменение мышления, да, самого человека и, ну, сначала признание какой-то своей ошибки, да?
2: Да, начинаем мы с первого шага. Самый первый шаг, с которого мы начинаем, это признание. Признание, что в моей жизни есть вот такая-то проблема. И, поверьте, дается очень с трудом. Многим очень сложно признать, что в его жизни есть проблема.
1: Как мы должны это признать? Только в голове или признаться кому-то, подойти и сказать это? Или как-то написать?
2: Признаться перед собой. В первую очередь перед собой. Но причем даже вот этот шаг, он дается, как я уже сказал, дается с трудом. Сначала, знаете, говорят, да, у меня есть проблема, но еще все решаемо. Знаете как, вот вроде бы и признался, и... Но не до конца.
1: А вот ему хуже, чем мне, да? Я еще не на той.
2: Да, да, это любимое занятие — смотреть по сторонам, да, что вот этот человек, и у него вообще там, я на его фоне выгляжу даже очень ничего.
1: Ну да, даже знаю, есть вот, если брать из разряда каких-то зависимостей, даже трудоголизма, некоторые говорят о том, что, ой, там, ой, этот отпуск вообще там 10 лет не брал, а я-то знаю, чем себя занять, у меня получается, там, что ты делаешь, к примеру, после работы, есть какое-то хобби? Работа. Вся моя жизнь — это работа. И человек, ну, какой-то другой, думает, я еще не больной, вот ему хуже.
2: И здесь надо понимать, что выздоровление требует изменений.
1: У созависимого, то есть так же, да?
2: Да.
1: То есть,
2: требует своих собственных изменений. То есть для того, чтобы твоя жизнь изменилась, нужно самому начать меняться. То есть требует, это пугает. Почему? Потому что не все люди готовы меняться. Менять образ мыслей, менять свою жизнь, менять свои поступки, менять свои слова, менять свои привычки. Это сложно, и это пугает на самом деле. Но мы не сможем изменить свою жизнь, не начав меняться.
1: согласна с вами полностью. Приведу пример, наверное, из своей жизни. Я когда была помладше, в каникулы, у меня была такая неделя, когда я просто иногда ничего не делала, я целыми днями могла смотреть телевизор, в какой-то момент мне это надоедало, и я думала, чем же меня занять? И вот мне так скучно, и вот я, ну, от этого нечего делать, я начинаю возвращаться, это еще тогда были телевизоры, да, то есть, и вот я сижу и смотрю, и в какой-то момент я осознала, что так, что-то вот духовная какая-то сфера куда-то у меня ушла, мне уже ничего становится неинтересно, никуда я уже не хочу ни физически апатия выходить, апатия начинается. И я такая думаю, так, походу, пора что-то менять. Я уже начинаю быть зависимой от того, что мне просто хочется смотреть, ничего не делать. Да. Моя жизнь неинтересна, мои там отношения идут вообще на нет, и, соответственно, вот это вот опустошение.
2: Ну, Мария, здесь, знаете как, это не должно вас пугать, поскольку путь выздоровления — это не прямой путь. Знаете,
1: А как? Вот я признала свою ошибку, а что вот дальше?
2: Вы знаете, как, допустим, как я учу английский? Я занимаюсь, и я не вижу прогресса в изучении английского языка. Я сам вот субъективно я смотрю на свой жизненный путь, на свою жизнь, я не вижу, что я что-то стал больше знать. А потом раз, там кто-то мне позвонил, и с кем-то поговорил на английском, я понимаю его, он понимает меня. Понимаете, то есть очень часто, скажем так, мы должны понимать, что прогресс, он бывает скачкообразным. То есть не всегда, скажем так, все на позитиве, все будет хорошо. И здесь надо помнить, что срыв – это часть процесса выздоровления. То есть вот как вы говорите, да, начали тупо смотреть телевизор, уже ничего не хочется, апатия – это срыв. Встаем, поднимаемся, идем дальше. То есть срыв – это часть процесса выздоровления.
1: А у созависимого какие могут быть срывы? То есть как это может проявляться? Вот он признал, а дальше…
2: Целая даже есть тема. Я думаю, мы об этом обязательно поговорим. Вот как проявляется срыв. Ну, как правило, то есть он возвращается к тем ролям, о которых мы рассказывали на прошлой передаче.
1: Про спасатель, жертва и преследователь.
2: Он когда срывается… Он опять начинает контролировать, ругать, жаловаться. К этому все сходит.
1: Спасибо. Какие еще принципы? Что еще нужно знать? Что делать?
2: Но поскольку созависимый человек полностью поглощен контролем за зависимым человеком, то, знаете, как жизнь созависимого можно проиллюстрировать автомобилем с двумя рулями. Как
1: интересно.
2: Вы думаете, вот автомобиль с двумя рулями, далеко мы уедем?
1: Ну, если только очень сильно договориться.
2: Ну, вряд ли это получится, но это будет как в басне. Лебедь, рак и щука, да? То есть каждый будет рулить в разную сторону, даже если где-то будет это синхронно выглядеть, но это будет не всегда. То есть вы понимаете, что это чревато определенными последствиями. Не бывает автомобиля с двумя рулями. Далеко мы на нем не уедем. Вот поэтому еще как бы выздоровление созависимости, оно, знаете, как похоже на маму. Маму, внутри которой ребеночек. Вот до определенной поры ребеночек развивается, и он связан с мамой пуповиной. Есть такое, да?
1: Конечно.
2: Но когда ребенок рождается, для него жизнь необходима. Что сделать с пуповиной?
1: Перерезать.
2: Почему? Потому что если мы будем его жалеть, если мы будем ждать и пуповину не перережем, он не сможет жить. Для ребенка, родившегося ребенка, жизненно необходимо перерезать пуповину. Но что мы делаем? Ведь созависимый человек — это фактически человек, который на пуповине удерживает взрослого уже ребенка. Друзья мои, отпустите его. Перережьте пуповину. Позвольте ему самостоятельно принимать решение, позвольте им самостоятельно жить, да, это чревато последствиями. Иногда, знаете, доходит до очень печального, когда ребенок лежит в подъезде в алкогольном или в наркотическом угаре, простите, родители просто переступают через него и идут к себе домой, но до дома его не пускают. Ну, это не пренебрежение. Отпустить его с любовью. Угу. Потому что иногда даже нужно принимать даже такие шаги, чтобы помочь ему выздороветь. Иногда даже такие. Почему? Потому что что такое перерезать пуповину? Нужно понимать, что когда ребенок вырос, он должен отлепиться от родителей, отделиться. И должен, это должно произойти на всех уровнях. Это должно произойти территориально, угу. Это должно произойти эмоционально. Это должно произойти финансово, в конце концов. То есть... Нормально это, когда ребенку 35 лет, а мама ему до сих пор дает деньги на то, чтобы он жил.
1: Я знаю, что люди в 50 мамы контролируют и говорят о том, что ты там шапочку надел. Там. И причем люди это высокого достаточно ранга, высокого поста.
2: Понимаете, это люди, которые не перерезали вот эту вот пуповину, соединяющую их с ребенком. Угу. Они пытаются на коротком поводке удержать рядом с собой. Ребенок живет с родителями. Uh-huh. Ребенок становится, то есть взрослый человек становится ребенком, становится не самостоятельным ребенком, живет на деньги родителей. То есть мы фактически спонсируем наших наркоманов. То есть мы являемся

0: самостоятельное решение, это такая вот боль.
1: Конечно, у него есть здесь свои мозги, есть свое мнение, да. Он вообще человек и личность, поэтому как бы контролировать и руководить так его какими-то действиями.
0: Поэтому, это... да, я сегодня хотел бы сказать очень как бы, важную, очень нужную мысль, что мы бессильны, я подчеркиваю, мы бессильны удержать мужа или ребенка от употребления наркотиков, алкоголя, игр и так далее. Помните, что самый первый шаг в 12-шаговой программе – это мы признали свое бессилие. Мы признали свое бессилие пред алкоголем, пред наркотиками, пред зависимостью. Мы признали, что мы в желаниях контролировать другого человека над собой потеряли контроль. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь спасти. Доверьте эту работу, скажем так, профессионалам, а сами займитесь собою, своей жизнью, скажем так, своим спасением.
1: Есть такой пример, как куколка и бабочка, да, когда бабочка не может стать бабочкой, прежде чем не разорвет сама кокон, да, и
0: если когда... мы поможем куколке разорвать кокон, то бабочка не сможет жить.
1: Угу. Да.
0: Вот, знаете, вот точно так же, да, мы очень часто губим жизнь других людей. Мы пытаемся за них вот разорвать кокон, пытаемся за них прожить их жизнь, но мы этим самым не помогаем. Мы этим самым губим наших близких. Вы знаете, вот точно то же самое, есть такой пример, когда вот как орленок учится летать. Вот иногда вот с этого высокого гнезда маме просто надо что сделать, орленка?
1: Подтолкнуть.
0: Да, скинуть. Простите, звучит со стороны жестоко. Но иначе, если он останется жить все время в этом гнезде, вырастет здоровый дылдой, он не сможет жить самостоятельно. Поэтому крайне необходимо начать с себя. Единственный человек, которого я сегодня могу изменить, это я сам. Поэтому вот с этого начинается выздоровление, исцеление от созависимости, когда мы правильно объясняем роль, которую должен вести, проживать созависимый человек. Правильно, правильную модель поведения.
1: Да, это как, наверное, вот Бог. Он же создал нас, мы же в этот мир приходим сами, самостоятельно. В том плане, что одни мы... Очень редко, когда вдвоем, да, выходим мамы из животика, и умираем мы тоже одни. Поэтому это изначальная такая схема, когда мы приходим как часть Творца, которая заложена в нас, вот это вот ум, да, вот это сознание, которое в нас есть. То есть, что мы должны научиться проживать жизнь самостоятельно.
0: Ну, здесь еще есть один маленький секрет. Дело в том, что созависимое есть такое яркое желание контролировать жизнь другого, помочь ему изменить свою жизнь.
1: Да.
0: Но, знаете как, мы можем сделать перенос. Перенос, скажем так, на свою жизнь и перенос на жизнь другого созависимого. Когда один созависимый перестает контролировать своего близкого, но начинает помогать другому созависимому человеку. Знаете, это происходит вот этот процесс, который я называю «спасая других, спасаешь себя сам».
1: Да.
0: Я вспоминаю эту историю, когда поезд, набитый битком военнопленными, вез этих несчастных людей в концентрационный лагерь. Была очень холодная ночь, и вот я читал вот этот рассказ, когда, может быть, слышали эту историю, когда молодой человек, говорит, со мной рядом был настолько плотно забит, что все стояли стоя, и была очень холодная ночь. И дедушка, который стоял рядом со мной, я чувствую, что он стал замерзать, и я его стал это тереть, я стал его греть, вот, и так он делал всю ночь. И когда пришел поезд, приехал на
1: пункт назначения,
0: да, пункт назначения, открыли вот эти вот двери вагона, увидели, что все люди замерзли, кроме вот этого молодого человека и дедушки. То есть, когда мы помогаем другому человеку, когда созависимая женщина начинает помогать другим созависимым женщинам, она сама исцеляется, и она помогает другим людям. Вот этот перенос, он жизненно необходим. То есть вот это так называемое служение, да. Пассивное служение в жизни общества, оно обладает исцеляющей силой. Да, ну, известно, что ребята, которые остаются работать в реабилитационном центре, волонтерами, консультантами, они продолжают свое выздоровление. Но

0: Помогать тем, да, тем, кто с тобой находится, так скажем, на одном плоту. То есть ему было холодно, и этому дедушке было холодно. То есть вот он тем самым и о себе позаботился. Вот я говорю, то есть когда мы рождаемся, так скажем, единоличником, да, таким личностью, и видим проблему другого человека, что вот она есть и у нас, но вот этим телодвижениями он помог себе и, соответственно, другому, а не просто, когда мы начинаем заботиться и думать о том, что... важно и нужно, не видя сам корень.
1: А вообще вот выздоровление – это набор определенных шагов, шагов жизненно важных. И начинаем, скажем так, работу с окружения. То есть что такое поменять окружение? Что это такое? Это означает, что нужно поменять тех людей, с которыми общаешься. Это необходимость посещения групп. В данном случае это анонимные, созависимые и... скажем так, им подобные, это обязательно наличие наставника. То есть человек, который поможет, который видит эту проблему со стороны, поможет тебе, наставить тебе, как правильно идти. Фактически. Исцеление зависимости от зависимости – это как помочь ребенку научиться ходить. В первое время его нужно поддерживать.
0: Конечно.
1: За две руки, за руку. Нужно поддерживать, потому что это первые шаги даются с большим трудом. Нужен наставник. Нужен такой лидер, который поможет человеку, скажем так, выкарабкаться из сетей созависимости. А дальше мы обучаем новым привычкам. Почему? Потому что многим людям, с которыми мы работаем, уже не свойственно читать нормальные книги. Мы помогаем им вернуть в их жизнь хобби, спорт, любовь к себе. Просто мы предлагаем просто сходить там постричься, на маникюр. Знаете, это для многих созависимых людей это давно забытые вещи, которые необходимо сделать, чтобы вот вновь начать себя любить. Вот мы учимся навыкам позитивного мышления. Мы учимся самому главному, что должен научиться любой созависимый человек, это навык работать с его тягой. Перестать думать, постоянно думать о нашем близком человеке. Это тоже навык. Вот, мы обучаем окружению, привычкам, принципам, как я уже вам рассказывал, это духовно-нравственные принципы, которые делают нас тверже, которые делают нас лучше. Что такое... принципы. Вот в христианской церкви это что такое? Что за принципы?
0: Принципы духовные, что должны быть принципы? Честными, добрыми,
1: 10
0: помогать.
1: Заповедей.
0: Да, 10 заповедей.
1: Это принципы. Дальше.
0: Это закон, да.
1: В реабилитационном процессе основной принцип – это честность. Дальше. Ответственность. Возьми ближнего как самого себя.
0: Ну, то есть такие же церковные, моральные, нравственные.
1: Не зависеть, не завидовать, быть верным, помогать другим людям. Вот, и так далее, так далее, так далее. Мы обучаем вот этим принципам. Что такое принцип? Это первое начало, это основа, это фундамент нашей жизни. Мы обучаем новым ценностям. А что такое ценности в нашем случае? Ценность в нашем случае – это семья. Как правильно общаться в семье, как правильно строить взаимоотношения, как правильно строить взаимоотношения с детками. Мы уже поднимали, скажем так, ответы на эти вопросы. Это невероятно ценно. Ценности – это то, что делает нашу жизнь ценнее. Это наша семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, статус, саморазвитие, независимость. Дальше обучаем их построению целей. Это построению правильных целей, поскольку и в исцелении зависимости, и в лечении созависимости нужна цель. Потому что если не будет цели, не будет и чего? Мотивация.
0: Конечно.
1: Для чего мне это нужно? Поэтому ставим большие цели, к которым человек в своей жизни стремится. Дальше мы помогаем заново полюбить себя. Это, знаете как? Это заново взглянуть на самого себя. Это заново по-другому начать думать о себе, думать позитивно, хорошо. Это подняться не только в своих глазах, но и в глазах окружающих, перестать быть серой мышкой. И последнее, скажем так, это основа моей работы, это помочь человеку найти смысл.
0: Это смысленность.
1: Для чего вообще жить?
0: Спасибо большое, Александр. То есть я правильно понимаю, что очень важно сохранять в себе принципы вот, духовно-нравственные, да, которые заложены
1: жизни,
0: да, в нас Богом, да, в, возможно, кем-то заложено церковью, да, то, что это честность, это любовь к себе, да, возлюби ближнего своего, как самого себя, это помощь другим людям, но помощь такая осознанная. Потом хобби обязательно, вот это вот саморазвитие, развитие, которое свойственно здоровой, уравновешенной личности, взрослому человеку, это очень важно применять на себя, да, для девушек это еще и, конечно же, красота вкладывать в себя,
1: вкладывать
0: в себя, для мужчин это тоже, да, следить за собой, да, это имидж, это социальный статус. Вот это все помогает в выздоровлении, да, вот в этом вот прекрасном пути, в приключении, вот в этом вот, да, это те самые шаги, которые должны делать. И, конечно же, это, как и все говорят, да, как и Богом заложено, это ответственность. Это ответственность, осознанность то...
1: За свою жизнь, за жизнь.
0: Вот именно, близких. Да, за свою жизнь, да, и, соответственно, как я отношусь к себе, так же я отношусь и к людям.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Рассматривая жизнь и развитие ребенка, можно отметить несколько кризисных или, как мы называем, переходных периодов. Первый кризис ребенок переживает при рождении. Он родился на белый свет, ему перерезали пуповину. Для него все новое, он не понимает, что происходит, он кричит и протестует. Следующий период – возраст 1 года, когда ребенок начинает ходить. Затем возраст 3-5 лет, затем 6-7 лет и возраст полового созревания или переходный период. Исследователи говорят, что существует 2 периода, когда конфликт с родителями достигает максимума. Это в возрасте 2 лет и в подростковый период. Эти 2 этапа связаны между собой одной общей темой – независимость. Думаю, многие родители могут вспомнить, как ваш 2-3-летний малыш демонстрировал свою независимость, забирался туда, где вы его не видели, рисунки на обоях, выброшенные вещи из шкафов и примечательные фразы типа «я сам», «я сама», желание гулять по улице самостоятельно, а не держась за руку родителей и не сидя в коляске. Второй период обострения конфликтов между ребенком и родителями – это период полового созревания или подростковый период. И этот конфликт связан с борьбой за независимость. Конечно, подросток в сравнении с ребенком обладает гораздо большими возможностями, поэтому нарушает более глобальные правила, что приводит к более серьезным последствиям и конфликтам с родителями. Иначе говоря, родители должны знать, что происходит с ребенком и как реагировать на поведение своего подростка. Одной из главных ошибок родителей является то, что стремление к независимости подростка они истолковывают как нежелание общаться с ними. Наша задача – поощрять стремление к независимости, но и удовлетворять потребности в любви и общении. Подросток хочет быть частью семьи, но при этом он хочет быть независимым от семьи. Часто это выражается как потребность в личном пространстве. Подросток не любит показываться с родителями в обществе, особенно если существует вероятность встретить там своих сверстников.
1: Мамины секреты.
2: Если вы планируете поход за покупками с подростками, а он просит вас высадить за квартал до магазина, не гневайтесь на него. Войдите в его положение. Если вы идете на прогулку всей семьей, иногда позволяйте ему быть дома одному. Если до этого возраста ваш подросток жил с младшей сестрой или братом в одной комнате, то существует вероятность, что он начнет просить отдельную комнату. Если у вас есть такая возможность, удовлетворите эту просьбу, и это найдет отклик в душе подростка. Так же, как подростки нуждаются в физической независимости, они нуждаются в эмоциональной независимости. Если раньше ваш ребенок рассказывал вам, какой сон он видел, что произошло в школе, о чем они разговаривали с друзьями, то теперь он замолчал. На все расспросы отвечает однозначно: «Все нормально, все как обычно, ничего особенного». Если мы попытаемся расспросить о более личных делах или мыслях, подросток может даже обидеться. Уверяю вас, ничего страшного в этом нету. Их молчание вовсе не означает, что они скрывают страшную тайну. Ведь вы же не делитесь с ними всеми своими переживаниями. Взрослеть – значит уметь выбирать, когда делиться, а когда нет. И наша реакция должна быть адекватной. Я знаю, что ты уже достаточно взрослый. Ты не всегда хочешь делиться со мной. Но знай, если ты захочешь мне что-то рассказать, я всегда готова выслушать тебя. Существует такое понятие, как общественная независимость. Эта потребность может выражаться по-разному. Подростки часто выбирают друзей вне семьи. Он не хочет проводить время с семьей. Он предпочитает вам своих друзей. Поэтому, если на каком-то семейном мероприятии вам важно присутствие вашего подростка, начинайте переговоры заранее. Уговаривайте, убеждайте. Ищите пути к его сознанию, но ни в коем случае не разрывайте все ваши связи. Ваш подросток должен знать, что независимо от его решения, от его присутствия на этом мероприятии, вы его любите, и он остается частью вашей семьи. Возникает вопрос, неужели для того, чтобы сохранить отношения, необходимо идти на поводу у подростка? Очень хороший вопрос. Об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Сегодня пророчество вызывает у людей большой интерес. Хотя есть люди, которые к этому достаточно равнодушны. Может быть, даже кто-то усомнился в их смысле. А вы знали о том, что апостол Павел в первом своем послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, говорит: «Пророчество не уничижайте». Что же он имел в виду, когда это написал? О каком пророчестве идет речь? И что значит «не уничижать»? Очень часто люди думают, что пророчество – это некое такое предсказание, которое все наперед расписывает, и люди, приближаясь к этому событию, уже к нему готовы. На самом деле, когда ранняя церковь только-только начинала существовать, у нее не было Нового Завета. Не было всех тех книг, которые есть сегодня у нас. И церковь, она жила за счет откровения. То есть как Бог показывал и как церковь двигаться. Отсюда в Новом Завете часто упоминается, что в церкви были пророки. И именно эти пророки иногда показывали Божие откровение, то есть говорили о том, что необходимо церкви осуществить или сделать. А может быть, иногда предостерегали от каких-то угроз, от какой-то надвигающейся беды. Так вот, пророчество – это не всегда только такое четкое предсказание, как гороскоп, что должно случиться. Пророчество иногда – это Божье откровение. То есть, когда Бог говорит о том, что церкви необходимо сделать или осуществить, или, может быть, что-то, чего она забыла, и ей нужно к этому вернуться, что-то переосмыслить. А «не уничижайте» – это слово означает «не пренебрегать». Само слово означает даже дословно «отложить что-то в сторону», то есть не считать это ненужным и в какой-то степени даже есть идея пренебрежения, то есть не обращать на это никакого внимания. Если мы соединим два этих слова, то мы поймем, о чем говорит апостол Павел. Когда Бог хочет открыть что-то очень важное и ценное, свою волю, свой замысел церкви, вот в этот момент церкви необходимо быть очень внимательной, чтобы услышать и понять, о чем говорит Господь. Но важное ключевое слово, чтобы мы не пренебрегали пророчеством, это научиться его понимать. Если мы правильно понимаем, что было сказано, соответственно, мы и в соответствии с этим откровением и живем. Однажды в одной деревне высоко в горах жил старец. Его посчитали очень мудрым человеком и пророком. Вот все, что он говорил, все исполнялось. Например, скажет о войне – будет война. Скажет о холоде – наступают жуткие морозы. Поэтому к его слову относились внимательно. Но вот однажды старец спустился с гор, пришел в селение и со слезами на глазах сказал: «Завтра солнце померкнет». Развернулся, поднялся в горы и вернулся в свою хижину. Что было среди населения? Люди впали в отчаяние. Кто-то стал собирать быстро вещи, чтобы уехать из этого места. Остались только самые стойкие, которые все-таки хотели дождаться этого момента и принять, так сказать, судьбу как есть. Настало утро, и солнце поднялось. Люди начали возмущаться. Нас пророк обманул, ввел в заблуждение. А сколько людей уехало, оставили свои дома, сколько людей находится в отчаянии. И возмущенная толпа стала подниматься в хижину к старцу. Но там была тишина. И когда они открыли двери, они увидели, что старец умер. Он сказал, что завтра солнце не взойдет для него. Но люди так поняли, каждый по-своему. И из-за этого произошло такое непонимание. Очень важно, чтобы мы действительно понимали пророчество. Когда мы понимаем, о чем говорит Господь Бог, что Он предсказывает или на что обращает наше внимание, тогда мы никогда не отложим в сторону Божьи предсказания и Божье Слово, а будем жить и поступать по Нему. Пусть Господь вас в этом благословит.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!
5: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее!
3: Дедушка, я с тобой!
4: И я!
5: Можно мы с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
7: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
8: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего два. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
8: Какую растительную пищу вы знаете?
5: Фрукты, зерна, листья.
7: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
8: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона.
5: Лошадь.
3: Барашки.
8: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
8: Да, а это кто?
5: Носорог? У него что, есть копыта?
8: Да, только он относится к нечистым животным.
7: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
8: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
9: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
8: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
5: Ого!
8: Пока земля полностью не покрылась водой.
7: И даже горы?
9: И даже самые высокие горы.
7: И Эверест?
9: И Макалу, и Килиманджаро.
7: И Килиманджаро?
9: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
8: А потом дождь внезапно прекратился.
3: Ура! Я пошла в свою комнату.
8: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
9: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
9: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
9: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
8: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
5: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
9: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
10: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
11: Телерадиокомпания «Триангелы» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
12: Песня «Победитель» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» заглянуть в третью книгу царств и присмотреться к одному из библейских героев – пророку Илье. Каким в историях из его жизни открывается стоящий за этой книгой божественный автор, ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Напомним, что третья книга царств рассказывает о борьбе за престол царя Давида, развернувшейся на закате его жизни. Затем Соломон восходит на престол и исполняет мечту жизни своего отца, строит храм. После его смерти из-за отступничества Соломона его царство распадается на две части – Северное царство Израиль и Южное царство Иудеи со столицей в Иерусалиме. Далее повествователь ведет параллельный рассказ о наследниках Соломона, правивших в Иудее, и о царях Израиля, построивших собственную столицу Самарию. Разделение и вражда стали началом упадка, казалось бы, незыблемого государства. Вступающие на престол цари следуют собственной выгоде и своим желаниям куда чаще, чем воле Божьей. Иеровоам, царь Северного царства, решил, что его подданные не должны ходить в Иерусалим, в соседнее государство, на религиозные праздники, установленные единым Богом, и придумал свои праздники, альтернативные. При этом создал даже два святилища – в Дане на севере, в Вифире на юге. Именно поэтому в последних главах этой книги появляется новый герой – пророк Илия, чье имя означает «Мой Бог, Ях, Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков. Его служение – это буря и пламень, но не только. Илия живет в 9 веке до Рождества Христова. Бог призывает его тогда, когда в Израиле правит Ахав. Об этом царе сказано, что он делал то, что было злом в глаза Господа, и поступал хуже всех, кто был до него. Мало того, что он повторял грехи Иеровоама, первого царя Северного царства, он еще взял в жены Иезавель, дочь царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклонялся ему. Он поставил жертвенник Ваалу в капище Ваала, который построил в Самарии. Еще Ахав устроил рощу, посвященную Ашере. Ахав все более предавался греху, вызывая гнев Господа, Бога Израилева, и поступал хуже всех прежних царей израильских, говорится в 16 главе. И вот Илия по воле Божьей говорит Ахаву: «В ближайшие годы не будет дождя». Это страшное бедствие для аграрной культуры того времени. Реки пересыхают, ничего не растет, народ бедствует. Самого Илию Бог сначала питал из потока, при этом каждый день вороны приносят пророку хлеб и мясо. А когда вода в потоке пересохла, Бог отправил его к бедной вдове в селение Сарепта, у которой была горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Она испекла из этого запаса одну лепешку, но при этом мука в катке не закончилась, масло не иссякло. И так было все то время, пока у нее жил Илия. «С того дня, — говорит Библия, — было еды в доме сколько нужно для нее, для Илии и для всех ее домочадцев. Мука в катке не заканчивалась, и масло в кувшине не иссякало, по слову Господню, которое он возвестил через Илию». Глава 17. Много чудес связано с этим великим пророком. Он воскресил сына этой вдовы, когда тот умер. Кажется, больше этого никто сделать не может. Вдова сказала: «Ты человек Божий, в твоих устах поистине слово Господне». Но величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Вала на гору и испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 450 человек, пророков Вала и 400 пророков Дубравных. Соорудили два жертвенника, на них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Вот что предложил Илия: «Вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ. Весь день кричали жрецы, призывали Ваала, но ничего не происходило. Они кололи себя мечами, копьями, но не было ответа. Илья начал над ними издеваться, а потом велел полить водой свою жертву из 4 кувшинов 3 и возвал Господа: «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, пусть узнают они сегодня, что Ты – Бог в Израиле, а я слуга Твой, и сделал все это по слову Твоему. Ответь мне, Господи, ответь мне. И пусть знает этот народ, что Ты – Господь Бог, тогда Ты возвратишь себе их сердца». Не спал огонь Господень и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве. Когда народ увидел это, все пали ниц, восклицая: «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» Тогда Илия сказал им: «Хватайте пророков Ваала, чтобы никто не убежал». Схватили их, привели к потоку Кишон, и там Илия их перебил. А потом пошел дождь. И все, хорошо бы здесь поставить точку, но на этом история не завершается. И Изавель, жена Ахава, велела найти и убить Илию. И пророк испугался. Он убежал в пустыню Бершеву, где пришел к нему ангел Господень и велел идти к горе, где Бог явился Моисею, к Хариву. Вот как описано это в Библии: «Выйди и встань на горе перед Господом, и пройдет там Господь. И ураганный ветер будет рушить горы и валить скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения пламя, но не в пламени Господь. А после пламени тонкий звук безмолвия». Последнее выражение можно перевести еще как трепетное безмолвие или даже шепот, тихий и тонкий. В славянской Библии это был глас Хлада Тонка. Илья совершал пророческое служение около 20 лет. Его учеником стал Елисей. При Илье появились пророческие школы и появилась профессия пророков. Но немногим из них являлся Господь. Профессионалы служили при дворце, но предсказывали то, что хотел услышать царь. И только Илья пророчествовал Слово Божье, обличая несправедливости и нечести царей. Третья книга царств – это не политическая история, а прежде всего осмысление духовного пути народа. Повествователь стремится показать, что Бог вовлечен в события истории. Он ищет общение с народом через верных ему пророков, желая напомнить, что люди должны быть верны завету, заключенному с ним. Автор книги показывает, что, несмотря на преткновение царей и отступничество народа, Бог продолжает предостерегать их, заботиться о них, лечет их своей любовью, готовы прощать и миловать.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Не перестаю удивляться, сколько еще существует рецептов вкусных и полезных блюд. И как много людей, которые творчески подходят к процессу приготовления пищи, любят фантазировать, придумывать новые вкусовые сочетания. Если вам скучно готовить, присоединяйтесь к нам.
0: Пшенники. Сварить пшенную кашу. 1 стакан пшена, 3 стакана воды. Соль по вкусу. 2 крупных луковицы мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке. Пассеровать овощи с 3 столовыми ложками растительного масла. В пшенную кашу добавить 2 яйца, пассеровку и 2 зубчика чеснока. Все перемешать и измельчить с помощью блендера. Добавить 2 трети стакана муки. Хорошо разогреть сковороду, выложить пшенники, смоченные в воде, ложкой. Запечь до румяной корочки с обеих сторон.
1: Очень хороший рецепт. Пшено не так часто встречается в нашем меню. Оказывается, пшено очень богато фосфором, а значит, оно полезно для наших костей и зубов. А кроме того, в нем очень хорошее соотношение калия и магния. Оно благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. А также пшено еще обладает липотропным свойством, то есть оно препятствует откладыванию жиров в организме. Так что замечательно, что у нас есть еще один рецепт из пшена. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Темой, над которой мы будем размышлять, будет уроки Авраама. Авраам спешит на помощь Лоту, встреча с Мелхиседеком. В 14 главе книги «Бытие» описано два очень интересных события. Первое связано с войной одних языческих царей против других, и второе событие связано со встречей Авраама со священником Бога Всевышнего Мелхиседеком, которая состоялась сразу после завершения битвы. Давайте обратим внимание на некоторые детали этой битвы, оставленные на страницах Священного Писания. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, что ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились.

0: 14 году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров в Карнаиме, Зузимов в Гаме, и Мимов в Шаве-Кириав-Риме, и Хареев в Гореях-Сеире, до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, и также амареев, живущих в Хасацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белы, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим, с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Армафелом, царем Синарским, Ариохом, царем Еласарским. Четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям. И цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Аврама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы. Вот такое описание древней битвы, которая по каким-то причинам оказалась на страницах Священного Писания. И возникает разумный вопрос: а почему в Библии нет множество других великих сражений? Почему не описаны завоевания Александра Македонского, например, или походы Юлия Цезаря? Они ведь гораздо интереснее, больше там было так называемого экшена, больше было воинов, жертв, все было масштабнее. Зачем описывать какое-то древнее-древнее сражение? И зачем так настойчиво перечислять имена царей, которые принимали участие в этой битве? Конечно, нам сегодня сложно все это понять, и я смею предположить, что эта битва оставлена на страницах Священного Писания по одной простой причине. Дело в том, что в результате битвы этих могущественных на то время царей в плен попал Лот, племянник Авраама. Вот и все. И когда это известие о пленении Лота дошло до Авраама, смотрите, как дальше действует Авраам. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ. То есть Авраам реагирует мгновенно, тут же берет воинов, рабов своих, 318 человек, и, невзирая на то, что противник превосходит его во много раз численно, устремляется на выручку Лоту. Смотрите, какой был великолепный дядя Авраам. Лоту несказанно повезло с таким дядей, который мало того, что был очень великодушен и щедр, так еще и отличался незаурядной храбростью. Интересно, что вот этот случай храбрости следует сразу за проявленной трусостью в Египте. Авраам испугался за свою жизнь в Египте, но не испугался потерять свою жизнь ради другого человека. Вот такой был уникальный человек Авраам. И Бог высоко ценил Авраама, называя его другом своим, который не был лишен, как и мы с вами, недостатков, но при этом его достоинства гораздо сильнее превосходили все его недостатки веры. Когда он малодушничал, к сожалению, в жизни Авраама эпизод с малодушием, с неверием был не единственный, который описан в 12 главе книги «Бытия». И вот Авраам устремляется на помощь Лоту. Враги не ожидали такого напора, была одержана решительная победа. Если разбирать подробно эту битву, то есть еще парочка интересных мыслей. Ну, во-первых, у Авраама было 318 человек, это известно. А сколько было у тех царей, четырех, которые победили пять царей, живших в Содомских окрестностях? Я думаю, там было несколько тысяч, ведь несколько царей было. Считается сегодня, что на хорошо обученного профессионального воина, какого-нибудь бойца спецназа, считается нормальным соотношение, когда один против пяти. То есть, если воин спецназа вступает в бой с численно превосходящим его противником, то ему не о чем волноваться, если противник превосходит его численно в пять раз. Это у них называется рабочая или штатная ситуация. Немножко им приходится попотеть, если соотношение несколько увеличивается, 1 к 7 или 1 к 10. И если же это больше 10, то рекомендуется не ввязываться в бой, а решить как-то вопрос другим путем. Но что-то меня наводит на мысль об Аврааме. Когда он вступил в сражение, численное превосходство было гораздо больше не в его пользу, чем 1 к 5, или даже к 10, или даже 1 к 15. И после того, как Авраам одержал решительную победу, не просто победу, а решительную, потому что написано, он возвратил все, и женщины, и имущество, и Лота, то есть все, что отняли одни цари у других. Это, если бы эта битва произошла сегодня, она, наверное, вошла бы в учебники по воинскому искусству, как взятие дворца Амина в Афганистане. И, наверное, Авраам получил бы массу интересных предложений занять какую-нибудь должность в военном ведомстве или разведывательном ведомстве. В Ветхом Завете такая битва была не единственная. Не менее решительную, интересную победу одержал Гедеон. Правда, воинов у него было еще меньше, 300 человек. По-моему, противника было во много раз больше. По-моему, 30 тысяч, не меньше, там было амаликитян. И Гедеон также решительно вступил в схватку и одержал такую же решительную победу. Есть только одно объяснение этой победе. Это Бог. Это Бог дает такие чудесные победы своим верным детям. Без Него это просто немыслимо. И, как я уже говорил выше, хорошо обученные воины, солдаты профессиональные не ввязываются в такие сражения, где силы явно не на их стороне. Почему же Бог даровал победу Аврааму? Да потому что Авраам, в отличие от языческих царей, воевал не за деньги, а за отношения, за любовь, за своего родственника. А цари воевали за материальные ресурсы. «И разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы». Это еще одна интересная деталь. Авраам не просто разбил противника, но преследовал его до Ховы, по левую сторону Дамаска. Если посмотреть на карту той местности, то Авраам преследовал своих противников около 150 километров. Это очень большое расстояние. Это он, может быть, всю ночь гнал своих противников. Такая настойчивость многое говорит об Аврааме. Это был человек решительный, последовательный, целеустремленный. Он не останавливался до тех пор, пока вопрос чего-то спасения не будет решен окончательно и бесповоротно. Он делал дело Божье не только с благоговением и бесстрашно, но и очень усердно. К сожалению, многие верующие не отличаются такой доблестью и прилежанием, как Авраам. Они часто могут бросать начатое дело на полпути или берутся за какое-то дело, но не доводят его до совершенства. И в этом нам, современным верующим, желательно поучиться об Аврааме, как он вел битвы, войны Господни, во имя чего и ради чего. Это очень важный момент, потому что мир постоянно предлагает нам ввязаться в какие-то сражения. И очень важно оказаться не на чужой войне, чтобы не было такой ситуации, когда мы и силы, и нервы потратили, и какой-то ресурс денежный, а выходит, что зря сражались, не за то. Многие люди совершают эту ошибку, оказываясь не на своей войне. И Авраам, будучи верующим человеком, следовавшим за своим Господом, умел отличать войны Господни от обычных войн за материальные ресурсы. Вот по этой причине эта битва так подробно и в деталях описана на страницах Священного Писания. И другие сражения, где верующих не было, или это не касалось вопроса их спасения, они просто забыты, как ничего не значащие для Бога и для вечности. Пророк Исаия в 43 главе произносит очень интересные, вдохновляющие слова. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так, как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Вот так Господь ценит своих последователей. Он готов жертвовать целыми народами, чтобы его избранные не пострадали. Не потому, что Господь не любит других людей, но потому, что Он видит, что у остальных людей нет будущности. Они как животные, которые рождаются на уловление и истребление, скоро исчезнут. И что они были, что их не было. Верующий же человек будет жить всегда, вечно. Интересно также еще одна деталь. Предыдущая глава сообщает нам о том, что Лот, воспользовавшись правом выбора, избирает окрестности содомские. Но в 14 главе Лот уже в Содоме, то есть потихонечку он с окрестностей перебирается в сам Содом, потому что там цивилизация, там благоустроенные дома, там красивая жизнь, музыка, танцы и все прелести каинитского образа жизни, который первый начал жить в городах. И вот Лот не подозревал, что он может оказаться в гуще сражений и в результате попал в плен. То, что он считал, принесет ему благо, богатство, напротив, лишило его всего, если бы не его дядя Авраам, который поспешил ему на помощь. История продолжается дальше, и когда битва закончилась, когда он возвращался после поражения царей Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер и школы Мамри, пусть возьмут свою долю». Сразу после этой битвы Авраам встречается с двумя интересными персонажами. Первый – это царь Содомский, а второй – это интересная личность, о которой богословы предполагают, кто бы это мог быть. Мелхиседек – священник Бога Всевышнего. О Мелхиседеке мы можем прочитать в послании к евреям в 7 главе. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Священное Писание не открывает нам точно, кто был Мелхиседеком. Есть предположение, что им мог быть Сим, но это лишь предположение. Однако Авраам узнал в нем человека Божия, поскольку сам был человеком Божьим. И вот навстречу ему выходит царь Содома и Мелхиседек. Один ему предлагает деньги, он говорит: «Возьми все имущество себе, мне только моих людей верни». А другой предлагает ему хлеб и вино. Что такое по стоимости хлеб и вино по сравнению с тем, что предлагал ему царь Содомский? Хотя Авраам по праву победителя и так мог обладать этим имуществом, но тем не менее он вновь ведет себя очень благородно и достаточно резко останавливает царя Содомского, говоря: «Даже нитки от ремня обуви твоей не возьму, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». После того случая в Египте для Авраама стало очень важным, кто является источником благословений. Он уже знает, что такое, когда тебя египетский царь материально благословляет, и больше не хочет повторения этого опыта. Он говорит: «Награда моя в Господе». Авраам выбирал между двумя, можно сказать, богословами, между двумя мировоззрениями. Один говорил: «Если веришь во власть денег, оставь их себе». Другой говорил: «Если хочешь жить верою и дальше, возьми хлеб и вино». Это именно те продукты питания, которые Христос предложил на вечерю своим ученикам незадолго до своего распятия. И Христос предал им, по сути, такое же значение, что и Мелхиседек. Христос сказал: «Если не будете пить крови, есть плоти моей, то умрете». Конечно, Христос духовный смысл вкладывал в эти слова. «Хлеб – это моя плоть за вас ломимая, а вино – кровь за вас проливаемая». Верующие люди должны ценить то, что сделал для них Иисус Христос, и не разменивать Его славное обетование о жизни вечной на приходящие дары этого мира, которые, возможно, делают жизнь несколько удобней, комфортней, но при этом отнимают самое главное – жизнь вечную. Авраам умел в трудной, непростой ситуации сделать быстрое, правильное и решительное, и решительный выбор, чего не было у его племянника Лота. И такой выбор Авраам мог делать только потому, что он раньше жил так. Невозможно жить всю жизнь как-то по-другому, а в решающий момент сделать другой выбор. Нет, характер, он не формируется мгновенно, он формируется в течение жизни. И именно праведная жизнь до этого предопределила выбор Авраама в настоящем, в этой ситуации. Мы можем также последовать по стопам праотца нашего Авраама, который, хотя и не является нашим праотцом по плоти, но является таковым по духу, а именно об этом говорил Христос, что дети Авраама – это не те, которые рождены от него, но те, которые дела Авраамовы делают, которые не просто слушают слова Господни, но и которые поступают в соответствии с ним. Вот смотрите, как об этом интересно сказано в 13 главе книги Бытия, как она заканчивается. После того, как Господь вновь повторил свое обещание Аврааму, данное в 12 главе, что эта земля, Авраам, будет твоя, он попросил его пройтись по этой земле в широту, в долготу ее, и Авраам послушно это выполнил. То есть мало верить только на словах, нужно свою веру подкреплять конкретными действиями. И в знак того, что Авраам поверил в обещание Бога, он пошел по этой земле. Он не стал говорить Богу: «Господи, я все понял, зачем еще ходить?» Он послушался. Но многие верующие не делают так. Они верят только на словах. Когда доходит до дела, до практики, до дележа денежных знаков, тут у них все становится иначе. Не так, как они об этом читали, молились. И одной веры недостаточно. Вера без соответствующих дел в Священном Писании названа бесовской. «И бесы веруют, и трепещут». А настоящие христиане должны показывать веру свою в делах. Именно так можно понять, а есть ли у человека вера или ее нет. Авраам отказался взять даже нитку от обуви царя Содомского. В Новом Завете, в послании Иуды, в стихе 23, есть очень интересные слова. «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Как это понимать? Гнушаться даже одеждой, которая осквернена плотью. Вот Авраам посчитал для себя одежду царя Содомского оскверненной, оскверненной его образом жизни. И он, в отличие от Лота, не захотел таких денег, которые неправедно, нечестным путем заработаны. Об этом говорится в Слове Божьем, что жители Содома были очень грешны перед Господом. Они были примерно в таком же состоянии духовном, как и жители допотопного мира. Христос в Евангелии от Луки об этом предупреждал, что так же, как было во дни Ноя или во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Люди вновь стали пренебрегать Духом Божьим и стали думать только о том, как построить дома, обустроить свой быт, и совсем не задумывались о Господе, о том, что Он сделал для каждого человека. Они перестали дорожить даром вечной жизни. Им это стало казаться красивой сказкой, ради которой они не собирались жертвовать тем, что могут реально уже иметь здесь. И поэтому Иуда наставляет нас: гнушайтесь одеждами этого мира, если они вам сулят хороший заработок, но отречение от Божьих заповедей. Нельзя идти на компромисс в этом вопросе. Авраам это прекрасно понимал, эту разницу. Лот испытывал в этом вопросе серьезные затруднения. Авраам в результате спешит на помощь Лоту. Лот находится в положении нуждающегося. Сегодня, может быть, даже ситуация выглядит несколько иначе. Мы можем выглядеть вроде бы верующие, нуждающимися, жить беднее наших неверующих родственников. Но это не значит, что так будет всегда. Однажды Бог говорит: «Я произведу разделение между служащим мне и неслужащим, между поклоняющимся и непоклоняющимся». И тогда не спасет богатство в день гнева, а правда, правда непорочного будет спасать его. Дорогие друзья, пусть эта история Авраама и Лота, история этого сражения, станут для нас серьезными предостережениями, чтобы мы не стремились к неправедным накоплениям и не совершали ошибочных действий, не оказывались ни на своей войне и не тратили зря свои силы, которые Господь предназначил нам совсем для другого дела.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Ибо прежнее прошло.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Еще при жизни его называли гением. Он по праву считается величайшим русским поэтом и писателем, родоначальником новой русской литературы и создателем русского литературного языка. Его произведения признаются эталоном языка, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии.
1: Дело всей жизни. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, происходил из знатного, но впоследствии обедневшего дворянского рода. Мать была внучкой абиссинца Ибрагима Ганнибала, одного из подвижников Петра I. Пушкин с детства вращался в литературных кругах. Его отец был образованным человеком, он любил литературу и сам писал стихи. Дом отца посещали виднейшие писатели того времени – Державин, Карамзин, Жуковский и другие. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, известный поэт того времени, также способствовал развитию в своем племяннике интереса к литературе. Для кого-то может быть откровением тот факт, что невозможно проникнуть в смысл пушкинских произведений без обращения к Библии. И тем не менее, священные тексты христианства послужили одним из важнейших источников поэтики Пушкина. Это связано с тем, что Александр Сергеевич, как и его современники, был человеком, воспитанным на христианской культуре. В пушкинское время на русский язык были переведены только Новый Завет и Псалмы. Сам Пушкин пользовался преимущественно славянским текстом. Поэт хорошо был знаком с Писанием, о чем говорят заимствованные оттуда слова в его произведениях. Например, стихотворение на мотив 2-го Псалма Давида.
3: «Метались смущенные народы и высились и падали цари».
2: В оригинале это звучит так. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли».
3: «Вертроград моей сестры, Вертроград уединенный, чистый ключ у ней с горы не бежит запечатленный».
2: В оригинале, это 4 глава книги «Песнь песни» записано: «Вертроград заключен, сестра моя невеста, Вертроград заключен, источник запечатлен». Славянизмы очень часто встречаются в поэзии Пушкина и служат важнейшим показателем опоры его на церковнославянский текст Священного Писания. К сожалению, литературоведы прошлых лет рассматривали их в отрыве от библейского источника и интерпретировали их как признак высокого стиля поэзии, который, собственно, был чужд Пушкину. Иногда поэт использует образы, восходящие к церковнославянскому источнику, не прибегая к славянизмам.
3: «Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий».
2: Нам трудно представить ту всеохватывающую роль, которую играла Библия в жизни человека пушкинской поры. Христианская религия определяла смысл и значение всех событий в мире и в собственной жизни человека. В определенный период Пушкину особенно близка была книга «Екклесиаста». Это размышления о суете и о том, что всему свое время.
3: я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Младенца милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести.
2: Мотивы книги «Экклесиаста» прослеживаются и в двух маленьких трагедиях Пушкина. Это «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». Однако наиболее часто овладевали им апокалиптические настроения. Широко известна апокалиптическая песнь Пушкина 1830 года. Это стихотворение «Герой», созданное в Болдине, окруженном холерными карантинами. Оттуда Пушкин писал Михаилу Погодину.
3: «Дважды порывался я к вам, но картины опять отбрасывали меня на мой несносный островок, откуда простираю к вам руки и вопию голосом велием. Посылаю вам из моего пафмоса апокалипсическую песнь».
2: При рассмотрении религиозно-духовных источников поэзии Пушкина невозможно обойти вопрос его отношения к ним. Нельзя не согласиться с тем, что в начале своего творческого пути Пушкин относился к Библии как к источнику так называемой легкой поэзии. Он рассматривал священные тексты лишь с эстетической стороны. Известны его кощунственные насмешки над религиозными обрядами и священным писанием. Дело в том, что в детстве и ранней юности Пушкин воспитывался под влиянием французской литературы XVIII века и разделял его общее мировоззрение. Но позднее, в зрелые годы, поэт утверждал:
3: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя, ибо она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов».
2: В середине 20-х годов отношение Пушкина к писанию коренным образом изменилось. В 30-е годы поэт так отзывался о Евангелии:
3: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в состоянии противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».
2: Пушкин сжег рукопись скандальной поэмы «Гаврилиада» и в дальнейшем уничтожал и списки этого, по его словам, жалкого и постыдного сочинения. Поэтическое творчество для Пушкина неразрывно связано с религиозностью. В одном из писем брату он пишет о том, что Библия для христианина – то же, что история для народа. Поэт, подобно пророку, знает лишь одну цель – исполнившись волей Божьей, глаголом жечь сердца людей. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть части, которые напрямую связаны с вечными истинами христианства. Поступки исторических лиц оцениваются с позиции религиозной нравственности. Суд истории оказывается судом Божьим. Летописец Пимен так наставляет своего послушника:
3: «Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын, ты о царях великих. Кто выше их? Единый Бог.
2: Затем Пимен рассказывает послушнику об убийстве царевича Дмитрия. И когда старец уходит, монах заключает.
3: Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда.
2: Сквозной мотив пушкинской трагедии – это мотив молитв. Они служат важнейшим средством нравственной характеристики событий и лиц. Причем Пушкин заботился именно об этом, а не об исторической достоверности, отступая порой от несомненных исторических фактов. При всей насыщенности трагедии молитвами в ней есть один герой, за кого никто не молится, и кто не молится сам. Это Борис Годунов. Согласно христианской традиции, Пушкин видел в молитве мистическую вертикаль, связующую человека с Богом. Борис Годунов у Пушкина лишен этой связующей нити. «Нельзя молиться за Ирода», – говорит один из героев драмы. В конце пьесы народ безмолвствует, отказывая Борису в молитвенной помощи. С конца 20-х годов в Пушкине непрерывно созревает и углубляется духовная умудренность. И вместе с этим процессом нарастает глубокое религиозное сознание. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические его творения, и прозаические работы, а также автобиографические записи. Из письма Вяземского к Булгакову мы узнаем о последних часах жизни поэта. Когда его спросили, не поручает ли он что-нибудь в случае смерти относительно Дантеса, с которым у него была дуэль, Пушкин ответил.
3: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег».
1: Дело всей жизни. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Конечно же, всякая попытка приписать Пушкину поэту однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречено на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету. Пушкин всегда и во всем многосторонен, но, тем не менее, он является нам как один из величайших гениев русского христианского духа.
3: «Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия, не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».

0: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Я часто встречался с таким вопросом, который разные люди задают. Кто написал Библию? Вот с одной стороны вопрос очень простой, а с другой стороны нет. А почему? А потому что иногда бывает у некоторых верующих людей вот такое представление. А вот Бог написал Библию. Так, а люди тогда как? Вот если мы берем, например, второе послание апостола Петра, первую главу и читаем стих 21, то здесь видим, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Что же здесь у нас получается? Что именно в написании Библии присутствует, по крайней мере, двое, две личности. Первое – это сам человек, который слышит слова Божии, передает их, либо он их передает устно, либо потом он их записывает, либо он их сразу записывает, но неважно, он их передает и пишет это человек. Рукой своей он мыслит, он обдумывает, подбирает фразы, выражения и так далее. То есть здесь все-таки есть участие человека. С другой стороны, второй личности в написании Библии является, согласно вот этого текста, слов апостола Петра, Дух Святой. То есть божественная личность. Это значит, что Святой Дух вдохновляет человека. И апостол Петр не случайно подчеркивает, что пророчество не произносилось по воле человека. Это не просто человек вот знал и захотел, дай-ка я что-нибудь изреку. А, скорее всего, было так. Божий Дух открывался человеку, вдохновлял человека, побуждал его это сказать или написать. И тогда человек это говорил или записывал. Поэтому в написании Библии участвуют две личности – Бог и человек. И этот процесс написания нельзя разрывать. Когда верующие люди говорят, что это все автором является только Бог, они умаляют роль человека. А когда неверующие говорят о том, что да, Библию написали простые люди, ничего там как бы такого нет, они умаляют роль Бога. И здесь это две крайности, которые нужно все-таки подходить более взвешенно, что Священное Писание, оно на то и священное, что оно действительно было вдохновлено Богом. Бог что-то хотел открыть, показать, но говорил, показывал он это через несовершенных людей, которые, наполненные Духом Святым, подбирали какие-то слова, выражения, фразы. В какой-то степени они жили в определенную эпоху и время, которое со временем, естественно, теряет иногда свою актуальность или значение, и поэтому нам приходится толковать Библию, объяснять ее, да, почему она так написана была, или почему такие фразы в Библии используются, или выражения и так далее. Но это все в совокупности, чтобы понять. А Библию писал и Бог, и человек. Это был такой совместный творческий процесс. Поэтому мы и говорим, что Священное Писание является Словом Божьим, написанное людьми, которые, наполненные Святым Духом, передавали важные послания и важные откровения нам именно о Боге. А вот люди, конечно, были разные. Там были и цари, были и рыбаки, были и образованные люди – и были и полководцы, и предводители, и очень такие влиятельные люди, да, например, Ездр, книжник, да, Соломон, царь, Давид и так далее. То есть мы видим, что люди были разные по своему социальному статусу и положению, в разные эпохи они находились, но все они были объединены одной верой, одним Духом Божьим, который их вдохновлял именно написать вот эти священные слова, важные и нужные для и нас, верующих в том числе.

0: подарок.
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы переходим к следующему принципу, помогающему нам контролировать стресс. А звучит он так. Я буду принимать каждое событие в моей жизни как послание со смыслом. Представьте себе престарелого врача, терапевта, который консультируется у священнослужителя по случаю своей тяжелой депрессии. Он не может свыкнуться с мыслью о том, что его жена умерла 2 года назад. Чем помочь этому человеку? Каждый день он приходит к священнослужителю, а тот выслушивает жалобы о том, как ему тяжело, как он страдает от того, что она умерла. И вот однажды священнослужитель задал ему встречный вопрос. Что бы случилось, уважаемый доктор, если бы прежде умерли вы, а вашей жене пришлось бы вас пережить? На это доктор ответил, она, наверное, бы ужасно страдала. Вот видите, доктор, она избавлена от таких мук, от которых избавили вы ее. Но теперь вы вынуждены расплачиваться за это, оставаясь живых и оплакивая ее. Вы знаете, в этот момент доктор оторопел. Он встал, не помолвив ни слова, и ушел. Больше он никогда не приходил. И вот этот наш секрет в контроле стресса. Страдания легче перенести, как только в нем обнаруживается какой-то смысл. В каждой наполненной стрессом ситуации мы испытываем панику. Панику того, что мы чувствуем, как мы переживаем, как мы ощущаем это страдание, будь то физическое или социальное, будь то эмоциональное страдание. Но важная мысль, которую я хочу передать вам, что нам важно, чтобы мы нашли смысл в этом страдании. И я хочу обратить ваше внимание на еще один стих Священного Писания, который мы

уже рассматривали с вами. Притом знаем, записано в послании апостола Павла к римлянам, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот вы прочитаете вот этот библейский текст. Какие мысли вас посещают? Согласно этому представлению, ничто не происходит бессмысленно. Какими бы скверными ни казались нам обстоятельства на первый взгляд, будь это все против нас даже настолько, что мы не можем выносить, мы заболели от этого, нам нужно сконцентрироваться духовно, чтобы сказать себе, что это событие что-то для меня значит. Людям часто приходится говорить: «Видно, Бог допустил это, Бог меня наказал». А потом приходит еще более крамольная мысль: «Бог меня не любит», и начинается депрессия. Представление, согласно которому Бог вмешивается во все события нашей жизни, хотя не обязательно служит их причиной, может превратить источник раздражения в источник личностного роста. И вот применение к себе библейского текста «любящим Бога все содействует ко благу» как раз-таки и поразительно тем, что вы мыслите позитивно, думайте о том, что Бог хочет что-то открыть для вас, что-то не допустить в вашей жизни для того, чтобы вы получили лучшее. Это осмысление страданий. Хотя порой приходишь к нему не сразу, но если приходишь, то это хорошо. Все содействует тогда ко благу. Почему ко благу? Хочу прочитать еще один библейский текст, который воодушевит вас из Священного Писания. Он записан в книге Псалмов, псалмопевцем Давидом. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!» Говорится в 138-м псалме. Кажется, что судьба человека предопределена. Однако же любящим Бога по Его изволению все содействует ко благу. Кто любит Бога, тот познает Его заповеди, видит в них любовь, видит милость Бога каждый день своей жизни. Попадая в неприятности, у человека продолжает работать позитивное мышление, как было это и в жизни Давида. Этот человек испытал множество различных испытаний в своей жизни. Предательство, какое-то трагическое горе в их семье, но всегда он чувствовал присутствие Бога в его жизни. И это воодушевляло его, что Бог милостив, что для него назначены самые лучшие дни. Ну и, конечно же, в любом страдании очень важно ощутить Божью поддержку. Невозможно порой понять то, что происходит с нами. Поэтому нужна сила свыше, которая нас в этом и утвердит. Об этом наш заключительный текст, который также записан в Библии. «Противостойте ему твердою верою», говорит Священное Писание, «зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки. Аминь». Итак, нам важно знать основные принципы, которые помогут в трудной ситуации. Есть схема, которая была составлена Биллом Готтардом, директором Института простейших принципов жизни. Когда возникает раздражитель, у вас есть возможность поблагодарить Бога за него, потому что вы верите, что каким бы ни был этот раздражитель, он возник с определенной целью. Все содействует к нашему благу по изволению Божьему, если мы настроены с вами на это. Второй принцип –
выявить вероятные причины. Возможно, вы сами каким-то образом послужили причиной этой неприятности. И в этом случае можете чему-то научиться. Определить конечные цели. Какие качества намеревался Бог развить у вас с помощью этого испытания. Это часть поиска сокровищ. Возможно, извлечь их именно таким путем. Опыт из испытаний и напряженных отрезков жизни. Вы видите, как это превращает минус в ваш плюс. Это возможно, если вы верите, что всякое событие в жизни имеет смысл. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Сергей и Наталья Перминова.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Во тьме непроглядной вселенной зорями горними вспыхнул свет, колеблющий землю, мраком непобежденный. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Представьте, что вы пришли в кинотеатр. Сели на свое место. За несколько секунд до начала сеанса в зале выключили свет. Зрителей укрыла темнота. Молчание поглотило разговоры. Внезапно луч света прорезался сквозь пелену мрака. На экране появились первые кадры фильма. Позабыв обо всем, вы можете погрузиться в увлекательный мир кино.

0: Евангелие от Иоанна также рождается из тишины и в темноте. Кто-то заговорил, и от произнесенного слова вдруг стало светло. Первые строки Евангелия вместили все, что произошло в самом начале. На некоторое время, позабыв обо всем, вы можете погрузиться в мир Слова, в мир Евангелия, благой вести о Господе и Спасителе нашем Иисусе из Назарета, сошедшем с небес.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
0: Интересно, что в русский язык существительное слово пришло из древнего старославянского языка. Происходит оно от древнего глагола «слути» или более понятного нам глагола «слыть». То есть слово – это то, что слышно. Никакой особой философии наши предки в него не вкладывали. Для них слово – это то, что звучит, то, что можно услышать. Более того, есть очень тонкая грань между словом и буквой. Чтобы объяснить разницу между этими понятиями, прибегну к сравнению «тело» и «дух». Тело – это буква, а слово – это дух. По своей природе слово – оно нематериально, и лишь когда оно записано словами, оно приблизительно обретает осязаемость. Иоанн, апостол и ученик Христа, знал об этом, а потому и написал: «Вначале было слово, и слово стало плотью». Испанский философ Мигель де Унамуно очень поэтично отметил: если дух, то есть слово, логос по-гречески, принадлежащий устной традиции, животворит, то буква, то есть книга, принадлежащая к письменной традиции, умерщвляет. Кто питается книгой, тот умрет. Слова же, напротив, нужны душе, как воздух. Согласитесь, очень ценное замечание, и его ценность в том, что оно отражает извечное противостояние между словом «записанным» и словом «устным». Еще древнегреческий философ Сократ был против записанного слова. Однако его ученики были иного мнения, а потому и записали слова, поучения известного древнегреческого мыслителя. И благодаря их литературному труду сегодня мы можем прочесть некоторые из поучений Сократа. «Лекарством от человеческой немощи считал письменность Иоанн Салсберийский, английский философ, гуманист и церковный деятель XII века». И, кстати, не он один так думал. Позже в Евангелии от Иоанна мы увидим, насколько по-разному влияло слово написанное и слово, сошедшее с небес, на людей. «Мы узнаем тех, кто питался книжным словом, и тех, кто прильнул к слову живому. Услышим речь немых, поймаем взгляд слепых и встретим глухих, которые скажут то, что слышали. И все это случится после того, как слово станет плотью». Гораздо позже в Евангелии апостол Иоанн запишет слова Иисуса: «Я есть путь, истина и жизнь». Он облечет речь Спасителя в буквы, через которые и откроется нам истинное, животворящее слово.
2: Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Вы вновь заехали к нам в наш гараж на «Пит-стоп», на то, чтобы починить свои мысли, свои чувства, эмоции, просто послушать интересные, хорошие и важные размышления на интересные темы. Сегодня мы говорим вместе с Богданом, Наташей, Надеждой и я, Сергей, мы будем говорить о второй половинке. Вторая половинка – миф или реальность?
4: Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, женятся и живут счастливо. Да, такое тоже бывает, потому что, чего только не бывает.
5: И, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, которого готовит именно для тебя Бог. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор.
6: Потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот это...
3: Все похоже на чудо, такую красивую сказку.
6: Конечно, эти истории...
3: И Наташа, это...
4: Подстав.
6: В смысле? Так и есть, ну что?
3: Существует ли такой человек на Земле, который подходит только нам? Раньше было такое слово, да, суженный, от слова судьба. То есть суженный человек, который тебе предназначен для тебя Богом или судьбой. Как вы считаете, вообще правильно ли так рассуждать? Есть ли человек на Земле, который подходит и предназначен только вам одним, тебе одному, Богдан, тебе, Наташа, Надя?
4: Я считаю, что нет таких людей, потому что жизнь – это не пазлы. Люди все разные, и они... люди могут...
3: Они могут подойти друг к другу.
4: Это дело привычки, это дело перетереться, потому что это как пазлы, да, пусть это пазлы, но это которые не совсем подходят друг другу, которые надо немножко подточить где-то, поработать над отношениями, чтобы хорошо соединиться и жить дружно. Вот. А таких, что прям вот идеально подходили друг к другу... Нет, идеально подходить могут друг к другу, но это не
3: так,
4: значит, что
3: уже
4: люди,
3: поняли,
4: которые...
3: Ясно. В общем,
4: только друг для друга.
3: Есть, но надо подтачивать... Нет, ты сказала. На самом деле...
4: Таких людей нет.
3: На самом деле можно подточиться и можно привыкнуть, можно подойти к любому человеку. Сложнее, легче. Окей, Наташа.
6: У меня другая позиция. Она, конечно, немножко отличается от твоей точки, от того, что чего
3: только
6: ты начал.
3: Что я сказал?
6: Да.
3: А, чего я начал?
6: В общем, представь себе, да, вот есть мир, да, вот, и вот там есть один человек, вот, допустим, половина человека,
3: на одном краю,
6: а вторая половина этого человека в другом месте, и они как-то должны встретиться. Я в это не верю. Но я верю в то, что если, допустим, однажды человек... встретился с каким-то человеком, им стало так хорошо вместе, и они вот на протяжении многого времени просто, так привыкли друг к другу, или это может быть даже, неделя, и они потом вот
3: или
6: годами друг без друга жить не могут, вот, да, и вот они просто, могут проходить, жить отдельно, но думать постоянно там друг о друге, и, в общем, я думаю, что нельзя привыкнуть прям вот к любому человеку и все это пережить, если ты однажды... Есть какой-то твой человек.
3: Надя?
5: Лично мне кажется, что есть люди, которые подходят тебе. Их много, их не один. И те люди, с которыми тебе хорошо. И мне кажется, что вот с этими людьми как раз-таки их можно, конечно, назвать тот самый. Но мне не кажется, что он там один-единственный, никто больше ты ни с кем не уживешь. Ужиться можно практически с любым человеком.
6: Но если ты вот думать будешь только о нем.
4: Знаешь что? Думать можно о ком угодно и по 10 раз за год.
6: Хотеть быть...
4: Это все влюбленность. Ты хочешь с ним, да, там. А потом так живут люди. Неделю хотят с друг другом быть, все. Потом уже через неделю хотят следующим быть. Это все очень...
3: Это то есть ложная такая, ложное чувство, когда ты там прям друг с другом.
4: Бывает, я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, не знаю, там, женятся и живут счастливо. Да, такое тоже бывает, потому что, ну, чего только не бывает. Но в основном...
3: Но это самый как крайний случай, да? То есть это исключение, ты считаешь?
6: Не знаю, сказать то, что это именно мой человек, можно, мне кажется, один раз в жизни. Всего лишь один. И не обязательно прожить перед этим с человеком всю жизнь.
3: Есть такая теория, знаешь, Наташа, похожа на то, что ты говоришь, что человек обычно, ну, самое, с кем вот, кого он первого полюбил, или, ну, в кого был влюблен, это самая, как бы, главная любовь, и обычно через несколько отношений он опять возвращается к этому человеку. Например, есть люди, которые в школе были влюблены, там, в 5 классе, да, в какую-то девочку, парни. И они вырастают, у них там были еще отношения, они встречались, может, даже вышли замуж, разошлись. И они потом опять возвращаются к этой, знакомятся с этой девушкой, вспоминают и возвращаются, и как бы эта любовь самая крепкая. Это одна из теорий такая. А вообще, вы знаете, откуда произошла теория об половинках? Может, вы не слышали, я сегодня это услышал впервые. Это греческий миф о том, что человек был создан вот таким гермафродитом, то есть из двух половинок, два человека. То есть это не было человека отдельности, вообще были две половинки. И вот тут бог Зевс, по-моему, но кто-то решил их разделить. Ну, он тоже от этого какие-то пользы видел, что их станет больше, то они будут служить и так далее. И вот их, то есть он разделил, и эти половинки вот так ходили по свету с целью, чтобы найти когда-то свою половинку и воссоединиться вновь. Вот отсюда эта теория. А вообще в Библии история, когда был сотворен человек, Бог сотворил Адама. И откуда он сотворил Еву?
6: Из ребра.
3: Из ребра Адама.
6: По факту почти то же самое.
3: Из ребра Адама он взял и сотворил Еву. Ева, да, подобная Адаму, они вместе, так скажем, воссоединились и стали мужем и женой. Такие теории?
4: Тогда, я думаю, конечно же, да. Они были единственные друг для друга в таких случаях.
3: Но тогда и выбора не было.
6: У них выбор, да, так, ну, им повезло.
4: И, в принципе, потом еще несколько поколений тоже, наверное, особо не было выбора. Но потом уже был.
3: Ну так что, вот у нас такая две точки зрения. О том, что человек все-таки есть, с которым тебе будет хорошо, причем которого ты встретил, вот лучше от него не уходить, да, не менять ничего, если ты с ним. Есть же такая точка зрения, что люди должны притираться. И, в принципе, можно построить отношения с кем угодно.
4: Конечно.
5: Ну, с кем угодно можно построить отношения, но действительно тебе хорошо,
4: нет,
5: не скажем.
4: Нет, не с кем угодно. С максимально подходящим для притирания человеком. Потому что ты можешь найти настолько неподходящего к тебе человека, что ты будешь притираться всю жизнь, и это просто умрешь быстрее, чем притрешься.
6: А вот есть же, ну, самое интересное бывает, что вот эти люди, которые, как вот, ну, мы с тобой говорим,
3: которые подходят друг другу?
6: Да, но они могут быть совершенно разными. То есть они могут быть не то чтобы даже подходить друг к другу, а быть настолько вот для друг друга, вот именно
3: понятно,
6: без друг друга они не могут.
3: Не вот, что у них одни интересы, они внешне похожи.
6: Да, они могут быть разными, они могут постоянно ссориться, но они должны быть только вместе друг с другом, больше ни с кем. Вот так вот у них.
5: Мне кажется, может быть такое. И, ну, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, которого готовит именно для тебя Бог. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор, потому что, ну, ты можешь найти там человека, в которого ты просто влюблен, ну, и пойти на поводу и наделать кучу ошибок. И, в принципе, ты уже сам изначально сделал свой выбор. И вот здесь, мне кажется, так же.
3: Вот вопрос. Если, допустим, есть такой человек, ну, не будем сейчас сходиться к одному точку зрения. В общем, есть человек, который или максимально близко к тебе, то есть ты максимально удобный для притирания, или вообще человек, который для тебя предназначен, как ты считаешь, Наташа, как определить, что это именно он? Вот вы живете по жизни, общаетесь. Как вот вы определяете? Ты, Наташа, как определишь? Богдан, Надя, как вы поймете, что это именно тот человек? Вам будет очень классно с ним. Вы будете чувствовать какую-то привязанность. Знаете, как говорят, что братья родные или близнецы, они чувствуют, когда что-то случается с их братом где-то там через километр, или мама чувствует, да, своего сына. Так, что ли, люди эти чувствуют друг друга?
6: Ну, мне кажется, время может показать. И, ну, в крайнем случае, так-то ты не... Вообще, в основном время все показывает. Ты же сам никогда ничего этого не увидишь сейчас, в данный момент, не поймешь, что ты сможешь жить без него или не сможешь. А уже со временем будешь понимать.
4: Ну да, потому что это, в принципе, как обычно же, наверное, происходит, как обычные отношения, там, начинаются, там, сначала дружат, там, встречаются и так далее. Я не думаю, что отличается чем-то, может, только временем, то, что быстрее. Они там уже не могут жить друг без друга и хотят быстрее там. Вот, если только в этом. А так, я не думаю, что это как-то отличается от обычных частных случаев, когда просто люди, ну, не так уж и предназначены друг для друга, как вы считаете, что они могут быть предназначены.
6: Ну, вот такой клевый пример. Вот у моей подруги бабушка, когда она была молодой, она познакомилась с молодым человеком, вот, и они так друг друга полюбили, но, в общем, они не смогли быть вместе, потому что, не знаю, либо другие были против, какие-то обстоятельства их разлучили, и им пришлось, ну, они уже создали семьи.
3: У с них, другими людьми?
6: Да, вот, и даже были дети от других браков, но эти браки развалились, и в итоге они опять сошлись, и они вот до сих пор вместе, и у них, ну, такие сложности в жизни, они... счастливы вместе и преодолевают.
3: Слушай, ну вот здесь проблема. А не может быть ли это так, что на самом деле Бог даже вот мог им дать счастье и с теми людьми, с которыми они потом вот сошлись и сошлись, да, семьи создали? Потому что, ну, Бог тоже хочет благословить все семьи. Вдруг Господь хотел их благословить с теми людьми, с теми семьями, но они себе вбили в голову, что нет, тот человек, который нет. Меня бил, только его я люблю, они только с этим заранее себе, ну подожди, с этим заранее себе говорю, что с этим будет плохо, а вот с тем хорошо, я постоянно о нем думаю. Ну понятно, что если ты думаешь о том человеке, да, то ты с этим не сможешь нормальных отношений построить, ты не можешь перестроиться. Может быть, это сам себе человек вбивает в голову, что вот это именно тот человек, с которым я должен быть, и больше никто и другой.
4: Плюс к тому же там, получается, уже и дети есть, которым, ну,
3: да,
4: которые переживают расставание.
6: Ну, я думаю, если человек, чаще всего человек в таких ситуациях пытается забыть другого человека, чтобы не было проблем. Потому что, я думаю, он сам об этом задумывался, но если не получается забыть. И вообще вот в этой ситуации они не собирались, ну, как бы...
3: Возвращаться друг к другу.
6: Разрушать семьи, потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот... Ну, вот это...
3: Все похоже на чудо, такую красивую,
6: да,
3: сказку.
6: Конечно, эти истории...
3: И Наташа, это...
4: Подстав.
6: В смысле? Так и есть, вы что?
5: Нет, ну... Мне кажется, есть же все-таки выбор у человека. Ну вот, они разошлись, они выбрали другие семьи, но они могли быть счастливыми с теми людьми, которых они выбрали. Потому что, мне кажется, даже если Бог тебе приготовил того человека, ты можешь, у тебя всегда есть выбор. Ты всегда можешь сказать: нет, я пойду с тем человеком. И там все, и при этом ты можешь тоже быть счастлив с ним, но, скорее всего, не настолько, сколько мог счастлив быть с тем, который у тебя уже приготовил.
6: И это постоянно будет на тебя давить.
4: Я не думаю, что вот здесь можно быть счастливым вот настолько, а там можно быть еще более счастливым, а там вообще можно умереть от счастья. Я думаю, счастье, оно одно, и ты просто либо получаешь удовольствие, либо не получаешь. Можно, даже вот здесь же, они могли, вот они супер друг к другу подходили, они могли изначально быть вместе, а потом семья могла разрушиться, они могли съесть на этом собаку, так сказать, могли чему-то научиться, разойтись, и там уже создать семьи, и там было бы тоже счастье. Здесь я, ну, я не думаю, что это все прям вот так вот идеально подходит. Это просто, ну, в жизни разное случается, и разные ситуации, по-разному все складывается. Вот поэтому...
3: Знаете, мне кажется, что это такой момент, когда человек немножко крайность бы вот такого зрения, что если у тебя есть твой человек, то ты обычно... А доверяешь это Богу? Ну, раз у меня есть где-то Бог, человек, Боже, пришли мне его, а я буду жить своей жизнью, буду ждать, пока ты мне его с неба, так скажем, спустишь красивенького. Ну, я пример. И чаще мы сами не прикладываем никакого усилия, чтобы обратить внимание на тех людей, которые рядом. А вдруг это они? Чтобы быть, как бы, красивыми, приятными для тех людей, которые рядом, вдруг кого-то из них мне Господь дает. А ждем, пока нам Бог вот именно приведет, там, скажем, под роспись, да, вот человека, вот забирай, все, женись. И мы перекладываем ответственность на Бога, получается, а не себя. Сами не делаем все для того, чтобы искать человека, чтобы строить отношения, как-то общаться с людьми и понимать, кто с кем тебе построить будущее.
4: Вот, хотя по большому счету, вот, да, если так подумать, мы же все равно, когда так вот думаем, да, что вот сейчас, например, вот в данный момент где-то есть девушка или где-то есть парень, с которым в будущем у меня будет семья. То есть, в принципе, вот какой-то чередой событий ты придешь к этому человеку. Ты не знаешь, кто он, где он, но все равно такой человек есть. В этом плане, возможно, есть какая-то вот такой, как это, сплетение, вот это, именно связь ваша какая-то. Связь какая-то, да. В этом случае, скорее всего, да. Потому что рано или поздно все равно с кем-то. Нет, конечно, может и не будет.
3: Это, знаете, когда ты вот лежишь вечером, смотришь в окно на Луну и думаешь, вот час на эту же Луну смотрит мой человек, девушка на другой стороне. И она сейчас тоже слышит, и надо что-то искать. Да, то есть вот такая вот, ну, как мы все, я думаю, что у всех его был такой момент, когда вы смотрели, ну, и мечтали, где же эта девушка, та самая, которая будет моей женой. Наташа, ты хотела сказать, перебили.
6: Я не знаю, я...
3: Или твой мир рухнул?
6: Нет. Я вообще не об этом.
3: Так.
6: Я не верю в то, что если вы будете смотреть, что... Я уже про это в самом начале сказала,
3: да,
6: про эти половинки. Я имею в виду, что если вы с этим человеком уже знакомы, и вы уже поняли, ну, и так получается, что вы не можете друг без друга. Ну, с кем бы ты потом не знакомился.
3: Но твоя теория, что если вы с ним познакомились, вам хорошо, и вам ни в коем случае не надо разрывать отношения, потому что с другими...
6: Это даже больше, чем просто
3: такого,
6: какое-то,
3: да?
6: Знакомство. Это вот именно то самое чувство, которое ты потом никогда ни с кем не испытаешь. Ты можешь познакомиться со многими хорошими людьми. Тебе может быть хорошо со многими, но именно вот как какое-то такое, не знаю, полноценное чувство.
3: Знаешь, я хотел сказать мой опыт. Опять же, хорошо, когда переживаешь это на своем опыте, можно, по крайней мере, сказать, что оно как работает. Я сам приехал сюда из другой страны, а здесь учился, жил далеко, то есть отсюда жил. И здесь, через какое-то время, я встретил человека. Потом, как оказалось, когда мы уже с ним начали общаться, что он тоже, она тоже из моей страны, она тоже воспитана в таком менталитете, как и я. И почему? Она мне, то есть она сначала меня задела, она мне понравилась там свои манеры и так далее. И то, когда я уже с ней общаюсь, понимаешь, она мне понравилась, почему? Оказывается, мы с ней похожи, оказывается, у нас родители из одной, ну, из одной страны, оказывается, у нас, ну, похожие взгляды и так далее. То есть все-таки есть вот это вот вещи, которые более-менее людей объединяют в какую-то, знаете, то есть если со всеми людьми у тебя точно не получится, но это я говорю, а вот с людьми, которые ближе к твоему менталитету, которые ближе твои, как-то ты их лучше понимаешь. То есть круг все-таки мы должны сужать. Есть определенные факторы. Это воспитание родителей в семье, менталитет, вера в религию. Это тоже очень важно, потому что в Библии написано, да, не склоняйтесь под одно ярмо с неверными. То есть ты должен понимать, что это один путь будет у вас. И вот эти маяки, они своего рода сужают тебе круг, где искать, по крайней мере, вот этого человека уже.
4: Ну да, это может быть даже человек другой расы, с другого вообще континента.
3: Если ты готов жить с человеком другой расы,